0: предпочтительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божьих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря: «На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея, евангелиста. Беседа 15. Это очень распространенное толкование. Нищий духом – человек смиренный, кроткий, трепещущий перед Богом и его заповедями. Дух – это сердце человека, его душа, которые располагают его к смирению. Современный вдумчивый толкователь Сергей Сергеевич Аверинцев в своем комментарии к Евангелию от Матфея доказывает, что выражение «нищие духом», во-первых, тождественно выражению «нищие по велению духа», что означает акт смирения. Во-вторых, слово «дух» можно, следуя, например, толкованию блаженного Иеронима, понимать и в смысле Духа Божия. Ибо, как пишет Аверинцев, человеческий дух с христианской точки зрения в своих благих действиях получает внушение от Святого Духа. Читателю предлагается расслышать одновременно оба варианта – духом и духом. Так Аверинцев примеряет два разных толкования. Но что имел в виду не Аверинцев и не названные святые отцы, а сам Господь Иисус Христос? Это вопрос серьезной науки. И снова, мы не можем и не будем излагать даже вкратце разные мнения ученых-экзегетов. Но одно наблюдение все-таки упомянем. Давно замечено, что первое блаженство имеет отношение к одному из важнейших для Иисуса Христа пророческих текстов, а именно к мессианскому пророчеству Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Книга пророка Исаии, глава 61, стих 1. Именно этим текстом о Духе Божием, который действует в нем и которым он возвещает Евангелие, благовествует нищим, Иисус начинает свою первую проповедь в Капернаумской синагоге. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Отвечая ученикам Иоанна Крестителя, Иисус также свидетельствует о себе: «Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, и нищим благовествуется». Снова мессианское пророчество о Евангелии нищим. Иными словами, Иисус постоянно относит к себе пророчество о Духе из пророка Исаии. Он – Мессия, Духом Святым возвещающий, нищим Евангелие Царствия Божия. Но кого понимал Исаия под нищими? Ведь, скорее всего, Иисус вкладывал в понятие «нищее» то же значение, что и цитируемый им Исаия, то есть то, которое было характерно для Ветхого Завета. А там под нищими понимались не те, кто униженно стояли с протянутой рукой перед Богом, как выпрашивающие милостыню нищие, подобные мытарю из притчи о мытаре и фарисее, который, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Нет, такого называли кающимся грешником, но не нищим. А в наше время под нищими духом часто понимаются люди бездуховные, некультурные, малообразованные, простые люди, подобные неразумным младенцам. Ничего подобного ни Ветхий, ни Новый Завет не знают. Под нищими не понимались и те, кто под воздействием Святого Духа добровольно сделали себя бедняками, отказавшись от имущества и вообще от мира. Словом «нищие» переведено ветхозаветное еврейское слово «анавим». Оно имело долгую историю. Изначально так называли действительно бедняков, неимущих, которые занимали нижние ступеньки на социальной лестнице, и потому были унижены и даже считались наказанными Богом грешниками. Но со временем это слово проделало некое развитие в своем значении, приняв черты одухотворенности. В то время как богатые и сильные, угнетатели бедных, стали все чаще считаться злодеями и беззаконниками, бедные, анавим, стали считаться, если не праведниками, то людьми богобоязненными. Их несчастный жребий становится поводом уповать только на Бога и только от Него ожидать своего спасения. Это они ожидают того дня, когда глухие услышат, слепые прозреют, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Особенно много таких примеров в псалмах Давида. «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!» Псалом 39, стих 18. «Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Псалом 68, стихи 33 и 34. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Псалом 85, стихи 1 и 2. Иисус Христос цитирует пророка Исаию: «Нищим благовествуется, Господь помазал меня благовествовать нищим». Но в контексте у Исаии общее понятие «нищее» поясняется рядом параллельных частных понятий: сокрушенные сердцем, пленники, узники, скорбящие, унывающие. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что нищие анавим и у пророка Исаии, и в псалмах – это уже не просто убогие и несчастные, не просто нищие и бедные в прямом смысле слова, но все те люди, которые знают, что целиком должны полагаться на помощь Бога. Именно в этом широком смысле понятие «нищие» употребляет также Иисус Христос. Именно этих людей Он называет также алчущими, плачущими, малыми, меньшими, младенцами, труждающимися, обремененными, последними, потерянными, больными, грешниками. Именно им было трудно жить в земном царстве, именно на них Иисус Христос смотрит с бесконечным состраданием и открывает им врата в Царство Небесное. Как упоминалось выше, евангелисты Лука и Матфей употребляли понятие «нищие» в разных смыслах. Евангелист Лука имел в виду действительно нищих, бедных людей, хотя и не из принципиального отвержения богатства как такового. Не следует думать, что нищие – это просто все люди, не имеющие собственности. Из текста Луки видно, что у него, скорее всего, имеются в виду ученики Иисуса Христа, которые из-за своего ученичества вынуждены терпеть нищету, голод и преследование. Иное дело в Евангелии от Матфея. Нельзя забывать, что евангелисты трудились далеко друг от друга и в разное время. Естественно, появлялись различия. Эти различия объясняются несходством ситуаций, в которых находились церкви обоих евангелистов, и которые наложили отпечаток и на потоки предания. Однако источник и того, и другого потоков предания – слова самого Иисуса Христа. Как бы то ни было, евангелист Матфей в первом блаженстве, как и в других случаях, старается избежать всякого возможного недопонимания. Поэтому он действует как тщательный редактор дошедшего до него предания. Мы видели это уже на примере того, как он создал и Нагорную проповедь, и девять блаженств. Матфей полагает, что недостаточно быть только нищим, ибо, повторимся, и для нищего его нищета может быть препятствием для вхождения в царство. В принципе, в этом мире, в этой жизни, в той или иной степени несчастны все люди. Одному недостает материальных средств, другому – здоровья, третьему – ума, четвертому – короче говоря, нищие все, но не все нищие духом. Просто нищие люди зависимые и внешние, и внутренние. У них нет одного, нет другого, они во всем нуждаются, они не свободны. Нищие духом внутренне свободны. Царствие Божие внутри них есть. Но ведь в Царствии Божием нет мирских забот и мирской нужды. По словам апостола Павла, Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Жители этого царства нищие в том смысле, что они не озабочены ничем таким, в чем нуждаются жители царства земного. Их жизнь определяется не богатством или нищетой этого мира, а свободным Духом Божиим, который свободен и дышит где хочет, который руководит их жизнью и составляет содержание Царствия Божия. Нуждаются в этой жизни все, но, как писал апостол Павел, «я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, глава 4, стихи с 11 по 13. Вот это и есть то смирение и скромность, о которой говорил святой Иоанн Златоуст, и которое в Евангелии от Матфея названо «нищетой духовной, ведущей из нужды, несвободы, зависимости и насилия земного царства в богатство, свободу, независимость и любовь Царствия Божия». Сделаем несколько выводов из сказанного о первом блаженстве. В принципе, в этой жизни, в той или иной степени, несчастны все люди. Все в известном смысле нищие, все нуждаются, все несвободны. Таков уж наш мир. Но есть такие люди, которые прекрасно понимают, что пусть у них будут горы золота, пусть у них будет здоровье олимпийских чемпионов, пусть им будет дана безграничная власть над толпами людей, это не утолит их жажды истинной правды и свободы, ибо ни того, ни другого им этот грешный мир дать просто не в состоянии. Такие люди понимают, что смысл их жизни определяется не богатством или нищетой этого мира, а свободой и от того, и от другого. А подобной свободы им этот мир дать не в состоянии. Ее может дать только Бог своим свободным духом, который сам абсолютно свободен и дышит где хочет. Блаженство таких людей дает им Дух Божий. Они стоят перед Богом в скромном и доверчивом сознании своей духовной нищеты, даже если они богаты. Ни в коем случае не следует думать, будто это блаженство возводит нищету в добродетель. Нищета — это не добродетель. Иисус никогда не назвал бы блаженным состояние, когда люди живут в трущобах и испытывают недостаток в пище. Он никогда не назвал бы блаженным больного или угнетенного человека. Такую нищету христианское благовествование призвано устранить, и Христос сделал все, что было в Его силах, чтобы такой нищеты в людях не было. Кстати, иногда в церкви и вне церкви под блаженными понимались нищие, то есть бедные и угнетенные в прямом смысле. Так, например, император Юлиан Отступник грозил конфисковать имущество всех христиан, чтобы они могли войти в Царство Небесное нищими. В этой издевательской угрозе он исходил именно из такого буквального толкования. И это толкование отразилось и в некоторых монашеских правилах. Василий Великий, правило 205, правило меньших братьев святого Франциска. Однако это уже относится не к общехристианской этике, а к специфическому случаю аскетизма.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Архимандрита Януари Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал духовный концерт праздника Вознесения Господня композитора Римского-Корсакова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Николая Боткина.
1: Святитель Григорий Ниский. Слово на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Какой приятный сопутник в человеческой жизни пророк Давид. Мы встречаем его на всех путях сей жизни. Как прилично он применяется ко всем духовным возрастам, приспособляется к всякому разряду стремящихся к совершенству. С детьми по Божьему он вместе играет, с мужами вместе подвизается, юношей руководит, старости служит опорою, всем бывает все. Для воинов — оружие, для подвизающихся — наставник, для упражняющихся в борьбе — училище, для победителей — венец, сотрапезник в радости, утешение в печали. Нет ничего в нашей жизни, что лишено было бы этого благодатного участия пророка. Есть ли какая сильная молитва, которой не содействовал бы Давид? Есть ли какая радость праздника, которой бы не украсил пророк? Это можно видеть и ныне, ибо и нынешний праздник, как невелик сам по себе, пророк сделал еще больше, предложив из своей стороны приличные предмету оного слова радости из псалмов. Ибо в одном из них, в псалме 22-м, повелевает тебе быть овцею, пасомую Богом и не лишаемую никакого блага, овцею, для которой добрый пастырь служит всем, и злаком для питания, и водою упокоения, и пищу, и кущую, и стезею, и водительством, распределяя свою благодать соответственно каждой нужде. Всем этим он научает церковь, что должно тебе прежде всего быть овцею доброго пастыря, благим оглашением, руководимую к божественным пажитям и источникам учения, дабы спогребстись ему крещением в смерть и не страшиться этой смерти, потому что это не смерть, но тень, отображение смерти, ибо аще пойду, говорит, посреди сени смертные, не убоюсь того, что будет со мною, как зла, яко ты со мною еси. Затем, утешив палицею духа, ибо дух есть утешитель, предлагай таинственную трапезу, уготованную сопротив демонской трапезе. Ибо демоны стужали человеческой жизни через идолослужение. Сопротив им предлагается трапеза духа. Потом помазуют главу елеем духа, и, присовокупив к сему вино, веселящее сердце, производит в душе трезвенное упоение, твердо направив помысл от временного к вечному. Ибо вкусивший сего упоения переменяет краткую жизнь на нескончаемую, в долготу дней продолжая обитание в Доме Божием. Даровав нам это в одном из псалмов, в следующем за ним Давид возбуждает душу нашу к большей и совершеннейшей радости. Если угодно, объясню вам сокращенно смысл и сего псалма. «Господня земля, исполнение я». Итак, что же странного, о человек, в том, что Бог наш явился на земле и жил с человеками, когда земля есть Его творение и дело? Итак, нет ничего нового и неприличного в том, что владыка во своя пришел, ибо он приходит не в чужой мир, но в тот, который сам устроил, основав землю на морях и соделав ее удобно.

0: Награда за сие восхождение есть благословение. Господь дарует таковому назначенную им милость. Сей род ищущих Его, восходящих на высоту посредством добродетели, и ищущих лице Бога Яковля. Следующая же часть псалма может быть выше и самого евангельского учения, ибо Евангелие повествует о пребывании Господа на земле и о возвращении Его от нас. Сей же высокий пророк, исшед из себя самого, как бы не отягощаемый уже бременем тела и присоединившись к небесным силам, передает нам гласы их, как сии силы, торжественно сопровождая владыку в его нисхождении, повелевают пребывающим на земле ангелам, которым вверена человеческая жизнь, подъять входы, говоря: «Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы, и по элику содержащий в себе все, куда ни нисходит, везде соразмеряет себя с способностью приемлющих, ибо бывает не только человеком между людьми, но, конечно, соответственно тому, и, находясь среди ангелов, низводит себя до их естества, то в ратре спрашивают у вестника: «Кто есть сей царь славы?» В ответ на сие объявляют им, что он есть крепкий и сильный, имеющий сразиться с пленившим человеческое естество и сокрушить имущего державу смерти, чтобы по уничтожении последнего врага возвратить к свободе и миру род человеческий. Опять повторяют те же гласы, ибо таинство смерти уже совершилось, победа над врагами одержана, и против них воздвигается победный знак — крест. И снова вошел на высоту пленивший плен, давший людям сии благое даяние, жизнь и царство. Снова должны отвориться находящиеся горе врата. В свою очередь торжественно сопровождают его наши стражи и повелевают отверсть ему горние врата, чтобы в них опять восприять прославление. Но там не узнают его, облеченного нечистую одеждою нашей жизни, багряности деяния которого происходят от точила человеческих зол. Посему встречают сопровождающих таким вопросительным глазом: «Кто есть сей царь славы?» Затем следует не прежний уже ответ: «Крепок и силен в брани, но Господь сил, приявший власть над всем, возглавивший в себе все, первенствующий во всем, восстановивший все в прежнее состояние творения. Сей есть царь славы». Видите, как Давид увеличил для нас сладость праздника, присоединив собственную радость к веселью церкви. Итак, будем и мы подражать пророку в том, в чем можно успешно подражать, в любви к Богу, в кротости жизни, в долготерпении к ненавидящим нас, чтобы наставление пророка было руководством жизни по Боге, во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает слава во веки веков. Аминь.
1: Слово на праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, святителя Григория Ниского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Григорий, епископ Ниский, был младшим братом святителя Василия Великого. Он получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году он был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы, Каппадокии. Вместе со своим братом он боролся против арианской ереси. Эта ересь получила свое название по имени пресвитера Ария, который учил, что Христос сотворен Богом Отцом и, следовательно, не равен Отцу. Ариане, получившие широкое влияние в церкви, низложили Григория и изгнали с кафедры. В 379 году святой Григорий участвовал в Антиохийском соборе против еретиков, не чтивших непорочного девства Божией Матери, и других поклонявшихся Богоматери как божеству. В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей Второго Вселенского собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом соборе по инициативе святого Григория был дополнен никейский символ веры. Возвращенный на свою низкую кафедру, святой Григорий мирно скончался в преклонных летах. Вместе со своими великими современниками, святителями Василием Великим и Григорием Богословом, святитель Григорий Ниский имел значительное влияние на церковную жизнь своего времени. Обладая глубоким философским даром, он понимал философию только как средство для более глубокого проникновения в подлинный смысл божественного откровения. Святой Григорий оставил после себя много сочинений догматических.

0: Передача четвертая.
1: Можно провести параллель между миссией ирландских монахов и миссией святых Кирилла и Мефодия. Родоначальник ирландского миссионерства в Европе, святой Колумбан, прекрасно знал греческий язык. Изучал отцов каппадокийцев, то есть Василия Великого и Григория Богослова. Монашескую же жизнь свою он выстраивал по уставу святого Иоанна Кассиана Римлянина, который был учеником палестинских и египетских отшельников. Ирландские монастыри, как уже нами было упомянуто, практически были филологическими школами, которые готовили миссионеров-переводчиков. Таким же образом и святые братья Кирилл и Мефодий отправились в Моравию из малазийского монастыря на горе Малый Олимп, где они, кроме монашеского подвига, занимались переводческой работой. На монашескую жизнь в малазийских обителях оказали влияние святые Василий Великий и Григорий Богослов, их уставы, их труды, то есть те самые отцы, каппадокийцы, которых и изучал святой Колумбан в своих монастырях. Пребывая в монашеских обителях византийской провинции Вифиния, святые Кирилл и Мефодий не были оторваны от славянской языковой стихии. И еще в 665 году в Малую Азию император Констант II переселил 5000 славян. Император Юстиниан II в свое время тоже переселял славян из Македонии туда. Он надеялся, что вместо беспокойства, которое они создавали в европейской части империи, в азиатской ее части, они будут соперниками все более наступающих арабов. Это ожидание не оправдалось в полной мере, но дорога была для славян проторена. И в 762 году уже третья волна славян уже добровольно переселилась на азиатский берег в Малую Азию, то есть на территорию современной Турции. Христианство пришло к славянам таким образом из двух источников и из двух сторон. Из монастырей Ирландии и Византии. В монастырях Древней Ирландии вырабатывался особый тип средневековой учености с явной склонностью ко всему, как мы сегодня бы выразились, эзотерическому или таинственному, или мистическому. Еще просветитель Ирландии, святой Патрик, был наставлен в монастырях Галлии, в монашеских традициях сирийских и палестинских отшельников, которые туда принес святой Иоанн Кассиан Римлянин, о котором мы уже упоминали. Святой Иоанн Кассиан Римлянин не почитается святым в Западной Церкви. В свое время он был обвинен в пелагианстве и назван еретиком. Так вот, мы видим, что святой Патрик Ирландский, просветитель Ирландии, как раз учился у него в монашеской жизни, у святого Иоанна Кассиана Римлянина, который был отвергнут римским престолом, римской традицией. Устройство и распорядок жизни древних ирландских монастырей почти в деталях совпадает с традициями византийских, сирийских и палестинских иноческих общежитий. Удивительно то, что странничество во имя Христа, или во имя Христова, или за Христа, как говорили ирландские монахи, совпадает с подобным обычаем в древнем сирийском монашестве. Сирийские монахи тоже предпринимали длительные путешествия в далекие языческие страны, где с готовностью принимали страдания за Христа от язычников. Сирийские миссионеры принесли христианство в Китай, в Восточный Туркестан и Западную Индию. В Западной Индии до сих пор существует Малабарская церковь на западном побережье Индии. Когда я говорю сегодня о сирийских миссионерах, разумеется, мои слова основаны на книге, очень интересной, и советую, если кто-то заинтересовался этим сходством, автор Сидоров, православное монашество. И когда мы говорим о такой активности миссионеров из Сирии, это видный деятель и ученый Нина Викторовна Пегулевская, изучавшая историю Сирии. Так вот, созвучность монашеской жизни Ирландии и Византии сближает два этих источника, из которых славяне получили проповедь о Христе. Нам трудно утверждать, что святой Вергилий и его сотрудники также хорошо знали греческий язык, как их предшественник Патрик, Колумбан или его ученики. Мы тоже точно не знаем, был ли святой Вергилий и его монастырь в Зальцбурге также расположен к греческой духовной литературе, к Иоанну Кассиану Римлянину, как это было свойственно монастырям в Ирландии и монастырям Колумбана в Европе. Но миссионерские подходы к просвещению языческих народов у ирландцев и византийцев вполне нам позволяют сделать заключение о духовном родстве святого Вергилия и святых Кирилла и Мефодия, апостолов славян. Крещение Великой Моравии коснулось и Руси. Упоминаемый уже нами законодательный кодекс «Закон судный людям» пришел на Русь после ее крещения. Здесь он соединился с русской правдой в единый свод правовых норм древнерусского государства. Всеми историками упоминается очень раннее появление житий святых Вацлава и Людмилы Чешских в Древней Руси. Только поправимся, что в Древней Руси и сейчас Вацлав называется Вячеслав, хотя, например, на Западной Украине это имя и сейчас произносится как Вацлав. Вот оба известных этих жития, пространных жития Вацлава и Людмилы, Вячеслава и Людмилы Чешских, дошли до нашего времени в русских списках. Первый список датируется 30-ми годами X века. Второй список составлен в Сазавском монастыре в 1060 году и является переводом латинской легенды епископа Гумбольда о святом Вацлаве. Оба списка были принесены в Киев не позже конца XI века и отразились уже в житиях святых Бориса и Глеба и в житие преподобного Феодосия Киево-Печерского. В середине XI века уже полностью сложилось почитание святого Вацлава на Руси. Была составлена церковная служба, а князь Ярослав Мудрый назвал в честь него своего новорожденного сына. Связь Моравии и Руси отразилась не только в литературе, но и в предметах религиозного культа. Восточно-христианская традиция изображать распятого Господа Иисуса Христа в хитоне, которая появилась в Моравии примерно во второй половине IX века, со временем появляется и на Руси в работах местных ремесленников. Учеными рассматривается этот стиль «Христос в хитоне» как характерная особенность в рамках кирилло-мефодиевской традиции, которая, в свою очередь, заимствовала это в сирийской христианской традиции. В те времена в Европе Христос изображался на распятии уже в набедренной повязке, а не в хитоне, как на Востоке. Археологические данные свидетельствуют о существовании более непосредственных связей первой половины X века между Русью и Моравией. Археологами было исследовано древнее кладбище у Десятинной церкви в Киеве, которое появилось там задолго до постройки святым равноапостольным князем Владимиром своего первого храма. Данные археологов, их изысканий, выявили общие черты этих погребений с погребениями Великой Моравии. В этих захоронениях наблюдается удивительное смешение христианских и языческих обрядов. Но важно то, что эти захоронения связаны с обрядом трупоположения, а не трупосожжения, что является именно уже доказательством принадлежности этих покойных к христианам и к их обряду. Тем более, что рядом с костями погребенных найдены нательные кресты. Ученые закономерно делают вывод, что это целая группа христианских могил, в которых были похоронены представители княжеского рода или княжеской знати из свиты святой равноапостольной Ольги, двор которой находился недалеко от этого места. Возможно, что это захоронение пришельцев из Моравии, а возможно и русских воинов и сановников, которых уже крестили моравские христиане, пришедшие на Русь. То есть христианство вполне возможно приходило на Русь не только через крымский Херсонес и Балканы из Болгарии, но и от западных славян, принявших византийское крещение от святых Кирилла и Мефодия. Из Среднего Подунавья могли прийти и христианские обрядовые особенности, связанные с ирландской традицией. Явные ирландские черты прослеживаются в материальной культуре русского средневековья. Речь идет о таком русском вроде бы слове, как колокол. В церковном уставе мы встречаем вместо колокола слово «кампан», имеющее латинское происхождение от слова «кампана». Отсюда произошло и болгарское слово «камбан» и, соответственно, «камбанарня», то есть «колокольня». Есть и чисто славянские слова, обозначающие этот предмет. Они известны. Например, сербохорватское слово «звоно» или украинское «дзвин». Доктор филологических наук Мурьянов Михаил Федорович пишет: «История языка подтверждает археологические данные, что связи с южными славянами были не единственным путем проникновения колоколов на Русь. Наряду с архаизированным выражением типикона «клепать в компан» в русском языке утвердилось «колокол» и «звонить в колокол». Первоначально «клокол», имеющий кельтскую этимологию. Это обусловлено миссией ирландской культуры на континенте в VII веке. Для сравнения приведем ирландское «клок», немецкое «клоке», французское «клош» и скандинавское «клока». Мы видим, что слово «колокол» несет именно схожие черты и говорит о возможности проникновения на Русь через Моравию даже ирландского христианского влияния на славян. Сюда же можно отнести и характерный тип намогильных крестов, который распространился в новгородской земле, схожих по форме с кельтскими крестами. Возможно, имел прямое отношение к ирландской традиции и святой Антоний Римлянин, новгородский чудотворец, основатель Антониева монастыря в Новгороде. Михаил Федорович Мурьянов сопоставляет житие святого Антония Чудотворца, прибывшего в Новгород по воде на камне, с распространенным аналогичным сюжетом и жизнеописанием ирландских святых. При этом Михаил Федорович замечает, что типология жития святого Антония не совпадает ни с одним древнерусским агиографическим литературным житийным памятником. Сюжет мистического плавания широко распространен в ирландском эпосе. Особенно в этом плане для сопоставления интересно плавание святого Брендана, которое действительно имеет много общих черт с житием святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Влияние Моравии на Русь и все славянство подтверждается и наличием моравизмов в нашей повседневной речи. Такими моравизмами являются привычные для русских, болгар и сербов слова, как поп, крест, церковь, алтарь. Они и многие другие слова латинского и германского происхождения, а также грецизмы, прошедшие через европейские языки, пришли в язык моравских славян при распространении христианства среди них миссионерами из германских церковных центров. Крещение такого крупного племенного союза, как Великая Моравия, повлияло на многие славянские племена и народы. Как круги на воде от брошенного камня расходилось волнами культурное влияние христианской проповеди, обращенной к славянам. Это влияние затронуло и неславянские народы Восточной Европы. В конце IX – начале X веков объединенные в союз мадьярские племена, перейдя через перевалы Карпат, вступили на территорию Среднего Подунавья и приступили к ее освоению. Началось обретение родины полуоседлыми мадьярами или венграми, как нам привычнее их называть. Они пришли на земли Великой Моравии и Панонии, то есть через Карпаты, на территорию архиепископства Мефодия. Пришли на земли, которые были просвещены святым Мефодием и его проповедью. Следует учитывать и тот факт, что власть великоморавских князей перед приходом мадьярских отрядов была уже ослаблена как внутренней борьбой, так и разрушительными вторжениями франкских войск, которые во многом и определяли судьбу Великой Моравии. В 894 году союз мадьярских племен заключил договор с великоморавским князем. К лету 900 года этот союз утвердился в Карпатской котловине, а осенью того же года вступил в столкновение с баварскими феодалами. В январе следующего года возник союз мараван и баваров. Их действия вызвали поход отряда мадьяр на Великую Моравию, и в результате которого были ликвидированы княжеская власть и государство Моравии. Это произошло в 902 году. Более поздние источники содержат утверждение об опустошении всей страны мадьярами и о рассеянии ее населения. До того, как святой Мефодий увидел венгров в Панонии и Великой Моравии, святой Кирилл познакомился с ними в Крыму, куда они пришли из южных предгорий Урала. Святой Кирилл, как уже было сказано, в Крыму оказался благодаря миссии и дипломатической, и религиозной, к которую в 60-х годах IX века направил византийский император к хазарскому Кагану. В этой миссии и участвовал святой Кирилл, где он обрел мощи святого Климента Папы Римского, в Херсонесе, во время его остановки. Вот здесь, вот в это время он и столкнулся с хазарами и их союзниками, венграми или мадьярами. Сначала это знакомство, эта встреча не предвещала ничего хорошего. Но дипломатический талант святого Кирилла и его набожность, как говорит нам житие, оказали благоприятное воздействие на кочевников степных, и они не причинили никакого вреда святому Кириллу. Когда же эти кочевники, степняки, пришли в Среднее Подунавье в конце IX – начале X веков, состоялась встреча уже святого Мефодия с одним из предводителей венгров, который почтил святого и просил у него молитв о себе. Венгры не уничтожили трудов святого Мефодия. Богослужебная традиция христианства на славянском языке просуществовала в Венгрии еще по крайней мере 2 века, ибо когда около 1055 года монахи славянского Сазарского монастыря были из Чехии изгнаны, они нашли убежище в венгерском монастыре. Миссионеры, посылаемые из Византии к венграм после блаженной кончины святого Мефодия, все-таки имели у них определенный успех. Были крещены некоторые вожди венгров, при этом крестным становился византийский император Константин Багрянародный. В течение всего XI века на землях, которые себе подчинили венгры, господствовали христианские традиции византийской церкви. Кроме всего прочего, заключались браки между королевским домом Венгрии и императорским домом Византии. Браки династические заключались и приносили свои плоды. Император Византии Мануил, первый Комнин, по материнской линии был венгром. Впоследствии влияние Византии на Венгрию стало ослабевать, и часто по вине самой Византии. То византийские императоры грешили вероломством, то саму Византию сотрясали постоянные и частые дворцовые перевороты. И к тому же влияние Восточной Франкской империи все более и более усиливалось после падения Великой Моравии. Но фундамент христианской культуры, оставленный святым Мефодием в Панонии, сослужил венграм хорошую службу. На кочевой народ, пришедший из степей Причерноморья, был наложен яркий отпечаток христианской цивилизации. За короткий период в 2 века венгры, поселившиеся среди христиан, полностью меняются. Необузданные язычники к XII веку превращаются в народ, обладающий в полной мере всеми атрибутами европейской государственности. При династии Арпадов, правившей венграми и завоеванными ими землями с X по XIII века, восточное, а потом и православное христианство, уже отличающееся от католического, имело прочные позиции в венгерском королевстве. При дворе последнего представителя этой династии Андраша III еще совершалось богослужение на славянском языке. В начале XIII века папа римский Иннокентий III выражал свое неудовольствие венгерскому королю Имре. В письме, в котором он писал, что в венгерском королевстве существует всего-навсего один латинский, то есть католический монастырь, при этом существует очень много византийских православных обителей. Оказала христианизация Моравии, крещение Моравии, влияние и на пограничные земли, частично которые входили в состав Великой Моравии. Эти земли назывались в античные времена Дакией, а в наше время они входят в состав Румынии. Но влияние это было скорее опосредованное. Проводником христианской культуры для валахов выступило болгарское царство, где в полной мере развилась кирилло-мефодиевская литературная и религиозная традиция. Земли Валахии и Молдавии и Трансильвании входили в болгарское царство в одно время и подчинялись в церковном отношении то охридскому епископу, архиепископу Охрида, то тырновскому болгарскому патриарху. Валахи долгое время использовали кириллицу, и не только кириллицу, но и даже славянский, церковно-славянский язык в качестве языка богослужения. Здесь я позволю себе небольшое такое лирическое отступление. Известный философ Константин Николаевич Леонтьев в своей статье «Панславизм и греки» писал про румын и венгров, что они самой историей вставлены в славянскую оправу. Аналогичного мнения придерживался и видный русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, которого Леонтьев, кстати, считал своим учителем. А вот видный румынский мыслитель и эссеист Эмиль Мишель Чоран, или Сиоран, называл своих соплеменников, румын, италинизированными славянами и писал, что у них намного больше общего не с романским Западом, а со славянским Востоком. Но продолжим наше повествование. Нельзя не вспомнить, что в румынских монастырях получило свое начало и возрождение русской традиции исихазма в XVIII веке. Там, в этих монастырях, в Румынии, подвязали святые Василий Поляно-Мирульский и Паисий Величковский, труды которых и начинания которых получили позже развитие в традиции Оптиной пустыни. Поэтому укоренение традиции христианства, принесенного в Великую Моравию, в Румынии, повлияло, разумеется, уже на Россию и в последние, в поздние времена, то есть в XVIII, в XIX и в XX веках. В заключение хотелось бы привести слова, уже цитируемого нами в ходе нашего повествования, американского католического священника, крупного специалиста по истории славян и Византии Фрэнсиса Дворника. Он писал: «Упрочнение христианства в Моравии трудами византийских миссионеров в IX веке, казалось, открывало путь к блестящему будущему не только славян, но и всего Запада. Введение литургии на родном языке греческими апостолами Моравии святыми Кириллом и Мефодием обещало быстрое распространение христианской веры среди новых народов и делало религиозные таинства более доступными для простых людей. Быстрый расцвет старославянской литературы в Моравии и затем и в Чехии живо показал, чего могут достичь и другие народы, развивая литературу на родном языке, если последуют их примеру. Проникновение как византийской, так и латинской культуры в Моравию также было хорошим предзнаменованием для лучшего взаимопонимания между Востоком и Западом. Отец Фрэнсис считал, что эти возможности не были реализованы в полной мере, потому что византийская миссия в Моравии проходила в очень неблагоприятных условиях, буквально в условиях трагедии. Молодое славянское государство изнемогало под германским натиском и гнетом, и потом было окончательно, как пишет отец Фрэнсис, растоптано копытами венгерских коней. Доступ к духовным сокровищам Византии для Западной Европы был закрыт, и вместо взаимопонимания было положено начало вражде славян и немцев, которая растянулась на многие столетия. Византийская же культура сохранилась в Болгарии и оттуда проникла в Сербию. Обе эти страны вместе оказали значительное влияние на укоренение византийской культуры на Руси, где она живо развивалась, впитывая в себя влияние славянской литературы из Болгарии, Сербии и Чехии. Дорогие братья и сестры, на этом я хотел бы закончить свою передачу о крещении славян и о крещении Великой Моравии. Спасибо за внимание. С вами был протоиерей Александр Рябков.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Шестого июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача девятая. «Бедная Милли», — думал он, — «бедный Монтек, ведь и ты тоже ничего не можешь в книгах понять. Где просить помощи? Где найти учителя, когда уже столько времени потеряно? Не надо сдаваться». Он закрыл глаза. В памяти Монтега ясно всплыло все, что произошло год тому назад. Зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме. При виде Монтега он быстро спрятал что-то в карман пальто. «Я ни в чем не виноват», — воскликнул старик дрожа. «А я и не говорю, что вы в чем-то виноваты», — ответил Монтег. Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отцветах листвы. Потом Монтек заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка. Он лишился работы лет 40 тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер. И когда, наконец, его страх перед Монтегом прошел, он стал словоохотлив. Он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа. И тут старик вдруг что-то прочитал наизусть. И Монтек понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова. И Монтек знал, что стоит ему протянуть руку, и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях. «Я ведь говорю не о самих вещах, сэр», — говорил Фабер. «Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю, я живу». Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтек пожарный. «Для вашей картотеки», — сказал старик, — «на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня». «Я не рассержусь на вас», —

0: передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтек перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящие расследования». Среди них была карточка Фабера. Монтек не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса. Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторял имя Фабера. И, наконец, в трубке послышался слабый голос профессора. Монтек назвал себя. Ответом было долгое молчание. А затем: «Да, мистер Монтек». «Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в нашей стране?»
1: «Не понимаю, о чем вы говорите».
0: «Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр Библии?»
1: «Это какая-то ловушка. Я не могу со всяким разговаривать по телефону».
0: «Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?»
1: «Ни одного. Вы знаете, это не хуже меня. Ни одного». Фабер бросил трубку.
0: Монтек тоже положил трубку. «Ни одного». Монтек и раньше это знал по спискам на пожарной станции, но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера. В передней его встретила Милдред с порозовевшим веселым лицом.
1: «Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы».
0: Монтек показал ей книгу. «Это Ветхий и Новый Завет. И знаешь, Милдред, не начинай, пожалуйста, не начинай опять все сначала. Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света. Но ты должен сегодня ее вернуть, сегодня же, ведь братмейстер Битти знает об этой книге».
1: «Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую, но какую? Джефферсона или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека».
0: У Милдред задергались губы. «Ну подумай, что ты делаешь? Ты нас погубишь. Что для тебя важнее, я или Библия?» Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара. Монтек не обращал на нее внимания. «Остается одно, — сказал он, — до того, как наступит вечер, и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию».
1: «Ты будешь дома, когда начнется программа белого клоуна, придут гости?» — крикнула ему вслед Милдред.
0: Не оборачиваясь, Монтек остановился в дверях.
1: «Милли!»
0: Молчание.
1: «Ну что?»
0: «Милли, белый клоун любит тебя?» Ответа нет.
1: «Милли!» — он облизнул сухие губы. «Твои родственники любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой, а? Милли!»
0: Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.
1: «Зачем ты задаешь такие глупые вопросы? Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка», — сказала Милдред.
0: Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог. Дождь перестал. На безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было, улица и лужайка были пусты. Вздох облегчения вырвался из груди Монтега. Он захлопнул за собой дверь.

0: Монтек ехал в метро. В окнах мелькала стена туннеля, кремовые изразцы и густая чернота, изразцы и чернота, цифры и снова чернота. Все неслось мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог. Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь 10 центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный июльский день, и слезы катились по его щекам. Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках. И в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь. А ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть. Нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтек, должен это сделать. Я заставлю себя это сделать». Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры. «Зубная паста Денгем! Зубная паста Денгем!» «Замолчи», — думал Монтек. «Посмотрите на лилии, как они растут. Зубная паста Денгем!» «Они не трудятся. Зубная паста!» «Замолчи, да замолчи же! Посмотрите на лилии. Зубная паста!» Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы. Он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву. «Денгем!» «По буквам Ден!» «Не трудятся, не придут!» Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито. «Денгем освежает!» «Посмотрите на лилии, лилии, лилии!» «Зубной эликсир Денгем!» «Замолчите, замолчите, замолчите!» Эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтега, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу. Все с опаской смотрели на него. Все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: «Денгем, денгем, зубная паста, денгем, денгем, зубной эликсир, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, все», то только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста». И как бы в отместку рупоры обрушили на Монтега тонну музыки, составленной из металлического лязга, из дребезжаний и звона жести, меди, серебра, латуни, и люди смирились, оглушенные до состояния полной покорности. Они не убегали, ибо бежать было некуда. Огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей. «Лилии! Полевые! Денгем! Лилии! Лилии!» Люди с удивлением смотрели на него. «Позовите кондуктора! Человек сошел с ума! «Станция Нолл-Вью». Со свистом, выпустив воздух, поезд остановился. «Нолл-Вью!» — громко. «Денгем!» — шепотом. Губы Монтега едва шевелились. «Лилии!» Зашипев, дверь вагона открылась. Монтег все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтег рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы. Ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вздохе и выдохе. И воздух обжигает горло. Вслед ему несся рев «Денгем! Денгем! Денгем!» Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля. «Кто там?» «Это я, Монтег. Что вам угодно? Впустите меня. Я ничего не сделал. Я тут один, понимаете, один. Поклянитесь?»
1: «Клянусь».
0: Дверь медленно отворилась. Выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые отштукатуренные стены комнаты, видевшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтег держал под мышкой, и старик разом изменился. Теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил. «Простите, приходится быть осторожным». Глаза Фабера были прикованы к книге. «Значит, это правда?» Монтег вошел, дверь захлопнулась. «Присядьте». Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню, и там стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтег увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь.
2: «Это книга. Где вы?»
0: «Я украл ее». Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтегу.
2: «Вы смелый человек».
0: «Нет», — сказал Монтег. «Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть». Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге. «Можно?» «Ах да, простите». Монтег протянул ему книгу.
2: «Столько времени! Я никогда не был религиозным, но столько времени прошло с тех пор». Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. «Все та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню. А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных? Христос стал одним из родственников. Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего Сына. Мы так его разодели. Или лучше сказать, раздели. Теперь это прямо настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему». Фабер закрыл Библию. «Теперь скажите мне, «Зачем вы пришли? Мне нужно поговорить. А слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю».
0: Фабер пристально посмотрел на Худоя с синевой на бритых щеках лицо Монтега. «Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?»
2: «Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми. Но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже 10 лет или 12. И я подумал, может быть, книги мне и помогут?»
0: «Вы безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них. Нет-нет, книги не выложат вам сразу все, что вам хочется. Ищите это сами, всюду, где можно. В старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки Вселенной в единое целое.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

прозвучала вторая часть симфонии номер 3 ми-бемоль-мажор Роберта Шумана в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком будем обсуждать книгу. Книга вышла в 2014 году, издал ее Дом русского зарубежья имени Солженицына. Это воспоминания Василия Васильевича Зиньковского. Называется «Из моей жизни». Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, мы с вами, как мне кажется, говорили в программах «Книжное обозрение» о протопресвитере Василии Зиньковском. Ну, вот он довольно поздно в своей жизни стал священником. Очень много сделал для русской культуры, русской церкви, будучи простым, точнее, не очень простым, а высокоученым и одаренным многими талантами мирянином. Василий Васильевич Зиньковский упоминался в вашем цикле лекций «Русская религиозная философия», да, на волнах радио «Град Петров». Про книги мы говорили.
1: Говорили были, по-моему, о его тоже автобиографическом труде «Пять месяцев у власти».
0: Да, да, была такая передача. Очень хорошая книга, просто невероятно актуальная
1: сегодня.
0: Тоже
1: мемуары его. Угу. Это, можно сказать, продолжение той же темы, такой вот мемуаристики.
0: А вот про его историю русской религиозной философии мы не говорили. Но упоминали просто.
1: Да, она упоминалась, достаточно известная книга.
0: И мы говорили не так давно про новую книжицу очень небольшого объема. Это книга Виктора Летцева, не помню точное название, «Опыт биографии Василия Васильевича Зиньковского». Виктора Летцева книга.
1: Может быть, и говорили.
0: Да, она имеет такое замечательное название. Сейчас не помню, какое, но очень хорошее. Вот про эту книгу Виктора Летцева, посвященную такому опыту биографического исследования об отце Василии Зиньковском, мы тоже рекомендовали нашим слушателям. Не знаю, насколько ее сейчас легко достать, но вот книга «Воспоминания из моей жизни», она вышла под заголовком «Василия Васильевича Зиньковского», изданная в 2014 году в Москве. Я думаю, что вполне доступна. Сегодня ее можно легко приобрести, например, заказав в интернете. Ну и, конечно, личность Василия Васильевича Зиньковского, она заслуживает самого пристального внимания, изучения, большой любви. И этот человек может очень много дать, потому что он тоже в своей жизни очень много кем был. Он, конечно, и представитель русской религиозной философии, и сам историк-исследователь русской религиозной философии. Вот написал этот классический труд по истории русской религиозной философии. Он сам богослов, он, конечно...
1: Даже и вообще философии.
0: Да.
1: Там, потому что у него не только так называемые религиозные философы, но вообще все те, кто, ну, даже как-то...
0: Мыслил в России.
1: Да, мыслил в России, мыслители.
0: Да.
1: Сам в разного плана.
0: Да, вот это...
1: В том числе всякие материалисты.
0: Большой вклад внес в педагогику, в психологию христианскую. Вот здесь огромные заслуги Василия Васильевича Зиньковского. Ну вот, может быть, вы больше скажете о его богословских заслугах. Но главная ценность воспоминаний – это ведь, ну, во-первых, рассказ о своем восприятии жизни, а во-вторых, рассказ о тех людях, с которыми он встречался. Один из основателей института Свято-Сергиевского института в Париже богословского. Ну, то есть человек, внесший огромный вклад в жизнь церкви, в развитие богословия, в богословское образование.
1: Да, в русской эмиграции, конечно, прежде всего.
0: Конечно, да, конечно, в эмиграции. В 1942 году он стал священником, скончался протопресвитер Василий Зиньковский в 1962 году. Похоронен, соответственно, во Франции на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Продолжим разговор о нем в связи с этой книгой. Ну, какое на вас произвела книга его воспоминаний?
1: Значительная часть, надо сказать, уже публиковалась его мемуаров. Вот это то, что, то, что называется «Встречи мои».
0: Моим друзьям.
1: Нет.
0: А, «Мои встречи».
1: Да, «Мои встречи».
0: И здесь просто по именам, пофамильно.
1: Да,
0: это, он пишет о каждом.
1: Это очень интересно, поскольку...
0: Эти люди тоже все выдающиеся.
1: Да, Василий Зиньковский, Василий Васильевич Зиньковский, ну вот встречался со всеми выдающимися представителями и русской религиозной философии. То есть, в общем-то, он, будучи киевским профессором в Киеве, в Киевском императорском университете имени Святого Владимира, его окончил, потом там преподавал, стал настоящим ученым там. Ну, Киев – одна из столиц таких интеллектуальных Российской империи, наряду с Москвой и Петербургом. Но это и московская среда религиозно-философская, петербургская, она, в общем-то, здесь в результате там революции, гражданской войны, она вот как бы соединилось.
0: Угу.
1: Да, ну и до этого контакты были, особенно с московской, вот, московскими философскими, психологическими кругами, потому что Зиньковский занимался психологией, потом педагогикой.
0: Угу.
1: Они были достаточно оживленными. Это была и переписка, это были, конечно, и личные знакомства вот со всеми теми мыслителями, которых вот мы привычно вот видим на пантеоне русской мысли. Это и Николай Бердяев, это и Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергий. То есть это все-все-все. Это вот круг знакомых. Кстати, тоже Булгаков связан с Киевом.
0: Угу.
1: Был тоже своей академической карьерой с Киевским императорским университетом. Иммиграция еще более сузила этот круг, но вместе с тем, конечно, здесь Зиньковский многих видел, многих знал, многих наблюдал, и его воспоминания являются очень ценным источником по жизни иммиграции. Причем источником в каком плане? То есть не в плане каких-то дат и других таких энциклопедическо-биографических особенностей.
0: Вот вы сказали, что круг сузился. Мне кажется, что это не совсем так, нужно сказать, а он стал как бы более концентрированным просто. На одном пятачке, там, допустим, вот
1: да.
0: В Париже, скопилось такое количество выдающихся деятелей России, которое по Российской-то империи могло кто в Киеве, кто в Москве, кто там еще где-то. А здесь вот они как-то сконцентрировались все с такой невероятной концентрацией. Вот. А потом действительно, не просто вот сейчас я вот напишу все, что знаю, родился, учился. А самое-то главное – это личное отношение.
1: Да, вот это тоже, ну, пожалуй, самая такая интересная черта всех этих воспоминаний отца Василия Зиньковского. Причем здесь он предстанет с другой стороны. Человек, который читал книги Зиньковского по педагогике, по психологии, особенно вот его «Истории русской философии».
0: Да, он где откроет, он всех любит.
1: Да, откроет для себя нового Зиньковского.
0: Да.
1: То есть Зиньковский, конечно, по «Истории русской философии» представляется таким добряком, который готов все понять и все простить, и даже что-то такое, очевидно, неприемлемое для него, как для христианского философа, или даже для философа, а для христианина у русских религиозных философов, таких как Владимир Соловьев. В общем, это как-то им не то чтобы прощается, но во всяком случае какие-то острые суждения, резкие характеристики он старается не употреблять. Вот. И можно понять, что он такой действительно мягкий человек, который про всех думает только хорошее. Это, тем более, что о нем действительно было такая вот, такое он впечатление у людей создавал своей мягкостью, неконфликтностью, вот, умением выслушать другого человека, понять его. Тем более, что он много занимался психологией. И не только психологией, но еще и психиатрией. И вот это, значит, такая позиция человека почти в белом халате, который, значит, выслушивает какого-то возбужденного религиозного философа типа Николая Бердяева, да, и так вот сочувственно кивает ему с каждым его таким огненным глаголом, нисколько ничему не удивляясь. Вот. Но по-настоящему это не весь Зиньковский. Как бы внутри Зиньковского тоже что-то клокотало, как ни странно. Хотя он всегда создавал впечатление такого тихого человека, спокойного и очень такого доброжелательного. Но в этих воспоминаниях он оказывается человеком непростым и достаточно резким. И таким вот, ну, не то чтобы не вполне доброжелательно, но так достаточно язвительно и остро подмечающим вот какие-то...
0: Слабости.
1: Да, особенности, скажем так даже назовем, особенности данного человека. Вот его промахи не прощает, а замечает, и очень даже они вплетаются вот в такой психологический портрет. То есть перед нами набор, вот такая галерея психологических типов, помимо того, что это отец Сергей Булгаков, Николай Бердяев, там мать Мария Скопцова, многие-многие другие. Перед нами это вот совокупность психологических типов. И это, конечно, специфическая психологическо-психиатрическая подготовка Зиньковского. Ну, его такое, конечно, острое перо, оно дает этот эффект своеобразных мемуаров Василия Васильевича.
0: Вообще, это погрузиться во внутренний мир этого выдающегося человека Василия Васильевича Зиньковского и его глазами посмотреть на своих выдающихся современников. Потрясающий опыт дает эта книга воспоминаний.
1: Да, и вот опять же шокирующий, может, подготовленного читателя.
0: И подготовленного другими текстами отца Василия Зиньковского.
1: Да, сейчас сложно, конечно, кого-то чем-то шокировать.
0: Нет, я думаю, что очень даже наоборот проще, чем раньше. Вот раньше проще. Было сложно, намного проще. Ведь дело в том, что вот такой стиль, он ведь не просто так вот он возник, да, из каких-то особенностей человека, ну, склада характера, да, или просто склонности к размышлению над тем, что ты видишь, да, поэтому возникают там плюсы, минусы, особенности какие-то, ты вот можешь их в воспоминаниях отразить. А вообще так люди жили в России, если почитать некоторые тексты, там, допустим, какие-то отзывы на научные работы друг друга, профессоров.
1: Ну да, это отзывы,
0: а люди,
1: конечно,
0: так
1: более...
0: резко писали, настолько резко.
1: Это более академический,
0: резко.
1: Конечно, жанр.
0: Сегодня, вот если кто-нибудь напишет такой друг на друга отзыв, они разговаривать не будут, обидеться.
1: Ну, тогда тоже это бывало.
0: Бывало, да, но писали, а считалось, что если ты напишешь без всякого рассуждения, что да как, плюс-минус, то какой, да, же это отзыв?
1: Особенно в письмах, здесь еще нужно учитывать переписку. Она слабо доступна. Ну, скажем, переписка вот разных тоже деятелей русского зарубежья, угу, философов, богословов. Тоже иногда очень острые характеристики. Очень они, ну, можно сказать, понятно, ангажированные, угу, да, какими-то личными обидами, угу, личными трениями.
0: А вот воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского, ну, тоже такая классическая книга «Путь моей жизни». Как он очень часто резко говорит о людях.
1: Да, причем это еще сильно подредактированное.
0: Да.
1: Это же запись, да, его слов. Мы, да, собственно, не знаем, да, что он да, говорил.
0: При этом, может, эти люди старой русской императорской культуры, они были воспитаны, они были людьми общества, они умели себя вести, они выстраивали отношения. И даже очень многие люди, которые, допустим, остро или даже жестко полемизировали, да, а потом мы вдруг, разглядывая какие-то фотографии, смотрим, как они сидят, пьют чай, мило улыбаются друг другу. Ничего себе, думаем. Судя по их каким-то текстам, друг, касательно каких-то богословских воззрений друг друга, мы бы подумали, что они вообще переходят на другую сторону улицы, когда встречаются.
1: Ну, да.
0: Вот она, культура. Вот о чем мы говорим? Культура, она воспитывает человека, когда он мыслит, да, он может критически оценивать, занимать свою точку зрения, и при этом он находится в этом пространстве культуры, пространстве общения, находит в себе эти силы. И, конечно, это христианские силы, потому что у нас как часто считается: давайте все всем простим, скажем, что все хорошие, и будем всех любить.
1: Да.
0: А вы любите, знаете, какая есть пословица? Вы нас полюбите черненькими, беленькими нас все полюбят. А вы полюбите вот так.
1: Да,
0: а вот
1: это
0: да, давала культура в Российской империи. Вот это, да, человеческое и христианское, да, отношение. И это, мне кажется, мы видим здесь в книге. Вот интересно все-таки, да, действительно, она построена, книга, она построена не просто в этом году я вспомнил то-то, в этом то-то, а она построена по биографиям. То есть вот какая-то отдельная главка, это просто имя, фамилия человека какого-то.
1: Да,
0: и
1: о нем
0: вспоминает. Потрясающе. Вот кто еще так написал? Я не,
1: да,
0: знаю.
1: Да, это характеристики, такие портреты. Некоторые такие вполне краткие, но некоторых людей он лучше знал, каких-то.
0: Но это характеристика и самого протопресвитера Василия Зиньковского, для которого главное в жизни были люди, с которыми он встречался.
1: Вот это
0: и так
1: верно,
0: он построил,
1: да,
0: не,
1: да,
0: год такой-то, год сякой-то, или мое пребывание там-то, и мое пребывание здесь-то. Не так.
1: Да, он сам
0: а
1: пишет,
0: он построил
1: что...
0: воспоминания на именах, да, людей, с которыми он встречался.
1: Да, конечно, что знакомство с этими людьми, причем некоторыми не очень приятными ему, угу, не очень ему близкими, с которыми он не был согласен. Они его сформировали. Сформировали как личность, сформировали как мыслителя. Угу. Потому что это важно. Это, конечно, вот такой тесный, да, эмигрантский кружок, где, если размахивать руками, обязательно кому-нибудь локтем в нос заедет. Но все-таки в нем это было возможно, тем больше действительно люди были значительными. Но вот, опять же, возвращаясь к этому удивительному изменению в личности Василия Васильевича Зиньковского, да, вот его...
0: Это не он изменился, а наше представление о нем,
1: да,
0: изменилось.
1: Да, его это критическая реакция.
0: Угу.
1: То есть здесь вот как бы взгляд на этих людей совершенно без всяких розовых очков.
0: Абсолютно лишённый розовых очков.
1: Да, оказывается,
0: вот это,
1: что...
0: Вообще вот этого, вот я очень часто это встречаю в людях, вот этого вообще нет. Вот, такого-то встречал, он такой хороший, а такого встречал, ой, встречал, он такой хороший, так, а такого встречал, такого встречал, такой хороший. Потому что,
1: да,
0: встречал
1: здесь,
0: ли ты их?
1: С большой щедростью он всякие негативные
0: подобного
1: характеристики раздает.
0: Да.
1: Причем некоторые такого, ну, сейчас бы это, конечно, восприняли, и тогда, конечно, тоже воспринимали, но в таком оскорбительном ключе. То есть, конечно, он да, это все говорится за глаза. Конечно, в глаза бы он никому,
0: да,
1: это не сказал.
0: Конечно.
1: Да, это все для будущего. Да.
0: Да.
1: Вот как бы заметки для...
0: Да, все эти люди уже мертвы.
1: Да, для потомков. Хотя они, конечно, когда писали, некоторые из них были живы. Но...
0: Ну, писал-то, конечно, но публиковал.
1: Характеристики иногда такого чисто психиатрического плана раздаются отцом Василием Зиньковским. Такие утверждения, как вот там этот человек страдал каким-то просто органическим пороком мозга.
0: Да нет.
1: Такое есть.
0: Да?
1: Да.
0: Боже мой.
1: Это был классический неудачник. и так далее, и тому
0: Причем
1: подобное.
0: Причем про людей, про которых мы бы никогда с вами такого не сказали.
1: Да, то есть если такие люди классические неудачники, то кто же тогда мы?
0: Да.
1: Возникает вопрос.
0: Вообще никто.
1: Да, то есть это вот такая жизнь, да, жизнь интересного человека, да, который вот вспоминает уже на закате дней свои встречи.
0: Можно я прочитаю? Ну вот, допустим, такие встречи. Георгий Петрович Федотов. Я все-таки хорошее что-нибудь прочитаю. Георгий Петрович Федотов. Из всех писателей, каких мне пришлось видеть и знать, бесспорно, самым талантливым был Федотов. Как публицист он был просто несравним ни с кем, даже с Бердяевым. Публицистическое дарование которого было очень ярко. У Федотова каждое слово, каждая мысль была на месте. И слова у него такие меткие, такие яркие. Прямо можно было зачитываться даже пустыми по содержанию статьями. Вот понимаете, вот в этом весь... Протопресидор Василий Зиньковский.
1: Ну, да.
0: Или, допустим, епископ Иоанн Шаховской. Вот баловень судьбы. То есть вот настолько живое описание. Действительно, вот каждая главка – это человек. Вот баловень судьбы. И в то же время жертва ее красивый, изящный, с большим поэтическим чутьем, с подлинной религиозной жизнью, ну и суетливый, с большой склонностью к графомании. Умный, но недостаточно культурный, образованный. Да, недостаточно, повторил. Большой и в то же время малый вдохновитель душ и часто их усыпитель. Таков этот удивительный епископ. Ну и дальше продолжается текст. Читайте сами. Мы вам рекомендуем эту книгу. Мы вообще рекомендуем Василия Васильевича Зиньковского просто как светоч нашей жизни.
1: С мемуаров можно начать. В принципе, ими можно и ограничиться по-настоящему.
0: Ну, прекрасный совершенно. Или вот, например, сейчас кого-нибудь найду тоже еще такого же. Вот отец так. Александр Шмеман. Да. Прочитайте про отца Александра. Ну, он его мало знал. Среди молодых богословов, молодых священников есть немало людей, подающих надежды, в кавычках. Тут перечисляются. Таковы отец Князев, Мейндорф, Бобринский. Но из них достоин особого внимания и упоминания один только отец Александр Шмеман. Прелесть какая. Высокий, красивый, живой. Отец Александр очень рано, совсем в молодые еще годы, обратил наше общее внимание своим превосходным сочинением по истории Византии. С этого момента стало ясно, что ему надо быть ученым. Скоро отец Александр женился, еще будучи студентом, принял священство, окончание института стал в нем преподавать. Для его духовного облика характерно увлечение литургикой. Здесь у него много интересного и ценного. Если он вообще станет развиваться как ученый, в чем все же есть основания сомневаться. Ну и далее тоже читайте. Вот, ну, что еще тут прочитать? А вот про Ивана Ильина. Про Ивана Ильина. Это был пламенный оратор. Говорил он все время патетически, овладев вниманием слушателей, ни на минуту уже не отпускал их от себя. В голосе, в интонациях чувствовалась большая сила, а главное — способность подчинять себе. Это был прирожденный лидер, требовавший себе безусловного подчинения, можно сказать, покорности. Кто-то назвал его виртуозным красноречия. Но дело не в одной красоте речи у Ильина. Главная сила его лежала в властности тона. А вместе с тем в этой властности всегда чувствовалось некое моральное насилие над мыслью и совестью слушателей. Наслаждаюсь вообще этими комментариями. Так. Значит, очень интересно. Вот мы сейчас давайте еще про Николая Афанасьева прочитаем. Он же очень интересно. Нет, ну вот здесь огромное количество людей, про которых он прекрасно пишет. Николай Николаевич Афанасьев, ныне отца протоиерея Николая, я узнал в Белграде. Афанасьев в сущности был светским молодым человеком с религиозными интересами, в кавычках, без особого вкуса к внутренней жизни, опять же в кавычках. Вот потом он пишет, как вот он развивался, по сведениям отца Василия. «Есть в характере Афанасьева черта, создававшая и создающая ему много напрасных трудностей в жизни. Афанасьев малодушен и боязлив, часто уклончив, не высказывает до конца своих мыслей. Правда и то, что когда он их и высказывает, то тут становится всем ясен и его релятивизм, и нередко догматический скептицизм». Вот.
1: Важным мотивом всех этих портретов является еще и то, что Зиньковский их составляет как вот один действительно из основателей Института Святого Сергия в Париже. И, можно сказать, одного из тех, кто подбирал профессорские кадры для этого института. Потому что для него важно, сможет человек работать, то, что называется, в команде.
0: Да. Об этом часто пишут. Некоторые замечания кажутся даже забавными. Как подбирались преподаватели в Богословский институт?
1: Как? Ну, это же русские люди, русские эмигранты. Знакомые знакомых, как знакомые одни. Угу. Говорят об этом человеке, с которого они лучше знают. Угу. Какие есть вот мнения по этому поводу?
0: Угу. Ну, давайте про отца Георгия Флоровского. Так пишет отец Василий Зиньковский. В Богословском институте Флоровский, кроме патрологии, читал также апологетику. Читал он свой курс настолько неясно, что студенты начали жаловаться отцу Булгакову на Флоровского. По просьбе отца Сергия я говорил с Флоровским, и эта беседа внесла дополнительную тень в наши отношения. К этому прибавилось еще одно. Кажется, в 27-м году институт посетил знаменитый английский ученый. В столовой за обедом со студентами Флоровский в очень резкой форме стал обличать англиканство. Это было так бестактно, так неуместно, что все мы не знали, как смягчить неприятное впечатление от речи Флоровского. Естественно, что когда организовалось англо-русское содружество, мы с Булгаковым решили не звать туда Флоровского, узнав на опыте, что тактом он не отличается. Это окончательно разозлило Флоровского. Он устроил целый скандал, после чего уступчивый отец Сергий решил не препятствовать отцу Георгию в участии в англо-русском содружестве. Отец Георгий очень быстро занял в нем первое место и стал, можно сказать, его главой. Вот такие прекрасные люди. Антон Владимирович Карташов, знаменитый наш историк церкви. В общем впечатлении от Антона Владимировича я должна отметить яркость его дарования. Это сказывается в его личности, часто загорающейся настоящим, творчески плодотворным вдохновением, в его писаниях, часто исключительно смелых и волнующих, а в его мастерских, нередко поражающих своей глубиной и меткостью научных этюдах, преимущественно по вопросам истории русской церкви. Я лично особенно ценил его замечательный этюд о расколе. И, наконец, его увлекательных лекциях. Что ж, неужели ни одного критического слова?
1: Там есть.
0: Пламенный патриотизм Антона Владимировича, получивший особенно яркую окраску в остром антибольшевизме, давно уже ведет Антона Владимировича к тому, что он слишком много внимания и силы дает политической сфере, читает массу газет, сам еще недавно активно участвовал в антибольшевистских изданиях. В последние годы, думаю, под влиянием жены... Умной, но малоинтеллигентной женщины. У Антона Владимировича развилась некая заостренная политическая подозрительность, которая так мало вяжется с его мудрым спокойствием. Так. Архимандрит Киприан Керн. Что не имя, то просто выдающаяся вершина церковного возрождения в зарубежье. Ученый из него получился очень ценный. Сейчас он занимает кафедру патрологии, очень много научно работает, выпустил две капитальные книги. Вот видите, вот какие важные вещи он отмечает в людях. Читает много, много пишет. Но внутри его время от времени всплывают наверх чудачества и странности. Он упрям, мелочен, придирчив в политических взглядах. Он очень правый, непримиримый, но может быть и чрезвычайно привлекательным и увлекательным. Он не мыслитель, не богослов. Он историк, но его душа живет и искусством, музыкой, литературой, живописью. Я знаю, что он пережил не одну глубокую драму. Вероятно, оттого в нем нет ни ровности, ни равновесия, словно он внутри искалечен. Отсюда и частое у него глубоко меланхолическое состояние. Когда это видишь, его нельзя не жалеть. Прекраснейшая книга «Из моей жизни». Василий Васильевич Зиньковский. «Воспоминания». Книга вышла в 2014 году в Москве. Эту книгу издал Дом русского зарубежья имени Солженицына. Прекрасный подарок всем, кто ценит русскую мысль, историю русской церкви, прежде всего историю мысли церковной, богословской и историю зарубежья русского.
1: Но здесь даже не столько мысль. Потому что, в общем-то, мысль, особенно...
0: Мы же читаем о тех людях, мысль которых,
1: да,
0: можно сказать, для нас...
1: Да, о русской религиозной философии
0: все...
1: говорить, она имеет такую тенденцию устаревать. Скажем, сложно, какие-нибудь книжки Владимира Соловьева воспринимать.
0: Да кто их читает?
1: Да.
0: Скажу грубо.
1: А вот здесь вот эти лица необщего выражения, они как раз, по сути, составляют самый важный интерес русской философии. Что это за люди вообще, которые философствовали?
0: Да.
1: Вот что важно.
0: Да.
1: А здесь это, можно сказать, приоткрывает вот дверь в их мир.
0: Но они не были бы нам так интересны, как люди, если бы мы немножечко хотя бы не соприкасались с их вкладом.
1: Вклад-то он вклад, но дело в том, что он существует вот в каком-то интеллектуальном пространстве, которое, в общем-то, осталось там, по большей части. Даже из того, что написал Зиньковский там, по психологии, по педагогике, да, какие-то вещи сохранили свою актуальность, наверное. Но все-таки это вот традиция, которая была инерцией еще того, что чем жила дореволюционная Россия, Россия там, 10-х годов, Россия Серебряного века. Конечно, эта инерция, она в эмиграции постепенно затухала. И затухла, в конце концов. Но вот эта связь этих людей, людей петербургского периода, как мы их наблюдаем на страницах воспоминаний Василия Зиньковского, И вот эта интеллектуальная традиция, она саму их мысль концентрировала в определенном историческом периоде, с которым мы с большим трудом очень можем теперь сообщиться по-настоящему. Через биографическое измерение, через личности, это для нас становится гораздо легче, доступнее. Да? Потому что если мы знаем, кто такой, например, Николай Александрович Бердяев, то нам очень легко понять, почему такой человек писал именно такие вещи. Во всяком случае, легче. И мы уже воспринимаем это иначе, не как вот философию, которая не имеет каких-то временных и пространственных границ, а именно как речь вот этого данного конкретного человека, Николая Александровича.
0: В этой книге, кроме вот таких вот очерков о людях, с которыми жизнь сводила Зиньковского, есть еще что-то вот вроде автобиографии.
1: Да, эти уже материалы, они, конечно, существовали. Как, впрочем, и большинство этих воспоминаний публиковались в журнале такого вот академической группы российской в США. Но так как это все сконцентрировано теперь в одной книге...
0: Вот еще важная вещь. Мое участие в русском студенческом христианском движении.
1: Да, это тоже достаточно известный мемуар.
0: Истории русских религиозных течений в эмиграции. Тоже очень важная, полезная вещь.
1: Вообще, мемуары нужно читать, и это совершенно всем открытый источник, позволяющий очень многое понять. Что какие-то изложения, исторические книги, они, имеют для историков, может быть, для узких специалистов какой-то интерес. А вот мемуар открытый всем. Что перед нами человек, перед нами личность.
0: Еще у нас так пишут ужасно. Даже хорошую книгу на очень хорошую, важную тему напишут так, как будто писали учебник плохой.
1: Да, язык ужасный.
0: Для школы или для какого-то среднего техникума. Да. Читать невозможно. Если бы нормальное было исследование там, по истории философии, по богословию, написано нормально, чтобы можно было читать. Читать же невозможно.
1: И здесь, конечно, язык радует. Вот,
0: да.
1: Радует.
0: А вот язык
1: радует,
0: это очень
1: читателя.
0: Важно, конечно.
1: Причем это ведь язык тот, которым говорили они.
0: Люди, уехавшие из России в начале 20-х годов.
1: Да, это
0: на философском пароходе.
1: Да, тоже что-то такое вот достойное внимания, безусловно.
0: Мы говорили сегодня о книге воспоминаний Василия Васильевича Зиньковского, протопресвитера Василия Зиньковского. Просто в книге как автор он обозначен, как Василий Васильевич. Вот эту книгу мы всем рекомендуем. Передачу вела Марина Лобанова. О личности автора этих воспоминаний рассказывал преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. До свидания.
1: До свидания.

0: прозвучала пьеса для фортепиано «Думка» Петра Ильича Чайковского в исполнении Владимира Горовица. Запись 1942 года.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня у нас в гостях Игорь Николаевич Зайцев, философ, академический руководитель направления теологии в Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Игорь Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Артём. Добрый день, радиослушатели.
1: Сегодня мы поговорим о зле, обращении к злу и к тому, как его объяснить, можно ли вообще его объяснить, и трудно, легко. А эти вопросы сегодня мы поднимем. Естественно, мы поговорим и о теодицее, той проблеме, которая примыкает к этому вопросу. Но давайте начнем, в принципе, с постановки вопроса. Почему об этом говорить важно?
2: Мне кажется, здесь важность, с одной стороны, теоретическая, с другой стороны, практическая. Чисто теоретически важен вопрос о зле именно в контексте представления о том или ином Боге. Потому что, конечно, если даже не сосредотачиваться на Боге монотеистических религий, но в целом Бог той или иной культуры, той или иной системы верований – это, в общем, существо благое. А если это существо благое, и оно всесильно, то, конечно, возникает вопрос, как это существо допускает существование зла в этом мире. Это, если угодно, такой теоретический угол, под которым можно взглянуть на эту проблему. А чисто практически он, мне кажется, состоит в гораздо более простой вещи. Каждый человек, не скажу, что каждый день, но, в общем, с завидной регулярностью, лучше бы, конечно, меньше, но сталкивается с тем или иным проявлением зла, с какой-то несправедливостью в отношении себя, в отношении близких или там отношении отдаленных от тебя людей, но так или иначе, сталкивается со злом. И зло вызывает такую очень естественную, инстинктивную практически реакцию о том, что это несправедливо, это безобразие, этого не должно быть. И как бы дальше от этого естественного, практического побуждения уже человек может двигаться по-разному. Кто-то углубляется в теоретический аспект проблемы, кто-то не задается вопросом теоретическим, а наоборот ставит вопрос так, что ну окей, а как нам бороться со злом? А что я могу сделать вот в этой ситуации, чтобы зла стало меньше? Ну и так далее. Да? Или там, как относиться к человеку, который подвержен какому-то конкретному злу сейчас? Весь этот спектр вопросов, повторюсь, мы с ними сталкиваемся, к сожалению, достаточно часто. Отсюда возникает и сама тема проблемы вопроса зла и таких вечных попыток человечества найти какой-то свой ответ. Опять подчеркну и обращу ваше внимание, что этот вопрос, он относится к числу вечных вопросов. То есть это тот вопрос, на который невозможно, в принципе невозможно дать окончательный ответ. Так этот вопрос устроен. А соответственно, человечество поколение за поколением возвращается к этим вопросам. Конечно, находят разные ответы. Иногда эти ответы повторяют то, что было уже когда-то. Иногда эти ответы достаточно свежие. Но, в общем, это размышление, это борьба человека в попытке понять и преодолеть зло, она, в общем, более-менее с нами навсегда.
1: Знаете, я сейчас подумал, пока вы говорили о том, что зло иногда представляется как нечто иррациональное. Mm-hmm. И вот ответ на вопрос о зле – это попытка сделать рациональным иррациональное. Mm-hmm. Такой странный заход.
2: Ну, в целом, да. То есть с этого начинаются, собственно, ведь теоретические размышления. Ведь если Бог благ, всемогущ, всесилен, знает все, то, соответственно, возникает вопрос, почему он допустил существование зла и его не предотвратил. И первая инстинктивная такая, ну не то что инстинктивная, но первая попытка найти ответ на этот вопрос, она заключается в том, чтобы найти именно рациональное объяснение, почему зло существует и не может не существовать. И, ну, можно пойти по этому пути. И, кстати, вот в принципе, это наше стремление не то чтобы рационализировать все, с чем мы сталкиваемся, но действительно познать, а соответственно осмыслить в каких-то рациональных категориях, это вещь для человека абсолютно неистребимая, естественная. Мы не можем смиренно склониться перед иррациональным, развести ручки и сказать, ну что ж тут поделаешь. Как бы на все воля Божья.
1: Или там, такова или... жизнь, как никто
2: да,
1: говорит.
2: Да, такова жизнь. Вот. То есть можно, конечно, это все делать, но это не утешает ровным счетом никого. Ни тех, кто слышит эти сентенции, ни тех, кто их произносит даже. Поэтому на этом остановиться точно нельзя. И, собственно говоря, в христианском контексте первый мыслитель, кто начинает ставить вопрос о зле, блаженный Августин, он, собственно говоря, предлагает такой общий методический ход. Он говорит так, что мы поймем, что зло оправдано тогда, когда мы обнаружим, что допущение вот этого конкретного зла приводит к возникновению, к реализации, к осуществлению гораздо большего блага, чем это зло. Вот, правда, здесь возникает такая странная категория как бы соизмеримости. Да? Мы как будто у нас есть линейка, которой мы можем померить размер зла и размер добра. Конечно, такой линейки у нас не то чтобы нет, но, в общем, она довольно проблематична сама по себе. Но, тем не менее, Августин имеет в виду достаточно простые ситуации. Вот, например, я прихожу к стоматологу, и стоматолог перво-наперво причиняет мне зло. Он причиняет мне боль. Он делает мне укол в десну, отвратительный, болезненный. А это еще бывает и несколько уколов подряд, потому что заботливо приговаривая, нам тут нужно еще вот тут, вот тут, вот тут. А мы при этом терпим это зло. Почему? Потому что мы понимаем, что это зло принесет мне гораздо большее благо в виде здорового зуба, который не будет болеть, который будет исправно жевать и, в общем, радовать меня еще следующие годы и десятилетия. И вот этот пример и вообще общий ход, который придумал блаженный Августин, это вот более или менее магистральная линия поисков ответа, такого рационального ответа на то или иное зло. Конечно, этим все не исчерпывается, да, но тем не менее.
1: То есть Бог здесь оказывается таким прагматичным. Он понимает, что надо допустить то-то, чтобы получилось то-то. Чтобы сработало нечто иное. Ну, как, например, как вы писали, например, с зубом. Да, он такой очень мыслящий, как инженер, можно сказать, такой, да?
2: Как инженер, как архитектор, как вообще устроитель Вселенной. То есть он, к примеру, как говорит о том, что, вот скажем, растения, они расцветают, получаются прекрасные цветы, а потом они увядают, отмирают и вообще как бы гибнут. Тоже такое очевидное зло. Оно нас вроде как непосредственно не затрагивает, вот, нам от этого как-то, как правило, не очень... Ни жарко, ни холодно, но тем не менее. И он объясняет это тем, что, говорит, Богом так установлено для того, чтобы на месте старого рождалось новое. Поэтому, как бы да, гибель цветка – это зло. Но это условие того, что на этом месте процветет другой цветок, и жизнь продолжится. То есть он как бы становится на точку зрения такого Бога, который конструирует Вселенную, и понимает, что если не будет смерти, то будет какая-то вот стагнация в мире. А чтобы была жизнь, чтобы было движение, тебе нужно в том числе и смерть. Так что вот это, ну, не то чтобы прагматичное, то есть применительно к человеку, да, это прагматичное соображение, но когда мы это берем в более широком контексте, то это уже не столько прагматика, сколько общее представление о том, как действует Бог, Творец.
1: Смотрите, вот описанные вами ситуации, это ситуация, когда человек приходит к зубам, он понимает, для чего воспринимать это зло, для чего он его будет переживать. Но бывают же ситуации такого зла, которые непонятно, почему происходит. Какие-нибудь войны, катастрофы, сложные моменты в жизни библейской истории нам говорят об этом. Тот же, например, Иова, например, да, который не понимал, наверное, почему так. Да? Вот в этой ситуации какой богословский или философский ответ может быть? И может ли быть здесь вообще ответ?
2: Ну, мне кажется, еще нужно сказать, прежде чем двинуться в эту тему, вот о каком моменте. Довольно обычное возражение против решения проблемы зла, то есть нахождение каких-то рациональных объяснений тому, почему зло существует. Так вот, довольно часто формулируется такое моральное возражение. Ну, не знаю, у Бердяева, к примеру, мы находим такое. На самом деле, у много кого. Возражение вот какое. Объясняя зло, мы тем самым его легитимизируем. Мы тем самым оправдываем его существование. То есть, как бы мы при этом оказываемся на стороне зла. Хорошо ли это? Безусловно, плохо. Поэтому не надо пытаться объяснять, а надо, так сказать, бороться со злом. С одной стороны, это, безусловно, понятная логика, но важно понимать, что она не устраняет полностью необходимость поисков решения проблемы зла, вот именно сугубо рациональных. Да, и мы тут забыли сказать, вернее, вы, Артём, сказали, упомянули это слово о том, что вот это постепенно в истории философии закрепился термин, обозначающий вот это поиск и найденное решение проблемы зла. Термин закрепился, предложенный Лейбницем, и звучит как «теодицея». Это искусственно сконструированное слово Лейбницем, то есть вообще в нормальном греческом языке такого слова не было. Он его составил из двух корней – «теос» и «дике». «Теос» – это Бог, а «дике» – это справедливость. И вместе слово по замыслу Лейбница должно обозначать как бы оправдание, нахождение Бога справедливым. Вот в таком аспекте. Повторюсь, никакие моральные обвинения в том, что рационализация зла приведет к его оправданию, в принципе, человечество от поисков этих ответов не останавливает. То есть нельзя сказать, что моральная точка зрения права, и теодицея должна исчезнуть. Или там что? Наплевать на моральное возражение, теодицея, наше все, давайте будем заниматься только этим. Обе эти тенденции существуют и будут существовать в истории. Никуда они не денутся. Другой вопрос, более сложный, состоит в том, а действительно равно ли объяснение оправданию. Угу. И мне кажется, что здесь чисто логически, конечно, существует некоторая натяжка. То, что я понимаю причину чего-то происходящего, вовсе не означает для меня автоматически, что я оправдываю происходящее. Наоборот, познав причины происходящего, у меня появляется реальная возможность бороться с тем, что происходит. Например, мы познали причину некой болезни. Это дает нам возможность бороться с искоренением этой болезни, дает возможность найти нам новый способ лечения и так далее. Или там мы находим какую-то проблему в обществе. Ничего хорошего в этой проблеме нет. Ну, там какое-нибудь распространение наркомании. Ничего хорошего в наркомании нет. Но когда и если мы понимаем причины существования этого явления, у нас появляется возможность воздействовать на причины и, соответственно, снижать распространение наркомании среди людей. Так и со злом. Я постигаю причины зла, но это ж не обязательно в том смысле, что ура, давай зла будет побольше, будем, не знаю, там, уничтожать все вокруг, потому что зло не может не существовать. Ну, нет, конечно, да, это совсем как бы, это другой шаг, да, совершенно не следующий из того, что мы понимаем причину зла. Но это все, опять-таки, да, вокруг вопроса о том, что мы, во-первых, стремимся всегда

0: Начало книги сообщает нам несколько вещей. Во-первых, то, что Иов праведник. И это не просто, ну, как бы человек выглядит как праведник, пользуется славой среди людей как праведник. Нет, там прям в этом произведении Бог говорит: видишь раба моего Иова, вот он праведник. То есть это не просто человеческая оценка, это не просто самомнение Иова, это факт, подтвержденный Богом. А дальше возникает очень странная полемика между Богом и сатаной. Кстати, в скобках замечу, невероятно красивый момент там в этой книге звучит примерно следующим образом. «И был день, когда приходили сыны Божьи пред лицо Бога, и среди них пришел сатана». Вообще, великолепная совершенно штука, да? То есть обычно же как представляется, что сыны Божьи, там ангелы, например, какие-то силы иерархические, благие, да, вот они там, да, понятно, что они находятся как-то в непосредственной коммуникации, но тут, оказывается, на прием к Богу приходит на регулярной основе, в том числе и сатана. То есть это не то, что он там где-то в пекле ошивается и больше нигде. Не, он прям вот там с Богом зашел поговорить. И между ними завязывается странный разговор, в итоге которого сатана задает вопрос: а Иов, он даром праведен или не даром? Это очень коварный вопрос. Почему? Потому что мысль сатаны примерно следующая: Иов праведен потому, что ты его вознаграждаешь за праведность. А вот если бы не вознаграждал, вот тогда бы мы посмотрели. Бог говорит: пари принято, давай, разрешаю тебе нанести какой-нибудь ущерб Иову. Только, говорит Бог, не трогай его лично. Сатана, сказано, сделано, сатана пошел, и все имущество, вся семья Иова гибнут, пропадают, угнаны, похищены. Иов остается, ну, как бы нищим, голым, и только вот жена его уцелела во всех этих бедствиях, все остальные погибли, все пошло прахом. Иов пожал плечами и сказал знаменитое: «Бог дал, Бог взял». Сатана еще раз приходит на беседу с Богом. Бог говорит: ну вот, все, я выиграл пари. Видишь, ты у него все отнял, а он при этом остался верен мне. Значит, ты проиграл. Сатана говорит: ну да, здесь проиграл. Но я проиграл, говорит он, только потому, что я не коснулся его кожи, его самого. А вот как бы это вот там имущество, дети, говорит, ну это такое все. А вот если его шкуру тронем, то там посмотрим, как он запоет. И Бог разрешает нанести вред непосредственно уже Иову телесный. И там Иов заболевает проказой. И, собственно, с этого начинается главное действие уже в поэме книги Иова. Услышав о его бедствиях, его приходят навестить его друзья. И тоже там великая совершенно картина о том, когда они находят его сидящим на помойке, покрытым язвами, они настолько поражены горем, которое он испытывает, и тем чудовищным как бы потрясением, которое они в себе находят, что они просто плюхаются рядом с ним и сидят неделю молча, потому что они сами не могут говорить. Но потом, когда они начинают говорить, все друзья Иова в один голос говорят ему одно и то же: должна быть причина. Вот то, что с тобой происходит, это явно не случайность.
1: Они ищут объяснение.
0: Да. Они говорят: ну, должна быть причина. Ну, ты сам по суде. Бог же справедлив? Справедлив. С тобой тут не просто какая-то мелкая неурядица случилась. У тебя последовательно погибло все, и ты сейчас сам сидишь, живой труп, и помираешь. Это явно наказание, говорят они. А если наказание, значит, вспомни, чем согрешил, и покайся. А дальше начинается поразительное препирательство, потому что Иов очень цветисто, такая восточная поэзия, бесконечно многословная, это очень тяжело читать современному человеку, ну, мне, по крайней мере. Говорит, толдычит, вернее, одно и то же. Он говорит: нет за мной греха. Ну, нету. И мы, как читатели, сразу понимаем, что Иов-то прав.

0: За ним действительно нет греха. И это подтверждено самим Богом. Он просто вот оказался жертвой этого пари между сатаной и вседержителем.
1: Но мы-то знаем, что это пари было. А если бы мы не знали, как бы мы оценили? Это еще вопрос. Да.
0: Да, и вот именно с точки зрения человеческой, с точки зрения уже как бы не читателя книги, а того, кто вовлечен в это все происходящее, там тот же самый Иов или его друзья. Вот видите, как бы друзья оказываются в ситуации, когда они и требуют объяснения. Найди, в чем согрешил, и покайся. Тебе как бы скидка выйдет. Иов стоит твердо. Ни в чем я не согрешил, каяться не в чем. То есть Иов оказывается вот именно в этой ситуации, когда он явно испытывает чудовищное зло, обрушившееся на него, и понимает, что у этого зла нет никакого объяснения. И вот, собственно, вся поэма, кроме финала, сводится к этому бесконечному препирательству. Его друзья находят разные там фигуры речи, аргументы, так или иначе склоняющие к покаянию. Иов как бы все отметает, говорит, нет, все это ерунда, все это ко мне не имеет отношения. Вот он как бы находится в состоянии вот именно того человека, который не просто наблюдает, он как бы переживает невероятное, необъяснимое, очевидно несправедливое зло на него обрушившееся, и вот просто находится в этом состоянии. Находит ли его несправедливое, обрушившееся на него зло чудовищное какое-то объяснение? Нет, не находит. Поэма заканчивается тем, что Иов, который, он же в какой-то момент устав препираться с друзьями, потому что они ничего интересного ему не говорят, он начинает такой заочный спор, судебную тяжбу с Богом. Он говорит, эх, вот был бы такой судья, который мог бы встать над нами, между мной и Богом, или надо мной и Богом. И вот он бы нас рассудил. Вот я бы посмотрел, что бы сказал Бог на этом суде. Он не то чтобы, видите, как-то обвиняет Бога, но он, тем не менее, жаждет тоже по-своему, он жаждет объяснения. Другое дело, что он отказывается от каких-то стандартных, напрашивающихся, чаще всего случающихся объяснений. Типа, ну действительно, ну накосячил, ну что-то там не в то время съел, там прикоснулся к нечистому, не заметил и не совершил обряд очищения, ну что-нибудь в таком духе, да, там великим постом, не знаю, там салат с майонезом поел, ну что-нибудь в таком духе. Нет, он этого ничего не ищет, но, тем не менее, он жаждет получить какое-то принципиальное объяснение от Бога. И Бог ему ничего не объясняет, но вместо этого Бог является Иову. И в этом явлении, ну там опять, Бог тоже восточный человек, он говорит светисто, посмотри на бегемота, посмотри на Левиафана, посмотри вообще на всю эту вселенную, которую я создал. Все это как бы красивые цветочки, но по существу Бог ничего не отвечает Иову, но он говорит две вещи. Во-первых, он очень определенно обращается к друзьям Иова и говорит, ребята, то, что вот вы тут на меня наговорили, вас тут надо убить на месте просто. Я оставлю вас живых только в том случае, если праведник Иов помолится за ваше спасение. Иов, конечно, нормальный праведник тут же, да, конечно, ща помолимся, ща тут же помолился, все хорошо. Бог говорит, ну, молодец. То есть, что происходит? Нам книга Иова не дает никакого рационального объяснения, но она, книга, нам показывает, что человек, выстоявший вот в этом поединке между несправедливым злом, обрушившимся на него, и не скатившийся в какие-то банальные ложные объяснения, получают свою награду. В случае с Иовом, поскольку это все-таки ветхозаветная история, награда совершенно материальная. Он опять нарожал толпу детишек, детишки сами там расплодились, размножились, и, в общем, Иов прожил еще какое-то чудовищное количество лет и умер, как сказано, насытившись днями. То есть, в общем, такое ветхозаветное материальное процветание, благополучие, большая семья, все вот эти символы, все возвращаются к Иову. Повторюсь, да? Что делать с этим вот необъяснимым злом? Древнейший пример, книга Иова, нам никакого объяснения не дает. Но современные философы и богословы, тем не менее, принимают этот вызов и предлагаются те или иные пути, все-таки выстраивания теодицеи, даже при том условии, что существует вот такое абсолютно безобразное, ничем не оправдываемое, необъяснимое зло. Тут есть некоторые подходы, что называется, это может быть для более специального какого-то нашего будущего разговора. Но так вот в целом как бы человечество здесь продолжает биться над решением этой загадки. Причем как бы особенная сложность ведь в том, что это необъяснимое зло, ты как бы ты не сможешь ему дать в принципе объяснение. Но многие мыслители считают, что все-таки даже в этих условиях мы сможем построить теодицею. Ну, там, повторюсь, это отдельное, для отдельного разговора, но тем не менее.
1: Ну, это интересно, что сама книга Иова, она заключает в себе две позиции. Позиция самого Иова, да, и позиция читателя. Вот для читателя все как-то попонятней, да?
0: Да.
1: Он смотрит со стороны, как на какой-то такой вот, будем говорить, не спектакль, а какую-то постановку. Есть вот герои, персонажи, которые между собой общаются, что-то происходит, и нам со стороны ясно, что-то у Бога с сатаной какой-то спор, Иов там проверяется и так далее. Такая позиция зрителя, будем так ее называть.
0: Да.
1: Но позиция Иова, она не такая. Для него как раз-таки объяснений как и нет. Так, и даже когда Бог появляется, я читал, и я думал, а что же в итоге, вот что в его ответе заключено? Что он хочет сказать этим самым? Что ты просто ничего не понимаешь, да? Что ты настолько маленький, что просто не готов увидеть.
0: Типа, заткнись, я слишком велик.
1: Да, да. Да, вот какой-то такой, такой вот есть какой-то момент, такого величия над чем-то маленьким, небольшим, которое ей не способно охватить, может быть, какой-то замысел, не способен понять вообще, что там у них происходило среди сынов Божьих. Вот эти две позиции, они как раз-таки, мне кажется, показывают конфликт. Конфликт необъяснимости и поиска объяснения. Позиция зрителя, который вроде все понятно, да, и позиция человека, который вот внутри, да, не со стороны, а внутри находится. Вот мне кажется, вот здесь есть какое-то вот такое вот напряжение, что ли. Да?
0: Да, да, безусловно, безусловно, оно есть, и как бы в дальнейшем, ну, как бы в развитии религиозной мысли человечества это напряжение получит свое развитие. Но пока скажу только о том, что же... То есть, опять, да, книга Иова, как любая библейская книга, на нее имеется какое-то чудовищное количество толкований. Это просто совершенно безмерно. Даже если сосредоточиться только на том, что возникает внутри христианской традиции, это какие-то кубометры текстов сложных. А если еще вспомнить, что это же часть и иудейской традиции, и исламской традиции, то это все умножаем на 3 или на 5. Это просто это несусветное попытки, количество попыток это как-то объяснить. Поэтому тут, повторюсь, даже как-то неловко про это говорить, но я бы предположил со своей стороны маленькое объяснение, почему Иов удовлетворен, тем не менее, вот этим странным, этой странной речью Яхве, обращенной к нему. Я думаю, что просто само по себе вот этот опыт переживания явления Яхве, он трансформирует Иова. Что-то в нем существенно и принципиально меняется. Это вот, как помните, другой великий ветхозаветный пророк Илия. Он вообще-то нес свое служение в такой как бы яростной боевой форме, такой был энергичный мужик. Вот, надо подраться с кем-то, да не вопрос, надо кого-то вызвать на дуэль, да не вопрос. Он такой вот, как бы бился за истинного Бога. И, в общем, тем он всем и славен. Но вспомним, где как бы кульминация его карьеры, когда он после очередной цепи там невероятных подвигов изнемогает настолько, что уже как бы просит, чтобы помереть бы мне вообще от этих всех трудов. Но, тем не менее, Бог его посылает ему, значит, хлеб, воду, говорит, спи, отсыпайся, отъедайся, потом, значит, совершаем марш-бросок к священной горе, там мы с тобой встретимся. И там вот происходит эта знаменитая история, когда Илья там забивается в какую-то щель и сначала переживает землетрясение, потом бурю, но это все не Яхве, как сказано, а потом такое тихое движение воздуха, и вот это Яхве. Обратите внимание, что после этого вся интонация и все служение Ильи меняется радикально. Он уже не такой яростный, могучий борец, который нет, он становится таким гораздо более человечным, мягким, гуманным, простите уж за такое слово, да. Ну, в общем, он уже становится похож на какого-то новозаветного персонажа, а не на ветхозаветного. То есть, еще раз, да, мне кажется, что вот как бы та трансформация, которая происходит с человеком во время вот этого мистического опыта, она совершенно не шутка и не фигура речи. Это действительно что-то принципиально в человеке меняется. И Иов, который переживает такую же встречу, видимо, сама эта трансформация как бы снимает вопросы. То есть она не то чтобы отшибает ему разум или там просто заставляет заткнуться, но, видимо, он как-то понимает, что эти вопросы несущественны. После всего, что со мной случилось, понимает Иов, это уже несущественно. Вот моя гипотеза, объясняющая, почему уже такая странная концовка в книге Иова. Но, говоря о зрителе, здесь у нас есть очень хороший переход, потому что, вот вы сказали, Артём, очень справедливо, да, что зрителю-то хорошо. Он как бы все знает, он перед ним все карты на столе, он понимает, что ну сейчас Иов еще маленько помучается, но наверняка все будет хорошо, потому что он же праведник, там, ну, Бог сейчас отгонит сатану, и все будет опять прекрасно. Но это не единственно возможная позиция зрителя. И другой великий зритель вот этого бессмысленного чудовищного страдания, Иван Карамазов, ведет себя абсолютно не так, потому что для него это положение максимально некомфортно. Вот эта вот известная сцена из «Братьев Карамазовых», когда он встречается со своим братом Алешей и с жаром ему пересказывает какие-то чудовищные злодеяния, которые люди творят относительно друг друга, то в сущности ведь кто такой этот Иван? Это вот как раз вот этот читатель книги Иова. И можно бы сказать, что это тот читатель, к которому как бы не вся картина открыта. Но это будет тоже неправда, потому что Иван прямо оговаривается. Он говорит, он предупреждает реплику Алёши и говорит, да, ты мне скажешь, что будет великий финал, что будет великое окончание всей этой истории, наступит всеобщая гармония, будет второе пришествие и все такое прочее. Он говорит, я это понимаю, говорит он. То есть, замечу в скобках, он... Тот читатель книги Иова, который понимает, что, во-первых, хорошее начало, во-вторых, хороший конец у всей этой истории. Но для Ивана, как для читателя, эта проблема не снимает. Он говорит, но я морально не согласен с тем, что эта гармония настанет. То есть, парадоксальным образом, Иван готов признать, что, возможно, говорит он, сами жертвы, в конце, там, после финального суда, обнимутся со своими мучителями и простят их. Но я их не могу простить. Я, читатель и зритель всего этого, не могу простить. Его мучение внутреннее не находит выхода никакого.
1: Я хотел сказать только о том, что для Ивана цель не оправдывает средства. Есть некоторая цель финальная, но эти средства почему-то, может быть, по причине его сострадания, может быть, по какой-то еще причине, не позволяет ему вот так легко согласиться с этим сценарием, который вот ему предоставлен. Что все пойми просто, прими, что называется, да. Возможно, в какой-то степени Иван больше даже соучастник, чем тот зритель, который просто легко согласился, соучастник этой истории. Да, он пытается как бы войти в эту историю, в историю Иова или в историю каких-то других людей. И мне кажется, что его вопрос вполне себе правомерен, и я думаю, что... Для любого человека, который, по крайней мере, пытается быть христианином, эта позиция вполне себе нормальна. Да? Позиция сопереживания, не отрешенного такого, что да, как живут, да. так и живут. Хорошо. Мне главное, что все кончится хорошо, что мы заранее знаем финал, да. А то, что я пытаюсь понять, как же я здесь, почему я с ними рядом, почему я чувствую или сопереживаю, сочувствую этим людям, почему я хочу, чтобы им было лучше, почему я не хочу, чтобы им было плохо. А вот эта вот связь, да, которую как будто бы Иван нащупывает, но которая его в то же время ранит.
0: Да, да, совершенно верно. Не случайно, что вот уже после этих мыслей Ивана Карамазова, после творчества Достоевского в 20 веке, ну, еще как бы наложилась, конечно, и весьма трагичная история самого 20 века. Ну, в общем, как раз вот в продолжении вот этого бунта, который осуществляет Иван, эта тенденция получает продолжение в 20 веке, когда уже не один, не два, а гораздо больше мыслителей говорят о том, что нам не нужно строить теодицею, нам нужно выдерживать антитеодицею. То есть это как бы такая позиция, которая в основном сугубо на моральных, не очень теоретических, не всегда теоретических, но скорее моральных основаниях утверждает, что сама попытка построения теодицеи со всеми оговорками, которые вот были сделаны раньше, все это как бы мы говорим, понимаем, но давайте не надо. Давайте мы лучше сосредоточимся на том, как мы будем действовать перед лицом этого зла, которое, собственно говоря, здесь и происходит. Я бы еще хотел только обратить внимание на то, что бунт Иова часто сближают, чуть ли не уравнивают с бунтом Ивана Карамазова. Но мне кажется, это существенная неточность здесь заключена. А именно, понимаете, все-таки Иов – это человек, непосредственно переживающий несправедливое зло. А Иван – это как раз читатель книги Иова, который в бешенстве от этого безобразия, которое ему тут описано. Притом этот человек, который прочитал и начало книги, и конец книги, он же все знает. Но он все равно в бешенстве, потому что, ну как вот, да, вы справедливо сказали, что, а в середине-то вот это вот что? Вот это вот все-таки, вот эти вот бесконечные мучения, это вот все абсолютно безосновное, безобразное, оно неприемлемо для Ивана. И вот это вот... Как бы сам Иван, понимаете, непосредственно, телесно никак не страдает. Его страдания сугубо нравственные, сугубо такие вот умозрительные. В его воображении все происходит. Но при этом, как бы, он тоже бунтует против Бога, уже, на мой взгляд, существенно иначе, чем это делает Иов.
1: Я предлагаю, знаете, наш разговор сейчас повернуть совсем в евангельскую перспективу и просмотреть пример, ну, для христианина, самый яркий, наверное, пример такого зла. Зла, страдания – это вопрос о кресте. Вот не могли бы вы как-то его прокомментировать?
0: Да, с точки зрения нашего разговора, мне кажется, здесь, с одной стороны, здесь, в общем, ход мысли первый, о котором следует сказать, он такой, мне кажется, достаточно известный. Не скажу напрашивающийся, но известный. Он выглядит следующим образом, что вот это состояние, очень длящееся, очень долго длящееся в случае с Иовом, когда он обнаруживает себя испытывающим чудовищные страдания, которым нет объяснения, он обращается постоянно к Богу и не получает никакого ответа, вот это вот адское переживание – это описание состояния богооставленности. То, что переживает Христос непосредственно на кресте. Это действительно страшная штука. Я не говорю здесь в данном случае не из опыта, а просто из как бы очень слабых попыток вообразить, как это может переживаться. Наверняка это что-то невероятно тяжкое. Но мы можем судить о тяжести этого даже не из описания крестной смерти Христа, а скорее даже из описания его моления в Гефсиманском саду, когда он молится, и буквально с него течет кровавый пот. То есть вот он явным образом, как бы понимая, что его ждет, еще как бы не наступила эта ситуация богооставленности, но он уже понимает, что это на пороге, и вот само даже ожидание этого, этой богооставленности настолько тяжело, что страдания Иисуса весьма велики. Поэтому да, на кресте, когда он, собственно говоря, умирает, то это происходит именно из-за того, что сам Христос находит себя парадоксальным образом в состоянии богооставленности. По большому счету, я даже не очень понимаю, как это можно объяснить или прокомментировать. Потому что ведь, понимаете, ну как бы одно дело человек. Мы понимаем, что человек может находиться как-то в состоянии ощущать присутствие Бога, а может не ощущать. Мы понимаем, мы знаем из описания различных мистиков о том, что опыт соприсутствия Бога, явление Бога, или как бы он там ни назывался, это какое-то невероятно прекрасное состояние, и когда оно заканчивается, человеку по контрасту, конечно, плохо. Хотя вроде бы ничего не случилось, что тебе просто не так хорошо, как было только что. Это само по себе уже как бы неприятное состояние. А тут как бы, повторюсь, да, это в случае с человеком, когда это может быть, может не быть. Но ведь Христос – это же другой случай. Он же и человек, и Бог. Да, мы говорим, что это Бог, в смысле, второе лицо Троицы, это Бог-Сын, а не Бог-Отец. Но, понимаете, но все равно же Бог. Становясь на такую ветхозаветную точку зрения, это значит, кроме всего прочего, что ко Христу применимы все те имена Бога, которые мы находим в Ветхом Завете. То есть он вполне может себя именовать любым из тех имен, имея на то полное основание, потому что он это и есть. И как эта личность может пережить состояние богооставленности, мне до конца, ну то есть не то, что не до конца, а вообще как никак непонятно. То есть как он мог пережить состояние оставленности от самого себя? Вот что это такое? Как это? Но нечто более понятное, видно в людях, участвующих в этом событии креста. Во-первых, важное напоминание, что мы должны помнить, что ученики, в общем, испугались и разбежались. Легенда говорит, что из всех учеников один только Иоанн как бы не попрятался от ужаса, а стоял вместе с женщинами, видя всю казнь. У него хотя бы хватило смелости никуда не сбежать, что называется. Но что сделал Иоанн? Что сделали женщины? Ну, строго говоря, они вроде как делают ничего. Они просто присутствуют. Они просто сострадают своему учителю. И как потом выяснится, это единственное и главное и правильное, что они могли бы сделать и что они сделали. И, собственно, остальные ученики, они тоже несколько позже вернутся именно к этому состоянию, когда еще их не посещает воскресший. Вот они собираются и как бы вот... пустыми глазами таращатся друг на друга. О чем говорить?
1: А жены даже пошли помазать его тело, мертвого, убитого.
0: Да.
1: То есть они приняли свершившееся зло, да, свершившийся ужас. Приняли как, ну, как факт, что называется, да?
0: Да.
1: Приняли, не сопротивлялись этому, да, в таком серьезном смысле этого слова. То есть они не вообразили себе какую-то историю, что он куда-то сбежал, скрылся, да, угу. Что это была неправда, что, может быть, он не настоящий. Вот здесь на кресте он умер, и мы пошли помазывать его тело благовониями.
0: Да, трудно здесь находить какие-то аккуратные слова и более-менее адекватные. Но я бы на что обратил внимание? Женщины не то чтобы бездействуют, не то чтобы они как бы покорились судьбе. Они, ну вот если угодно, они как бы относятся к ситуации максимально прагматично. Так, умер. Его должно похоронить... по-людски. Спасибо Иосифу Аримафейскому, похоронили по-людски, но там было в попыхах, не было времени, надо завершить все, что необходимо сделать с мертвым телом. Есть ли в этом какой-то смысл? Строго говоря, никакого. И они, конечно, не могут не понимать, что это ничего в реальности не меняет. Но они при этом понимают другое. Что даже если тебе кажется это дело бессмысленным, тупым и глупым, оно должно быть сделано. Они идут его совершить. И мне кажется, что вот это уже эта история, как бы двумя своими этими частями, дает нам понять, что, ну, что как бы сам Бог нам сообщает о праведном поведении в таком случае. Ну и что можно было бы, видимо, дальше развить. А именно, первейшая задача человека, столкнувшегося с чудовищным, несправедливым, необъяснимым злом, это не пытаться его объяснить, не пытаться сразу как-то дать правильную классификацию. Вот как, я не знаю, там, помните, была совершенно чудовищная выходка какого-то православного священника, когда была волна цунами на Дальнем Востоке, и там погибло много людей. И какой-то священник, значит, хватило ума вылезти в СМИ и заявить. Это потому, что и на этих странах так развита проституция, поэтому их Бог покарал. Знаете, вообще с такими объяснениями не надо лезть, что называется, никогда вперед. Особенно, когда трагедия еще очень свежа. Это вот как у человека погибает, там, не знаю, ребенок, а ты к нему подходишь и говоришь: это за твои грехи, а может быть, за грехи твоих родителей. И ты такой чувствуешь себя умным таким, ты знаешь, как бы, тайны Господни. Вообще-то надо бы заткнуться и не говорить вот всего этого просто-напросто. А что делать? Прежде всего, соприсутствовать, сострадать. И если можно сделать что-то вот такое, может быть, ритуальное, простое, как вот жены мироносицы, пошли просто завершить погребальный обряд. Если ты можешь сделать что-то такое, это бери и делай. Не надо умничать, не надо находить каких-то объяснений, каких-то слов утешений. Но если ты можешь, и это уместно, не знаю, там, накормить человека, дать ему вообще таблетку, чтобы он поспал и как-то отдохнул от этого горя, которое на него обрушилось, ну вот сделай это. Конечно, то, что человек поспал, не отменит трагедию и не объяснит трагедию. Но это то, что ты сделаешь, и это будет как бы правильная форма соприсутствия, сочувствия человеку, переживающему это зло. Понимаете? Ну вот, мне кажется, вот эти два главных обстоятельства. Сострадание и попытка какими-то вот минимальными, может быть, очень простыми жестами поддержать страдающего или уже ушедшего человека.
1: Да, действительно, оказывается так, что наш разговор, начавшийся с Теодицеи, обернулся в противоположную сторону. Да, мы пришли к пониманию того, что не всегда Теодицея уместна, не всегда она помогает в данной ситуации. И порой содействие, соприсутствие, как вы сказали, да, оказывается более значимым и более христианским, что называется, да, как бы это ни звучало сейчас из моих уст. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за этот разговор, за то, что мы поговорили об очень актуальных темах, потому что зло случается, и случается в больших масштабах иногда, и люди задаются вопросом, почему оно случается. Может быть, этот вопрос не всегда и уместно задавать, а может быть, нужно что-то делать. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Игорь Николаевич Зайцев, философ, академический руководитель направления теология в Русской христианской гуманитарной академии имени Федора Михайловича Достоевского.
0: Большое спасибо. И, простите, обращаюсь к слушателям. Если вам любопытно продвинуться в своем теологическом образовании, приходите к нам. Мы будем рады видеть вас в числе наших студентов.
1: Всего доброго.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Йоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера. Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цицава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный». Это дело Божье. «Милости хочу», — говорил он, — «а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальном служении в Санкт-Петербургской епархии. У микрофона Елена Обламская. Сегодня наши гости замечательные. Это иерей Владислав Туманов, небезызвестный слушателям радио «Град Петров», клирик храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменского храма. И молодые люди, очень даже молодые люди, Доминика Котлярова и Артём Балакирев.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот таких гостей привел отец Владислав сегодня. Да. Это, конечно, не случайно, как вы понимаете, потому что говорить мы будем в данном случае о летней жизни организации, которая называется «Национальная организация «Витязей». И, насколько я понимаю, отец Владислав, история вашего детства, она началась с этой организации, так ведь?
2: Да, действительно, вы правы, что моя осознанная жизнь и в церкви в том числе началась именно со знакомства с нашей организацией. Но мы можем мой какой-то личный опыт перенести на чуть попозже, а сейчас я немножко представлю поподробнее наших ребят и расскажу, почему мы пришли к такому составе. Артём и Доминика — это ребята, которые помогают в нашем служении, в служении молодежи, и являются начальниками и помощниками начальников отрядов при храмах нашей епархии. Артём помогает при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком.
4: Да.
2: А Доминика при нашем храме Рождества на Предтечи Чесменский ведет отряд девочек, а у нас они называются вожатые. А я вот уже несколько лет являюсь духовным руководителем Санкт-Петербургского округа Витязей. Такая есть у нас должность.
1: Вы сейчас перечислили такие должности, что я удивлена, перед на мной сидят молодые люди, а они уже занимают руководящие посты, что называется. Поэтому рассказывайте поскорее, как устроена эта организация, что там есть и должности, и форма есть, потому что ребята нарядные, в красивой, яркой форме, и гимны у вас есть.
2: Да.
1: Очень большая.
2: Ну, я думаю, что мы будем по порядку рассказывать.
1: Да.
2: Об устройстве нашей организации у нас расскажу я.
1: Давайте.
2: Наша организация, действительно, она мыслилась так, немножко затронем историю, как такая околовоенная организация. История начинается, нашей организации, с эмиграции. Тогда уж тоже здесь об этом скажем, что известные период нашей истории, нашей страны, был связан с тем, что многие люди, которые были неравнодушны и любили нашу страну, любили нашу церковь, были вынуждены уехать. И вот создается такая организация во Франции. Целью ее ставится сохранить, в первую очередь, любовь к церкви, любовь к родине и язык. Как мы все знаем, что происходит ситуация, когда люди уезжают жить в другую страну, да, они достаточно быстро ассимилируют. А здесь была такая задача сохранить эту культуру с целью, что когда-то это все закончится, и они смогут вернуться назад. Знамена нашей организации смогут вернуться назад. И поэтому для такого и с одной стороны и управления, с другой стороны и интереса молодежи, основатель нашей организации Николай Федорович Федоров придумывает систему должностей, в том числе и иерархию. Иерархия наша, но если идти сверху вниз, то это ответственный руководитель нашей организации. Он выбирается один раз на 4 года. Правом выбора обладают витязи и вожатые, давшие торжественное обещание. А дальше уже делятся на округа. У нас витязи есть не только в Санкт-Петербурге, в России, например. Если мы говорим о России, то не только в Санкт-Петербурге. Это и Нижний Новгород, и Москва, и Байкал. То это Республика Бурятия, и в Иркутске там тоже есть отряды такие достаточно большие, и у них тоже системно проходят сборы. И у каждого этого округа есть свой начальник. Вот у нас есть начальник округа, а дальше округ делится на дружины. Формально дружины закреплены за какими-то храмами. Но, может быть, у одной дружины несколько храмов. Точнее, я скажу так, что нет обязательного какого-то закрепления за храмом. Но в нашей епархии так исторически сложилось то, что витязи нашли свой приют, в первую очередь, это у каких-то приходов. Вот вы слышали уже и про наш храм, и про храм в Рыбацком, Артём сказал. А дальше уже дружина делится на отряды. И дружины, и отряды носят имя, как мы говорим, говорит наш устав, какого-то шефа. Это может быть и святой нашей церкви. По уставу положено, чтобы это был святой именно Русской Православной Церкви.
1: И кто же покровители святые? Именно витязи?
2: У витязи, конечно. У витязи есть вообще как организация свои покровители, выбранные еще были давным-давно, опять же, нашим основателем. Это святой благоверный Александр Невский и святая равноапостольная княгиня Ольга. Александр Невский считается покровителем именно витязей, мужской половины нашей организации, а княгиня Ольга – покровительница вожатых. Девочки.
1: Вожатые – это девочки.
2: Девочки, да. Доминика, наверное, потом расскажешь, почему именно вожатые называются у нас девочки. Мы не говорим, нет, у нас в лагере, например, если мы будем говорить о лагере, нет девочек. У нас есть вожатые.
1: Вожатые.
2: Для нас это принципиально. Вот. И отряд точно так же может, как я сказал, носить имя святого, а может носить имя какого-то исторического деятеля, важного для нас, для витязи, для нашей истории.
1: И, может быть, все равно чуть-чуть еще истории, почему же был выбран такой военный стиль, почему именно? То ли, может быть, тогда в русской эмиграции было много офицеров военных, они хотели тоже передать эту выправку. Митрополит Антоний Суржский, юбилей которого в этом году отмечается, он имел в своем облике много офицерских военных знаков. Он был человеком очень дисциплинированным, организованным, подтянутым, и то, что даже он носил этот ремень, армейский ремень. Ведь он тоже был витязем. И потом, как мы знаем, он пребывал в лагеря витязи и общался с детьми, и воспитывал. Откуда все-таки вот эта линия военных? Артем знает?
3: Ну, чуть подробнее, да, могу рассказать я. Вообще началось все с 1926 года, когда, собственно говоря, Николай Федорович Федоров решил основать одно из русских молодежных движений, ну, как раз-таки, если мы рассматриваем Францию.
1: Это именно в Париже было, да?
3: Да. И что касательно его деятельности, то он всю свою жизнь на протяжении скольких-то лет, лет 30, наверное, точно, если не больше, вот, он проводил с молодежью как-то вот свои дела, вот, вел также активную жизнь, ну, не только внутри каких-то там отдельных приходов или, возможно, тех же школ. Он также особенно хотел сохранить не только культуру, вот, но и целостность нашей истории. Ну, конечно же, это воспитывалось все в таком русском православном духе. И, соответственно, где-то ближе уже к 34-му году витязи вообще состояли в РСХД. Вот это русское студенческое христианское движение. В 34-м году он витязи выводит конкретно уже как отдельную особую организацию. И там уже начинается наша отдельная история. Вот. Но, однако же, если рассматривать военный стиль, как вы вот уточнили насчет подтянутости, стройности и тому подобное. Если касаться отдельно каких-то военных навыков, то в то время, как мы знаем, началась Вторая мировая война, ближе к концу уже. Многие люди ушли на фронт, особенно витязи, там кто-то даже пал смертью храбрых. Вот, возможно, там некоторые помогали при госпиталях или еще где-то. Поэтому, скорее всего, за счет этого была такая подтянутость и, возможно, там уже, грубо говоря, на месте, вот, в каких-то отдельных местах воспитывалась уже стойкость, возможно, любовь, проявление любви к ближнему, ну и тому подобное.
2: Да, ну я бы добавил еще про, почему такая военная принципиальность есть у нашей организации, почему со временем это не стерлось и никуда не девается. Дело в том, что у нашего основателя даже был спор, вот Артем упомянул о том, что витязи откололись, ушли от РСХД, и это же не было просто ушли, да, это был раскол, серьезный раскол.
1: То есть это было не из-за возраста? Я так полагала, что это...
2: Это было именно из-за педагогической модели. И наш основатель Николай Федорович Федоров был вызван на круг чести, и где там присутствовали такие известные люди, как отец Василий Зинковский, такой основатель, наверное, православной педагогики. И ему было сказано, что да, заниматься молодежью – это хорошо, это правильно, но зачем вся эта военщина? Зачем вот это направо, налево становиться? На что он сказал, что я живу и воспитываю детей в том духе, чтобы они вернулись, хотели вернуться на родину к себе. И не факт, что мы вернемся с голыми руками. Возможно, придется взять и штыки в руки, чтобы вот эта молодежь была готова. Поэтому мы оставляем это военное дело у себя и никуда от него не отказываемся. Для него это было принципиально. То есть не просто, как, например, у скаутов, да, у них же тоже есть форма, тоже есть строй.
1: Строгая дисциплина. Иерархия, да. У них все это есть.
2: Да, но вот это вот наши такие околовоенные чины, погоны, остаются нам принципиально, знамена, и строй никуда не девается. Потому что, ну, так исторически сложилось. Для нас, для Николая Федоровича Федорова это было важно. Он был готов и понимал, что Витязь должен быть готовым сражаться за свою родину, в прямом смысле.
1: Что зиждется в основах духовных, христианских среди витязей? Можете об этом рассказать? Что же основополагающее для всех, и вы все это знаете и живете с этим? Какие принципы?
4: Ну, наверное, правила витязей вожатых. У нас есть вот как раз-таки правила витязей вожатых, которые составлены по заповедям Божьим. Вот, просто сформулированы более для детей. Вот, и мы их учим, все их знают и стараются выполнять.
1: А что касается патриотических настроений, здесь какие присутствуют, может быть, девизы у вас?
3: Ну, у нас, конечно же, есть девиз, вот, и там как раз-таки включены слова «за веру», вот, вообще полностью он звучит «за Русь, за веру». И, соответственно, еще при Николае Федоровиче Федорове, ну, это не то чтобы было введено, а, скорее всего, просто с Богом идти как бы легче, и без него, по-моему, сейчас никуда. В соответствии с этим витязи приближены к церкви, соответственно, с этим берут на себя какие-то обязательства и по, если можно, да, конечно, сказать, каким-то требованиям или правилам делают свои начинания.
1: Вы произнесли слово «делать», Артём. А что вы делаете? Что в практической жизни происходит? Как часто вы собираетесь с отцом Владиславом, например? Как часто вы видитесь?
3: Обычно в Чесме проводятся сборы по воскресеньям. Вот. После литургии также обычно витязи-вожатые приглашаются принять участие в каких-то церковных делах.
1: Но церковные дела — это что?
3: Это, ну вот, например, я привел ту же самую литургию.
1: То есть быть на литургии, да, присутствовать,
3: да, конечно,
1: помолиться
3: же.
1: Или что-то помочь в устроении храма?
3: Как уже ранее было сказано, в детях также воспитываются, принимают участие духовное воспитание их, и в соответствии с этим, приходя вот на литургию, есть уже какие-то помыслы. Понятное дело, что благодаря этим помыслам дети, собственно говоря, уже начинают что-то смыслить, может быть, наоборот, переосмысляют какие-то действия. Вот. И начальники, и вот духовный тот же самый, например, руководитель, тоже как-то наставляет, возможно. И потом у них это все формируется, и в соответствии с этим также можно как-то сформировать личность в будущем.
1: Это стержень, понятно, что объединяющее всех вас, это, конечно, событие, это литургия, поэтому воскресенье. В такой практической жизни, которая вне этого события, чем вы занимаетесь?
2: Сейчас пока ребята вспоминают о наших занятиях, чем мы занимаемся, и вспоминают про походы, про лагеря, я расскажу немножко так основное служение наше, да, вот потому что у нас же, вы видите, что в нашей организации это не только молодежь. То есть есть еще люди, которые остаются, и будучи уже сами родителями, будучи уже сами там, крепко стоящими на ногах, имеющие свое какое-то дело, работу, они не уходят никуда из организации. Да? Вот здесь начинается служение. И здесь все кроется в истории про педагогическую модель нашей организации. Ведь Витязь занимается молодежью. Как, ребят, как сказал Артем и Доминика, что это мы учим любить церковь и учим любить свою родину. Именно правильно любить. Не просто такой ура-патриотизм оголделый, да, а именно любить ее как культурную составляющую, как знать свою историю. И не просто ту историю, которую рассказывают в школе, а знать ее достаточно шире. И это все происходит на базе вот этой вот педагогики скаутской. Скауты могут сказать, что это принадлежит нам, да? Что такое молодежь?
1: То есть в этом вы близки со скаутами?
2: Да, в этом мы близки, безусловно. Когда ребеночек становится уже подростком, то он от мамы старается держаться подальше. И для него в этот момент становятся важны люди, которые вокруг него. Ну, я имею в виду сверстники, которые вокруг него. Поэтому у нас появляются какие-то там субкультуры, поэтому у нас появляются зеленые волосы, татуировки, какая-то неформальная одежда, серьга в каком-то неправильном месте. Да? То есть подростку важно себя с кем-то, с чем-то ассоциировать, что я часть твоей культуры. Не такой, как вы, взрослые, но часть твоей культуры. Вот витязи создают вот эту прекрасную компанию, хорошую компанию, которой хороший подросток, ну, это не важно, может быть, и плохой подросток, но может себя ассоциировать. Ему важно вот быть в каком-то сообществе. Есть еще одно качество у этого сообщества. У этого сообщества должен быть обязательно лидер, какой-то неформальный лидер. Поэтому дальше витязи стараются делать таким образом, чтобы начальником отряда был не просто какой-то взрослый дядя или учительница, которая там с понедельника по пятницу в школе ведет урок истории, а в воскресенье приходит еще и к витязям, продолжает там свой урок истории вести. А чтобы это

0: И ребенок, вчерашний ребенок, который сегодня становится подростком, и маме говорит, что вообще-то не хочу с тобой идти в храм в воскресенье на службу, мне это все надоело, это вообще все не про меня, идет в храм в воскресенье на службу сам по себе. И, может быть, этот храм отличный от тот, в который ходит мама, потому что там собираются витязи, потому что там ждут его друзья. И наши там отцы-основатели, и я думаю, что я никого не обижу, да, если скажу, что вот подросток, он ходит в храм не всегда, потому что там какое-то благоговейное состояние он пребывает, да, или там красиво поет хор, или он там осознанно готовится к причастию, а ему нужна приманка. И этой приманкой является витязи, это хорошая компания. А потом в дальнейшем, когда уже этот период пройдет, он, возможно, останется с нами. И у него не будет такого антагонизма против церкви. Да, вот мама водила, поэтому я не буду. Я ходил сам. Тот же самый Антоний Суджевский, который вы упомянули сегодня, он же пишет в своих воспоминаниях: «Господи, как мне эти службы надоели. Я старался вздохнуть кадильного дыма поглубже, чтобы упасть в оморок, и, наконец, это бы все закончилось». Это как раз про тот период, когда он тоже был витязем. Но, тем не менее, он был все-таки с этими ребятами и понимал, он, конечно, не понимал, что происходит. Вдохнуть кадильного дыма поглубже и упасть в оморок. Вот что ему нужно было. Но он шел на службу, он был частью церкви.
1: Мне хочется все равно узнать, что происходит в этом сообществе.
0: Давайте, надо рассказать.
1: Потому что, да, Артем, Доминика, вот вы приходите в воскресенье, состоялась литургия, ну, взрослые обыкновенно, они идут на трапезу или общаются. А с вами-то что происходит в этот воскресный день? Вы тоже как-то общаетесь, или у вас есть какие-то занятия, может быть, по истории, по краеведению или что-то иное? Или вы готовитесь к лагерю? Жизнь-то какая у вас происходит? Или, может, вы в гости идете к кому-то из вас?
2: Ну, вот если рассматривать именно жизнь дальнейшую после пребывания на литургии, то в некоторые дни, соответственно, проводятся сборы, или же дети, наоборот, своими какими-то отдельными компаниями, может быть, или конкретно каким-то отрядом могут посетить, не знаю, ту же самую, например, какой-то музей вместе, или же, например, сходить в кино. Может быть, у них вообще какая-то беседа проводится насчет как раз-таки Евангелия, Слова Божия, или же просто беседы с духовником. Также, понятное дело, они могут проводить свое время активно, например, на свежем воздухе, там играя в какие-то спортивные игры, возможно, придумывая какие-то отдельные свои истории. Вот. Ну и, соответственно, вот этот вот круг лиц, он отличается каким-то таким своим своеобразным сплочением. У ребят есть свой общий какой-то интерес. Они готовы друг друга выслушать, понять. Вот. Ну и в соответствии с этим, возможно, даже помочь чем-то. Как вот у нас одно из правил витязи, как раз-таки говорится, помощь витязя быстрая.
1: Как?
2: Вот. Помощь витязя быстрая. Вот. И основываясь на этом, в принципе, складывается вот этот круг лиц.
1: Вне воскресного дня вы можете друг другу позвонить? Доминика, есть какие-то у вас контакты,
3: вот,
1: необходимость?
3: Если говорить конкретно про воскресный день и про 14-ю дружину, которая находится в Чесменском дворце, у нас сначала, вот когда начинается сбор, мы всей дружиной, всеми отрядами читаем Евангелие с отцом Владиславом. Вот. Потом мы расходимся, и у нас есть программа. Каждый сбор, она разная. То мы изучаем историю. Обязательно после вот теоретической такой части мы играем, пьем чай, делимся тем, что вот интересными всякими вещами, которые прошли у детей на неделе. И начальники рассказывают, и дети. Часто дети сами придумывают программу для сборов, делают какие-то игры, которые, может, они где-то узнали в школе, там, на площадке, там, даже детской. Стихи рассказывают. А начальники им всегда в этом помогают.
1: Стихи рассказывают в том смысле, что я на этой неделе прочитал вот такой сборник поэтический, хочу поделиться.
3: Да.
1: Или придумана уже заранее какая-то тема,
3: вот,
1: и все готовятся.
3: Как вы сказали, помимо воскресных дней у нас еще есть лагеря, где очень часто у нас проводятся костры, а перед тем, как вот провести это такое мероприятие, где у нас сидит весь лагерь, и мы общаемся, играем, и перед тем, как провести костер, мы обязательно ставим сценки, либо песни, и дети всегда это придумывают сами. И процесс, вот во время процесса придумывания сценки или написания стиха, или там песню вместе придумали, это и процесс всем весело. И когда они представляют, тоже. Всем очень хорошо.
1: А какие темы сценок? Это что, театр? Вы берете какую-то сказку, рассказ? Или это капустник? Кому

0: что исполняется 15 лет, и вы все хотите поздравить с
1: юбилеем. Обычно каждый лагерь у нас на определенную тему. То у нас Александр Невский, его подвиги. Вот в этом году будет про Пушкина, насколько мы знаем. И Псков, он же... У нас лагерь в Пскове проходит, Кутузовский лагерь «Русь». И мы часто выезжаем в Псков и в Пушкинские горы, где как раз-таки жил Пушкин, смотрим на его усадьбы, места, где он похоронен. И ну, для детей экскурсия — это же так. Обычно это интересно взрослым, но всегда это откладывается очень. Вот эта природа Пскова и... Пушкин, все же читали его поэзию, интересно посмотреть даже самым маленьким детям на места, где он жил, природу, где он находился, проводил свою жизнь.
0: Сколько лет самому младшему из вас?
2: Ну, лагерь берут с 8 лет. 8 лет считается тот возраст, когда ребенок уже может немножко сам за собой ухаживать, и ручки помыть, и постельку заправить. Какой-то такой возраст у нас считается. Наш опыт подсказывает, что это такой возраст младенческого осознания того, что ты уже можешь без мамочки быть какое-то продолжительное время. Может быть, иногда плакать, тосковать, но все-таки как-то тянуться за всеми. Поэтому самым младшим из 8 лет. Про костры немножко дополню Доминику. Что у нас, правда, костры тематические бывают. И не обязательно это тема лагеря, а тема, например, вот мы приезжаем в лагерь, у нас будет первый костер, он всегда посвящен открытию. Каждый отряд должен придумать себе название в рамках вот темы лагеря, как сказала Доминика. А там уж какая фантазия будет у ребят. В общем, фантазия не ограничена. И вот эта вот сценка на эту тему. Ты должен себе придумать название, девиз и показать, немножко обыграть то, что ты сказал. Дальше будет праздник Петра и Павла. Мы стараемся в этот день тоже устраивать костер. И там вообще интересная тема такая. Мы события, какие-то связанные с жизнью апостола Петра и Павла, делим на маленькие кусочки, раздаем отрядам. Иногда это бывают вырезки из детской Библии. Ребята читают их и пытаются обыграть. Вот из того, что есть, придумать себе наряды театральные, и выучить речи, и иногда бывает очень творческий подход.
0: Еще бы. Да кроме того, я вас слушаю и думаю, так вы, наверное, себя чувствуете достаточно просвещенными людьми в смысле христианской истории. И не всегда это бывает во внешнем мире, что люди об этом знают или знают достаточно хорошо, а вы уже в таком возрасте уже просвещены. Вы сами это ощущаете? Вы слушаете радио, телевизор, смотрите одноклассники ваши. Вы чувствуете немножко эту разницу или нет?
3: Ну, на самом деле, когда ты вот пребываешь в обществе, где касательно Бога, и когда выходишь в иной свет, например, те же самые посещения каких-то школ, там, не знаю, колледжей, или же отдельных каких-то мероприятий, возможно, то вот та атмосфера, которая происходит обычно с Богом или вот рядом с церковью, значительно чувствуется особой какой-то, ну, таким приливом, возможно, света, вот, доброты, любви, что ни у кого нет никакого презрения, все готовы друг другу помочь. Доброжелательность, конечно же, везде, ну, приветствуется, вот. Однако же не скажешь это про современный мир, где каждый хочет на чем-то нажиться, возможно, сделать какую-то подлость или еще что-то. Многие не понимают вот этого и стараются только вот сделать, наоборот, лучше себе, но, по сути, не осознают того, что делают, наоборот, хуже.
0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на неделю в нашем разговоре с Иереем Владиславом Тумановым, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи Чесменским храмом, и его спутниками Артемом Балакиревым и Доминикой Котлеровой, витязями, участниками национальной организации «Витязей». И надо сказать, что и отец Владислав-то тоже витязь, конечно же. Программу подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

Это дело было так. У нас был урок. Труд. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю. Кто как сообразит. Я взял картонку, склеил ее зеленой бумагой, посередине прорезал щелочку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листиков. Подогнал, подклеил, подровнял и на первом листике написал «С 1 маем». Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. И Раиса Ивановна поставила мне 5. Она сказала, мне нравится. И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь. А Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит, наляпана, и поставила Левке 3. А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу. И когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке пошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим, и он один раз подарил мне монетку с дыркой. Еще обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. Я подошел к Левке и сказал: «Эх ты, ляпа!» И состроил ему косые глаза. И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз. Так здорово поддал мне Левка. Капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. Он очень медленно затачивался. Но я все точил и думал, как я приду завтра в класс, и мой верный кинжал блеснет перед Левкой. И я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь. И я скажу: «Извинись!» И он скажет: «Извини!» А я засмеюсь громовым смехом вот так. Ха-ха-ха-ха-ха! И эхо
долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот. А девчонки от страха залезут под парты. И когда я лег спать, то все ворочался сбоку на бок и вздыхал, потому что мне было жалко Левку. Хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой. Я сжимал его рукоятку и чуть не стонал. Так что мама спросила: «Ты чего там кряхтишь?» Я сказал: «Ничего». Мама сказала: «Живот, что ли, болит?» Но я ей ничего не ответил. Просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю. Утром я ничего не мог есть. Только выпил 2 чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу. Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтобы удобно было достать. И перед тем, как войти в класс, я долго стоял у дверей и не мог войти. Так сильно билось сердце. Но я все-таки себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда. И Левка стоял у окна с Валериком. Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель. Но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал: «На!» И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне и вовсе не нужно было, чтобы он говорил. Просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда, даже удивительно. Я сказал: «Хорошая какая гильза!» Взял ее и пошел на свое место.

0: заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче! Давай заноси! Правее! Левее! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь!» И когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать!» И ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахло морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку.
1: «Смотрите, а на елке сыски висят!»
0: «Сыски!» Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково. Но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Мишка держался руками за живот, как будто ему было очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха, сыски!» А я, конечно, поддавал жару. 5 лет девчонке, а говорит: «Сыски, ха-ха-ха!» Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо, сыски!» И стал икать: «Ик, сыски, ик, ик, умру от смеха, ик!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его к себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга. Я сошел с ума, я орал: «Девчонке 5 лет! Скоро замуж выдавать! А она сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо.
1: «Я правильно сказала. Это у меня зуб вывалился и свистит. Я хочу сказать «сыски», а у меня высвистывается «сыски».
2: Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился. У меня целых 3 вывалилось, да 2 шатаются. А я все равно говорю правильно. Вот послушай. Хыхки. Что? Правда здорово? Хыхки. Вот как у меня легко выходит. Хыхки».
0: Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих:
1: «Неправильно! Ура! Ты говоришь хыхки, а надо сыски!»
2: «А Мишка, именно что не надо сыски, а надо хыхки!»
0: И оба давай реветь. Только и слышно: «Сыски! Хыхки! Сыски!» Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба не правы. Ведь это же очень простое слово.
2: Я остановился на лестнице и внятно сказал:
1: «Никакие не сыски,
2: Никакие не хыхки, а коротко и ясно. Фывки. Вот и все.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучали вариации для клавира «Ре мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Россия 20 века. Она неоднозначна, многогранна, удивительна. Ее история неисчерпаемая. Эту историю мы видим каждый по-своему, каждый со своей точки зрения, каждый со своей оценкой. Рассматривая сейчас, недавно ушедший век, мы пытаемся уловить связи с веком наступившим, сделать какие-то выводы для себя, для поколения наших детей, внуков, передать им найденный нами опыт. И вот начать передачу сегодня мне хочется с небольшого отрывка из книги «Когда наши дети выросли» Роса Кэмпбелла и Гэри Челмена. Наследие – это достояние, передаваемое от одного поколения к следующему. То, благодаря чему наши потомки помнят о нас. В юридическом смысле наследство – это личная собственность, передаваемая согласно завещанию. Однако значение его обычно больше, нежели просто материальное. Наше наследие окажет огромное влияние на жизнь тех, кто будет после нас. Наследие прошлого влияет на будущее семьи. Все мы знаем семьи, состоявшиеся хорошей репутацией. Это унаследованная доброта, честность, порядочность, достойное поведение и многое другое. Все мы знаем счастливых людей, получивших такое положительное наследие от своих родителей, и видим, какие огромные преимущества оно принесло им в смысле самооценки и эмоционального благополучия. Итак, наследство, наследие. Что мы оставляем наследство нашим детям? Что было оставлено нам? Вот на эту тему мы сегодня и поговорим с гостем нашей студии. А в гостях у нас Марина Александровна Митрофанова. Здравствуйте, Марина Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Мы очень рады вашему участию в этой передаче. Я хочу узнать ваше мнение. Как вы думаете, стоит ли нам изучать наследие наших предков? Стоит ли? И если да, то для чего?
2: Я думаю, что общим местом будет утверждение, что изучать стоит. Я бы хотела сказать о другом. Вопрос о духовном наследстве. Каждый человек решает для себя сам, как абсолютно все на этом свете. Наследство можно востребовать, а можно не востребовать. Вот этот выбор человек делает сам. Задача, я думаю, того, кто это наследство оставляет, просто воспитать в наследнике потребность в этом наследстве. Потому что 20 век нам показал, что наше наследство, духовное, культурное, историческое, не востребовано. И, в общем, ничего страшного как будто не происходит. Мир продолжает жить, и очень даже успешно. Поэтому говорить о том, что мы должны изучать это наследство, нас сразу спросят, а зачем? Нам и без него хорошо. Но это вот вопрос из серии, вот как вопрос о том, зачем верить в Бога. То есть хотите – верьте, хотите – нет. Вот наследство – то же самое. Хотите – востребуйте его, хотите – его принимайте, изучайте, и тогда оно вас обязывает. Или вы его не востребуете, вы живете по законам, которые мы пока не знаем. Вот мир надвигается новый, мы пока не знаем его законов. И поэтому тот, кто рискует отказаться от наследства духовного, исторического, культурного, он делает какой-то свой выбор. Это его право, что за этим стоит и как будет дальше. Вот я, например, не знаю. Глобально я, да, соглашусь, все же с этим согласны. Да, надо изучать, надо принимать это наследство, востребовать. А вот мое частное мнение, а я не знаю. Потому что очень многие скажут, что а зачем нам хорошо и без него?
1: И тем не менее, вы все-таки пошли путем изучения своего наследия, да?
2: Вы знаете, я бы не сказала изучение, потому что для меня это просто образ жизни. Для меня это выбор, как вот любой человек же делает выбор. Ведь вот никто не заставляет, например, человека совершать какие-то вещи, ну вот, я не знаю, ходить в церковь, никто не заставляет. Он делает выбор, или ходит, или не ходит. Он или верит в Бога, или не верит. Это его потребность. Вот то же самое и вот это самое востребованное наследство. Это тоже потребность. Если она есть, человек счастлив, с моей точки зрения. А уж как это, я не знаю. Кому-то это дается, наверное, может, от семьи идет, Богом заложено там от рождения, кто-то вот путем каких-то умозаключений приходит. Это тайна, я не знаю, как ответить на этот вопрос.
1: Наш город, Санкт-Петербург, город относительно молодой, да? И в основном люди, которые здесь живут, в общем-то, их предки сюда приехали из каких-то мест. Вот как вы сейчас сказали, не все имеют потребность проследить вот эти ниточки, которые привели их предков вот в этот город. Вы решили отследить, Кто были ваши предки? Где они раньше жили? И почему они сюда приехали? Вот так я вижу, например, вот ту тему, которой вы занялись.
2: Я немножко иначе это как-то вижу, потому что я не могу сказать, что я занялась. У меня такое ощущение, что я жила с этим всю жизнь. Просто у меня была очень такая традиционная семья, и поскольку они были люди верующие, то для них не было мертвых, все были живы. Прадедушки, прапрадедушки, прабабушки, прапрабабушки, все, что с ними связано, какие-то семейные предания, смешные истории или ужасные истории, или какие-то личные переживания. Это все озвучивалось, это передавалось. Вот они говорили между собой, мы всем присутствовали, передавалось нам. Это вот как пение народных там и духовных песен. Оно звучит в доме, оно воспринимается младшими. Поэтому у меня такое ощущение, что я выросла среди теней, но теней живых. То есть вот я очень хорошо с детства ощущала, что у Бога все живы. Это мне, наверное, помогло без особых сложностей воспринимать сначала историю своей семьи, а потом, поскольку у меня как-то вот это все расширилось, потому что семья большая, и очень много интересных людей, которые были с семьей связаны, все это расширилось. Помимо собственной семьи прирастала еще история других семей, история края. Сначала своего собственного места, где жили мои предки, потом это уже уезд, потом вот... Плохо знаю всю Костромскую область, я знаю, на мой слабый, не подкрепленный особыми изысканиями уровень, я достаточно так вот знаю только северо-восток. Это такое глухое Заволжье, то, что называли раньше Северной Фиваидой, вот где была масса подвижников, учеников Сергия Радонежского, которые уходили в дебри, в леса, и там основывали монастырь за монастырем, забираясь все севернее, севернее, севернее. Но самые такие на слуху, вот известные, это, конечно, Макарий Онжинский, Авраамий Городецкий, Яков Железноборовский, Пахомий Нерехский, Апаисий Галичский, там, ну вот много можно назвать. И вот этот край, который был, ну вот... Ими освящен, их присутствием, созданием маленьких монастырей, больших. Я могу только говорить вот конкретные вещи, которые связаны с местом, которое я прилично представляю. У меня все это в основном или устные предания, какие-то сохранившиеся рассказы, письма, потому что в этом благословенном краю люди жили с убеждением, что они живут не на один день, когда нужно срываться, все бросать и куда-то там перемещаться. А жили там на века, поэтому там в домах ничего не выбрасывалось. И хотя, в общем, крестьянство считается сословием бесписьменным, это совершенно не так. Ну, может быть, мне повезло, потому что вот я когда читаю справочники или какие-то там произведения художественные и научные о том, какое было поголовно безграмотное население, мне очень трудно в это поверить, потому что у меня были грамотные абсолютно все. И бабушки, и прабабушки, и прапрабабушки. У меня сохранились письма моей прабабушки 4-го года. К сожалению, я его не стала прихватывать, потому что это до 17-го года, а я так сочла, что интереснее по теме передачи все-таки после 17-го года. Там такие фигуры риторические, совершенно свидетельствующие о том, что человек очень даже был грамотный.
1: И при всем при этом она была из крестьянок, да?
2: Да, она. Они сюда, когда приехали, дедушка, у меня работа прадедушка на Адмиралтейском заводе, а она, видимо, не получилось здесь как-то закрепиться, она вернулась обратно. А он был уже потом в качестве отходника, то есть уходил на заработки и возвращался обратно. Письма, книги, которые были у нас дома, например, в издательстве Девриена, такой был замечательный в своё время писатель Сергей Минцлов, он умер в эмиграции, но наверняка на слуху охотники за книгами, у него есть замечательная книга о том, как он ездил по старым усадьбам и собирал сохранившиеся библиотеки, и, в частности, у него есть классическая детская вещь «Война оловянных солдатиков», книги, которые вот, дедушка у меня по ним учился читать. То есть я не хочу сказать, что вот это самое крестьянство было совершенно такое дремучее. Нет, оно было письменно, они писали письма, писали стихи. Вот я принесла, к сожалению, поздние образцы, люди, выходцы оттуда, и уже в зрелом возрасте они, освободившись от житейских пут, их потянуло на поэзию. Но это все равно интересно. Я не уверена, что это сочинил он сам, все-таки я не верю в это. Скорее всего, это было переписано с какого-то лубочного листка. Дедушке моему было 15 лет в 14 году. И вот есть у меня стихотворение, написанное со всеми ятями, на бумажке, там, и со всей орфографией соответствующей. Стихотворение заканчивается, и подпись «Александр Невский». Это немножко смешно, дедушку моего так звали. Я не думаю, что он его сам сочинил, хотя, судя по безграмотному стилю, может быть, и сам. А может быть, это лубочное издание.
1: Вы его не помните, давно. Да, на памяти?
2: Ну, впереди всей рати русской, впереди своих полков выезжает из разведки. Нет, я не помню. Очень длинное и очень забавное стихотворение. То есть это были люди, которые жили совершенно полноценной культурной жизнью. Выписывались книги, например, «Остался», «Квиточек». Сейчас посылаем наложенным платежом. Вот это было то же самое. Адрес Невский, 49, издательство «Православная энциклопедия». Прошу выслать наложенным платежом очередные 3 тома по адресу Костромская губерния, ну и так далее.
1: Удивительно. То есть крестьяне вот писали...
2: Это я говорю о своей семье. Вы знаете, впервые с фараром я познакомилась в деревне, в детстве, потому что там фарар был. Жизни 3 святителей, вот, Григория Великого, Василия Великого. Вот, и потом там было, например, издание совершенно замечательное, первоисточника «Ромео и Джульетта». Я забыла, какой-то итальянский автор. Вот это там было, и все это читалось. И очень даже интересно интерпретировалось в пересказе. Потом было очень много людей музыкально образованных. Это я не имею в виду только свою семью, потому что как раз у меня музыкально они образованными не были. Они играли, как основная масса, со слуха.
1: А вот чем играли?
2: Играли на всем. Гармонь, балалайка, мандолина, все то, что было доступно. Вот был такой у нас замечательный регент. Он умер от голода в Магнитогорске в 30-м году, высланный. Вместе с матушкой. Это такая отдельная история, потом расскажу. Зарабатывал он тем, что он был кузнецом. По сельской местности это очень такая хорошая профессия. Фамилия у него была Кузнецов, соответственно. Но при этом у него дома стояла физгармония, у него была скрипка, камертон, и ноты, разложенные по голосам, по ему принадлежащие, как регенту, вот они у меня сохранились от бабушки, которая с ним была связана. С моей точки зрения, это очень глубокая культура. Все-таки играть на физгармонии – это... Ну, это почти фортепиано по сельской местности. Это вообще-то очень так. То есть я хочу сказать, среда была очень культурная. Вот она была крестьянская, земледельческая, абсолютно. Все там коровы, лошади, все это хозяйство. Ну, там, конечно, хлеб не растет, там очень холодно, но там растет то, что там овес, ячмень, лен. Гречиха, вот то, что там сажали, все это требовало рук. Скотины огромное количество у всех, значит, тоже руки. И тем не менее, как-то вот им хватало сил на то, чтобы еще жить, отвлеченные от земных забот жизнью. Я не говорю только о своей семье, я вот окидываю мысленным, так сказать, взором людей, которых я помню. Книга была нормальным явлением в доме. Неграмотных я просто не знала. Единственное, прадедушка был председателем волостного суда. И несмотря на то, что было потом покушение на сундук с бумагами, кое-что осталось. И вот есть прошение некоторых женщин, особенно во время войны, по поводу пособий, которые им полагались как солдатским вдовам, или просто вот у кого муж был на фронте, им полагались пособия. И вот они просили его написать им прошение там земскому начальнику. И вот там такая была фраза: «За неграмотную такую-то подписал такой-то». По деревням неграмотные люди были. В селе я таких не слышала. Вот эта градация село-деревня, она очень была заметна в то время.
1: В чем отличие села от деревни?
2: Ну, помимо чисто зрительного, в деревне нет храма, в селе храм. Вот уровень культуры другой, потому что село – это больница, это телеграф, это школа, это народный театр, библиотека, потребительское общество кооперативное, председателем которого был один из батюшек, такой замечательный родственник Василия Васильевича Розанова, Петр Николаевич Розанов, его брат двоюродный. Он там был настоятелем храма, и как человек, особо обладавший тем, что ему все верили и так далее, он был избран председателем вот этого потребительского общества, давал устав этого общества, брошюрка такая, там все очень так прописано, он утверждался губернатором. Это была полнокровная жизнь, там были базары, там были ярмарки, осенние особенно, на престольный праздник Рождества Богородицы была большая ярмарка. Жизнь была, ну, такая, она была очень развита. Дело было не только вот в том, что там пахали, сеяли, ничего не видели, кроме физического труда. Вот Ефим Чесняков, знаменитый художник, который был вот открыт в 70-е годы, когда он вернулся в разруху гражданской войны к себе в Шаблово, это от нас, конечно, прилично, но уезд один, Кологривский, он писал в Академии художеств, я не помню художнику, кому он писал, но меня поразила одна фраза в его письме. Он пишет о том, что вот вынужден вернуться из Питера, из Академии художеств, к себе домой и заняться, чтобы жить просто хозяйством. Физическая работа губит любые духовные начинания. Я с этим абсолютно согласна, потому что если бы, вот перескакивая уже попозже, в 20 век, из благословенной первых там 15 лет, в последующее, можно сказать, что

0: Много ситуаций, когда, например, человек духовно опытный, духовно развитой, совершенно спокойно перемещался из своего крестьянского хозяйства в монастырь, неважно, там была эта женщина в женский, мужчина в мужской. Вот они родились земледельцами, а душа у них не лежала к этому. Они всегда выход могли найти. Они могли уйти от этого, если они этого хотели. А вот потом, к сожалению...
1: Они могли уйти только в монастырь или
0: в город? Нет, они могли
1: учиться. Учиться,
0: пожалуйста. Да? У моей бабушки был совершенно замечательный двоюродный брат Николай Кузьмич Малютин. Он не был очень хорошим христианином, и я не знаю, был ли он им вообще. Потому что в самом начале своего жизненного пути он совершил не очень хорошее деяние, об этом никогда не говорилось. У него очень рано мать умерла, в 13-м году. Даже были сделаны попытки его усыновить, но отец не согласился все-таки его отдать. Ему помогали очень учиться, то есть помогали материально, чтобы он выучился. И он действительно достиг очень больших высот. Он умер в 72-м году в очень больших чинах. Где-то он там за границей работал в посольстве. Я не вникала никогда. Очень была разница большая между бабушкой и тем, как он прожил жизнь. Хотя иногда он в старости к нам приезжал, и мы видели этого большого советского барина. А начинал он учиться в обычном начальном училище. И учился он так хорошо, что земский начальник этого округа, а им был такой барон Александр Эрта или Ерта, который был сослан вообще-то туда после событий 5-го года, когда крейсер, которым он командовал, сел на мель, а... Так это было все подано, что он специально его посадил на мель, чтобы революционные матросы там, в общем, что-то такое учинили. Это было, конечно, совсем не так, но человек пострадал, и вместе со своей женой они, значит, оказались вот в наших лесных дебрях. Там он занимался, например, открытием детского приюта, и был совершенно роскошный приют. Там был построен храм при этом приюте, сейчас там нет ничего. Даже фундамент. Барон был человеколюбивый и, увидев на очередных экзаменах такого толкового мальчика, решил ему помочь. И материально помогали, потому что наш Николай Кузьмич учился и попал в Москву. Но если человек работал в торговом представительстве, это понятно, что он имел приличное образование. Что ему не помешало в годы, когда быть бароном уже стало опасно, этого барона благополучно предать. И вот эта совершенно печальная история как раз и говорит о... Вот человек сделал свой выбор. Он очень хорошо прожил свою жизнь с точки зрения земного благополучия. Он достиг больших чинов, он много где был, он много что видел, и он много что имел. Но при этом, когда я его помню, в детстве он к нам приезжал, он тоже стал писать стихи. Понимаете, он всегда оставлял впечатление человека удивительно несвободного. Даже, я бы сказала, несчастного. Хоть, глядя на его барственный вид, никогда нельзя было предположить, что он несчастен. У бабушки был другой двоюродный брат, Николай Константинович Платов. Я с ним познакомилась мельком, потому что у нас он появился после многих-многих лет проведения в очень отдаленных местах, понятно где. И вот когда они сфотографировались, два брата вместе, это две судьбы, это надо видеть. Одно лицо и второе. У нас все крупные были в роду, и мужчины особенно, они оба крупные, и оба такие представительные. Но вот если у Николая Константиновича... Понимаете, вот он как-то вызывал уважение. И я даже была всегда при всем моем равнодушном отношении к некоторым, хотя я люблю старые фильмы, но к «Балтийскому небу» я отношусь с трепетом. Именно потому, что там играет Всеволод Платов, одного из героев летчика Серова, вот этот сын этого Николая Константиновича Платова, у которого за плечами очень тяжелая жизнь. И я так понимаю, что и актерская судьба этого бедного Всеволода тоже поэтому не очень сложилась. Что папа много лет провел в местах не столь отдаленных. Люди делали выбор. Они оба жили в Москве после 17-го года. Но вот у одного был сделан выбор забвения всего, в том числе и наследства, вот о котором мы так любим говорить. А второй выбрал, пусть это никому не нужно, но я выбираю, вот, потому что это мне нужно. Uh-huh. И он за это, понимаете, он не признал вообще ничего страдавшего. Просто была вот совершенно значительная прожитая жизнь.
1: Ну, давайте вернемся к нашей теме. Мы говорим сейчас о селе, в котором проживали ваши предки.
0: Предки, да.
1: Во-первых, как называется это село? Может быть, кому-то из радиослушателей тоже это о чем-то говорит
0: название? Я боюсь, что это никому ничего не говорит, потому что у нас, к сожалению, очень глухое место. Это бывший Кологривский уезд, сейчас это Парфеневский район. на село Матвеево. А Парфенево, которое теперь район, оно знаменито тем, что там родился такой замечательный писатель Сергей Васильевич Максимов. Вот «Куль хлеба», «Крылатые слова» — это он, автор этих книг. И кто-то, наверное, вот слышал или читал эти книги. Вот он родился в Парфенево. Вот тема — это Парфенево нашей знаменитости.

0: Хотя не только этим. На самом деле, когда-то это была вотчина Репниных. Она известна с 1633 года по документам, потому что в этом документе упоминается церковь существующая. Значит, можно предположить, что поселение еще раньше было основано. Там все очень древнее поселение. Вот, например, рядом есть село Успение Нейское. Оно документально известно с 1500 какого-то года. Пожар Костромского архива 1982 года, который находился архив, естественно, где? В Богоявленско-Анастасьевском монастыре. Вот теперь это монастырь, теперь все там благоукрашено и замечательно. А в свое время там прямо в храме нары, и вопреки всем пожарным этим самым архив. А что такое архив? Это бумага. И там еще тем более дыры, и все, достаточно было одной искры. В 1982 году там был страшный пожар, который, конечно, ухитрился уничтожить документы до 1917 года. Очень много, не все, но очень-очень много. Единственное, что вот, может быть, что-то было более самое ценное выбрано в Москву, Центральный архив древних актов, и, конечно, сохранилось. А так просто вот пробелы, они дают справки, что не сохранились, не сохранились. Само по себе оно примечательно Розановыми, примечательно Голубинским. Но самое главное, оно просто людьми примечательно, которые там жили. Сейчас, к сожалению, не о чем говорить. Я езжу все-таки каждый год. У меня очень печальное впечатление. У меня ощущение, что там жизни осталось лет на 10-15. Край пустеет, так же, как очень многие земли, но все то, что поближе к Волге, там еще как-то вот какая-то жизнь активизируется, все то, что дальше на север, просто пустые территории. Лес, лес, лес, все. И людей все меньше. Людей понять можно, потому что там негде учить детей, там негде лечиться. Тяжелая физическая работа, потому что русская печь — это очень поэтично, это очень здорово. Но только тогда, когда ты туда приезжаешь дней на 10, а потом больше там не живешь. А когда ты живешь круглый год с тем, что тебе надо в туалет выйти напоить, а холодное время года, извините, ведро в избе, конечно, можно сколько угодно говорить о наследстве. Разве наследство в этом? Хотя мне очень жаль, что сейчас дома строят, там, если новые строят в районе, то они напоминают бараки такие. Совершенно не соблюдена замечательная старинная архитектура. Ведь это же внешне-то можно было бы, наверное, воссоздать. Но это никому не надо, потому что такое ощущение, что сейчас никто не собирается там закрепляться надолго. Вот эта вот обыденка. Построили, потом вдруг это все снялись, унеслись, все это вот рушится.
1: А строят кто, местные жители или приезжают дачники?
0: Нет, строят леспромхоз. Дачники доживают в своих родовых домах. Местные жители тоже доживают в том, что есть. Деревень просто нет вокруг. Но этот процесс начался же очень давно, где-то годов, наверное, с 30-х. Вот как колхозы начались, потому что совершенно существует замечательное письмо 38-го года. Сейчас. Вот, например, в нашем колхозе живут только, которым деться некуда. Вот, к сожалению, с тех пор ничего не изменилось. Все, кто мог уехать, все уехали.
1: И а людей... чьи письма, Марина Александровна?
0: Одной крестьянке, которая жила не в селе, она жила, небольшая была деревня Фоминская, его сейчас нет, этого поселения, там даже фундаментов нет. Она, как все в 30-е годы, ей было, видимо, куда уехать. Она с семьей снялась и уехала где-то в Придуралье, они жили. Это письмо она посылает своей соседке, которая жила тоже в этой деревне Фоминская, но в 30-м году они благополучно с семьей перебрались в Питер, потому что здесь были родственники, которые жили в Питере еще в 1890 году. Они здесь обосновались, была своя столярная мастерская, потом иконная, вот киотная такая плотницкая работа осуществлялась. Этот крестьянин, родив пятерых детей, сумел всем дать высшее образование. И к 1917 году у одной из родственниц здесь было два дома в Языковом переулке. Языков переулок – это нынешняя Белоостровская улица, но, к сожалению, даже никаких вообще намеков на то, что там когда-то была жизнь, а не промзона, сейчас просто нет.
1: Да.
0: А существует фотография этого Языкового переулка, где забор, мостовая, фонари такие, зелень. Ну, это совершенно непредставимо. Вот там стояло два дома, которые принадлежали инженеру Ремкейту, замужем за которым была вот двоюродная сестра женщины, которая написала это письмо. Они уехали в эти дома, там уже были коммунальные квартиры, там была своя история очень трагическая. Ремкейта, конечно, ему очень повезло, они в 28-м году сумели уехать, похоронить здесь двух детей. А вот остальным родственникам не повезло. Они остались здесь со всеми вытекающими последствиями. Когда вот эта Мария Михайловна Груздева приехала в Петербург со своей семьей, она, муж мальчик и девочка. Вот их было четверо. Их соседка по деревне писала письма из тех мест, где они были. Это такая очень традиционная судьба. Люди сорваны со своих мест, они уехали. Одна из причин — это вот колхозное строительство, которое все перемешало, людей сорвало с мест. Потом война, конечно, около Матвеева существовала такая деревня Потапова. В ней было 30 домов. Когда началась война, из 30 домов там было забрано 40 человек. Вернулись двое. И то один умер вскоре от ран. Тоже рядом деревня Сокирина. 40 дворов, 60 человек взяли, вернулось трое. Вот как вы себе представляете, вот все то, что осталось, это значит женщины, это значит дети. После войны, вот как ни странно, ну, войну, так сказать, все жили впроголодь, а вот страшный голод, и был именно после войны, 46-й, 47-й, 48-й год. И в это время женщины, у которых дети подрастали, входили в какой-то возраст, изо всех сил старались их выпихнуть. Что называется, благословляли на отъезд. Таким образом, деревня была обречена уже изначально. Мужчин нет, все, дети уедут. Так, собственно, оно и произошло. Есть такая замечательная книга Сергея Волкова «У монастырских стен» она называется. Это человек, который в 18-м году поступил в Московскую духовную академию, но потом в Загорске работал учителем средней школы литературы и языка. И в зрелом очень возрасте, после войны, он работал в библиотеке Московской духовной академии. Он всю жизнь вел дневник, он очень много кого знал, очень интересный человек, очень интересная книга. Но в дневниковой записи его 43-го года есть запись, которая меня совершенно сразила абсолютно верным вот наблюдением. Он говорит о том, что после войны народу будет не до молитв, не до духовной жизни, а все будут только зализывать раны, выживать, выживать, выживать. И мы, собственно, это и наблюдаем, потому что только выживание. Вот к вопросу о наследстве. Понимаете, у меня рука не поднимется в кого-то бросать камень, чтобы вот он чем-то там не интересовался или не интересуется. Потому что люди жили так тяжело, что у них стоял один вопрос – выжить, выжить. И вот это, наверное, одно из самых страшных преступлений, когда человека ставят в такие условия, что он должен только выживать. Потому что духовная жизнь предполагает... Ну, я не к тому, что со мной надо соглашаться, но некоторую, я бы сказала, сытость. Духовная жизнь не сытая, это избранные люди, это, наверное, святые. А массы народные, чтобы зажить духовной жизнью и вспомнить о каком-то наследстве, они должны быть немножко более сыты.
1: Хочется, чтобы вы как можно больше сказали с того материала, который у вас есть. Ну, вот вы знаете, даже вот письмо вы это достали на старой бумаге. Вы прочитали буквально одно предложение, которое звучит уже прям как голос самой истории. Вот, может быть, вы еще что-то зачитаете?
0: Да, я вам могу с удовольствием прочитать письмо замечательно. 36-го года дедушки Михаила Степановича Груздева. Это отец Марии Михайловны Груздевой. Он остался в деревне, когда они уехали в 30-м году. Мать умерла раньше. Как все деревенские письма, оно полно, знаете, все в одну.
1: Само письмо говорит о стиле, о жизни.
0: Я постараюсь читать так, как здесь написано. Апреля 1-го, воскресенье. Естественно, письмо написано в соблюдении всех твердых знаков и десятиричное и так далее. Человек был уже преклонных лет, ему был 8-й десяток. Здравствуйте, мои родные Александр Александрович и дочь Мария Михайловна. Дорогим внучатам Николаю Александровичу, также Валентине Александровне, я, дедушка ваш Михаил Степанов, спешу вам уведомить по низкому вам поклону. Желаю быть всем вам здоровым и уведомляю вам, что я от вас получил письмо и гостинец. За все вам благодарю. Очень доволен. Первое. Я получил селедок 10, конвертов 4, в двух по листу бумаги, а в двух нет. Еще напилок, вот слово, видимо, специфическое, которое нам уже не знакомо, вот когда пеленый сахар. Еще напилок сахару и в тюречке круглых конфет. Все сильно смялись в одну лепешку. На всем благодарю, еще прошу, когда поедете домой, купите мне вару и шкурки для моей работы. У меня нет, все кончилось. Вы пишете мне, я получила от вас письмо, в письме я вам посылал, не знаю, вы получили или нет от меня. Понимаете, здесь еще проблемы были с почтой. Еще уведомляю вам, вот это уже характеристика жизни, в которой они жили. Теперь колхозный председатель в Кунакове Горнавин Иван, а сын Михаила Ремнева Павел вылез, не желает быть И в селе в совете председатель Кунаковский, Арсенька Кореков, а Лампионова Саньку высадили из секретарей. Теперь ходит на свалку ору скоблить. А Крюкова Кольку выслали на 3 года в принудиловку, неизвестно куда, очень далеко. Просит прислать Анну денег, с голоду умрет. Штраф с него простили колхозом 3000 рублей. Он был бригадиром в колхозе, будто ходил с сигаретой и заронил. Сгорело 10 овинов ржи. За это судили. Сельский Алёшка наш уехал с женой в Родионково. В колхоз дома налогом задавили, жить нельзя. Я сам ходил в Парфенево в больницу, очков нет по моим глазам. Доктор сказал, мне надо ехать в Буй. Там есть глазной врач, у него подберешь. Тогда будет, когда вы будете дома, то есть имеется в виду, что я поеду. Я много выбирал очков по моим глазам, нет. Здесь много чисто таких домашних дел. В нашем селе Матвееве поп новый, колокола звонят, а то во всех приходах нет звону. Еще у Николы в Шире есть, в Парфеньеве тоже сбросили все колокола. Ну и про провизию, которой, естественно, никакой нет. Очень интересно это письмо тем, что это 36-й год, храм Матвееве перестал существовать в 37-м. И там после ареста отца Михаила Смирнова, который сейчас прославлен как новомученик, он был расстрелян в 37-м году. К сожалению, люди ушли, мне не удается установить, потому что на уровне документов нет, на уровне предания нет людей. А вот такие обрывки разговоров сводятся к одному, что нам красного попа не надо. Вот эта фраза, которую говорил один дедушка, в детстве я ее не очень понимала и не очень интересовалась, о чем очень жалею. Что там была за история, потому что об этом красном попе я слышу постоянно. Дело в том, что вот в этом районе там... После 27-го года возникло Асифлянское движение и движение «Истинно православная церковь». В этом районе некоторые приходы поддерживали владыку Иосифа Петровых. Они разделяли точку зрения митрополита Сергия Строгородского. И поэтому там очень много было священнослужителей арестовано по делу «Истинно православной церкви». Кто-то получал разные сроки, кто-то там был расстрелян. Такой вот отголосок событий никто ничего, к сожалению, не помнит. Были люди, которые могли помнить, они не хотели ничего помнить. Они просто ничего не рассказывали вообще. Вот как я никогда не слышала никаких рассказов о гражданской войне, о том, кто на какой стороне участвовал, где был, вообще, как вот табу. То же самое вот по этому поводу. А кто мог что-то рассказать, они все, конечно, в могилах лежат.
1: Как же так? Вот жили люди в довольно благополучном селе, были довольно хорошо образованы по тем временам. Ходили в храмы, в церкви. И вот случилась революция, и за какой-то короткий период времени вот эта церковь, в которую они ходили, вот, пожалуйста, уже колокола сбрасываются, и церковь разрушена. Вот каким образом вот эта перестройка самих людей-то произошла? Вот.
0: Знаете, а я думаю, не было никакой перестройки, а просто, к сожалению, все пребывали в определенного рода иллюзии. Все хорошо, и все благополучно. Людей, которые чувствовали некоторое неблагополучие хотя бы в самих себе, вот в духовном, в своей жизни, их ведь всегда очень мало. А если это принято на государственном уровне, то можно вот в церковь принято ходить, принято соблюдать там какие-то определенные вещи, все соблюдают. А потом, когда происходит событие, когда человек должен сделать сам выбор, и никто за него этот выбор не сделает. Вот, например, нас крестили в младенчестве, как бы вера по наследству, вот как здорово. Ну и что? Ведь все то, что не подкреплено трудом духовным, оно так же легко и улетает. Если, например, мы потрудились, что-то создавая, мы к этому иначе относимся, мы это больше ценим, мы это бережем. Если нам свалилось с неба без всякого труда, мы так же легко у нас отнимается, и мы легко это теряем. Наверное, здесь было дело именно в этом. Потому что сознательная вера, это ведь не зависит ни от государства, ни от власти. Она зависит только от самого человека. Вот он должен все время блюдите, как опасно ходите. Вот мы эту должны фразу помнить постоянно, что вот мы не должны искать виноватых. Нет, формально можно найти сколько угодно, но дело в том, что выбор все равно делает человек сам. И когда на него давят очень сильно, очень мало кто может устоять. Причем давит не только под угрозой пистолета у виска, а давит сама вот окружающая жизнь. Когда, оказывается, можно, и ничего за это не бывает. Бабушка одна рассказывала. Она венчалась в 35-м году. Одно из последних венчаний в нашем храме. Одну церковь уже закрыли, вторая еще существовала. Там, где закрытая церковь была, там сделали МТС. Там очень глинистая почва и гора, чтобы спрямить дорогу для тракторов вокруг храма в деревне кладбище. Они, значит, по этому кладбищу проложили эту дорогу. И вот она рассказывает, в колхозе есть было нечего. Она пошла работать в МТС. Вот, говорит, например, нас посылали расчищать. Говорит, сколько я, извините, черепов и костей руками перебрала, а ведь, говорит, там мой дедушка был похоронен. И вот она только одну фразу все время говорит, а что мы могли? И все. От человека требовать героизма невозможно, потому что ни энтузиазм, ни героизм, он не долговечен. Это эмоциональный или духовный взрыв. А потом жизнь, она все равно должна как-то иначе. Человек не может жить постоянно в таком градусе. Кто делал этот выбор? Их, как правило, было меньшинство. Кто оставался неучастником? Они породили вот этот сон мучеников. Кто-то делал выбор, совсем крайний, то есть они рьяно пытались строить новую жизнь. Их тоже не так было много. Основная масса просто, как любая...
1: По течению.
0: Да, что Илья, то и я. То есть вот... И судить этих людей нельзя. Я всегда себе говорю одну самую простую фразу. Вот ей можно мерить очень многие вещи. Я не знаю, как я сама поступила в этой ситуации. И поскольку я этого не знаю, мне это сразу закрывает рот. Я не могу их судить. Хотя, конечно, в силу ригоризма мне свойственного, конечно, мне больше симпатичны люди, которые осознанно шли. Вот как вот этот Александр Степанович Кузнецов, бывший регент, в 30-м году их арестовали. Женой дети у них уже выросли, были все женатые. Не все женатые, но взрослые. История была такая. Бабушка, которая мне об этом рассказывала, очень хорошо их помнит, потому что они дружили домами. И жили они рядом. Их повить выходила на дом, вот это в Кузнецовых.
1: Повить — это что такое?
0: Повить — это такая часть нежилая избы, где раньше чего только не хранили, там устраивали горницы, там были такие взъезды, типа пандусов бревенчатых, куда на лошади въезжали, там все насваливали, потом лошадь уезжала. В общем, такая это северная архитектура, огромная-огромная часть нежилая большого дома. Отец этой женщины, получив увечья в русско-японскую войну, не мог работать на земле, у них даже коровы не было. И он работал, поскольку в армии был обучен, он работал на телеграфе. Телефона тогда не было. Он был единственный, кто владел азбукой Морзе. Плюс по совместительству он был еще начальник почты. Это все в одном лице было. По телеграфу вечером было получено из района указание, что таких-то, таких-то завтра арестуют, и они подлежат высылке. Вот это Николай Васильевич, он умер в 1934 году, побежал быстренько. Их предупредил, чтобы они могли хотя бы по детям что-то распихать или как-то вообще, потому что у них был очень большой дом. Сложно нам представить, вот когда тебя должны вышвырнуть, это вышвыривается вся твоя жизнь. Ну что они могли? Ну что-то дочки отнесли, что-то там как-то. И вот эта Мария Михайловна мне говорит, а мы, говорит, их даже провожать не вышли. Мы в щелочку смотрели, когда их посадили в телегу. А жена Александра Степановича, Анна Алексеевна, запела «Тебе, Бога, хвалим, тебе, Господа, исповедуем». И вот под это пение их увезли на этой телеге. А потом в 1933 году от них было получено письмо из Магнитогорска. Оно очень культурное в выражениях, оно очень вежливое. Люди просят им прислать какой-нибудь еды, потому что они просто умирают с голоду. Но при этом стиль этого письма вот такой вот, когда человек пытается все равно достоинство свое человеческое сохранять, оно, конечно, очень пронзительно. И самое печальное, что человек, которому это письмо было послано, это вот эта Мария Михайловна Груздева, попыталась послать им посылку. И мне ее сын сказал, что когда она пришла, вот, по-моему, на Большой Пушкарской был пункт, там ведь не с каждой почты принимали, в лагеря, там вот в ссылку, в какие-то определенные были почтовые отделения. И когда она пришла с этой посылкой, то ей сказали, пошлешь, сама туда поедешь. И она испугалась. Они выжили, и Коля, и ее сын, и Валечка. Они умерли в хорошей старости. И сама Мария Михайловна умерла в 90 лет, в 87 году. Но Александр Степанович и Анна Алексеевна умерли там, в этом котловане. Сын их, который был сослан вместе с ними, выжил. Он потом был тяжелый инвалид и не так давно умер в Москве. Он потом там более-менее все стабилизировалось. Там как-то жизнь детей раскидала, но сохранила, благо они взрослые были. Анна Алексеевна со своим «Тебе, Богу, хвалим». Вот человек сделал выбор. Хотя у нее тоже семья. Дети побольше были, чем у Марии Михайловны. То есть вот вся история вот в капельке в этой, вот сколько там, не так ведь много народу, он человек и 600 там с чем-то жил. Вот в этой капельке вот история всего нашего 20 века вот на этих судьбах. Чего бы это ни касалось, и церковные истории, истории не знаю, там, колхозного этого партийного строительства. Я знаю, только был такой факт, в 18 году по приговору ЧК был расстрелян местный крестьянин, который очень рьяно взялся за строительство новой жизни, так рьяно, что он совершенно замучил всех жителей. Фамилия у него была тоже местная, Овсов, такой Овсов Иван. Так вот, он был расстрелян по приговору ЧК. Я уж не знаю, что там надо было творить с этими бедными жителями, чтобы от своих... А может быть, это было просто... Ну, чтобы людей как-то привлечь на свою сторону. Трудно сказать, история темная, но такой факт был.
1: Итак, мы начали наш разговор о том духовном наследии, которое мы оставляем своим потомкам. Отметили, что востребование этого наследия зависит от выбора наших детей и внуков. Поэтому наша задача – показать им ценность изучения истории своего рода, своих дедов-прадедов. Сегодня мы говорили о той местности, где проходила жизнь предков Марины Александровны Митрофановой, супруги протоиерея Георгия Митрофанова. Отсюда растут корни ее собственные, корни их детей. Поэтому в рассказе Марины Александровны мы слышим такие выражения, как «у нас», «рядом с нашим селом», «наши соседи», и все это относится к тем местам, где когда-то рождались, жили и умирали близкие им люди, предки этой семьи. У микрофона была Людмила Зотова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
6: Из журнала «Вечная». Троицкая суббота. В субботу перед Пятидесятницей совершается поминовение всех умерших благочестивых христиан в той мысли, что событием сошествия Святаго Духа заключалось домостроительство спасения человека. Но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Святая Церковь, высылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святаго Духа, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечного блаженства, так как Святым Духом всяка душа живится. «Все, взывает к нам Святая Церковь, помолимся Христу, творящий память донесь от века мертвых». Рабы Твои упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братья наши, други вкупе и сродники, праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, всякий возраст, старцы и юные, младенцы и дети, и новорожденные младенцы, всякий чин и род, цари же, священники, архиереи, монахи и бельцы, мужи вкупе и жены, усопшие в море или на земле, или в реках, источниках, или озерах, или в ровенницах, в горе, на пути, в пустынях или в оградях, и на всяком месте, напрасно восхищенные, попаляемые от молний, и умершие мразом, и всякую ранную, умершие Божиим прещением, смертных громов всяких с небесей изнесенных, земли расшедшиеся, морю восшумевшися. Я же совосхите град, снег и тучу умноженное, я же удави плинфа или персть посыпа. Внезапу благочестно умершие, и от стремнины всякие падшие, древо, железо, всякого камени, снедь зверем бывшие, и птицам, и гадам. Умершие от ядовитых угрызений, от поглощения змеев, от попрания коней, от удавления и обвешения от искреннего. Я же убившая чаровное напоение, отравы, костное удавление. Им же попустилось, и Господи, внезапными падежми ненадежно умрите. Вся упокой, Господи, усопшая благочестно, огня преснопалящего и тьмы несветимые, скрежета зубнага и черви бесконечно мучащего, и всякого мучения избави, спаси наш, вся верно умершие. Воскрести в последний день со славы, сподобия небесного царствия Твоего.

0: прозвучал гимн «Свете Тихий» Гребенщикова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило –

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише в них да судите Ти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропише мя иссопом и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крестьянство,

Наго, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти,
волнующийся житейской бурею, ко стезиме покаяния направи, избавиме огня вечнующего и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника, ново сотворимя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо отдел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину
блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 51-е зачало Деяний Святых Апостолов, отрывок из 28 главы.
1: В те дни спасшись, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, а как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Пиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братия, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали от тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе и из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
0: Послушайте 67-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 21 главы.
2: В то время явился Иисус ученикам своим, восстав от мертвых, и говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю».

0: припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь митрополита Суржского Антония.
2: Вы глядите, бросились в руки, коленно преклоненно молить Господа о том, что на нас сошел Дух Святой, так, как Он сошел на святых апостолов. И готовясь к этому, хочется подумать о Его присутствии и о Его действии в нас. Мир сотворен, вначале было Слово, выражение божественной мысли и божественной любви, которая прозвучала и призвала, вызвала к бытию все, что существует. Вызвала к бытию актом любви: «Придите, я вас люблю, ответьте на мою любовь, любовью вашей». И по всей твари, как говорит нам начало Священного Писания, развилось дыхание Святого Духа. Дыхание Святого Духа, которое все, что было сотворено, дело живым, которое помогало нам всему творчески расти, раскрываться как цветок, доходить, сколько возможно было, до совершенства. И Дух Святой действовал во всем мире, во всем, что было создано, и во всех людях, которые были созданы и родились. Как это дивно, какое счастье! Но пришло время еще большего, более глубинного откровения Святого Духа. Спаситель нам сказал: «Дух дышит, где хочет. И вы не знаете, откуда он идет и куда он устремлен, но он до вас достигает». И вот Дух Святой по всему миру действует, весь мир оживляя, и данный способен в свое время, может быть, узнать полноту божественной жизни во Христе. Но есть Слово, Евангелие, о котором нам надо помнить, который нас предупреждает о том, как значительно пришествие Святого Духа и как мы должны к Нему относиться. Христос сказал, что всякая хула на Сына Божия может быть прощенной, но хула на Духа Святого не простится. Как это понять? Это можно понять только, если подумать о тех образах, которые отцы церкви давали нам для посильного уразумения тайны Святой Троицы и действия Божия в твари. Отец им думался, как непостижимая глубина божественной мысли, непостижимая для нас в прямом смысле, но которая выражается словом, словом воплощенным, словом, достигающим до нас во Христе. Но Христос нам говорил о том, что люди не все могут понять, что Он говорит. Они не всегда могут

0: взглянуть на Него и узнать, кто Он, но что это им не вменится в грех, потому что им надо вырасти в ту меру, уразуметь то, что сегодня они не могут понять. А в Христе и о Духе Святом отцы говорили так, что Христос подобен свету, который заряет все. Свет мы не видим, но только благодаря свету мы видим все, что вокруг нас. И мы видим только ту меру, в которой нам это возможно увидеть. Мы можем глядеть на то, что озаряет этот свет, и не уразуметь, потому что нам рано, потому что мы не созрели. И это нам наказание не вменится, а только будет, к этому будет прибавлен призыв: растите, растите, углубляйтесь, расширяйте сердце и ум, и тогда вы уразумеете. Но Дух Святой представляется Отцам Церкви как огонь, как тепло, как огонь, который все может зажечь божественной жизнью, и как тепло, которое может проникнуть в нас до самой глубины. И вот если подумать об этих образах, вы поймете почему. Можно сказать, что не все, что озарено светом, нам делается понятным, и поэтому если мы не понимаем и даже отвергаем это, мы не будем за это осуждены до времени, когда мы поймем. Но если мы пронизаны светом, мы пронизаны теплом, если мы внутренне познали истину и ее отрицают, тогда ничто нас не может спасти, потому что мы отрекаемся от собственного знания и от собственного опыта о Боге, о Твари, о жизни, о себе. И вот тут нам надо задуматься. Мы будем молиться о том, что благодать Святого Духа была в нас обновлена. Дух Святой был нам дан в таинстве миропомазания. Но мы сколько-то умеем сохранить благодать, и, увы, столько ее теряем. И вот из года в год мы молимся: Господи, обнови в нас эту благодать, умножи ее, пусть снова возгорится в нас то, что Ты нам дал изначально. И поэтому, готовясь к принятию Святого Духа в день Святой Пятидесятницы и в день Святого Духа, понедельник, заметим, будем думать, вдуматься в то, как мы отнеслись к тем дарам Святого Духа, которые нам были даны изначально. Что мы презрели, что мы восприняли, до какого понимания мы дошли, в какой мере мы верны Святому Духу, который в нас живет и действует, или в какой мере мы ему, как бы говорим: молчи, я не хочу тебя слышать. Подумаем о том, как мы отнеслись к тому познанию о Боге, о себе самих, о наших ближних, о сотворенном мире. Как мы отнеслись к тому пониманию, которое нам дает Дух Святой, и в той мере, в которой мы презрели, покаемся, а в той мере, в которой мы еще не открылись, откроемся действию Святого Духа, и Он сойдет в нас и нас озарит, осветит, обновит, даст новое начало для новой жизни. Аминь.
1: Проповедь митрополита Сурожского Антония предоставлена фондом митрополита Антония Сурожского.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 30 мая, 17 мая по старому стилю православная церковь чтит память святого апостола Андроника и святой Иунии – Андроник был апостолом от 70, они вместе с Иунией были родственниками святого апостола Павла и вместе проповедовали о Христе язычникам. Андроник был рукоположен в епископа Панонии. Жизнь апостола и его спутницы Иунии завершилась мученичеством. Сегодня вспоминаются трое святых воинов, мученики Салахон, Памфамир и Памфалон. Все они служили в войсках императора Максимиана. Когда их полк прибыл в город Халкидон, всем воинам было приказано принести жертву в идольском капище. Трое воинов отказались, объявив себя христианами, и приняли мученическую кончину. В этот день прославляется святитель Стефан, патриарх Константинопольский. В конце IX века он был возведен на патриарший престол вслед за патриархом Фотием. Святитель Стефан стяжал милость Божию своим милосердием, заботой о вдовах и сиротах и подлинным монашеским воздержанием. Скончался он мирно в 893 году. Также в этот день совершается память преподобной Ефросинии в миру Евдокии, благоверной великой княгине Московской, супруге великого князя Дмитрия Донского. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобной Ефросинии, благоверной княгини Московской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии совпадает с эпохой великого игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Княгиня Евдокия была супругой великого князя Московского Дмитрия Донского. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Не случайно летописец сравнивает их со святыми равноапостольными Ольгой и Владимиром. Святая благоверная великая княгиня Евдокия была дочерью Дмитрия Константиновича, князя Суздальского. Детство провела она в Суздале и Переславле-Залесском в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья. С ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она вступила в брак с великим князем Московским Дмитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они опирались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна русская земля. Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок к княжескому семейству, духовником Евдокии и Дмитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря святой Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей. Всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от монголо-татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя Московского Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирная историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1383 году великий князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тахтамышу, но из-за крайнего озлобления Тахтамыша на князя Дмитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было около 13 лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на 2-летнее страдание. Князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Память 19 мая. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Ее подвиг увенчался явлением ей архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину. Образ архангела, написанный по ее указаниям, был помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1407 году, после видения ей архангела Михаила, княгиня Евдокия, явлением ангельским от всего земного отрешенная, решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцеляла слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды, а также от различных недугов во время этого ее шествия исцелились 30 человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, святая княгиня заложила в монастыре новую каменную церковь – Вознесение. В иночестве святая Ефросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно представилась ко Господу.

прозвучала стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Храму на Каменном острове исполнилось 250 лет. Священнослужители Васильевского округа приняли участие в праздниках последнего звонка. Об этих и других событиях более подробно. 28 мая в храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове прошли юбилейные торжества, приуроченные к 250-летию храма. Божественную литургию совершил настоятель протоиерей Вадим Буренин с клиром. За богослужение молились представители администрации нашего города, муниципальной власти и общественности, а также делегация батальона Росгвардии, охраняющего Эрмитаж. По окончании богослужения состоялся крестный ход. В культурно-просветительском центре при храме отец Вадим прочитал лекцию, посвященную истории прихода. В 1776 году при большом стечении народа, царственных особ, государственных, церковных и военных чинов на Каменном острове были заложены первый в России Каменноостровский инвалидный дом и церковь Рождества Иоанна Предтечи. Поэт Василий Рубан написал оду на закладку церкви, название которой звучит первоначально планируемое наименование в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Перед освящением император Павел Петрович изменил название храма. 28 мая в Центральном доме культуры и отдыха Кировского округа состоялся семинар для воспитателей детских садов. Были представлены итоговые авторские разработки и работы педагогов по методике преподавания дошкольникам основ православной культуры и основ духовно-нравственной культуры народов России по проведению занятий, мастер-классов и представлений, посвященных празднику Победы. Лучшие работы были разобраны в качестве примера. Руководитель курсов и семинара, директор Центрального дома культуры и отдыха, настоятель храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, протоиерей Владимир Гончаренко, поблагодарил преподавателей и слушателей за плодотворную работу и пожелал Божьей помощи учащим и учащимся. Преподаватель курсов, методист информационно-методического центра Лариса Циркина подчеркнула актуальность преподавания данных предметов в детских садах. Курсы, организованные совместно с районным отделом образования и Академией постдипломного педагогического образования имени Ушинского, действуют на протяжении 12 лет. В течение учебного года читаются лекции и проводятся семинары, в том числе для заведующих и воспитателей детских садов. В день основания Петербурга 27 мая в Исаакиевском соборе открылась выставка победителей детско-юношеского конкурса «Светлые страницы», организованного Санкт-Петербургской епархией, приходом и одноименным музеем. Конкурс посвящен Году единства народов России. Его темой стал девиз «В единстве наша сила». Конкурс проходил в двух номинациях – «Братство, скрепленное временем», «Исторический сюжет» и «Актуальный сюжет единства народов сегодняшнего дня «Наш дом Россия». В конкурсе приняли участие 120 ребят от 7 до 17 лет из Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края. Ключарь собора протоиерей Роман Ковальский в сослужении духовенства совершил молебен равноапостольным Кириллу и Мефодию. Директор музея Исаакиевский собор Юрий Мудров, обращаясь к юным художникам, отметил, что ценность конкурса не в выявлении победителей, а в том, что каждый участник уже сделал важный шаг, прикоснулся к творчеству. Поэтому в конкурсе нет проигравших. Главное в детских работах не художественное совершенство и профессиональное мастерство, а искренность, глубина и смысл, подчеркнул директор музея. Дискуссия «Семья как основа демографического суверенитета», организованная региональным отделением Всемирного русского народного собора совместно с Законодательным собранием Петербурга, состоялась 26 мая в Мариинском дворце. В ней приняли участие настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья София Силина, депутат Всеволод Беликов, а также представители исполнительных органов власти, системы образования и здравоохранения, экспертного сообщества,
сообщества, общественных объединений и духовенства. Было оглашено приветственное слово председателя Законодательного собрания Александра Бельского. Игуменья София огласила приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе и возглавила работу круглого стола. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Вадим Буренин, иерей Михаил Буренин и члены регионального отделения Союза православных женщин. Были выработаны рекомендации по укреплению института семьи с опорой на духовное наследие православия и современные научные данные. Участники обсудили значение христианского учения о семье, роль семейных ценностей в преодолении кризиса, эффективность существующих мер по поддержке семей. 26 мая священнослужители Василеостровского округа приняли участие в праздниках последнего звонка в школах района. Директор Центрального дома культуры и отдыха Василеостровского благочения иерей Сергий Марокко посетил гимназию номер 24 и пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы диакон Петр Тимкин на праздничной линейке в школе номер 16 обратился к администрации, учителям, учащимся и их родителям с напутственным словом, а затем в неформальной обстановке побеседовал с учениками и педагогами, ответив на их вопросы. В школе номер 31 последний звонок прозвенел для 63 выпускников. Праздник получил название «Время идти вперед». Клирик Андреевского собора протоиерей Андрей Битюков поздравил ребят с окончанием школы, пожелал успешной сдачи экзаменов, призвал помнить наставников и использовать полученные знания для служения ближним городу и Отечеству. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Сергий Муравьев поздравил выпускников 9 класса школы номер 17, а в полдень обратился к 11-классникам школы номер 27 имени Ивана Бунина. В своем слове отец Сергий напомнил ребятам, что знание без сердца надмевает, глупость осуждает, а созидает только любовь. Тридцатого мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершит божественную литургию в храме святого апостола Павла в Мариинской больнице. Начало в 9:30. В тот же день в 16:30 владыка в Арсенофе возглавит всенощное бдение в храме Святой Троицы в Красном селе. 31 мая глава Санкт-Петербургской митрополии совершит божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Начало богослужения в 9:30. В День Святого Духа, 1 июня, митрополит в Арсенофе возглавит божественную литургию в храме Сошествия Святого Духа на апостолов в Приморском районе на пересечении улиц Долгоозерной и Планерной. Начало в 9:30. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих. Иде же несть болезнь ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. 30 мая, Троицкая родительская суббота. Что означает этот день в течение церковного года? Об этом вам расскажет статья из журнала «Вечная», которую прочитает для вас Ольга Суровегина. Слушайте программу «Душеполезное чтение» в 9 часов 45 минут. В 10 часов утра начнется прямая трансляция Божественной литургии, а затем в нашем эфире чтение «Слово о молитве за усопших» святителя Филарета Дроздова. Читает Алексей Веснер.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
0: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это пятая программа из цикла «Неочевидные вещи». Я беседую с доктором филологических наук, профессором университета Дубна Светланой Севдовной Шишуновой. Светлана Севдовна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И мы говорим теперь о рассказах Шмелева. Рассказ «Прогулка», 27-й год, и рассказ «Приятная прогулка», 50-й год. Ну, что-то еще подытожим про прогулку или
1: да,
0: про приятную?
1: Еще... Прогулка действительно рассказ, как вы правильно сказали, более глубокий и более художественно совершенный, чем приятная прогулка. Это так, но без приятной прогулки будет неполный тоже разговор и о прогулке. Но я бы еще хотела добавить к тому, что у Шмелева есть еще один рассказ, посвященный усадьбе, занятой Троцким. Только это была другая уже усадьба, усадьба Ильинская. Она принадлежала великому князю Сергею Александровичу. И там когда-то жила и жена Сергея Александровича, в будущем мученица. Елизавета Федоровна, прославленная нашей церковью. Эта усадьба была на другом берегу реки Москвы по отношению к Архангельскому, но Троцкий с семьей жил и там, и сям. И уже после войны Второй мировой Шмелев пишет небольшой такой цикл рассказов «Заметы», и там есть рассказ под названием «Врёшь, есть Бог». Вот он тоже посвящен жизни Троцкого вот в знаменитой княжеской усадьбе, только это уже не Архангельская. И там вот реально есть Троцкий как персонаж и его сын. Видимо, это младший сын Троцкого, потому что там по рассказу это мальчик лет 12, действительно, вот у Троцкого младший сын был примерно такого возраста, он потом, кстати, был тоже репрессирован в 1937 году. Старший сын с Троцким отправился в эмиграцию и умер за границей, а у младшего была потом вот такая судьба. Но этот младший сын показан таким мальчиком, который идет по стопам отца, и он деревенских ребят вот учит в том числе и тому, что Бога нет. Ну, можете рассказ этот прочитать, почему он называется «Врёшь, есть Бог». Это там один мальчик говорит сыну Троцкого. И Троцкий потом там воспитательную работу со своим ребенком проводит. Так вот, Шмелев, он там даже ссылается на источник этой информации об этой, об этом случае, да, из жизни Троцкого в Ильинском. И это очень надежный источник. В общем, хороший его знакомый тоже. Писатель Вересаев, у которого там брат был видный большевик. Ну, в общем, тоже рассказ, имеющий такую очень серьезную историческую основу. Это маленький такой притчевый рассказ про то, что реально есть Бог. Ну, там этот...
0: Все-таки расскажите.
1: Ну, сын Троцкого, он подговаривает этих мальчиков утопить икону в озере, чтобы доказать, что Бога нет. Они икону привязывают надежный груз и швыряют ее в воду с лодки. Икона всплывает. И тогда один из мальчиков им кричит: «Врёшь, есть Бог».
0: Во многом грустный рассказ.
1: Да.
0: По-настоящему безнадёга, если честно.
1: Ужасно, ужасно, ужасно. Да. Ну, вот, ну, у Шмелева вот много.
0: Не все рассказы удачные, прямо скажем. Ну, мне так кажется. Не знаю.
1: Ну, это я. К чему? Что это тоже как бы в дополнение к прогулке,
0: да,
1: что Шмелева волновала эта тема. Новые вот эти владельцы прекрасных, знаменитых русских усадеб. И что они там делают, и чем они там занимаются. Как они разрушают вот это все созданное.
0: Так вот, в этом-то плане такой вопрос тоже хотела задать, вспомнив, что мы говорили, что не то же самое... Когда просто новые властители въезжают в те же самые спальни, это очень важно, именно в спальне, да, и спят на этих кроватях герцогини, либо балерины и так далее. Почему? Не просто потому, что это люди, прямо скажем, несущие зло стране, не просто потому, что они не те, да, как в этом рассказе подчеркивается, что неровня,
1: ну,
0: и так далее.
1: Ну вот, смотрите, мы тоже, давайте еще один цикл «Радио «Град Петров» вспомним. В связи с прогулкой. У вас есть замечательный цикл передач «Под знаменем России». И там сколько выходило передач о белых полководцах, о белых генералах. Вот Шмелёв пишет об их главном противнике. Потому что Троцкий – это главное лицо со стороны красных, главное лицо гражданской войны. Он создатель Красной армии.
0: 100%
1: да, да. Он вот этот главный противник. И
0: это
1: Колчака, и Деникина,
0: армии,
1: и так далее.
0: Да, да,
1: да,
0: да.
1: Умели, да. Он. И как вот, да, можно сравнить героев ваших передач из цикла «Под знаменем России» и вот, да, вот этого персонажа.
0: Я вспомню да. И еще одну встречу тоже у нас на радио, когда историк Владимир Юрьевич Черняев говорил, что ну вот образ-то большевиков, которые такие бессребреники. Кстати, есть исследование про Сталина такого же рода, что никакой он не бессребреник. Он жил, как цари не жили. То есть он так себя снабжал настолько.
1: Так и Троцкий, и Ленин. Так, а Ленин в горках. Горки – это ведь тоже великолепная усадьба.
0: О, да. Так и, ну, тоже такой один из многих, но маленький факт, что первым декретом, как все думают, там о земле, да, там о чем-то там таком политическом, нет. Первым декретом были повышенные пайки для номенклатуры, ну, то есть для себя продуктовые, ну, и все остальное.
1: Ну, да.
0: Первый декрет, когда нарвались. Хочется спросить мне у вас, а народ у Шмелёва что? Если вы начали рассказ тем, что Шмелёв прочитал, соответственно, статью Ильина «Надо сопротивляться злу силой». Зло большевики, они да. воюют Красной армией. Здесь есть красноармеец, много этого красноармейца здесь. Он много говорит, то есть показан. Но я не вижу за ним никакого зла.
1: Да он несчастный парень, простой несчастный парень, которого мучают вот эти новые хозяева. И он жалуется хоть да. кому-то. Вот пришли господа какие-то,
0: так
1: он хотим жаловаться,
0: каково
1: как его
0: место,
1: гоняют.
0: Каково место народа вообще во всей картине мира? Это что такое? Это такое домашнее животное, которое вот кота повезли туда, кота повезли сюда, куда его посадили, там он и сидит. Ну вот какой кот есть, такой и есть, что с кота возьмешь? Это же кот. У него лапки и так далее. А это вот простой народ. Он служил где-то, кем-то был, может быть, не служил, а вообще был,
1: да,
0: не знаю,
1: кем. Да,
0: молодой
1: совсем, ну, наверное, никем не был до революции.
0: Ну, люди в простом народе, да и вообще, начинали довольно рано свою трудовую карьеру. Какой-нибудь крестьянский сын начинал понимать, что к чему в хозяйстве довольно рано.
1: Сын армейского капитана Иван Андреевич Крылов, про которого мы говорили с вами в прошлый раз, он с 8 лет пошел работать.
0: Вот.
1: Папа умер, нужно было деньги зарабатывать.
0: Так а каково место народа по мысли Шмелёва? Вот исходя из того, какой здесь образ народа вот в этом красноармейце? Все-таки красноармеец здесь на другой стороне. Ну, все-таки это другая сторона.
1: Да.
0: Не только белые и красные взять,
1: да,
0: но
1: да.
0: и вот этих господ, которые приехали посмотреть усадьбу, все-таки красноармеец. На другой стороне здесь. Это чувствуется мягко, мягко, очень мягко, но все-таки это чувствуется. И при этом просто такой вот простонародный симпатяка. И что?
1: Ну, это вопрос, который перед нами Шмелёв, наверное, ставит.
0: Это гигантский вопросище. Это просто гигантский вопросище.
1: Да. Парень этот, он несет ответственность тоже какую-то. За то, что происходит.
0: У Шмелёва, очевидно, нет.
1: Нет.
0: У Шмелёва 100% очевидно нет. Всю ответственность несут образованные люди здесь. В этом рассказе, по-моему, это совершенно очевидно. И здесь вспоминаю программу «Книжное обозрение», где было книжное обозрение книги, которая называлась «Предательство интеллектуалов». Жюльен Бенда.
1: Это очень глубокая тема.
0: Да.
1: И мы даже, наверное, не будем сейчас
0: ее
1: копать.
0: Она, а давайте она о хорошем есть, поговорим.
1: Да. Но я еще вот последнее, что хотела бы сказать о прогулке. Вот для меня она как-то тоже сочетается с эпизодом из романа Солженицына «В круге первом».
0: О.
1: Про то, как тоже интеллигент из Москвы поехал на поезде посмотреть настоящую Россию. Я имею в виду Иннокентия Володина, дипломата, персонажа романа «В круге первом». Вот он тоже, как эти шмелёвские герои. Да что же я все по заграницам? Он дипломат, да? Он тут приехал из-за границы только что, он весь такой в заграничном костюме. Да что ж я все по заграницам? А Россию хочется, вот посмотреть настоящую Россию, внутреннюю Россию. И он свояченице говорит: ну, поедем, давай посмотрим с тобой Россию. И вот они едут вдвоем сначала на электричке, потом где-то на полустаночке выходят. Точно как эти шмелевские герои, они идут там через поля какие-то. И вот они видят Россию. И тоже ужасно, ужасно, ужасно. Да, то, что они увидели. Ну, они там не увидели усадьбу, да, потому что усадьбы уже все разорены, их уже больше не существует совсем. Но они видят просто деревню, они видят то, что осталось от храма, они видят там кладбище. И это полный мрак на душе этого молодого человека, который хотел увидеть родные просторы и в них погрузиться, им порадоваться. Вот для меня это очень сильно, очень сильно это написано у Солженицына в этом гениальном тоже, я считаю, романе «В круге первом». И вот в этом тоже гениальном рассказе Шмелёва вот это тоже мысль есть. Вот захотели люди из Москвы поехать и посмотреть Россию.
0: Спасибо, посмотрели, что вы сопоставляете эти тексты, чтобы почитать рядом друг с другом. Это действительно обогащает впечатление. Вот спасибо за такой совет.
1: И в том, и в другом случае это однодневная экскурсия, предпринятая, чтобы вот из Москвы своей интеллектуальной выехать и посмотреть, что же есть земля русская.
0: Это ведь глобальная тема, да? Знаете ли вы Россию? Поедьте, посмотрите. И вот вы столько уже нам привели примеров, как это отображено в русской литературе. Ну и продолжим дальше эту же тему.
1: Про приятную прогулку теперь поговорим.
0: Рассказ называется «Приятная прогулка».
1: «Приятная прогулка». Ну, я согласна с тем, что, конечно, этот рассказ художественный, ну, намного слабее.
0: Намного слабее.
1: Да.
0: Не то, что он плохой, а то, что вот то, что мы только что обсудили, настолько
1: да.
0: круто.
1: Ну вот, когда мы с вами говорили о Крылове, мы вспомнили с вами великую мысль отца Энуария Ивлева про то, что любой текст нужно анализировать, начиная с уточнения его жанра. Каков жанр? Рассказ «Приятная прогулка». Это другой принципиально жанр, чем жанр прогулки. Потому что есть такой жанр особый – пасхальный рассказ.
0: Вот как!
1: Да. Есть святочный рассказ. Мы говорили тоже о нем на радио «Град Петров», там, о рождении этого жанра, да, о связи с рождественской песнью Диккенса. А в России, поскольку у нас Пасха гигантская имеет место не только в церковном, просто в народном календаре и вот в быту, сложившемся за столетия, у нас традиционно был еще жанр пасхального рассказа. И в этом жанре много чего написано и в XIX веке, и в XX веке. И вот «Приятная прогулка» — это рассказ, написанный специально к Пасхе, опубликованный в пасхальном номере соответствующей мигрантской газеты в 1950 году. И действие происходит на Пасху. И это все имеет принципиальное значение для понимания этого рассказа. Огромное значение. Конечно, этот рассказ, он резко отличается от прогулки тем, что в прогулке, как мы с вами говорили, очень много конкретных исторических деталей. И конкретная усадьба, абсолютно конкретная, изображена. Там нет этого слова «архангельская», но мы понимаем, что это может быть только архангельская, только усадьба Юсупова. И особенности интерьера спальня герцогини Курлянской, и то, что там вот семья Троцкого имеет прямое отношение к советскому существованию этой усадьбы. По контрасту, в «Приятной прогулке» это предельно обобщенный образ русской усадьбы. Предельно обобщенный. Приезжают компания москвичей в усадьбу под названием «Злая сеча». И сказано, что названа так эта усадьба по битве с татарами, которая тут произошла в XVI веке. Вот была такая злая сеча, в которой погиб предок нынешнего хозяина этой усадьбы. Это княжеская усадьба, там что это за князь не упоминается, никакая фамилия там не указана. Про Юсуповых мы можем точно сказать, что речь идет о князьях Юсуповых. Там были князья, а теперь теща, как говорят эти шмелевские персонажей в «Прогулке». Но мы точно знаем, что это Юсуповы, хотя бы вот потому, что там упоминается стихотворение Пушкина к вельможе и вот этот интерьер герцогини Курлянской. А в рассказе «Приятная прогулка» то принципиально, что невозможно соотнести никакую реальную подмосковную усадьбу с этой самой злой сечей. Я много просмотрела всяких путеводителей про то, какие были усадьбы. Они все не подходят под то описание, которое есть в «Приятной прогулке». Ну, например, была большая битва с татарами там между Подольском и Серпуховым в XVI веке. Но она была задолго до праздника Успения Пресвятой Богородицы, а у Шмелева, опять же, это принципиально важно, что вот та битва, в честь которой названа усадьба, она происходила точно в день Успения Пресвятой Богородицы, вот в этот церковный праздник. Князья тоже разные были военачальниками в этой битве реальной, да, при Молодях. Но никто из них не погиб, а, опять же, принципиально важно для «Приятной прогулки», что один из предков этого хозяина усадьбы погиб вот в той самой злой сечи. Опять же, какие-то, если усадьбы подходят под внешнее описание этой злой сечи, то они находятся совсем в другом месте, в другом направлении от Москвы. А герои «Приятной прогулки» выезжают из Москвы по Курской железной дороге. По Курской железной дороге доезжают до станции Лопасня, и дальше от этой станции Лопасня они едут на лошадях уже в эту злую сечу, чтобы посмотреть княжескую усадьбу, княжескую библиотеку. Это все не случайно. Это все очень важно. Что это за станция Лопасня Курской железной дороги? Это так указывал Чехов в письмах свой адрес, когда поселился в имении Мелехова. Вот он мне сообщил друзьям, пишите мне на адрес вот Мелехова, да, усадьбы Мелехова. Нет, пишите мне на адрес станции Лопасня Курской железной дороги. То есть Чехов сам, вот сама фамилия Чехов, как и это аллюзии на рассказы Чехова, они отсутствуют в «Приятной прогулке». Но мы не можем не понимать, что Чехов сосед этого князя. Вот она, станция Лопасня, до которой доезжают герои, и Чехов там же рядом живет. Ему письма приходят на эти станции Лопасня. Вот в это время там живет Чехов. А для Шмелева Чехов был очень важен. Очень важен. У него и рассказ про собственное отрочество есть, как я встречался с Чеховым. Даже это не отдельный рассказ, а три маленьких рассказика. И там совершенно очаровательный образ Чехова. И предпоследний рассказ Шмелева «Приволье», он тоже про Чехова. Он про то, как была воспринята смерть Чехова. Все это посвящено Чехову. То есть в эти последние месяцы своей жизни, перед тем, как написать вот эту «Приятную прогулку», Шмелев тоже думал о Чехове. Он много про Чехова размышлял, у него есть такая, опять же, статья «Миссис и рыбий глаз», да, где он сопоставляет два типа женщин, и вот его любимый тип женщины – это чеховская героиня Миссис. Женя рассказывал Чехова «Дом с мезонином», у которой было домашнее прозвище Миссис. То есть тень Чехова там как бы присутствует тоже на страницах «Приятной прогулки». Приезжают они в эту усадьбу княжескую. Как она описана? У нас в «Прогулке» нет описания подробного архангельского. Да, они его не увидели, не смогли даже войти в дом. Когда герои входят во дворец князя в «Приятной прогулке», это тоже такой обобщенный образ, предельно обобщенный и условный, скажем так. Но это образ дворянского мира. Потому что, как эта усадьба описана? Там говорится, что одна из комнат – это как бы зал дворянского собрания в уменьшенном виде. Так похоже на дворянское собрание. Какое дворянское собрание? Естественно, имеется в виду зал дворянского собрания в Москве. Это куда Татьяну Ларину привезли у Пушкина, да, и где Татьяна попалась на глаза ее будущему мужу, вот этому генералу прославленному. Вот что зал дворянского собрания когда мы вспоминаем о русской литературе. Это прежде всего вот бал Татьяны, да, мы знаем там первый бал Наташи Ростовой, да, в «Войне и мире», это в Петербурге, а в Москве это вот бал Татьяны, на котором Татьяна встречается с будущим мужем. Вот одна из комнат этого князя, это как бы зал дворянского собрания. Потом, что там, какие там скульптуры в этой усадьбе упоминаются? Там Аполлон, Диана, они во дворце этого, этой статуи, во дворце этого князя, вот эти античные статуи. То есть вот присутствие античности в русской усадебной жизни, оно очень важно. И сам этот князь, он выглядит совершенно по-европейски, там описан его облик, это такое вот воплощение такого джентльмена. И появляется он в сопровождении двух дымчатых английских догов. То есть и собаки-то у него такие абсолютно европейские. Вот это как бы европейская культура, но при этом она неразрывно связана вот с этой русской исторической жизнью. И для этого князя очень-очень важно, что вот его предок погиб в битве с татарами в этой самой злой сече. И что... Он рассказывает этим интеллигентам, там, среди моих верных слуг есть потомки участников той сечи. Ну и там подчеркнуто, это очень идеализированный мир, где там все очень любят этого князя, все его слуги, все его крестьяне и ему преданы, и он тоже их очень уважает, очень ценит. И когда там его слугу кто-то из этих посетителей назвал лакеем, он очень обиделся, он говорит, у меня нет лакеев. Это слуги, да, для них они вот как раз тоже в служении находятся, да, в таком благородном служении, эти люди. Почему я говорю, что это важно, важно, что Успение здесь? Несколько раз упоминается, Успение упоминается вот в связи с этой давней-давней битвой, злой сечей, и эта битва здесь вспоминается в имении. Здесь растет в парке огромный дуб. Об этом дубе там вот прямо говорится у Шмелёва, это символ русской славы, такой древний огромный дуб, и под ним есть часовня, и образ Успения Пресвятой Богородицы в этой часовне, и каждый год в праздник Успения вокруг этого дуба вот, люди собираются, молятся, и вот этот дуб очень впечатляет рассказчика. Рассказчик здесь студент, который среди этих москвичей приехал в усадьбу. И вот он про этот дуб пишет. «Стоял могучий, широко раскинувшийся дуб. Он был в полной силе, с нетронутой грозами вершиной». И так далее. Вот великий дуб, огромный древний дуб. Это ведь тоже за этим стоит какая глубина тоже разных текстов русской литературы. И дуб из «Руслана и Людмилы», у Лукоморья дуб зеленый. И дуб из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Вот над ним темный дуб склонялся и шумел, такая мечта. И дуб Андрея Болконского. Кстати, на одной конференции забавный такой слушала я доклад о том, как в русских журналах XIX века карикатуристы откликались на первые публикации великих русских романов, которые школьники теперь изучают в школе. Карикатуры на героев «Войны и мира», ну, такие шарши дружеские, скажем, не карикатуры, и на героев «Отцов и детей» Тургенева и так далее. Но вот особенно там как-то полюбился художникам диалог князя Андрея с дубом. Это очень смешно. Вот, к сожалению, у меня нет, не могу не показать, какие мои материалы, но это был вот доклад одного сибирского ученого, который сидел в библиотеке вот с этими старыми журналами и собирал вот картиночки. Вот дуб тоже, знаменитый дуб, да, этот, из «Войны и мира». То есть, в общем, не береза здесь, да, символ России, а вот дуб, могучий, могучий дуб, древний дуб. Ну, прямо вот он связан здесь с историей, этот дуб.
0: Кстати, это очень интересная тема, посмотреть именно русскую литературу, какие там у нас деревья, символы Родины. Про дуб вы уже рассказали. Наверное, можно еще больше дополнить эту тему. Больше, она да, будет гигантской. Да. А интересно, а что, березы совсем никак?
1: Нет, были березы, но это сравнительно поздно возникает. Березы уже все-таки. У самого Шмелева есть рассказ о плакучих берез, да, такой вот, посвященный памяти его друга Евгения Пивновского, павшего на Первой мировой войне. Ну, почему? Береза есть, и у Фета есть береза, и там, у Тютчева есть береза. Трогательный
0: как,
1: очень образ.
0: Равно как и другие деревья.
1: Равно как и другие деревья, и дубы,
0: и
1: березы.
0: Клёны. Да.
1: О, кстати, у Фета есть. Учись у них, у дуба, у березы.
0: Ну, в общем, нужно составить список таблицы Excel, частота упоминания разных деревьев, и тогда определить, какое дерево самое русское.
1: Ну, дуб будет все-таки, думаю, на первом месте. Угу. Дуб чаще
0: Начиная
1: все-таки.
0: Начиная с летописи. Угу.
1: Да, да. Береза сравнительно поздно возникает.
0: А дальше уже посмотреть еще и акценты, и характеры, а что это действительно имелось в виду. И сказки тоже сюда же нужно, не только летописи и классику, но все. Интересное исследование.
1: Ну так вот, Успение несколько раз упоминается в рассказе, да, и Успение-то ведь оно не случайно называется летней Пасхой, потому что это ведь тоже про воскресение, тоже ведь про победу над смертью, да, праздник Успения Пресвятой Богородицы. А действие самого рассказа происходит в пасхальные дни, и там это важно, что когда они едут в поезде, эти герои из Москвы до станции Лопоснята, там, ну, какие-то веселые люди в этом вагоне вот тоже Пасху празднуют. И Пасха — это вот как праздник воскресения, неразрывно здесь связан с этим образом усадьбы. Этот образ усадьбы, почему он представляется, конечно, таким художественно более слабым? Потому что он откровенно идеализирован. Конечно, здесь никаких нет противоречий, никаких нет сложностей. Взаимоотношениях.
0: Главное, кто идеализирован, это хозяин. Вот это действительно. А усадьбу-то, пожалуйста, идеализируйте.
1: Нет. Я имела в виду вот социальный как бы аспект, да, ну, хозяин.
0: Как все устроено.
1: Как все, как он, как благостно его отношения со всеми людьми.

0: У Шмелева же усадьба изображалась, русская усадьба, в самых разных произведениях. Ну, самое знаменитое из них, наверное, «Неупиваемая чаша», повесть 1918 года, где усадьба-то, ну, основное действие там происходит в первой половине XIX века, но там есть и такая рамка композиционная, где эта усадьба показана уже такой. Там много говорится о том, как она потом пришла в упадок полный. Или рассказ 1917 года, даже очерк такой называется «У живого камня». Вот уже такая, уже предвестие того, что простой народ с усадьбами-то этими будет делать. Так вот, один из литературоведов по поводу вот этого изображения усадьбы у Шмелева, конкретно по поводу «Неупиваемой чаши», вот прямо написал, что Шмелев описывает упадок русской усадьбы и даже не смерть, а разложение мертвого тела. Конец цитаты. Вот. Так в «Приятной прогулке» он это тело представляет, ну, как бы воскресенным, да? Потому что это рассказ про Пасху, про
1: Очень
0: воскресение.
1: сильная мысль.
0: А преображенное тело, оно, конечно, очищено от грехов, от болезней. Оно другое же. Поэтому и усадьба здесь такая, и хозяин, да, и слуги его, и все вот такое,
1: Немножко, кстати, в
0: как бы
1: стиле сна Веры
0: безгрешное.
1: Павловны, вот, кажется, такое все-таки здесь отдает.
0: Ну, давайте все-таки учтем, что Шмелев это пишет очень-очень больным и очень слабым человеком. Понимаете, он перенес
1: Да.
0: очень тяжелую операцию и так и не оправился от ее последствий. Вот ему остается месяц жить,
1: Ну, вот вы
0: понимаете?
1: сказали о жанре пасхальный рассказ, рождественский рассказ. Мы сегодня не имеем той русской жизни, когда в журналах и газетах на Пасху наши выдающиеся писатели пишут на Пасху пасхальный рассказ, а к Рождеству рождественский рассказ, и все издания это публикуют. Вот такая жизнь. У нас такого нет, как и много чего другого, рождественского и пасхального, включая основные пункты, что такое праздник, да. Ну, в общем, понятно, что праздник – это еда, да, у нас нет рождественского блюда. И это беда. Ну, на Пасху там остались яйца кулич, но это тоже яйца кулич, не еда. Яйца кулич – это вот пока ты от храма идешь, там можно разговеться. А дома ты пришел, ты что, будешь яйцами кулечами питаться? Это не еда.
0: Да, очень важно
1: Тоже.
0: для праздника горячая еда. Горячая еда, которая хранит тепло домашнего очага.
1: Ну, это как бы отдельная песня. Но
0: Ну да.
1: вообще, вот, например, это мы знаем, ну, это, что называется, в культуре абсолютно любого народа, даже самого дикого. Но первый наш образ, это, конечно, Библия. То есть понятно, что это исход. Бог говорит, что вы будете есть в этот день. Там может не быть горячего, но главное, чтобы у какого-то праздника была еда. Это важно. А уж
0: Ну как?
1: какая она, это уже отдельный смысл.
0: Как? А этот ягненок, он разве не горячий был, которого в горькие травы макали? Не горячий?
1: По-моему, нет.
0: Ну ладно. Ну хорошо.
1: Какое в бегстве горячее?
0: Нет, я не про
1: Что?
0: бегство, а про то, как потом
1: А потом?
0: праздновали.
1: Это нужно было.
0: Ну, на тайный вечер
1: Это
0: это
1: тоже
0: что?
1: бегство. Впрочем, на Тайной вечере тоже, по-моему, ничего горячего
0: Ну
1: не
0: ладно,
1: будет.
0: хорошо,
1: Ну,
0: не
1: как бы
0: будет
1: это отдельный
0: горячего.
1: момент, это просто как
0: Но
1: бы
0: какое-то
1: частности.
0: особое блюдо
1: Но
0: должно
1: главное, что
0: быть.
1: это должно быть. Вот то, что у нас есть. Так вот, с Рождеством вообще беда, у нас нет никакого блюда на Рождество. Вывод любой антрополог сделает, это не праздник для этого народа, раз у вас нет никакого блюда. Но, увы, это факт неоспоримый. А к чему я хочу еще вернуться? Нам все равно знакомо это чувство, что такое пасхальное и рождественское произведение, потому что мы все знаем, что такое кино, рождественские фильмы. Ну, понятно, что большинство у нас их смотрят все-таки на Новый год. Такая статистика. Но тем не менее, что такое доброе рождественское кино, мы все знаем. Да, это не шедевр, который получит Оскар, о котором напишут рецензии глубокомысленные критики. Но рождественский фильм — это особый жанр, и он людям знаком, дорог, любим, потому что мы знаем, когда, по какому поводу мы смотрим. И мы знаем, что рождественские фильмы, такой жанр, люди смотрят, когда им плохо, на несчастье. Нужно посмотреть рождественское кино, и это исцеляет. Это буквально исцеление, да, вспоминая опять же отца Энуария, как он настаивал на то, что воскресенье — это

0: исцеление. Вот, и это тоже, что называется, ну, с этим трудно спорить, это почти на физиологическом уровне работает, не говоря уже про психологический. Так что нам понятен, мне кажется, жанр рассказа пасхального. И в данном случае, вот вы говорите, мы определили жанр, и далее начинаем только понимать, что такое рассказ Шмелёва «Пасхальная прогулка». Она приятная прогулка.
1: Но она и пасхальная, да.
0: Она же и пасхальная.
1: Это на Святой неделе они
0: нам
1: едут.
0: Должно быть хорошо, когда мы прочитаем этот рассказ. А Шмелёв писал этот рассказ, чтобы ему стало хорошо.
1: Да.
0: Он готовил себе лекарства.
1: Да, это так.
0: Но плохо.
1: А для него это не первое было произведение, которое он создавал как себе лекарство.
0: Угу.
1: Нет, и в таком жанре у него есть и рассказы, но, скажем, «Богомолье» — это тоже не пасхальный рассказ совсем, но повесть «Богомолье» он так и описывал в письмах, что вот плохо ему было, он вымурлокал сказку себе.
0: Вот гениально вот. Сказано.
1: Сказку как лекарство.
0: Вымурлокал сказку себе. Так что вот, мы теперь будем так делать. Определяемся с жанром, а дальше наслаждаемся тем, что мы видим.
1: Это условный жанр.
0: Есть трагедии Шекспира, а есть пасхальные рассказы.
1: От них глубины Шекспира, от них ждать не надо. Но они написаны, чтобы человеку стало хорошо, когда он читает.
0: Но Шмелёв способен и на глубины Шекспира.
1: И на Шекспира, совершенно верно.
0: Мы тоже это видели, и давайте наслаждаться тем и этим. Завершая, мы должны сказать, у нас дальше какие-то есть планы.
1: Да,
0: в нашем цикле неочевидные вещи, или планы пока не очевидны.
1: Но мы могли бы рассмотреть еще произведение Шмелёва. Может быть, тоже рассказ под названием «Чужой крови».
0: О, тяжело-то нам будет. И вам, дорогие слушатели.
1: Ну.
0: Готовимся. Собираемся с духом. Поправили себе здоровье приятной прогулкой, а теперь к испытаниям. «Ума и сердце». Это была пятая передача в цикле «Неочевидные вещи». Мой собеседник, доктор филологических наук, профессор университета Дубна Светлана Всеволодовна Шушунова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Вечерний шорох».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: из журнала «Вечное» о поминовении усопших. Для истинной, живой, сердечной любви дорого и бездыханное тело любимого человека. Драгоценна и могила, где покоится это тело. Тем более неоценены души любящих нас и любимых нами, с той или другой стороны известных нам, или имевших к нам такие или другие отношения. Любовь усердствует оказать им возможную услугу и после их смерти. Как оказывать помощь умершим, когда они разлучились с нами навеки? Не навеки они разлучились с нами, а только на большее или меньшее время. Не бывает ли такой разлуки в продолжении жизни? Не разлучаются ли между собою и братья, и сродники, и друзья не только на определенное время, но и на целую жизнь? Перестают ли они при этом быть нашими братьями, сродниками и друзьями? Так и умершие о Господе не перестали быть для нас братьями во Христе, сродными нам по благодати, членами одного тела Христова. Не те же ли они и ныне, братья наши, которые возродились в той же купели крещения, в которой возродились и мы, приходили вместе с нами в храм Божий, возносили вместе с нами молитвы и моления единому Отцу нашему, иже на небесех, приступали вместе с нами к трапезе Господней, приобщались одного и того же тела и крови Христовой в залог будущего воскресения и жизни вечной, наречены наследниками одного и того же Царствия Божия. Нам не дано видеть их телесными очами, потому что ныне мы ходим верою, а не видением. Но нам дано веровать, что души их в руке Божией, а перед Богом жизни нет мертвых, но все живы. На сие бо Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и живыми, и мертвыми обладает. Нам открыто в Слове Божьем, что между нами и умершими неразрывный вечный союз веры, любви и упования, что, несмотря на решительное пресечение видимого их с нами общения, общение с ними духовное не пресекается никогда, что в силу этого духовного и вечного союза их с нами мы им и они нам можем оказывать взаимную помощь. Какую же мы можем оказывать помощь умершим? Конечно, не вещественную, в которой душа, разлучившаяся с телом, не нуждается, а помощь духовную. Для этого дано нам такое средство, которому ничто не препятствует, которое способно возносить дух наш в мир духов, к самому престолу Господа Вседержителя, посредством которого мы можем беседовать со всеми духами, отшедших от нас ко Господу братьей наших. Это всемогущее средство — молитва. Она и между отсутствующими, и разлученными между собой на земле самое лучшее средство духовного общения. Так святой апостол Павел всегда просил верующих молиться о нем, чтобы Господь даровал силу его слову и проповеди, равно как и сам непрестанно молился о них, чтобы Господь утвердил их в вере и жизни христианской. Апостол Петр, заключенный в темницу, спал между двумя воинами. Но молитва от церкви к Богу о нем была прилежна, и вот явился ангел Божий в темнице, разбудил Петра, повелел ему одеться и вывел его из темницы. Такова сила молитвы церковной. Тем более сильна и действительна молитва в отношении к душам умерших, для которых по разлучении с телом нет других утешений, кроме молитвы, и нет других удовольствий, кроме радования о Господе. Духовные нужды одни и те же у живых и мертвых. Это милость и благоволение Отца Небесного, прощение и оставление грехов, благодатная помощь Божия в исполнении и желании благих и богоугодных, мир и покой сердца и совести. Вот что дороже всего и для живых, и для умерших. Святая Церковь, которой, без сомнения, лучше известны духовные нужды живых и умерших, так научает нас молиться об умерших. «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих». Вот ее всегдашняя молитва и ее матернее благожелание душам почивших чад во Христе. Об этом же самом, то есть об упокоении душ усопших, должно молиться и нам. Быть может, иная душа связала себя узами привязанностей земных, оплетшись попечениями житейскими в продолжении жизни, и не может освободиться от них и по смерти. Еще земные помышления о доме и домочадцах о приобретениях и стяжаниях, о сохранении благ многих на лето много, тяготят ее, мучат ее, не дают ей свободно устремить весь ум и сердце свое к единому Богу. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Так говорит Господь. Помолитесь же об этой душе, и по ту сторону гроба, еще волнующейся бурю житейских попечений, да упокоит ее Господь в тихом пристанище благодати своей, да истребит и попалит в ней огнем благодати своей житейские попечения, заботы и воздыхания, да возгреет в ней любовь и желание небесных сокровищ, да возвеет на нее Дух Божий духом молитвы и умиления, духом живой веры и преданности милосердию Божию, да упокоится она в сладчайшем уповании блаженства вечного. Быть может, иная душа, исповедавшаяся в предсмертной болезни торопливо и смутно, в полузабвении чувств и смятений их, сокрушается и скорбит теперь, что по обычной всем нам беспечности не успела благовременно принести Богу покаяние истинного, полного, совершенного, очистить нечистоты свои слезами сокрушения сердечного, святыми подвигами богомыслия и молитвы, Богу угодными делами любви и милосердия к ближним. Сознание неисповеданных грехов мучает и терзает ее. Небрежение покаяния, продолжение жизни и поспешность, с какой принесена исповедь в самое драгоценное время, перед смертным переходом в вечность, томит ее мучительным самоосуждением, болезненным, но бесплодным сожалением и сокрушением духа. Помолитесь же об этой страждущей душе, да упокоит ее Отец Небесный под кровом своего бесконечного милосердия, да подаст ей прощение грехов ради крестных страданий и смерти возлюбленного Сына Своего, ради молитвы Святой Церкви, которая, зная все немощи человеческие, молится о прощении умершему и тех согрешений, которые были преданы забвению. Быть может, душа, привыкшая согрешать многократно, повторяя одни и те же грехи, связала себя этой привычкой ко греху и тем самым предала себя темной и страшной власти дьявола, который и до смерти, и еще более по смерти, не перестает возмущать и увлекать ее свои сети, клеветать на нее пред Богом, мучить и терзать ее своими кознями. Помолитесь же о сей подвергающейся козням лукавого душе. Да упокоит ее Господь под кровом своего всемощного заступления. Да отженет от нее духов злобы и тьмы. Да пошлет ей ангелов света и мира, да истребит в ней силою всесвятаго духа своего злые навыки и страсти. Да вздохнет ей дух умиленной и сокрушенной молитвы, да укрепит ее в тяжкой борьбе ее с собственным сердцем, надеждою помилования на страшном суде своем. Быть может, иная душа связала себя духом вражды к своему ближнему, духом прикословия и непокорности, духом зависти и зложелательства, духом властолюбия или корыстолюбия, сопряженными с обидой ближних, духом превозношения и гордыни. Теперь-то открылось перед ней, что Царство Божие есть царство всесовершеннейшей любви и невозмутимого ничем мира, что ничто дьявольское, враждебное, непокорное, самовольное, коварное, злобное, завистливое, любомстительное, любостяжательное не только не войдет в него, но и не узрит его. Теперь-то вполне сознает и чувствует она, за какую ничтожную цену продаем мы на земле свое право на Царство Божие, и какую дорогую ценой покупаем себе гиенну. Но это-то горькое сознание и служит теперь источником жестоких ее мучений. Помолитесь же об этой душе, да подаст ей Господь надежду упования, да отженет от нее нечистых духов и погасит в ней силу благодати своей, томящей ее страсти, да излиет в нее Духом Святым дух любви и благожелания, дух мира и братолюбия, дух смирения и покорности, дух самоотвержения и кротости, дух благоговения и страха Божия. Быть может, еще, но кто же исчислит все узы, которыми душа наша может связать себя в этой жизни и остаться связанную на всю вечность, если не поспешит разрешить себя покаянием и молитвами Святой Церкви? Один позавидовал ближнему в глубине души своей и уже связал свою душу навеки. Другой посмотрел лукаво на чуждую красоту, прельстился умом, уязвился сердцем своим и уже подверг себя всей строгости суда Божия. Иной посмеялся недостатку ближнего или осудил его поступок, или сказал слово лживое, лукавое, клеветающее, и уже сделался повинным гиене огненной, по слову самого Господа. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Вот почему нам надо молиться за усопших. Молясь за усопших, мы приносим пользу и им, и себе. Им, потому что усердные молитвы наши, особенно возносимые при бескровной жертве, помогают, как видели, разрешаться усопшим от различных уз, которыми они связали себя в жизни, и разрешиться от которых сами они в загробной жизни не могут. Себе, потому что, молясь усердно за усопших и постоянно напоминая их узы, мы побуждаемся или не впутываться в такие же узы, или, если уже имели несчастье впутаться в них, распутываться от них, пока имеем, по милосердию Божию, время на это.
1: Дорогие братья и сестры, статью из журнала «Вечное» за май 1971 года о поминовении усопших для вас читала Ольга Суровейдина.

0: тропоризы у покойного богослужения, напевы Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Спасибо.

Я дозволю

Thank you.

Thank you.

ветран, полей, скончавшись, сокращив удары, блаженный Украинцы Бори, исполнился я же тебе, надежды, любви, восстай пами во всех странах, святой Руси, мир и единомыслие, друг от друга, любовь, умные люди твои, я бы перейти в люди, ты единым сердцем, исповедь тебе единым Богу, Троице славянному, ты во все заступление и победа, и спасение, бывающих на тебе славы славя, Отцу.

митрополита Георгия Дмитриевича Сергия, епископа Маркела.

ради наших скончавшихся и всех этих и мире почивших, Господи.

Это троицкий реалист.

Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель, Святослужитель,

Господи, да не дашь, Господи.

Тайны, дни, и божьи, честные, прими, и по врагов, и тайны.

ощущается. Очищает слабо Божий.

Thank you.

сердце.

Наверное, дни особого вдохновения усопших, также день, когда нам следует задуматься о
наших отношений с людьми. А нет ли среди наших близких того, кем я пренебрегаю? Нам кажется, что впереди нас еще огромное количество дней. Дней, когда мы можем все исправить, все изменить, все улучшить. Но что говорит Господь? Он говорит: безумец, сегодня же заберу твою душу, и что тогда? И ведь действительно, все мы находимся под властью Бога. Только Бог знает, когда человек действительно созрел, когда следует его призвать к себе. И мы здесь ничего не можем с этим поделать. Но мы можем сегодня, здесь и сейчас, вспомнить о всех обидах, которые мы совершили нашим близким людям. Вспомнить и попытаться их как-то исправить для того, чтобы время, которого не так мало, которое является величайшей единицей этого мира, не закончилось. Я всех сердечно благодарю сегодняшнюю совместную молитву. Причастников поздравляю с принятием тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Выслушайте слова благодарственных молитв. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!

0: я еще эту надежду вечного, приснослышим достигнут покой, и держит вас наши глаз непрестанный, безграничной славы, спящей Богородица, доброту неизреченную, ты высеешься на желание неизреченное веселье любящих тебя, Христе Боже нашим тебя боится так во веки, аминь. Влады, Христе Боже, Церкви Бог, Сочетию всех, благодарю тебя у всех, я же вместе подал на нее в течение причистит и творящих их тайн. Молю во тебя, Владыче, колючи, сохрани мне под кровом моим все никому твоею, и даруй мне чистую совесть, за что последнее моего издыхания, достойно почищать все святые твои, восставление грехов в жизнь вечную, ты выси хлеб животный источник святыни, подать благодарю тебе славу, ссылаю с Отцем и Святым Духом. Дамы, пищи, не плоть, любовью, зрелью, поляне и достойно. Да не полиши меня содетелем мой, ваше же противову дымою, вся состава утром в сердце. Попади в терпение всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава ответи в восьми в купе, чувств просвети простой петелицу, всего же гостей страху твоему, Христом по Христам приближи, сохрани меня от всякого дела и слова душевленного. Очисти меня, проси меня, удобри, разобри, посвяти меня. Покажи мне твое селение единого духа, и нектар поселения греха. Да я прерву дом ухода в очищение, я по дням и не бежи всех плодей, всех страсть. Молись, люди, тебе приношу все святые чины начале, чтобы с плотом. Причесть, притечу твоего мудрого апостола, служит твою несмертную чистую матерь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Граф Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию отрывки из слова о молитве за усопших свидетеля Филарета митрополита Московского.

0: Из слова о молитве за усопших святителя Филарета, митрополита Московского. Есть в христианстве люди, которые сами себя лишают утешения молиться за усопших. Какие это люди? Без сомнения, те, которые приметным или неприметным для себя образом больше любят умствовать, нежели веровать. Почему не приемлют они молитв за усопших? Не видно другой тому причины, кроме той, что непонятно, как действие молитвы простираться может так далеко, даже из одного мира в другой, из видимого в невидимый. Человека, рассуждающего таким образом, спросил бы я, понятно ли обыкновенному разуму действие молитвы человека живущего за другого живущего, особенно если молитва приносится за отсутствующего или же за присутствующего, но приносится для испрошения чего-либо нравственного и духовного, как то прощение грехов, исправление от пороков, укрощение страстей, просвещение, утверждение в добродетелях. Две души, каждая с своим собственным умом, волею, склонностями, свободою, несут ли одна для другой два отдельные мира, отдельные тем более, что преграждены телами? Как же молитва одной простирает свое действие на другую? Если возьмутся изъяснить, как отдельность существа и свободы не мешает действовать молитвой за живых, сим самым изъяснится, как та же отдельность не мешает молитве за усопших. Если скажут, что действие молитвы за живых возможно, хотя неизъяснимо разумом, то я скажу, не отвергайте же и действие молитвы за усопших потому только, что оно неизъяснимо или таковым кажется. А по моему мнению, в предметах веры безопаснее меньше умствовать, а более верить, и утверждаться не на мудровании собственном, а на Слове Божьем. Слово же Божье говорит: «А часом помолимся, яко же подобает, не вемы». Следственно, по разуму, без благодати, не знаем, можно ли молиться за кого-нибудь. Но сам Дух, продолжает апостольское слово, ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанными, в молитве каждого, по его состоянию особенной. И тот же Дух для общего руководства в молитвах, наипаче общественных, явственно изрекает: «А часом подобает молиться». Например, «Молю, убо прежде всех творите молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки». Еще: «Аще кто узрит брата своего согрешающего, грехник смерти, да просит и даст ему живот, согрешающим не к смерти». Есть грех к смерти. Не о том глаголю, да молитесь. И еще: «Молитесь друг за друга, яко да исцелеете. Много бо может молитва праведного поспешествуема». Не собирая более свидетельств Священного Писания о молитве вообще, как о деле известном, приложим к особенному предмету настоящего размышления те свидетельства, которые доселе приведены. Моление за усопших издревле существовало и существует в Церкви, не как торжественно возвещенный, существенный член веры и строгая заповедь, но как благочестивое предание и обычай, всегда поддерживаемый свободным послушанием веры и частными духовными опытами. Приведем на сие некоторые свидетельства. «Благодать даяния, — пишет сын Сирахов, — пред всяким живым да будет, и над мертвецом не возбрани благодати». Что значит здесь благодать даяния? Если это дарь алтарю, то слова «над мертвецом не возбрани благодати» очевидно значит «принеси жертву по усопшим» или, что тоже, «молись за усопшего». Если же кто хочет призвать более вероятным, что благодать даяния значит благотворение бедному, то слова «над мертвецом не возбрани благодати» будут значить «подай милостыню в память усопшего». Ту ли, другую ли мысль имел сын Сирахов, они обе предполагают одно. Им общее основание то, что живущий может и должен делать добрые и душеполезные дела ради усопшего. В истории Маккавеев находим именно жертву и молитву за усопших. Иуда принес оную за воинов, умерших во грехе взятия военной добычи от даров идольских, которыми благочестивый не должен был осквернять рук своих. С тех пор, как образовалось общественное богослужение христианское, моление за усопших вошло в оное, как часть постоянно к составу оного принадлежащая. Свидетельствуют о сем все древние чиноположения божественной литургии, начиная от литургии святого Иакова, брата Господня. Посему нет никакого сомнения, что моление за усопших есть предание апостольское. «Аще и грешен от иди», — говорит святый Златоуст, — «елико возможно есть, помогать и достоит, обаче не слезами, но молитвами, мольбами и милостынями и приношениями. Не просто боси я умышленно быша, не жевсую творим память о отошедших в божественных тайнах, и о них приступаем, молящися Агнцу лежащему, вземшему грех мира». Но да, отсюду будет им некая утеха. И далее говорит, «Не ленимся убо отшедшим помогающе и приносящи о них молитвы, ибо общее лежит вселенное очищение. И, возможно, есть отвсюду прощение им собрати, яко то от приносимых за них даров, от святых с ними именуемых». «Не должно отрицать, — говорит блаженный Августин, — что души усопших от благочестия ближних живущих получают отраду, когда за он их приносится жертва ходатая, или творима бывает милостыня в церкви. Но сие полезно только тем, которые в жизни заслужили то, чтобы им сие после было полезно». Святый Григорий Двоеслов представляет примечательный опыт действия молитвы и жертвоприношений за усопшего, обета нестяжания, случившийся в его монастыре. Один брат за нарушение обета нестяжания в страх другим лишен был по смерти церковного погребения и молитвы в продолжение 30 дней. А потом из сострадания к его душе 30 дней приносима была бескровная жертва с молитвою за него. В последний из сих дней усопший явился в видении оставшемуся в живых родному брату своему и сказал: «Доселе худо было мне, а теперь уже я благополучен, ибо сегодня получил приобщение». Но остережемся, чтоб после некраткого священнослужения не продлить слово до утомления. Для внимательных довольно сказанного, чтобы каждый подтвердил себе следующие, не незнакомые, но нередко забываемые правила. Первое. Молись за усопших с верою и надеждою милосердия Божия. Второе. Не живи сам небрежно, а старайся чистую верою и неотлагательным исправлением от грехов упрочить себе надежду, что из-за тебя, по твоей кончине, молитвы принесут душе твоей отраду и помогут ей в достижении вечного покоя и блаженства в Боге, присно блаженном и препрославленном вовеки. Аминь.
1: Отрывки из слова о молитве за усопших святителя Филарета митрополита Московского для вас читал Алексей Веснер.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучал причастный стих за упокойной литургии, мелодии спутника-псаломщика в гармонизации композитора Ивана фон Гарднера.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Православный храм восстановили в историческом порту в верховьях реки Лены. В Египте на месте строительства атомной электростанции осветили храм Русской Православной Церкви. Об этих и других событиях более подробно. Выездная комиссия приняла работы по капитальному ремонту и реставрации собора Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области, который был построен в начале 20 века, сообщает пресс-служба областного правительства. В 2019 году собор Воскресения Христова был включен в реестр объектов культурного наследия России как объект регионального значения. Восстановительные работы начались в 2020 году. К 2024 году было произведено усиление фундамента, стены и других конструкций. Затем выполнялся ремонт фасадов и интерьеров. Специалисты воссоздавали паперти и возводили колокольню. Изначально колокольни на храме не было. Она планировалась при начале строительства в 1902 году, однако из-за дальнейших событий 20 века на реализацию проекта не хватило средств. Чтобы возвести колокольню сейчас, в наши дни, была проведена колоссальная научно-исследовательская работа. Специалисты нашли аналог в Нижнем Новгороде и по его лекалам построили колокольню в Верхоленске, отметили в пресс-службе. Большой каменный собор Воскресения Христова был построен в Верхоленске в 1907 году, так как деревянные церкви не вмещали всех местных прихожан. В начале 20 века Верхоленск был крупным уездным городом, где начинались экспедиции по изучению Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Америки. В советское время храм в Верхоленске попал в число немногих, которые были возвращены верующим. В 1945 году в нем возобновились службы. Однако в 1961 году здание перешло в распоряжение райисполкома и было переделано в клуб. Верхоленск – поселение на правом берегу реки Лены в 218 километрах севернее Иркутска. Город был основан в 40-х годах 17 века, в настоящее время имеет статус села, в котором проживает порядка 500 человек. 26 мая состоялось малое освящение храма в честь всех святых в земле египетской просиявших, которое располагается на площадке возводимой атомной электростанции в городе Эль-Даба. Богослужение в новоосвященном храме совершил патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин и епископ Луховицкий Ефимий, которым сослужили иеромонах Митрофан Солдатенко, клирик египетского благочиния Иерей протоиерей Дмитрий Гуров и клирик Тихвинской епархии протодиакон Георгий Стефанов. На богослужении присутствовал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщает служба коммуникации отдела. В завершении своего визита в Египет митрополит Антоний посетил приход преподобного Сергия Радонежского в Каире. 26 мая министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Матфей, министр образования Псковской области Александр Сорокин и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев посетили строительную площадку Всероссийского детского центра Печоры в деревне Печки Печорского района Псковской области, сообщает патриархия.ру. Центр строится по поручению президента России в рамках проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы развития образования. В центре планируют организовать образование по 6 направлениям – художественное, естественно-научное, социально-гуманитарное и другие. Дети будут приезжать на краткосрочные образовательные программы, проходить обучение, знакомиться с традициями страны, развивать компетенции. Еще одним объектом посещения стала Псковская гимназия номер 28 с изучением основ православной культуры, где обучаются более 200 ребят. В прошлом году в образовательном учреждении был реализован проект «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе изучения православной культуры», направленный на формирование гармонично развитой личности учащихся путем интеграции православной культуры и духовно-нравственных ценностей в учебно-воспитательный процесс. В рамках взаимодействия между гимназией и Псковской епархией для школьников проводятся занятия по дополнительному образованию. В гимназии расположены 32 учебных кабинета, 2 спортивных зала, обеденные и актовые залы, библиотека, помещение, центр притяжения, гончарная мастерская, хореографический зал, фотостудия и медиа-центр. Также гости побывали на строительной площадке школы для одаренных детей в деревне Борисовичи. Это будет одна из 12 передовых школ, которые возводятся по поручению президента России. Школа рассчитана на 800 мест. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
5: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
4: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов Слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
6: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всеночного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всеночное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
4: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 51-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 28 главы.
1: В те дни спасшись, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, а как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Пиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали от тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе и из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
0: Послушайте 67-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 21 главы.
2: В то время явился Иисус ученикам своим, восстав от мертвых, и говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, вот и подходит к концу празднование Пасхи, но радость о воскресшем Спасителе никогда не покинет наши сердца. Тем не менее, мы видим, как богослужение меняет свой ритм, и завтра мы уже будем праздновать День Пятидесятницы, День Святой Троицы, от которого берет отсчет наш привычный богослужебный год. Сегодня мы слышим, как заканчивается зачало Евангелия от Иоанна, которое читалось весь пасхальный период. И как мы знаем, что заканчивается это Евангелие очень сильной эмоциональной встречей воскресшего Спасителя с апостолом Петром. Можно вспомнить, что это чтение мы слышим несколько раз в год на всеночном бдении, так как оно входит в 11 евангельских воскресных зачал, которые в течение года попеременно читаются во время Палиелея на всеночном бдении. Итак, мы видим, что диалог Иисуса Христа и апостола Петра – одна из самых мощных сцен в Библии. Читатель легко понимает, что этот момент, эта встреча апостола Петра и Иисуса, связана с отречением апостола Петра, то Иисуса Христа. Чтобы у нас не осталось в этом сомнений, евангелист расставляет для нас подсказки. Костер, который приготовил, Иисус Христос и костер во дворе дома первосвященника, где произошло отречение. Симон Ионин, обращается Иисус Христос, так как звали апостола до того его обращения, указывает, что Петр отброшен своим предательством на много шагов назад. И, конечно, трижды отрекшийся апостол трижды исповедует свою любовь и преданность Богу. Три в Библии — это число полноты и число памяти. Спаситель не закрывает глаза на ошибку апостола Петра, но по-отечески возвращает ему иго апостольское служение. Он отводит апостола Петра в сторону, возлюбленный ученик идет за ним следом. Иисус и Петр неторопливо прогуливаются по берегу. Иисус Христос трижды задают Петру главный вопрос: «Любишь ли ты меня?» Когда Петр исповедует свою любовь к Богу, Иисус не просто одобрительным кивком, взглядом или похлопыванием по плечу отвечает ему: «Ну, раз так, то все хорошо, ладно, бывает». Но он говорит: «Раз так, паси овец моих». То есть доверяет своему павшему ученику новое дело, велит ему вернуться к важному служению, направить свою верную любовь к Иисусу Христу на благие дела. Из этого же Евангелия в единственной притче мы узнаем, что добрый пастырь — это Христос. Он пасет и кормит своих овец, приводит их домой и уберегает от хищников. Он знает их, и они знают его. Он отдал за них свою жизнь. «Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». Здесь открывается смысл апостольского служения. Петр должен разделить вместе со Христом служение пастыря. Мы видим, что поручение этого дела — доверие и есть знак прощения. Здесь и для нас открывается пример христианского прощения в высшем его смысле. Это не просто забыть обиду и делать вид, что ничего не произошло, а уметь или учиться заново снова доверять человеку. К сожалению, это часто бывает сложнее всего. Такой пример христианского прощения мы видим в еще в одной эмоциональной и многогранной притче о блудном сыне, где любящий отец, не слушая оправданий прогулявшего часть имения сына, возвращает его в свой дом и наделяет его правом быть хозяином в этом доме. То есть всецело доверяет ему. Это же христианское прощение заложено и в таинство покаяния. И мыслится оно не просто как пересказ грехов, ошибок, которые мы совершаем за определенный отрезок времени, а именно как возвращение нас, кающихся в своих поступках, в церковь. «Прими и соедини его в святой твоей церкви, Христе Иисусе», слышим мы в молитве перед исповедью. Возвращаясь в церковь, мы снова получаем доверие Божие, как апостол Петр. Только вот апостол теперь уже был верен до самого своего креста, хотя порой и совершал ошибки, как мы видим из книги Деяний. А сохраняем ли мы эту верность Богу и Церкви, возвращаясь к своей греховной жизни? Приходится часто в этом сомневаться. В сегодняшних стихах выражена тайна христианского служения и открыто отношение Бога к человеку. Христианское служение каждого из нас, неважно, кем мы приходимся в Церкви, священником или новоначальным христианином, любое дело, которое мы пытаемся осуществить в своей жизни, как христиане, которые выбрали ориентиром своего жизненного пути воскресшего Христа, в каждом из нас живет любовь к Богу, и сколько бы раз мы ни подводили Его, Он ищет нас эту любовь, дает нам шанс выразить ее и исцелить прежние раны и поражения, дать нам новое поручение. Само поручение, как в случае с апостолом Петром, «Паси овец моих», служит знаком прощения. Доверие Бога возвращает нам наше достоинство. Петр пронес свое достоинство через всю жизнь, исполнил доверенное ему служение, обязанности пастыря до конца и отдал свою жизнь за овец. Пример апостола Петра служит нам хорошим поводом задуматься и воплотить в своей жизни такую же преданность Богу и оправдать оказанное нам доверие Богом. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 30 мая, 17 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святого апостола Андроника и святой Иунии. Андроник был апостолом от 70, они вместе с Иунией были родственниками святого апостола Павла и вместе проповедовали о Христе язычникам. Андроник был рукоположен в епископа Панонии. Жизнь апостола и его спутницы Иунии завершилась мученичеством. Сегодня вспоминаются трое святых воинов, мученики Салахон, Памфамир и Памфалон. Все они служили в войсках императора Максимиана. Когда их полк прибыл в город Халкидон, всем воинам было приказано принести жертву в идольском капище. Трое воинов отказались, объявив себя христианами, и приняли мученическую кончину. В этот день прославляется святитель Стефан, патриарх Константинопольский. В конце IX века он был возведен на патриарший престол вслед за патриархом Фотием. Святитель Стефан стяжал милость Божию своим милосердием, заботой о вдовах и сиротах и подлинным монашеским воздержанием. Скончался он мирно в 893 году. Также в этот день совершается память преподобной Ефросинии в миру Евдокии, благоверной великой княгине Московской, супруге великого князя Дмитрия Донского. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие преподобной Ефросинии, благоверной княгини Московской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии совпадает с эпохой великого игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Княгиня Евдокия была супругой великого князя Московского Дмитрия Донского. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками преподобного Сергия. Не случайно летописец сравнивает их со святыми равноапостольными Ольгой и Владимиром. Святая благоверная великая княгиня Евдокия была дочерью Дмитрия Константиновича, князя Суздальского. Детство провела она в Суздале и Переславле-Залесском в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья. С ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она вступила в брак с великим князем московским Дмитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освещалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они опирались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна русская земля. Святитель Алексий, митрополит московский, был близок к княжескому семейству, духовником Евдокии и Дмитрия, был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря святой Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский. Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей. Всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от монголо-татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя Московского Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Всемирная историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник. Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1380

Жен в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. Память 19 мая. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия. Ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Ее подвиг увенчался явлением ей архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину. Образ архангела, написанный по ее указаниям, был помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1407 году, после видения ей архангела Михаила, княгиня Евдокия, явлением ангельским от всего земного отрешенная, решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцеляла слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды, а также от различных недугов во время этого ее шествия исцелились 30 человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, святая княгиня заложила в монастыре новую каменную церковь – Вознесение. В иночестве святая Ефросиния прожила несколько месяцев. 7 июля 1407 года мирно представилась ко Господу.

Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?»
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз начали свой разговор о тишине. Тишина, тишь в ее противопоставлении шуму. Это одна из важных тем пушкинского романа. И я цитировала вам Владимира Александровича Викторовича, который писал, что тишина — это оповещающий знак иного бытия в романе Пушкина. Действительно, тема тишины у Пушкина подготовлена предшествующим развитием философской лирики русской. У Ломоносова, например, в «Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны» «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина». Или Державин в «Оде на взятие Измаила»: «Всяк мудрый любит тишину». И тогда становится понятно, что тишина в литературном языке XVIII века — это не просто отсутствие звуков, но это мир, то есть состояние, когда нет войны, когда не раздается скрежет и грохот оружия. И это возлюбленная тишина, потому что человеку мудрому и эстетически пробужденному подобает любить мир, любить тишину. Державин, описывая свое имение Званка в таком большом стихотворении Евгению «Жизнь Званская», говорит о том, что у него царит уединение и тишина. И таким образом мы видим, что тема тишины и как мира, и как бытового вполне покоя в литературе XVIII века звучит, причем у тех авторов, которых хорошо знает Пушкин. У Карамзина тема тишины развертывается другой своей гранью, а именно это любезная музам тишина. Как тут не вспомнить нашу строфу, о которой мы сегодня говорим? «В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны». Когда Вяземский пишет о Николае Михайловиче Карамзине, он называет его «тишины любитель». Да и сам Вяземский был, с одной стороны, светским человеком, он очень любил балы, литературные компании, движение искрящейся жизни, но в то же время он говорит о том, что прекрасна целебная тишина. Какой замечательный эпитет. Тишина целебная. И, конечно, тема тишины вершинной такой разработки достигает у Василия Андреевича Жуковского. Жуковский — это поэт, мыслитель, поэт, романтик, который заглядывает на мистические глубины мира. И для Жуковского, конечно, тишина, молчание — это то состояние мира и человека, в котором открываются иные реальности. Именно благодаря тишине мы восходим от видимого мира к невидимому, от земного к небесному. И, конечно, эта тема потом будет развита у Федора Ивановича Тютчева. Таким образом, вот эта традиция, да, поэтического осмысления тишины для Пушкина является фундаментом. Но что он дальше делает с этой традицией? Ну, прежде всего, конечно, Пушкин практикует тишину. Когда он в одиночестве где-то на аллеях Царско-сельского парка или где-нибудь в уголке Розового поля читает книжки, когда он живет в деревне, то ему вот эта самая возлюбленная тишина открывается просто как состояние мира и его собственной души. Пушкин был человеком веселым, жизнерадостным, любил компании, у него было много друзей. Он с удовольствием в какие-то периоды своей жизни вел такую светскую жизнь, но при этом и тишина ему была всегда любезна и интересна. И вот когда он уже в Михайловской ссылке вспоминает свой первый приезд в Михайловское, то тишина там упоминается в этой заметочке. Он говорит: «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и прочему, но все это нравилось мне недолго». И дальше Пушкин делает важное признание: «Я любил и до ныне люблю шум и толпу». Вот важно то, что он строит тот же самый контраст, да, сельская жизнь, а с другой стороны городской шум и толпа. И он пишет об этом в 24-м году, когда окунуться в шум и толпу ему как-то не светит, когда он находится в Михайловском под надзором. И именно тогда, напомню вам, он работает над первыми главами романа. Так вот, в ранний период пушкинского творчества он имеет опыт тишины, во-первых. Во-вторых, он умеет наслаждаться шумом городской толпы. А в-третьих, он понимает необходимость тишины для творчества. Вот в стихотворении 19-го года «Царское село» он говорит: «Другой пускай поет героев и войну, я скромно возлюбил живую тишину и чуждый призраку блистательные славы. Вам, царского села, прекрасные дубравы, отныне посвятил безвестные лиры друг и песни мирные и сладостный досуг». Вот она, живая тишина, тоже какое красивое определение. Да? У Вяземского тишина целебная, у Пушкина живая тишина. И таким образом мы видим, что вот эта тема и для Пушкина, как человека, имеющего разнообразный жизненный опыт, несмотря на молодость, развертывается по-разному, так же, как она по-разному освещалась поэзией, предшествующей русской. Тишина мерцает между поэтическим штампом и личным признанием в Евгении Онегине. Потому что, с одной стороны, когда он скажет во второй главе о поэзии Ленского, что там долго в лоно тишины лились его живые слезы, вот это самое лоно тишины – это, конечно, поэтическая формула, настолько уже общеупотребительная, что она рискует стать таким стертым штампом. Но вместе с тем Пушкин признается в том, что для него тишина – это тот контекст, в котором оживают творческие сны и звучит голос лирный. В послании к Чаадаеву 21-го года он прямо говорит о том, что тишина — это условие творческого тихого труда. Там он так пишет. И вот мы видим, что первая глава Онегина, она поначалу была очень шумной. Там стучат копыта лошадей по городским мостовым, гремит музыка на балу, грохочут аплодисменты в театре, хлопают в ладоши кучера, которые греются вокруг костров, и так далее, и так далее. Разнообразный, приятный и вдохновляющий даже городской шум наполняет первую главу. И к концу главы и герой Пушкина, и автор приходят вот к этой самой деревенской тишине. Мы потом увидим, как будет развиваться эта тема, но пока они находятся в такой точке покоя. О чем еще нам с вами нужно поразмыслить? Вот в этой самой тишине оживают творческие сны. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Нам уже приходилось с вами немного говорить о теме сна в романе. Действительно, сны, сновидения, они, во-первых, строят такую повествовательную структуру, потому что понятно, что сон Татьяны в такой узел собирает основные темы и дает им мифологическое, символическое освещение. Но, кроме того, Пушкин очень часто и в самых разных ситуациях говорит о сновидениях, снах или, наоборот, о бессонности, бессоннице какого-нибудь героя. И вот творческие сны. Конечно, это сон не в физическом его, а в духовном смысле. И о чем здесь идет речь? Очень возможно, что Пушкин знает романтические теории, которые определяют сон, сновидение как такое подобие творчества. Для некоторых романтиков, ну, прежде всего, там, для Тика, Вакенродера, для немецких романтиков, такое сновиденное состояние человека, оно и является источником творчества. То есть они считали, что художник — это в некотором роде визионер, это тот, кто видит в таком тонком, измененном состоянии ума некие образы, и потом он просто эти образы раскрывает в материале. Ну, у Вакенродера есть рассказ, по-видимому, легендарный, о том, что Рафаэль когда-то увидел свою знаменитую Мадонну во сне, и потом уже он ее изобразил. Пушкин, конечно, был с этой легендой знаком хорошо. И очень возможно, что вот эти самые творческие сны — это и есть метафора внутреннего процесса работы над произведением. Когда мы с вами доберемся до 8 главы, то мы к этому вернемся, потому что Пушкин в финале эту тему заново разрабатывает. И это драгоценно, потому что если человек что-то не забыл за 7 лет работы над романом, значит, для него это важно. Вот во всяком случае эти творческие сны, смутные сны, сны поэзии святой — это что-то такое, что больше имеет отношение не к физическому сну, когда человек там ложится передохнуть после обеда, а именно к тонкому, творческому, открытому другим реальностям состоянию души.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени, мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучала мазурка Михаила Ивановича Глинки.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Второе блаженство. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сравнение с евангелистом Лукой снова обнаруживает тенденцию евангелиста Матфея к некоторой одухотворенности. В Евангелии от Луки речь идет именно о плачущих. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы воссмеетесь». Но у Матфея стоит совсем другое слово, вовсе не плачущие, а скорбящие. В синодальном переводе эта разница отсутствует, а в греческом оригинале бросается в глаза. Точнее, переводят другие переводчики, например, епископ Кассиан. «Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены». И снова обратим внимание, что, как и в случае первого блаженства, Иисус Христос опирается на то же место из пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, утешить всех скорбящих, возвестить скорбящим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости». Книга пророка Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3. Мы видим, что Иисус Христос постоянно обращается к этому пророчеству, применяя его к себе как к помазаннику духом. Вообще-то греческое слово «скорбящие» обозначает очень сильную эмоцию. Плакать можно и по пустяковому поводу, а вот скорбят люди редко, когда есть очень серьезная причина. Прямой смысл этого слова – оплакивать, быть в трауре по умершему. Например, в греческом переводе Ветхого Завета это слово употреблено для передачи скорби Иакова, когда он считал, что его любимый сын Иосиф мертв. Так и здесь, у Исаии, посыпанные пеплом головы означают траур. Собственно, нищие Исаии мало чем отличаются от скорбящих, сокрушенных сердцем, пленных, узников, то есть всех тех, кого Исаия перечисляет в одном ряду, людей, надеющихся только на Бога и которым посылается благовестие Духа о Царствии Божием. Аверинцев пишет, что в контексте Нагорной проповеди человек не может всерьез искать Царствие Божие и правды Божией, не испытывая вполне реальной боли от недолжного состояния мира и себя самого. Только окончательный приход Царствия приносит конец этому трауру. В церковной традиции со времен Оригена именно так и понимается это блаженство, как скорбь о страданиях этого мира и вообще о мире, гибнущем в своем греховном и бессмысленном состоянии. Немалое значение в толкованиях придавалось также скорби о собственном недостоинстве и о собственной греховности человека. Если вспомнить покаянный псалом, то «жертва Богу, дух сокрушен». Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. Третье блаженство. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это блаженство отсутствует в Евангелии от Луки. Матфей цитирует в данном случае не пророка Исаию, а греческий перевод 36-го псалма Давида «Кроткие наследуют землю». Евангелист добавил только слово «блаженны». Вообще-то в еврейском оригинале то слово, что переводится как «нищие», «анавим», почти не отличается от слова, переведенного у нас как «кроткие», «аниим». Согласно пророку Захарии, который цитируется у Матфея, сам Иисус входит в Иерусалим не как воинственный победитель, а как царь праведный и спасающий, кроткий, то есть смиренный. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Книга пророка Захарии, глава 9, стих 9. Понимание этого блаженства осложняется некоторой неопределенностью, многозначностью слова «кроткие». В раннехристианской литературе слово «кроткий» стоит в параллели к таким словам, как «молчаливый», «тихий». Это человек кроткого и молчаливого духа. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 4. Он никого не злословит, не сварливый, но тихий, и оказывает всякую кротость ко всем человекам. Послание к Титу, глава 3, стих 2. Кроткий – это человек долготерпеливый, милостивый. Дидахе, глава 3, стихи с 7 по 8. Дидахе – учение Господа язычникам через 12 апостолов, поучительное сочинение, которое возникло в иудео-христианской среде Сирии или Палестины в начале II века. Многозначность позволяла толкователям вкладывать в это слово тот смысл, который был им наиболее близок. Так, например, говорилось о пассивном сопротивлении в противоположность мятежникам и террористам-зелотам. Но прежде всего кротость противостоит гневу. Смотри послание Игнатия Богоносца Ефесянам и святого Григория Ниссского. В этом слове подчеркиваются моменты ненасилия и дружелюбности. Кроткие – это не те, кто вопиют к Богу об отмщении, но терпеливо переносят бедствие, уповая на Бога. Итак, кроткий, скорее всего, означает то же, что и незлобивый, скромный, смиренный. Без скромности не может быть подлинной веры, ибо вера начинается с осознания своей слабости и потребности в Боге. Человек только тогда достигает подлинной зрелости, когда осознает, что без Бога он не сможет сделать ничего. В Новом Завете понятия кротости, скромности и смирения постоянно стоят в параллели друг к другу. Например, сам Иисус Христос говорит о себе: «Я кроток и смирен сердцем». И вот тем, кто не мечтает о насильственном захвате земель, обещается наследование земли. В Нагорной проповеди «Земля» – метафора Царства Небесного. Разумеется, речь идет не о земле Ханаана, как в Ветхом Завете, но и не о потустороннем мире, а именно о Царстве Небесном, которое в эсхатологической перспективе включает в себя обновленную и преображенную землю. Четвертое блаженство. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В этом случае мы также замечаем разницу между Евангелием от Луки в критическом тексте и Евангелием от Матфея. У Луки блаженство звучит так: «Блаженны алчущие ныне, ибо вы будете насыщены». Собственно, нищие и алчущие Луки не очень-то отличаются друг от друга. Те, кто лишен материальных средств в этом мире, естественно, чувствуют и голод, и жажду. Они будут также плакать, испытывая свою нужду. И вот им обещается участие в эсхатологическом пире, когда их насытят, обогатят и осушат их слезы. Разумеется, смысл в Евангелии не просто в восстановлении справедливости – нищие станут богатыми, голодные – сытыми, а в том, что в своих земных нуждах блаженны уповающие на Бога, который в веке грядущем компенсирует несправедливости сего века. Так у Луки. Матфей же и здесь уточняет и одухотворяет дошедшее до него предание. Речь у него не просто о голоде. Блажен не просто голодный, который в эсхатологической перспективе насытится. Текст Матфея имеет совсем иную направленность. Он полностью одухотворен, ибо в нем речь идет о духовном голоде и жажде, о требовании правды. Здесь Матфей вводит одно из ключевых в Библии и очень важное для его Евангелия понятие правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Об этом духовном голоде и жажде постоянно говорится в Ветхом Завете. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Книга пророка Амоса, глава 8, стих 11. «Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую». Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 25. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Псалом 41, стих 3. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Псалом 62, стих 2. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Псалом 106, стих 9. Правда, или в другом переводе и в несколько смещенном значении праведность, идеал ветхозаветной набожности. Надо, конечно, делать различие между правдой, праведностью Божией и праведностью человеческой. Под правдой Божией, что особенно ясно из послания апостола Павла, имелось в виду верность Бога своему творению, своему слову, своему завету. Бог праведен, и в этом нет и не может быть сомнений ни у кого. Если Бог сказал, то так и будет. Другой вопрос – когда и как это будет, то есть осуществиться? Реализация правды, то есть верности Божией, жаждала всякая душа. Апостол Павел в послании к римлянам торжественно провозглашает, что ныне эта жажда утолена, ибо в Евангелии открывается правда Божия. Ныне явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. Так у апостола Павла. Но во время земной жизни Иисуса Христа, так сказать, еще было невозможно. До креста, до воскресения, до Пятидесятницы. Что касается праведности человеческой, то она тоже должна состоять в верности завету, в верности воле Божией, которая выражена в законе Моисея. Поэтому фарисеи жили убеждением, что праведность достижима через пунктуальное следование закону. Это очень образно показано в притче о праведном фарисее и грешном мытаре. О таких праведных и самодовольных фарисеях невозможно было сказать, что они испытывают муки от голода и жажды по правде. Но вот беда. Они не сознавали, что есть праведность, которая выше их понимания. И без этой высшей праведности, как сказано в том же послании к римлянам, все под грехом. Нет праведного ни одного. Все совратились с пути. Именно об этом говорил Иисус Христос. О высшей праведности, которая будет не внешним формальным следованием букве закона, а сердечным следованием воли Божией, стоящей выше всякого закона. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Блаженны те, кто алчит и жаждет высшей правды, а не правды низшей, законнической. Эта высшая правда открылась независимо от закона, в Евангелии креста и воскресения. О нравственной позиции, соответствующей этой высшей правде, и пойдет речь в Нагорной проповеди. На этом заканчивается первая строфа блаженств, которая содержит четыре обетования. Нищим духом достается Царство Небесное. Далее будет сказано, что Царство Небесное достается также изгнанным за правду. Скорбящие будут утешены, кроткие получат в наследство преображенную землю, алчущие правды будут насыщены. Царством Небесным вознаграждаются уже на земле нищие духом, то есть уповающие только на Бога и ожидающие Духа, а также те, кто готов действовать по высшей правде, несмотря на возможные гонения и преследования. За все прочее – скорбь, кротость, жажду правды, а далее еще за милостивое поведение, за сердечную чистоту и за миротворчество – последует награда от Бога за пределами этого мира. Здесь следует обратить внимание на то, что привычные нам церковнославянские синодальные переводы «утешь отца», «насыть отца» не передают одного важного оттенка. В оригинале слова стоят в страдательном залоге, в так называемом «пассивум дивинум», страдательном божественном, и, согласно иудейскому обычаю, избегать упоминания Бога означает, что действующее лицо – Бог. Это Он утешит, даст наследство, насытит, помилует, явит себя тем, у кого чистое сердце, назовет своими сынами и вообще подаст великую награду на небесах. Но полное осуществление этих благ произойдет, конечно же, не в этом злом и греховном мире. Однако в связи с этим при чтении блаженств иногда возникают недоуменные вопросы. Ведь все из катехизического обучения знают о таком свойстве Бога, как всемогущество. Бог всемогущий. А если это так, то почему, имея желание и полную власть исполнить те положительные перемены, о которых говорится в блаженствах, Он уже сегодня не утешает плачущих? Почему уже сегодня не насыщает алчущих правды? Почему все это отодвинуто куда-то в неведомое грядущее? Ответ Священного Писания на эти вопросы необычен и так отличается от наших собственных привычных представлений, что поначалу нам трудно поверить, что ни Ветхие, ни Новые Заветы не знают привычного для нас понятия «всемогущество Божие». Само это выражение «Бог всемогущий» – «Deus omnipotens» – просто невозможно встретить в Библии. Это звучит невероятно, и тем не менее это так. Интересный и захватывающий вопрос. Экскурс первый. Всемогущество Божие. Несколько отступая от Писания в рациональную область логики, можно вспомнить, что само понятие «всемогущество Божие» внутренне противоречиво, парадоксально. Это такой случай, когда высказывание одновременно истинно и ложно. Тот парадокс, о котором мы говорим, с древнейших времен получил название «парадокс всемогущества» или в более популярной форме «парадокс камня». Последнее название связано с самой примитивной, но и самой известной формой иллюстрации этого парадокса. Если Бог всемогущий, то может ли Он сделать такой тяжелый камень, который Он не сможет поднять? Если Он сможет сделать такой тяжелый камень, который сам не поднимет, то что же это за всемогущество? Смех смехом, но ведь эта логическая проблема в самых разных формах и с самых разных сторон обсуждалась многочисленными христианскими и мусульманскими богословами, атеистическими философами и учеными, среди которых такие умы, как Дионисий Ареопагит, Блаженный Августин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, арабский философ и врач Авер-Роэс, Рене Декарт, Клайв Льюис, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн и даже физик Стивен Хокинг. Так как же нам быть с понятием всемогущества Божие? Ведь ни израильтянам вообще, ни ученикам Христа в частности, когда они говорили о Боге, не было свойственно это понять. Правда, в довольно поздней эллинистической книге «Премудрости Соломона», написанной на греческом языке, в двух местах в русском синодальном переводе появляется прилагательное «всемогущий». Там в одном месте говорится о всесильной руке Бога, а в другом – о всесильном слове Бога. Но соответствующее греческое слово, во-первых, больше вообще нигде не встречается, его даже нет в словарях, а во-вторых, никем из ветхой и новозаветных авторов не применяется по отношению к Богу. Конечно, в силе или могуществе Бога у израильтян не было ни малейших сомнений. Это могущество избранный народ постоянно ощущал на своем опыте, и в исходе из Египта, и во время странствия по пустыне, и много позже, когда Израиль переживал вражеские нашествия. Эту силу Божию во спасение воспевает, например, Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас». Поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Псалом 123, стихи с 1 по 5. Так что в могуществе Бога у Израиля никогда сомнений не было. Отцы Израиля при исходе из Египта полагали, что вся мощь и сила Бога направлена на защиту избранного народа и против народов ему враждебных. Вообще-то говоря, так считало и множество современников Иисуса Христа. А как иначе сказало бы большинство иудеев того времени? Разве в законе не говорится, что Бог ненавидит язычников, врагов Израиля? Второзаконие, глава 7, стихи 1-3, глава 12, стих 31. Ну а тех, кого ненавидит Бог, должны ненавидеть и израильтяне. А кого Бог ненавидит, на тех и направлена его ярость и мощь. Это считалось само собой разумеющимся. И можно себе представить, как шокировали многих слова Иисуса Христа о любви к врагам. Ведь столь привычному образу Бога, направляющего свое могущество против врагов Израиля, Иисус противопоставил свой образ Бога, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Понять и принять эти слова Иисуса Христа могли немногие, но все же такие понимающие люди были. Ведь это были уже не древние времена отцов или Моисея. Шли века, и чем дольше Израиль общался с Богом, чем более развитым в интеллектуальном и богословском смысле становился, тем лучше понимал он и своеобразие могущества Божия. Однако о заповеди непротивления и даже любви к врагам речь еще впереди. Вернемся к вопросу о всемогуществе Божием. Да, Израиль не сомневался в могуществе Бога. Но во всех своих исторических бедах и даже катастрофах, когда Израиль говорил об этом могуществе, он думал вовсе не о том, как мы сегодня, будто Бог может сделать все, что только можно, стоит ему захотеть. Такая мысль, как мы уже видели, абсурдна и парадоксальна. Израиль думал о всесилии правды Божией, его верности, о том, что благоволение Божие, его дружба и любовь не могут быть побеждены и разрушены никакой другой силой. Но на основании этой веры ни Израилю, ни Иисусу Христу, ни его ученикам не приходила на ум идея о всемогущем Боге. Эта абстракция была чужда израильскому богословию. Здесь у многих могут возникнуть сомнения, так как в синодальном переводе Ветхого Завета читатель, проверив по словарю, найдет полтора десятка случаев, когда Бог назван всемогущим. Однако этому есть простое объяснение. Все дело в переводе, который происходит иногда трудными и извилистыми путями. Там, где мы в нашем синодальном переводе находим слово «всемогущий», в еврейской Библии ничего подобного нет. Не вдаваясь в лингвистические сложности, скажем только, что древние переводчики Библии с еврейского на греческий язык в поисках, по их мнению, наиболее адекватного перевода, нашли замечательное новое греческое слово – «пантократор», которое в славянском и русском языках передано как «вседержитель». Но ведь «пантократор», «вседержитель» вовсе не означает «всемогущий». «Вседержитель» – это абсолютно свободный, ни от кого и ни от чего независимый суверен, правитель, правитель всего, всей вселенной. Бог держит все, то есть правит всем, а вовсе не, что хочет, то и делает. А далее произошла лингвистическая подмена. Когда греческая Библия была переведена на латинский язык, слову «пантократор» не было найдено адекватного эквивалента, и оно переведено было так, как показалось лучше, а именно словом «omnipotens». Таким образом, греческий «пантократор», то есть «вседержитель», стал латинским «omnipotensом», то есть всемогущим. Вседержитель в латинской Библии превратился во всемогущего. Можно сравнить всем известный никейский символ веры на латыни и в православной традиции. На церковнославянском языке начало символа таково: «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли». А на латинском языке это звучит так: «Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorum Caeli et Terrae, Visibilium Omnium et Invisibilium». То есть «верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». Иначе говоря, само понятие всемогущества не только происходит не из библейского мира, а из латинского языка, но и стало догматически значимым для Западной Церкви. Именно из латыни это слово проникло и в переводы Библии на русский язык. К счастью, в русском переводе иногда используется и замечательное слово «вседержитель». Однако в учебники по богословию и вообще в богословский язык все же вошло, увы, не библейское, а латинское слово «всемогущий» и соответствующему понятие «всемогущество». Возможно и возражение. Разве в истории Авраама не сказано о том, что Богу все возможно? «Есть ли что трудное для Господа?» — говорит Бог Аврааму. Книга Бытия, глава 18, стих 14. Но ведь здесь речь идет не об абстрактном всемогуществе, мол, что пожелает, то и сможет сделать, а совсем о другом. Аврааму и Саре Бог дарит в их старости новую жизнь и утешение. Речь идет о конкретном чуде новой жизни. о животворящей силе Божией, а не об абстрактном всемогуществе. Новый Завет дважды подтверждает такое понимание ветхозаветного текста. Один раз в конце сцены Благовещения, когда ангел говорит Марии: «У Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, глава 1, стих 37. Второй раз, когда Иисус Христос реагирует на скептический вопрос его учеников: «Если уж праведному, да к тому же и богатому юноше трудно войти в Царствие Божие, и легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, так кто же может спастись?» Иисус сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 24 по 26. Но в этих двух новозаветных местах речь тоже идет не об абстрактном всемогуществе, а о Боге-творце, о безграничной животворящей силе Божией, о чуде рождения Спасителя и о чуде дарования вечной жизни. Следовательно, если мы, исходя из Писания, зададимся вопросом, в чем состоит могущество Божие, ответ будет примерно таким. Божие могущество состоит не в том, что Он может делать все, что пожелает, но оно состоит в Его нерушимой верности и любви к Его творению. Своей мощью Бог может постоянно творить и давать новую жизнь. Не разрушать, а давать жизнь. Разрушают жизнь бесчисленные силы зла в этом мире, в том числе и люди. Власть же, сила и могущество Бога – Его любовь. Таков ответ Иисуса Христа и христианства на парадокс всемогущества, который есть просто пустая забава человеческого ума. Ну а там, где абсолютная любовь, нет места насилию, подавлению жизни и свободы. Именно поэтому Бог не все может. Он не может просто убрать из мира творящих зло и неправду. Могучий Бог бессилен там, где Он наталкивается на отсутствие любви к себе и к другим. Заставить полюбить невозможно даже для Бога, ибо Он именно по Своей любви создал человека по Своему образу, то есть свободным выбирать любовь или ненависть, добро или зло. Конечно, это довольно формальный и предварительный ответ на сложнейший вопрос о существовании зла в нашем мире. В одном мы можем быть уверены. Творец не может быть одновременно разрушителем, Спаситель не может быть одновременно губителем, и жизнеподатель не может быть одновременно убийцей жизни. Поэтому христиане веруют, что последнее слово нашей истории будет спасительным словом к утешению всех плачущих и гонимых, к насыщению всех алчущих и жаждущих правды. Там, где эта вера принимается всерьез, умом и сердцем, а не только на словах, последующие блаженства и заповеди, Нагорной проповеди становятся понятными, получаются как бы сами собой.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию записи бесед митрополита Сорожского Антония. Эти беседы были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.
1: Я хочу поговорить с вами о смерти. К смерти у меня отношение

ждать ее, жаждать по ней, ликовать заранее от этой встречи и встретить ее благоговейно, ласково. Вот первое впечатление. Второе впечатление, конечно, не по времени, а много времени прошло, это смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная маленькая келья. На верхушке французского дома была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в комнату, закрыл дверь и встал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. Я помню, как это я воскликнул вслух. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Потому что вся эта комната была преисполнена жизнью. Но такой полнотой жизни, которой на дворе, на улице я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти. И почему я с такой силы переживаю слова апостола Павла, который говорит, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Но он прибавляет еще слова, которые меня тоже очень поразили. Это не точно его цитата, но это то, что он говорит. Он всецело хочет умереть и соединиться со Христом, и прибавляет: «Однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить». Это последняя жертва, которую он может принести. Все, к чему он стремится, все, на что он надеется, чего он желает, он готов отложить, потому что нужен он другим. Смерть я видел очень много. Я работал 15 лет врачом, из которых 5 лет на войне или в французском сопротивлении. После этого 46 лет я прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней эмиграции. Поэтому смерти я видел много. И что меня поразило, это то, что русские умирают спокойно. Западные порой со страхом. Русские, потому что не верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которые и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе и другим. Не надо готовиться к смерти. Надо готовиться к вечной жизни. О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания. Но одно мы знаем, хотя бы зачаточно. Мы знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он уже живет не временем, а какой-то полнотой жизни, таким-то ликованием жизни, которое не принадлежит просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это не готовиться к смерти, готовиться к жизни. А если говорить о смерти, говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь. Но умирать все-таки непросто. Потому что, что бы мы ни думали о смерти и о вечной жизни, мы не знаем ничего о смерти самой, об умирании. Я вам хочу дать один пример моего опыта во время войны. Я был младшим хирургом на фронте. У нас умирал один молодой солдатик, моих лет, 25 лет. Я пришел к нему вечером, сел рядом с ним и говорю: «Как ты себя чувствуешь?» Он посмотрел на меня и сказал: «Я сегодня ночью умру». «А тебе страшно умирать?»

0: Умирать мне не страшно. Но мне больно расставаться всем тем, что я люблю, с молодой женой, с деревней, с родителями. Одно действительно страшно. Это умереть одному. Я говорю, ты не умрешь в одиночке. То есть как? Я с тобой останусь. Вы не можете всю ночь просидеть со мной? Я говорю, конечно, могу просидеть. Он подумал и сказал, если даже и вы посидите со мной, в какой-то момент я этого больше знать не буду. И тогда я уйду в темноту и умру один. Я говорю, нет, вовсе не так. Мы сядем рядом и будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что ты хочешь рассказать. О деревне, о семье, о детстве, о жене. О всем только, что у тебя в памяти, на душе, что ты любишь. И я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительным говорить. И я буду говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать. И тогда я буду говорить тише. Ты закроешь глаза. И я перестану говорить. Но я тебя буду держать за руку. И ты будешь периодически сжать мою руку. Знать, что я тут. Постепенно твоя рука будет чувствовать мою руку, но не сможет ее пожимать. Я начну жать твою руку. И в какой-то момент тебя больше среди нас не будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе. И так мы в течение нескольких часов проводили эту ночь. В какой-то момент, действительно, он перестал жать мою руку. Я начал его руку жать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть. Потом она раскрылась, его больше с нами телес, душа, жизнь, простите, не было. И это очень важный момент. Потому что очень важно, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но бывает еще другое. Человек болеет иногда долго. И он бывает тогда окружен или любовью, лаской, заботой. Тогда умирать легко, хотя больно. И об этом я тоже скажу. Но бывает очень страшно, когда он окружен людьми, которые только ждут, как бы он умер. Потому что пока он болеет, мы пленники его болезни. Мы не можем отойти от его койки. Мы не можем вернуться к своей жизни, мы не можем радоваться своим радостям. Он как темная туча висит над нами, как бы он умер поскорей. И это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают, ну как тебе? Ничего? Хорошо, тебе что-нибудь нужно? А, ничего тебе не нужно. Хорошо, ты знаешь, у меня свои дела, я вернусь еще к тебе. И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посетили только потому, что надо посетить, но что ждут его смерти с нетерпением. А иногда бывает иначе. Иногда бывает, что человек умирает. Умирает долго, но он любим, он дорог. И он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку. Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение 3 лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки, дороги друг другу. Но у меня была своя работа. Я был единственный священник на лондонский приход. И еще раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание епархиального совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался думаю, найду ли я мать свою, живой или нет. Она была жива. Какая радость! Какая встреча! И постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она позвонит в звонок, я приду, и она мне скажет, мне тоскливо без тебя, побудем вместе. А бывали моменты, когда мне самому было не в моготу. Я поднимался к ней, оставляя свою работу, и говоря, мне больно без тебя. И она меня утешала о своем умирании и о своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность. Потому что когда она умерла, она собой унесла всю мою любовь к ней, все то, что между нами было. А было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы эмиграции мы жили врозь, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе. И она меня знала глубоко. И когда она мне сказала, как странно, чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы о тебе сказал, надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами. Да? А мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти, да, мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает, в таком положении, что какая бы то ни было черствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. И мы должны научиться преодолевать в себе все темные, мрачные, скверные чувства. И, забывая о себе, глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть! Где твое жало? О, смерть! Где твоя победа? Воскрес Христос, и мертвецов не один во гробе. Я хочу еще сказать нечто о смерти. Потому что то, что я сказал, очень лично относится к тем или другим людям. Но смерть нас окружает все время. Смерть – это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании. И мы должны научиться тому, чтобы быть спокойными по отношению к своей смерти, собственной смерти, потому что в ней мы видим жизнь, зарождающаяся вечная жизнь, и что победа над смертью, страх над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью, и других к этой полноте жизни приобщать. Но перед смертью бывают другие моменты. Мы не сразу умираем, и не просто телесно вымираем. Бывают очень странные явления. Мне вспоминается одна наша старушка, такая Марья Андреевна, замечательное маленькое существо, которая ко мне как-то пришла и говорит, отец Антоний, я не знаю, что с собой делать. Я больше спать не могу. В течение всей ночи поднимаются в моей памяти образы всего моего прошлого. Но не светлые образы, а только темные, дурные, мучащие меня образы. Я обратилась к доктору, прося его мне дать какое-нибудь снотворное. Снотворное не снимает это марево. Когда я принимаю снотворное, я больше не власти как бы отдалить от себя эти образы. Они делаются бредом, и еще хуже. Что мне делать? Я тогда сказал, Марья Андреевна, знаете что? Я в перевоплощение не верю. но и верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь и не раз. Не в том смысле, что вы умрете и снова вернетесь к жизни, а в том, что сейчас с вами происходит. Вот когда вы были молоды, вы в узких пределах своего понимания поступали порой нехорошо. И словом, и мыслью, и действием порочили себя и других. Вы потом это забыли и продолжали в меру своего понимания в разном возрасте своем поступать подобно, опять-таки себя унижать, осквернять, портить. И теперь, когда у вас нет больше силы сопротивляться против воспоминаний, они всплывают. И каждый раз, когда всплывают воспоминания, они вам говорят: «Марья Андреевна, теперь, что тебе за 80 лет, почти что 90, если ты оказалась бы в том положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было 20, 30, 40, 50 лет, ты поступила бы так, как ты поступила тогда? И если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, свое состояние, события, в людей, и можете сказать: нет, теперь со своим опытом жизни я никогда не могла бы сказать это убийственное слово, я не могла бы поступить, как я поступила. Никогда, если вы можете это сказать всем своим существом, и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, это от вас отойдет. Но будут приходить другие и другие, и другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами будет Бог ставить вопрос: это твой прошлый грех или это теперь все еще твой грех? Потому что если вы возненавидели какого-нибудь человека когда-то, но не простили ему, не примирились с ним, то тогдашний грех – это ваш теперешний грех, ваша теперешняя греховность. И она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не покаетесь. И другой пример в этом же роде я могу вам дать. Меня вызвала однажды семья одной нашей ветхой старушки, светлой, пресветлой женщины. Она должна была явно умереть в тот же день. Она поисповедовалась. И я напоследок ей сказал: а скажите, Наташа, вы всем и все простили, или у вас какая-то заноза еще есть в душе? Она говорит: всем я простила, кроме своего зятя. Ему не прощу никогда. Я говорю: в таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу вас святых тайн. И вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова. Говорит: ведь я сегодня умру. Я говорю: да, вы умрете без разрешительной молитвы и без причащения, если вы не покаетесь и не примиритесь. Я вернусь через час. И ушел. Когда я через час вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит: как вы были правы. Я позвонила своему зятю, все ему сказала. Он все мне сказал, мы примирились, и он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность, примиренная со всеми.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы митрополита Сурожского Антония. Беседы, которые мы предлагаем вашему вниманию, были записаны в разные годы приходом Русской Православной Церкви в Лондоне.

0: Песнопение «Вечерни», «Свете тихий», «Раннего двухголосия» в расшифровке Михаила Бражникова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Из журнала «Вечная». Троицкая суббота. В субботу перед Пятидесятницей совершается поминовение всех умерших благочестивых христиан в той мысли, что событием сошествия Святаго Духа заключалось домостроительство спасения человека. Но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Святая Церковь, высылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святаго Духа, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечного блаженства, так как Святым Духом всяка душа живится. «Вси, взывает к нам Святая Церковь, помолимся Христу, творящий память донесь от века мертвых. Рабы Твои упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь послужившие Тебе чисто отцы и братью наши, други вкупе и сродники, праотцы, деды и прадеды, от первых и даже до последних, всякий возраст, старцы и юные, младенцы и дети, и новорожденные младенцы, всякий чин и род, цари же, священники, архиереи, монахи и бельцы, мужи вкупе и жены, усопшие в море или на земле, или в реках, источниках или озерах, или в ровенницах, в горе, на пути, в пустынях или в оградях, и на всяком месте, напрасно восхищенные, попаляемые от молний, и умершие мразом, и всякую раную, умершие Божиим прещением, смертных громов всяких с небесей изнесенных, земли расшедшейся, море восшумевшееся. Я же совосхити град, снег и тучу умноженное, я же удави плинфа или персть посыпа. Внезапу благочестно умершие, и от стремнины всякие падшие, древо, железо, всякого камени, снедь зверем бывшие, и птицам, и гадам. Умершие от ядовитых угрызений, от поглощения змеев, от попрания коней, от удавления и обвешения от искреннего. Я же убившая чаровное напоение, отравы, костное удавление. Им же попустилось, и Господи, внезапными падежми ненадежно умрите. Вся упокой, Господи, усопшие благочестно, огня преснопалящего, и тмы несветимые, скрежета зубнага, и червя бесконечно мучащего, и всякого мучения избави, спаси наш, вся верно умершие. Воскрести в последний день со славы, сподобие я небесного царствия Твоего.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 10.

Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта Библия? — спросил Фабер. «Потому что они обладают качеством. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью, посредственные лишь поверхностно скользят по ней, а плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам. Книги показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того, чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Итак, вот первое, чего нам так не хватает — качество, текстуры наших знаний. А второе — досуга. Но у нас достаточно свободного времени? Да, свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите все свое свободное время? Либо вы мчитесь на машине со скоростью 100 миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности. Либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру. Либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Потому что эти изображения на стенах — это реальность. Вот они перед вами, они зримы, они объемные, они говорят вам, что вы должны думать. Они вколачивают это вам в голову. Ну вот вам начинает казаться, что это правильно, то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть, да ведь это чистейший вздор. Моя жена говорит, что книги не обладают такой реальностью, как телевизор. И слава Богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди, вы ее властелин». Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже среда, такая же реальная, как мир. Она становится истиной. Она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из 100 инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это 4 обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал, — 2 маленькие резиновые пробки. Это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро. «Денгем, денгем, зубная паста, они не трудятся, не придут», — прошептал Монтек, закрыв глаза. — Да, но что же дальше? Помогут ли нам книги? — Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первое, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третье — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия 2 первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко. Я могу доставать книги? Это страшный риск. Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять, не боишься риска. Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер. И ведь ниоткуда не вычитали,
Разве в книгах пишут о таком? Мне это так вдруг почему-то пришло в голову. То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя. Монтек нагнулся к Фаберу. Я сегодня вот что придумал. Если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров? Мы могли бы... Мы? Да, вы и я. Ну уж нет. Фабер резко выпрямился. Да вы послушайте, я хоть изложу свой план. Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом. Но разве вам не интересно? Нет. Мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных, так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам браво. Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных. Но мне нужно знать, наверное, что от этого будет толк. Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него спрыгнуть. Книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы, а не как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. Все, что вы ищете, Монтек, существует в мире. Но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами. А остальные 99% он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного, от человека или машины, или библиотеки. Фабер встал и начал ходить по комнате. «Ну?» — спросил Монтек. «Вы это серьезно насчет пожарных?» «Абсолютно. Коварный план. Ничего не скажешь». Фабер нервно покосился на дверь спальни. «Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных. Саламандра, пожирающая свой собственный хвост. А, здорово! У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайная, людям нельзя доверять. В этом весь ужас. Вы да я, а кто еще? Разве не осталось профессоров, таких как вы, бывших писателей, историков, лингвистов? Умерли. Или уже очень стары. Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверное, не один десяток, признайтесь». «Да, пожалуй, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить. Да, но это все капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто. Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Люди сами перестали читать книги. По собственной воле. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать, как меня, например. А в общем, Монтек, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся. Кончая жизнь самоубийством, убивая друг друга. Потерпите, Монтек. Вот будет война, и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом. Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет. Кто же? Те, кто может наизусть
цитировать Мильтона? Кто может сказать, а я еще помню Софокла? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том и будут думать, как бы набрать камней, да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтек. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе? Значит, вам уже все равно? Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого. И вы не хотите мне помочь? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Руки Монтега потянулись к Библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки. «Хотели бы вы иметь эту книгу? Правую руку отдал бы за это», — сказал Фабер. Монтег стоял и ждал, что будут дальше делать его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист. Первую страницу, вторую. «Сумасшедший, что вы делаете?» Фабер подскочил, как от удара. Он бросился к Монтегу, но тот отстранил его. Руки Монтега продолжали рвать книгу. Еще 6 страниц упали на пол. Монтег поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке. «Не надо, прошу вас, не надо!» — воскликнул старик. «А кто мне помешает? Я пожарный, я могу сжечь вас!» Старик взглянул на него. «Вы этого не сделаете». «Могу сделать, если захочу. Эта книга, не рвите ее!» Фабер опустился на стул, лицо его побелело, как полотно, губы дрожали. «Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы научили меня». «Хорошо. Хорошо». Монтег положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним. Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил: «У вас есть деньги, Монтег?» «Есть. Немного. 400 или 500 долларов. Почему вы спрашиваете?» «Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы от Эсхила до Юджина О'Нила записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя изо льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожиратели огня. Так вот, Монтег, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб, и все эти родственники, обитающие в телестенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда. И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот. Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе. «Я пытался запомнить, — сказал Монтег, — но стоит отвести глаза, и я уже все забыл.
Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти. Он много читал, у него на все есть ответ. Или так, по крайней мере, кажется, голос у него как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня, и я опять стану прежним. Всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал, да чего же весело. Старик кивнул головой. Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников. Так вот, значит, кто я такой? В каждом из нас это есть. Монтек сделал несколько шагов к выходу. Вы не можете как-нибудь мне помочь? Когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти. Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей. Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Он так заметил это. Ну так как же? Старик глубоко вздохнул, закрыв глаза и плотно сжав губы. Он еще раз с усилием перевел дыхание. «Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус и старый дурак». Он растворил двери спальни. Следом за ним Монтек вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами. «Что это?» — спросил Монтек. «Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил в этих стенах один, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это». Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра. Пол жизни просидел, трясясь от страха. Все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали, помните? Я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус. Похож на радиоприемник-ракушку. Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает. Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтек, я смогу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Монтек вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами. «Монтек!» Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтега. «Я слышу вас!» Старик засмеялся. «Я вас тоже хорошо слышу!» Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтега. «Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас. Кто знает? Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу в темноту, а сам остаюсь за линией фронта. Мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову». «Каждый делает, что может», — ответил Монтек. Он вложил Библию в руки старика. «Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...» «Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать». «Спокойной ночи, профессор». «Нет, спокойной эта ночь не будет.
но я все время буду с вами. Как назойливый комар стану жужжать вам на ухо, как только понадоблюсь. И все же, дай вам Бог спокойствия в эту ночь, Монтек, и удачи. Дверь растворилась и захлопнулась. Монтек снова был на темной улице и снова один на один с миром.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Несмотря на то, что в архитектурном смысле свидетели эпохи Петра Великого на месте нынешнего главного комплекса эрмитажных зданий не так много, как, возможно, хотелось бы, но они есть. Это фрагменты фундамента и флигеля Зимнего дворца Петра I. О нем мы рассказывали довольно подробно, но предметы, памятники, экспонаты, произведения искусства, которые нам бы напоминали о первом российском императоре, мы встречаем в музее постоянно. В первую очередь, потому что именно Петр I – основатель русского собирательства. Его стараниями были заложены основы теперь уже

0: Ну, семья.
1: Ну, этот зал мы вообще посвятили изобразительному искусству петровского времени. Вот изменение, которое у нас произошло по сравнению с предыдущей экспозицией, которая закрылась на реконструкцию вот несколько лет назад. Раньше вот в этом первом узком зале стояли витрины, и здесь показывали как раз галерею Петра Первого. А следующий большой просторный зал у нас предназначался для живописи. Но поскольку у нас все-таки живописи петровского времени не так много, и хотелось сделать вот какие-то очень большие просторные витрины для петровских мемориальных собраний, плюс к этому, чтобы больше посетителей могли подойти к этим витринам, вот поэтому мы поменяли местами экспозиции этих залов, и теперь у нас здесь зал живописи, здесь мы показываем. У нас здесь как бы двоякая задача была. С одной стороны, мы показываем работы разных художников, которые работали при Петре. Русских художников и иностранных художников, которые работали в России. С другой стороны, здесь есть портреты работы неизвестных художников, но они показывают какие-то важные события или важных персонажей Петровского царствования. Так что здесь у нас как бы есть и имена художников и имена изображенных. Да, то есть у нас здесь, если говорить о русских художниках, мы, конечно, показываем работы Андрея Матвеева и Ивана Никитина, художники, которые были первыми пенсионерами петровского времени, потому что учиться у мастеров, приезжающих в Россию, было, конечно, хорошо, но наиболее талантливые мастера отправлялись на обучение в Европу. И Никитин учился в Италии, Матвеев учился в Голландии. Ну, а говоря о иностранных мастерах, мы показываем здесь работы Танауэра, показываем работы Гзеля. Для нас важно было показать вот и тех художников, Кровака, естественно, тех художников, которые работали при Петре. Но в петровскую эпоху все-таки еще не было традиции у российских художников подписывать свои работы. Да и, в общем, иностранные мастера здесь тоже были очень разного уровня. Мы понимаем, что Россия тогда осваивала для себя новый образ жизни. И вот нам сейчас это трудно представить, но ведь до Петровской эпохи не было у нас интерьеров, которые надо было украшать батальными картинами, портретами, натюрмортами, ставить такую мебель, к которой мы сейчас с вами привыкли, да, вот использовать вещи в быту, которые мы сейчас используем. Это все было новое, и Петр заставлял своих придворных вот как бы изменить эту жизнь. И поэтому, естественно, здесь был огромный, как теперь говорим, рынок возможностей, да, и для мастеров, мебельщиков, для тех, кто изготавливал какую-то домашнюю утварь, для художников. Потому что если уж вам Петр велел построить по европейскому образцу дом, то вам же надо будет поставить там новую мебель, вам надо там написать какой-нибудь плафон, вам надо повесить портрет свой, своей супруги, своих детей, а еще лучше и своих предков, и обязательно портрет Петра Первого, куда же без царского портрета. Поэтому, конечно же, это во все века и во всех странах было, приезжали сюда мастера очень разного уровня. Поэтому, конечно, вот те портреты, которые сохранились, они тоже очень разные по художественному своему уровню. Есть какие-то очень наивные. И мы как-то тоже так привыкли разделять, что если портрет такой наивный и примитивный, ну, это, скорее всего, работа русского художника. Да, скорее всего, потому что все-таки традицию вот какого-то объемного письма, да, светской живописи осваивали, и еще сказывалось влияние вот старой школы живописи. Но при этом явно сюда еще и приезжали мастера не очень опытные, которые тоже, в общем, создавали довольно наивные портреты. Но я очень люблю вот эти вот наивные портреты, которые у нас в этом зале висят, потому что они очень своеобразные, очень самобытные. Это вот такая вот ранняя русская живопись, когда мы видим вот эту попытку создать, да, парадный портрет, вот как здесь в данном случае Никита Репнин, в доспехах, с мантией, с орденами. Но абсолютно такое плоское изображение, очень декоративное. Но вот это вот живопись до появления академизма в России, до появления академической живописи, до появления академии, да, когда она такая немножко примитивная, может быть, наивная, но это вот очень характерное для той эпохи.
0: И портрет явно, так сказать, в копию, по-моему,

0: очень похож, как знаменитый портрет Антуана Пена Петра Первого, то есть тоже вот там эти все мантии. Ну, это, наверное, вообще стилистика такая.
1: Есть традиции. Вот мы, если посмотрим на портреты в латах, вот Дивьеро, Крюса, мы можем найти очень много европейских портретов, которые будут... Вот очень часто в этих портретах просто такое ощущение, что голову меняют, знаете, как в старых фотографиях, когда стоит щит, да, и надо просто голову туда свою просунуть и сфотографироваться. Были определенные типы портретов, которые можно было видеть на миниатюрах, на гравюрах, может быть, на каких-то живописных изображениях. То есть явно это не то, чтобы художник вот прямо обязательно с натуры писал такой портрет. Он мог весь антураж написать, использовать...
0: Заранее.
1: Ну, или использовать, да, голову, вот там пытаться добиться портретного сходства. Что касается портрета Репнина, то этот, во-первых, портрет писался в Лифляндии, он писался в Риге. Поэтому это вполне мог быть какой-то мастер Лифляндии. Он очень похож на вот эти прибалтийские портреты, польские портреты конца 17-го, начала 18 века. Когда вот была такая традиция на фоне сражения, военачальник с жезлом в руке, в мантии, в доспехах, рядом с ним стол, на столе еще может чего-нибудь там стоять, ну, если бы это был
0: Или карта
1: могла лежать, если это царь, то там, естественно, корона бы была. Обязательно занавес. Тут надо показать его ордена. Вот мы прям видим все ордена, которыми он награжден. Вот у него висит этот орден белого слона на ленте. Репнин, который участвовал в азовских походах, который участвовал в Северной войне, вот он здесь так, как воин и представлен. И потом, опять же, все-таки 21 год шла Северная война. Поэтому вот оберполицмейстер Петербурга Дивьер, адмирал Крюс, они все будут показаны в латах, потому что, ну, наверное, большая часть, я не могу сказать, что все, но большая часть окружения Петра, это все были участники Северной войны. Если не Северной войны, то азовских походов. Поэтому все они к войне имели отношение, поэтому они очень часто изображаются, вот берутся, вернее, за тип при их изображении именно вот эти вот латные портреты.

0: Девиера, челюсть какая массивная.
1: Да, Девиер, вот Девиер был первым оберполицмейстером Петербурга и был женат на сестре Меншикова. Но это, правда, была инициатива Петра, а не Меншикова. И Девиер в итоге пострадал от собственного же родственника, когда вот Меншиков решил своих конкурентов, количество конкурентов сократить, и когда уже после смерти Петра по обвинению в измене и Девиер, и Толстой сначала находились в застенке Петропавловской крепости, а потом были отправлены в ссылку. Он еще, Девиер еще даже возглавлял Охотский порт какое-то время. Так что это вот слишком близко приблизились к солнцу, называется.
0: Ну, да. Но говорят, что сестра, ну, может быть, это апокриф, но где-то я читала, что сестра Меншикова, в общем, уже не первой молодости была, влюбилась страшно в красавца Девиера, и он чуть ли ее не похитил, потому что брат был против, ну, Меншиков в смысле.
1: Ну, брат был против, зато Петр был за. А если Петр за, то кто же спрашивает мнение Меншикова? Да, тем более, что для 18 века вот этот брак по любви, не по любви, это скорее, мне кажется, больше из области художественной литературы и нашего кинематографа. Да? Когда мы там расстраиваемся, что какую-нибудь принцессу выдали замуж не по любви, я думаю, что девочка, рожденная, да и в дворянской, наверное, семье, а уж особенно в царской семье, она с детства воспитывалась, что она выйдет замуж.
0: За того-то иногда.
1: За того-то, за того. Ну, может быть, даже если она не знает за кого, то ее предназначение – это, во-первых, родить наследников, и ее предназначение – это укрепление каких-то там международных связей. То есть понятно, что она выйдет замуж, скорее всего, за какого-нибудь иноземного принца. Особенно это вот традиция, естественно, в России она появилась при Петре Первом, для того, чтобы укреплять какие-нибудь дипломатические связи. Поэтому как это, стерпится, слюбится. Да? Я вас пока еще не люблю, но я очень буду стараться. Говорят иногда в художественной изящной литературе. Поэтому вот эти браки по любви за неравным, это в императорской, например, семье, это скорее уже больше к 19 веку, хотя и в 18 это случалось, безусловно, и, собственно говоря, вот среди окружения Петра, если я не ошибаюсь, одна из сестер Анны Иоанновны, вот у нее был марганатический брак, но ее, собственно говоря, никто и не готовил в европейские принцессы, так что это, в общем, и Девьера, в общем, никто особенно не... А Анна Иоанновна как любила поженить своих придворных, тоже, в общем, не особенно интересовалась их мнением. Ну вот говоря о войне, у нас еще здесь картина, которую, опять же, никогда мы не показывали, никогда не публиковали раньше, потому что эта картина поступила в Эрмитаж в 1941 году в очень плохом состоянии сохранности, с очень большими утратами, осыпями красочного слоя. И тогда были выполнены только самые первоочередные работы, то есть холст был дублирован, красочный слой укреплен, но оставались вот эти многочисленные участки утраты. И это делало картину абсолютно негодной ни для публикации, ни для, тем более, экспонирования. И вот мы передавали эту картину в Академию художеств, где в качестве дипломной работы лучшие ученики обычно там получают вот возможность под надзором, конечно же, профессиональных реставраторов, которые курируют работу выпускников, дипломников, вот проводить эту работу. И вот они выполнили эти сложные, многочисленные тонировки, и вот картина приобрела такой экспозиционный вид. Эта картина, на мой взгляд, интересна тем, что она очень наивная, тут еще тоже такие плоские фигурки. Не исключаю, что художник, который делал эту картину, это явно какой-то, может быть, русский художник, потому что он еще не очень умеет вот, строить эти батальные картины с глубиной пространства, хотя здесь уже, в принципе, глубина какая-то ощущается. Но вполне возможно, что эта картина создавалась за образец, взяли какую-то гравюру. Поэтому вот есть такая вот плоскостность в этом изображении, но это один из примеров, в общем, тоже малочисленных сохранившихся ранних картин, изображающих баталии Северной войны. Причем это не самая выдающаяся баталия, вот эта акция под Добром, но это сражение состоялось до Полтавы. Каждая победа над шведами тогда особенно ценилась, тем более, что акция под Добром, хотя она и не была каким-то там особенно поворотным сражением, но это было первое сухопутное сражение, свидетелем которого был Петр I. Он здесь тоже вот представлен, наблюдающим за ходом битвы. Ну, а для нас-то важно то, что это вот такой вот ранний пример батальной живописи. Ну, и помимо портретов сподвижников Петра, у нас здесь, конечно, есть и самый ранний, и самый поздний портрет, можно сказать, Петра. Что касается самого раннего, это работа Вандерверфа, портрет, который был написан во время первого путешествия Петра I в Европу, Великого посольства. Здесь вот совсем еще молоденький Петр, еще в русской одежде, он еще вот едет смотреть Голландию, и вот голландский художник, один из голландских художников, пишет его портрет вот в таком вот русском костюме. И здесь же...
0: А вот это сверху кто такой?
1: Сверху это у нас это очень красивый портрет. Это портрет Якова Федоровича Долгорукова. Это медная овальная доска, медная основа, на которой сделан вот масляными красками этот портрет. Портрет в такой традиции немецко-голландской, когда передавали очень точно фактуры и передавали вот до мельчайших деталей какие-то моменты, особенности. Там вот если вы вблизи рассматриваете, там каждый ус, каждая волосинка, каждая сединка прописана. Это такой вот... Потом этим будет славиться такой художник Бальтазар Деннер. И все будут писать картины стариков и старух в манере Деннера, когда вот прописывается каждая морщинка, каждая черточка лица. С этим портретом у нас очень много ведется дискуссий у исследователей. Дело в том, что на обороте этой картины, на этой медной доске, есть надпись на латыни. Она владельческая, не авторская, а владельческая. Что этот портрет писан с натуры первым живописцем в 1687 году. И вот эта надпись, она вызывает все время какие-то предположения, кто же был автором портрета. И есть такое предположение, что эта картина была написана Шарлем Лебреном, потому что Яков Федорович Долгорукий, он интересен тем, что он в 1687 году был отправлен в посольскую поездку еще с царевной Софией и молодыми царями Петром и Иоанном, в посольскую поездку в Версаль, в Париж и в Мадрид. И поскольку он практически весь год провел в Париже и в Версале, и он встречался с Шарлем Лебреном, потому что Лебрен всем показывал шпалерную вот, мануфактуру гобеленов, то вот делается вывод, что значит, первый живописец – это Шарль Лебрен. Ну, на мой взгляд, это не просто спорное, а неверное предположение. Во-первых, Шарль Лебрен – это барочный живописец, это живописец, который создавал вот росписи зеркальной галереи Версаля, и он, я не знаю ни одной работы, чтобы вот сидел Шарль Лебрен и прописывал вот так вот в такой вот голландско-немецкой технике портреты. И надпись, которая есть на обороте, там не написано, что это первый живописец короля, и это владельческая надпись. Но есть предположение, что это был художник, который обучался в Голландии, такой Отто Генин, который сопровождал Долгорукова, и он ехал как раз к русскому двору, чтобы стать первым живописцем при дворе. Но проблема заключается в том, что картин того времени сохранилось не очень много, связанных с Россией. И вот, например, этого Генина, мы какие-то документы есть, а работы его нет, поэтому сравнивать нечем. Поэтому мы пока называем эту картину работой неизвестного художника, но вот это такая ранее, вот как вот Яков Долгорукий, да, написан такой вот портрет русского подданного, написанный в европейской манере. Вот один из первых портретов русского человека, русского подданного, написанный вот в такой манере, непривычной для России. Ну, а еще чем интересен Яков Долгорукий, что он из этого путешествия привез Петру Первому астролябию и математические инструменты, которые Петр пытался освоить и понять, как с ними работать. Вот такой был из-за границы привезенные инструменты. Ну и здесь у нас, конечно, есть первые портреты, ранние портреты Петра, или посмертное изображение Петра. Среди них был Луи Караваг. Ну, у нас есть три картины в Эрмитаже, которые изображают мертвого Петра. Это работа Танауэра, это работа Ивана Никитина. И вот представленная здесь работа Луи Каравага. Она выглядит очень странно, потому что Луи Караваг на небольшом куске холста сделал набросок головы, зафиксировав с натуры Петра, лежащего вот на подушках в своем дворце сразу после кончины. И поскольку эта картина в начале XIX века оказалась в собрании императорского Эрмитажа, как и было принято в то время, на краешке холста поставили красный инвентарный номер. А вот уже при Николае I эту картину поместили в галерею Петра Великого. И в галерее Петра Великого художник Табунцов увеличил размер холста, сделал надставки со всех сторон, написав подушки, рубашку. И вот этот номер был закрашен, и картина была такой вот уже привычного нам формата. При реставрации этой картины было принято решение найти границы первоначального холста и освободить их от поля поздних вот этих записей XIX века. Поэтому сейчас мы видим вот этот квадратик. Естественно, когда убирали старые записи, открылся и вот этот номер, который сейчас очень странно смотрится. И вот этот квадратик показывает нам работу Каравака. А все, что вокруг, вот эти подушки, это все уже поздние надставки XIX века. Поэтому картина так, она как с окошком.
0: Да, да. Да. Ну, тоже необычно. Так довольно символично.
1: Ну да, но
0: учитывая, что усопший, да, изображен.
1: Ну, самая символичная картина с изображением мертвого Петра, мне кажется, все-таки хранится в Русском музее. Это работа Ивана Никитина. Потому что те картины, которые хранятся у нас, все три картины, они скорее такие фиксационные. А картина, которая хранится в Русском музее, там она вот какая-то, это, ну, ее нельзя назвать жанровой картиной, но там так все изображено, что кажется, что Петр вот в этих подушках, он вот как будто бы разверзлась какая-то пропасть, и он как будто бы уходит от нас, вот он проваливается. Там просто стоя перед той картиной, ощущаешь, вот как говорил Феофан Прокопович, у россияне, да, вот... Что все есть, это что делаем, Петра Великого погребаем. Вот там это какой-то трагизм такой. А у нас, скорее, все-таки именно фиксация.
2: Итак, мы снова вынуждены прерваться, чтобы перейти к следующей и весьма насыщенной части экспозиции «Галерея Петра Великого». Продолжим беседу с куратором Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто гросса опус 3 номер 6 Георга Фридриха Генделя.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Радио Град Петров, программа «Читательский клуб». Сегодня в студии Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова. Это я. И сегодня мне придется начать разговор, потому что книжицу, о которой мы сегодня будем говорить, предложила я. Вот уже мы с вами читали детскую сказку Льюиса о Нарнии много часто. Ну, Гриша тогда еще с нами не было, но Наташа была, и мы получили большое удовольствие от этого чтения. И это была для нас целая такая внутренняя история. И читали мы «Письма Баламута», сколько я помню. И Льюис для... и «Расторжение брака» мы читали. Поэтому для нас Льюис – это такой же любимый автор, как Честертон. Но вот почему я предложила космическую трилогию, потому что я ее дважды пыталась начать читать, и у меня это не получилось. В первый раз ее прочел мой сын, один из моих сыновей, и он сказал, что, мать, очень классная книжка. Правда, тут недавно выяснилось, что он уже забыл про нее и говорит: «О, ну ладно, когда вы закончите, дай мне, я перечитаю». Потому что он как-то тогда порадовался, но потом время прошло. И я тогда начала читать и думаю, что такое, какие-то космические путешествия, какая-то научная фантастика, но это не для меня. Во второй раз наша прекрасная Ольга Николаевна Суровегина, которую знают наши слушатели, мы ее любим, вот она сказала, что космическая трилогия – это поразительная книга, это такое богословие, такая красота. Прочитайте ее в читательском клубе. И я тоже опять открыла книжку и что-то думаю, что нет, ну даже Оля может иногда ошибаться, ну что-то это не для меня. И потом прошло еще время, и я думаю, нет, так не может быть, что два человека очень хороших, которым я доверяю, говорят, что это хорошая книжка, а я не могу. И, видимо, вот я все время про это думаю, что наступают какие-то моменты, когда мы дорастаем до определенной еды, до определенных людей, до определенных книг. И для меня этот момент наступил, потому что вот когда я уже так, ну, как под холодный душ, думаю, ну ладно, будь что будет, что-то читаю наконец. И вдруг я начала читать эту книжку, и я так начала радоваться, потому что там нужно преодолеть какую-то немножко такую невнятность первой, может быть, главы или двух. А за этим начинается такое изысканное богословие и такая красота, и столько всего нежного и тонкого, что я прям вот искренне порадовалась. С большим удовольствием буду читать следующие две части космической трилогии. И, конечно, мне есть что сказать, но я хочу сначала послушать вас.
2: Кто хочет? Ну, я выскажусь быстренько, ладно? Мне немного есть что сказать, если честно. Да, я с вами соглашусь, что у книжки есть явно слабые места и достаточно серьезные и места хорошие, целостные. И через слабые места нужно пробраться, не в начале. И кажется, что так будет бесконечно, вечно. Какие-то вот нам, особенно рыжих там на разных классических, уже космических, фантастических фильмах, нам это уже кажется даже примитивным слишком описание вот таких вот рас, или как они преодолевают космическое пространство. Там все очень просто, да, и заворожить наш разум этим как будто бы даже уже ему не удается. Мы в каком-то смысле извращены уже нашей современной фантастикой. Но все, что потом, вот меня начало очень серьезно интересовать этот текст, начиная с момента, как он вступает в отношения с хорсами.
1: Хросами,
2: извините. Угу. Когда он вступает в отношения с жителями этой планеты, когда он понимает, что он как филолог будет изучать их язык, и ему это удается постепенно, И он даже обретает друга, и вот все, что он узнает, вот это уже серьезно затягивает, и ты как будто бы даже сам становишься таким исследователем, антропологом, и смотришь не только на эту планету, выдуманную планету, но и на самих себя, разумеется. Ведь Льюис, как я чуть-чуть там прочла, перед собой ставил цель фантастики с христианским содержанием, потому что вся фантастика на тот момент была обращена в будущее, она была обращена в мир, где Богу уже места не оставил человек, и он ставил перед собой противоположную задачу. А он классно с этим справляется. Конечно, там, ну, можно порассуждать, что видно, откуда растут ноги, откуда он берет, из каких там традиций, из традиций нашей планеты. Он очень похож на индейцев, на их равновесие, которое они когда-то выстраивали в своих социокультурных племенах. Ну, в общем, совет тем слушателям, которые не читали. Нужно дойти до середины. И будет потом все здорово. Пока что это все, что скажу.
0: Спасибо.
1: Я тоже думаю, что на две половины можно разделить книгу. У меня вот ровно посерединке. У меня было 111 страниц в этом ридере. И на 55-й странице началось. И я очень обрадовался. Но у меня вот мысль такая родилась. Они ведь отправляются от безмолвной планеты, и, удаляясь от нее, эти люди, ну и особенно главный герой, ну, они как будто начинают жить другой жизнью. До этого их существование и даже нашего симпатичного героя Ренсома, mm-hmm. оно, в общем-то, ну, немножко бессмысленное. Что он делает? Он так гуляет от скуки. И ему, в общем, все равно...
0: Почему от скуки? В походке.
1: Ну да, это понятно. Да. В общем, конечно, это завидные дела. Я бы с удовольствием погулял бы так бы недельку-другую, когда никуда не надо спешить, никому не надо звонить, ничего не надо делать. Это понятно. Но мне кажется, он не особенно-то...
2: При делах.
1: Не особенно... живет в это время, в этот отрезок. А вот когда он оказывается в ряду этих существ и наедине с этим новым существом, начинается его настоящая жизнь. И у него столько появляется идей в первые же секунды. Я там сделаю словарь, я найду вот это. В общем, он жить начинает вот с этой секунды. А до этого времени, ну, во-первых, он в плену еще. Есть какое-то безмолвие, потому что планета такая, и отсутствует эта наполненность жизни. И как только путь, их движение, точнее, преодолевает вот эту какую-то космическую дистанцию большую, они оказываются близко к планете, где встретят всех этих непонятных, но разумных существ, тогда вот что-то включается. Вот прям ровно. У меня было ровно 55-я страница из 111, начинается какая-то глубина, полнота, и заполняется идеями. И мне очень хочется следить за этими разговорами дальше, за теми, которые происходят. Угу. А не очень интересно было смотреть за тем, какие они там физические неудобства терпят из-за гравитации, из-за температуры и прочего. Ну, ладно, это вот к тому... Какая мысль по поводу деления произведения на две части? Мне кажется, что могла быть такая задача у него. То есть, mm-hmm. если бы он хотел бы написать о планете, где нет Уарсы или подобного ему, есть только порченый, то, значит, и язык должен быть какой-то, и содержание должно быть какое-то такое пустоватое, жидковатое. Может быть. Mm-hmm. Но я не настаиваю на этом. Как говорит один мой школьник, который... Ну, ладно, не буду. Потом вот я подумал, что книжка абсолютно в точку, попадает в точку сегодняшнего времени. Потому что мы находимся, мне кажется, человечество в такой фазе, когда что-то может случиться завтра, и техника избавит, точнее, лишит духа. Когда техника, она уже так сильно вторгается в нашу жизнь, что мы не то чтобы перестаем видеть, как называется, эльдилы, да, эти существа, духи, там, мифы, это все, в общем, для нас какие-то сказки и бредни. Мы перестаем видеть даже людей. И вот люди с устройствами этими техническими, они ведь не видят реальности. И сегодняшняя новость, которая меня удивила. В Госдуме обсуждалось предложение допустить в студенческих работах дипломных 10% текста, придуманного искусственным интеллектом.
0: Они как вообще? Здоровы?
1: Да. Вот это...
0: А давайте тогда просто отменим всю.
1: Отменим естественный интеллект.
0: Конечно.
1: Да? И оставим
0: искусственный. Пусть они едят траву, наши дети. Вот... А искусственный интеллект пусть занимается всем остальным.
1: Мне кажется, что вот все эти новости, ужас, звоночки, какие-то события, связанные с бесконечной гонкой ИИ и с освоением Марса или, может быть, Луны в ближайшие годы, когда мы здесь-то не можем выйти из состояния звериного, мы не можем от этого избавиться.
0: Устроим там жизнь.
1: Естественно, все это продолжится там, потому что что мы с собой привезем? Мы же не привезем с собой туда Библию или...
0: Нет, мы привезем мобильные телефоны и пластмассовые ногти.
1: И еще замечательное оружие, которое...
0: Конечно.
2: Библия будет стоять на полке, но толку-то...
1: Поэтому мне кажется, что книжка вот как раз про...
0: Очень современная.
1: Про наше время.
0: Да.
1: Потом, когда я услышал речь этого Уэстона в самом конце, я подумал, опа.
0: Где-то мы такое слышали.
1: Это же ведь...
2: Каждый день
1: это
2: слышим.
1: Ведь предложение выселить палестинцев, например... И отправить их в Африку, потому что они не развиты, они что-то там,
0: и
1: у них не такая
0: техника.
1: И когда
0: речь идет о высшей, ценной,
1: о бремени
0: породе,
1: белого человека, он вот должен
0: то я готов на жертву.
1: Эти пространства
0: пусть
1: занять.
0: Они, да, да.
1: И потом он займет другие пространства, когда выжжет эту территорию. И вот это абсолютно логика людей, которые сейчас серьезно влияют на ситуацию в мире. Они ее создают. И а потом эти индейцы прекрасные. Я «Мертвеца» вспомнил. Конечно, это Хросса. Вспомнил фильм «Мертвец».
0: Угу.
1: Ведь какое отношение у этих людей со всем миром? Он ведь живой у них весь. И к смерти они относятся как к событию, которым необходимо. Потому что если его не будет, если этой смерти не будет, то как же будет радость от жизни? От того, что я, например, на охоту сходил и остался жив. Если я буду бессмертен, ну что-то вот я буду
0: жить.
1: Если
0: такой, как мы сейчас, мы будем бессмертны, то это, конечно, труба.
1: Да, и ведь это про сегодняшний страх смерти. Мы хотим, ну и как люди хотят продлить вот свою жизнь бесконечно. Пусть даже там останется у нас одна кнопка. Все равно вот и
0: красная, желательно.
1: И все равно заказать там что-нибудь. Вот это все равно, вот эта вот жизнь, да, мы ее продлим, там остальное. И я думаю, вот, боже мой, как же вот это все далеко от этих прекрасных хрос, которые живут в мире с ангелами, с живыми существами, которых дети видят, ну, не только дети, с реками настоящими, которые минеральной водой практически снабжают людей, с растениями они дружат. Да, они вроде бы только умеют плавать и
0: охотиться. Они поэты.
1: Да, точно, замечательные поэты. А что несет эта цивилизация, кроме техники и увеличения скорости, постоянного количество. Увеличения скорости и количества? Она не несет, кажется, ничего. Только этот странный импульс, толчок захватить, забрать, использовать, высосать и переместиться в следующее и обязательно почему-то не умереть. В общем, книжка просто вот попадает в десяточку. Следующая половинка, вторая половинка попадает в десяточку.
0: Спасибо. Можно я тоже скажу кое-какие слова? Вот у меня этот момент, когда включился свет, наступил, вот не поверите, на 36-й странице. То есть я даже как бы до середины не дочитала. А мне уже стало интересно. И знаете, в какой момент это случилось? Скажу. Когда они летят в корабле, и вот Рэнсом, он очень много смотрит в окно. Кстати, у них, у героев значимые имена. Ну, потому что Уэстон, понятно, это человек Запада, да, Уэст. Дивайн, это очень смешно. Дивайн – это божественный. Это человек, который обожествил сам себя, ну, по-английски. А Рэнсом по-английски – это у нас будет что? Выкуп, искупление, жертва. Ну, как бы... И это, мне кажется, очень все важно. А дальше там, смотрите, какая история. Вот они летят, и он смотрит в окошко. Мало-помалу Рэнсом осознал, что есть духовная причина, благодаря которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Он постепенно освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего человека мифами современной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Паскаль, помните, который говорит, я не могу видеть эту пустую глубину бесконечных пространств. Эта картина влияла на его мысли. Но теперь по отношению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «космос» казалось богохульной клеветой. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло. Ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно он считал пространство бесплодным. Нет, оно породило все бесчетные пылающие миры, что глядят по ночам на Землю. А здесь он увидел, что миров во 100 крат больше. Нет, назвать это космосом невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о небесах. О небесах во славе своей. О благословенных краях, где день не смыкает очей, в высоких просторах небесных полей. И дальше там, помните, этот правитель Уарса, он говорит о том, что везде небо. То есть вот мы не с планет, а из неба. Мне кажется, что мастерство Льюиса в этой вещи, ну, так же, как и в других, заключается в том, что он очень нежно сдвигает железобетонные предустановки сознания и традиционные точки зрения. И он предлагает нам посмотреть на самих себя, на жизнь, на какие-то постулаты культуры со стороны. Там есть очень замечательный момент, когда он уже находится вот в сообществе этих трех рас, которые населяют планету, и вдруг он видит, что ведут каких-то странных существ. Думает, кто такие квадратные, на каких-то нелепых толстых ногах? И потом он понял, что это люди.
1: Он глазами этих существ.
0: Да, да, и он говорит, я был счастлив, что на мгновение я смог увидеть землян и самого себя глазами вот этих марсианских людей, обитателей Малакандры. И смотрите, что еще. Вот нам все время предложено смотреть со стороны, да? И первое чувство, которое он испытывает, когда он видит Сорна, когда он видит Хроса, это отвращение и страх. Потому что он видит что-то такое, что не похоже на него. Но вот точно так же когда-то мои дети отказывались есть французский сыр. Они говорили, что такой вонючий сыр можно найти на любой помойке, и он вообще отвратителен. Но потом они поняли, что все не так однозначно в этой жизни. И здесь то же самое. И Льюис говорит чудную вещь. Он говорит, что Рэнсом понял, почему у них не было домашних животных. Потому что у них опыт другого реализовался вот в этой радикальной разнице трех рас, населяющих планету. А у нас нет такого опыта, потому что даже черные и желтые люди слишком похожи на нас. Поэтому нам нужен кот, собака, хомяк, канарейка, чтобы пережить вот это присутствие радикально другого, с которым у тебя, ну, как бы очень сложно найти общий язык и все такое. А у них, вот, у людей этой планеты, этот опыт есть. И три эти расы, они очень разные же, потому что там есть, ну, такие похожие на толкиновских гномов, эти пфи-пфи, да, которые живут под землей, делают разные искусные вещи.
1: Инструмент.
0: Это класс рабочих. Потом у нас есть класс крестьян. Это наши любимые хроссы. Еще есть интеллигенция. То есть все, как меня учили в моем детстве, что советское общество состоит из трех социальных групп, дружественных друг к другу. Это рабочие, крестьяне и рабоче-крестьянская интеллигенция. Вот мы живем в мире. И там они именно так живут, потому что они все обмениваются дарами. Эти подземные люди делают чудесные вещи. Хроссы поют прекрасные песни.
2: Собирают траву и тащат ее тем, кто траву
0: да,
2: собирает.
0: Да, и дают еду. А сорны все знают. Когда эти черненькие чего-то не знают, они говорят, ой, ну это надо у сорнов спросить, потому что нам не обязательно знать. У нас же есть рабоче-крестьянская интеллигенция, которая
2: поделится
0: своими знаниями. И удивительно то, что они в гармонии. И вообще это мир, ну, невероятно гармоничный. Помните, там есть момент, когда он пытается объяснить, почему люди воюют. И он говорит, ну, если, например, мы родим очень много детей, и нам будет не хватать еды, то мы должны будем ее отобрать. А они говорят, а что, невозможно просто? Вам что, не дадут? Они не понимают, как это можно, когда... И сейчас, когда выбрасывают кучу продуктов для того, чтобы поддержать рынок, да, меня это всегда убивает, что там какие-нибудь сливают тонны молока. В это время мы говорим, ой, у нас в Африке такой голод,
1: конечно,
0: такой
1: да.
0: голод, да? То есть мы живем по законам, которые нельзя назвать человеческими, нельзя назвать гуманными. Но при этом почему-то нам кажется, что мы разумные существа.
2: И он так думает. Помните, когда он впервые начинает диалог, он думает,
0: да.
2: что они глупцы, и сейчас он будет... Как-то...
0: Сейчас он все им объяснит, а потом он понимает. И, между прочим, это очень похоже на прекрасного Джонатана Свифта, потому что, если вы помните, там, когда, ну, сначала Гулливер попадает к лилипутам, и там они как раз гораздо более изощренные, извращенные, но потом-то он попадает к большим людям, и когда король его слушает, он не понимает, а почему нужно... там такие законы, он говорит, а у нас закон это одно предложение, которое понятно даже ребенку. А Гулливер ему говорит, ну нет, ну как же, у нас же юридическая культура, у нас такие законы, что никто ничего не понимает, и есть целый класс людей, которые... И король говорит, да, ну и жизнь у вас. Он говорит, ну к тебе лично у меня нет вопросов, но вообще вы самые отвратительные гады, которые ползали когда-нибудь по лицу планеты. Потому что они воюют, они друг друга убивают порохом, обманывают законами. То есть у них нет ничего, на что можно было бы взглянуть с радостью и с простотой. И это у Свифта. А вот здесь мы ту же самую тему видим, ну, в космическом измерении. И еще вот мне хочется сейчас последнее, может быть, скажу, и на этом остановимся. Я хочу про смерть еще, чтобы вы мне рассказали поподробнее. Потому что меня, конечно, поразило. Во-первых, я плакала слезами, когда эти земные люди застрелили прекрасного друга Ренсома. Но потом я была в полном восхищении, когда его оплакивали, хоронили, когда до него дотронулись. А на самом деле это только ускорение того, что будет с нами. Ведь наше тело тоже превратится во множество маленьких частиц. Только это там происходит в момент. А в принципе, это такое целительное изображение смерти, вообще удивительное. Но я про другое хотела сказать. Вот про этот базовый страх иного, да, который растворяется у Ренсома по какой причине? Потому что он филолог. Потому что он в курсе того обстоятельства, что есть разные языки, и что между разными языками можно наладить перевод, можно совершить какие-то умственные усилия, и ты поймешь, как устроен язык другого, и сможешь с ним коммуницировать. И тут я вспомнила Юрия Михайловича Лотмана прекрасного, который когда-то, еще в какое-то раннее перестроечное время, прочитал лекцию на 17 минут в рубрике «Воскресная проповедь». Была тогда такая передачка, по-моему, даже на нашем ленинградском телевидении. Украине, где приглашали всяких умных людей, и они говорили воскресную проповедь. Не обязательно батюшек, но любых. И вот в этой проповеди Лотмана он говорил о страхе и любви. О том, что если есть любовь и желание понять, то тогда не будет страха и не будет кровопролития. И он привел такой пример. Он говорил, вот представьте себе, что вы оказались внутри сообщества людей, которые все говорят на каком-то чужом языке. И вы не понимаете ни слова, и вам не знакома символика их жестов, вы вообще ничего не понимаете. И он говорит, что здесь, возможно, две разные стратегии. Либо вы будете сильно бояться, подозревать в том, что все вокруг злодеи и хотят, ну так, как здесь, да, что принести в жертву, убить, там пролить кровь мою хотят, замучить. Либо вы захотите понять, что они говорят, и отнесетесь к ним с каким-то доверием. И тогда, может быть, вы начнете с ними вступать в какой-то диалог, который сделает прекрасным этот момент и для вас, и для этих людей. И это поразительно, потому что действительно ведь мир оборачивается к нам ровно той стороной, которую мы задаем в своем сознании. Да? Если я уверена, что вокруг все злодеи и воры, то меня будут обкрадывать регулярно. Но если я понимаю, что вокруг меня люди, и эти люди неплохи, то, наверное, тоже как какие-то подарки буду я получать. И здесь вот эта история про готовность человека изучать чужой язык и говорить на языке другого. Вот почему Ренсом выигрывает в эту минуту. И еще последнее. Его вот эти сопутешественники, ну, собственно, преступники, которые его захватили как жертву, это люди, которые не способны к другому языку, и поэтому, ну, во-первых, они чудовищные, они действительно очень страшные. Но, кроме этого, еще они невероятно смешны. Помните, там есть момент, где вся планета над ними хохочет.
1: Когда они бусы предлагают и угрожают.
0: Да, потому что они как-то ведут себя по-идиотски. Им-то кажется, что они такие сами себе хитрые и очень хорошо знают, как надо вести себя с дикарями. Но на самом деле в этой компании, ну, единственные два дикаря – это вот они. И они ведут себя очень глупо. И мне кажется, что вот этот Western Divine, вот эта самообожествившаяся западная цивилизация, вот как она здесь... Ну, собственно, не западная, а наша. К сожалению, мы болеем всеми теми же болезнями. Чтобы мне не говорили там про русский путь и загадочную русскую душу. Я пока вижу только то, что мы, как ковид, принимаем запросто и заражаемся всеми болезнями Востока и Запада. Пока еще вот никакого исцеления на моих глазах не происходит. А происходит именно вот этот комизм и трагизм одновременно. Такого контагиозного зла. Ну и тут, конечно, Льюис нам дает дорогу, да, он говорит, что вот поверь в другость другого, не бойся, ну, наконец, откройся вот этому свету, который наполняет всю Вселенную. Причем он вроде как даже особенно там не проповедует христианство, но по существу это совершенно христианские дела, ну, да.
2: Он же там говорит о четырех заповедях этих жителей. И говорит, что мы извратили даже заповедь любви к другому. Мы возвели ее в абсолют и переделали так, что от нее ничего, собственно, и не осталось. И он пытается это высшее существо, помните, как его зовут?
0: Уарса.
2: Да, найти ответы, разговаривает с ними, но приходит к плачевному. Он очень быстро раскусывает их всех, и эту логику ученого человека, который искренне верит в то, что человечество с большой буквы должно иметь все блага.
0: Ну, причем не все человечество.
2: Никаких сомнений в том, что только оно.
0: Ну, при этом можно принести, например, в жертву своего университетского товарища.
2: Да, если это Уорса раскусывает его в том, что тебе интересно, помните, как он говорит?
1: Даже не своя раса.
2: Только зарождение жизни, продолжение ее. Тебе не интересен такой же, как ты, вот, например, твой собрат.
1: А мне кажется, как раз вот этот Уэстон имеет в виду не жизнь, а смерть, потому что его представление о жизни, оно очень странное. Он считает, что человечество – это те или то, что захватывает какое-то место, забирает всю его жизнь, куда-то одевает его в технику, в технологию, вот куда-то выпускает в какую-то, ну, в какую-то механику.
0: Продукт какой-то, да.
1: Да. А потом переходит на другое место. То есть это же смерть действует так. Это смерть уничтожает что-то, куда она приходит. А жизнь действует совсем по-другому. И они нарушают даже тот самый естественный ход вещей.

0: А вот он хочет, чтобы побеждало что-то похожее на него, только на него. Поэтому это какая-то такая колонизация дурацкая, которая очень похожа на то, как будто бедный вторгается куда-то, где есть сокровища, он не понимает этих сокровищ, он из этих сокровищ великолепных делает молотки, разбивает всем головы и себе потом, и как-то там, значит, в таком состоянии полуобморочном переползает в другое место. Такой же бедный, каким он и был, а может быть, даже еще беднее. И вот у Ренсома есть прекрасное качество. Вот не зря он филолог и исследователь языков. Он способен быть открытым к другим культурам. И эти другие культуры он понимает, принимает как человек бедный, как нищий, как больной, порченный. Он уже себя называет порченным. И у него есть шанс спастись. И он даже, в общем-то, его обвиняют не в том, что он испорчен, а в том, что он
1: Трус.
0: трус, что он боится и что-то там еще было. Но нет его вины в том, что он порченный. И вот здесь, я думаю, очень хорошая дорожка для человечества. Если мы себя понимаем бедными, то мы должны на других людей, других вот совсем смотреть как на тех, кто способен нам что-то дать. Но мы не должны их обкрадывать, не должны убивать их, забирать у них. Мы можем взять у них что-то, понять их, и из бедняков мы превратимся, может быть, в менее бедных. Вот у него.
1: Первая заповедь блаженства. Блаженны нищие духом.
0: Да, у него есть этот шанс. А вот у этого Эстона, у Эстона его точно нет. И потом Уарса говорит: ты посмотри на, присмотри за ним, потому что вот этот Уэстон, он может много чего натворить в
1: На
0: нашем мире.
1: земле, да. Я вам скажу, что во второй книге таки
2: Так
1: он
2: будет.
1: уже начнет натворять.
2: Угу.
1: Но я еще не буду никакие
2: Не
1: тайны
2: говорить всем, да.
1: раскрывать.
2: Потому что этот верховный лидер планеты говорит, что у вашей планеты грядут радикальные изменения. И если самый верховный мне позволит, я буду с вами в эти тяжелые времена. Я помогу вам. И там еще приоткрывается такой момент истории этой планеты, который усложняет наше представление о ней, что у них уже были тяжелые времена, и
1: Да-да-да.
2: перед ними открывалась эта, в кавычках, возможность порабощения Земли, но подскажите, как зовут его верховного?
1: Уорса.
2: Да, у меня сложности с этими именами.
1: Марсианский язык тебе не дается.
2: Да, к сожалению, Уорса сказал, что он в курсе вот про тот замес, что произошел на планете Земля, что мы отошли, мы испорчены, и все те, его жители тоже если будут перемещаться на Землю, тоже их эта участь постигнет.
1: Но
2: И
1: это же
2: он
1: про первородный
2: выбирает,
1: грех, как раз история.
2: Смерть, но смерть без страха. Вот тут такой момент, что нашими антагонистами движет страх. Страх истребления себя самого. Потому что за вот этой человечностью с большой буквы, за продолжением научной мысли состоит страх потери себя, отсутствия себя, разрыв себя с почвой, большой почвой, с миром. Это все страх. Но одновременно с этим нашего положительного героя обвиняют в трусости. Страх и трусость, хотя, казалось бы, вещь одного порядка. Но здесь нет, это не так. Здесь между ними есть серьезные различия. Вам понятно, почему говорят, что он трусит?
1: Слушайте, ну нет, расскажи.
2: А мне тоже нет, просто я поэтому спрашиваю вас. Я не совсем поняла, почему, ну, этот
1: Я это тоже
2: верховный.
1: отметила, но там в какой-то момент нерешительности у него был.
2: Ну вот да.
1: Когда он не хотел оставить, может быть, вот
0: Ну, он много раз еще...
2: Ну, он подтормаживает.

0: Он себя убивать думал. Вот когда он убегает.
1: В самом начале.
0: Да, странно, ну, такое решение. Ну, а потом, когда он приходит, я ж могу бороться. И я лучше вот возьму с собой нож там, и если что, буду сражаться. И потом он, когда взбирается на гору, он тоже думает, что вот умереть там. Ну, в нем есть какая-то... В нем, точнее, отсутствует сила, которая позволит ему, может быть, что-то на земле сделать хорошее, угу, чтобы вот этим негодяям, Уэстону и Дивайну, да, чтобы им противостоять. Он ведь их жертва, и они собираются им заплатить за свое богатство, там, золото забрать. А он этой жертвой даже как будто бы не прочь побыть. Помните там момент, когда он понимает, что иногда пленники, заложники ведут себя странно. Они начинают как будто потакать своим мучителям и тем, кто их похитил.
1: Стокгольмский синдром.
0: Да, да. И он осознает это, что и в нем это начинается, и старается с этим бороться. Он вообще часто останавливает в себе какую-то порченную, портящую его мысль. Он ее останавливает, и это его спасает. Поэтому мне кажется, что и у него есть страх, как чувство вот этих, чувство этого иного всего непонятного. А есть еще трусость, как какое-то его состояние, с которым он пока не расстался.
2: Ну, чувствуется, что он такой мальчик, которого воспитывала мама и бабушка, знаете, вот что-то такое.
0: Страх – это естественно, и это полезно. А вот трусость – это вредно, и скорее это противоестественно.
1: Ну, вот это вопрос. Я думаю, что да, что надо.
2: Помните, как в самом начале диалога с этими иными расами Ренсом пытается понять, почему те самые, которые у них отвечают за все понимание...
1: Ксорды.
2: Да, это к сорнам. Вот мы хорошо поем, мы хорошо слагаем поэзию, мы такие классные ребята. Ну вот, вот по этой части это к сорнам. И он пытается задавать вопросы, потому что по логике его планеты сорны должны быть властителями. Они должны быть выше, и они должны править. И самое главное, другие расы должны быть в отношении порабощения
0: и
2: обязательно.
0: И завидовать.
1: Потому что у него земная логика.
2: А этот что ему объясняет? Почему этого не происходит на их планете? Он никак на самом деле это не объясняет. Он его спрашивает, а зачем?
1: Он просто не понимает,
2: просто непонятно, зачем это нужно. Использование других в свое благо. Ради своего блага.
1: Если они сами дают мне все, что мне нужно, зачем мне их использовать?
2: Ну и там начинаются такие тупиковые диалоги. А если будет слишком много детей? А если будет слишком мало пищи? А если то? А если все? Но они упираются в то, что есть Господь, который этого не допустит. Он же создал равновесие в нашем мире. Иди за ним, все будет окей.
1: Ну да, здесь вот как раз про закон вот этот.
2: И дальше там выясняется, что на Земле-то этот договор расторжен.
1: Ну да, и договор расторгнут, и кроме того, просто ну вот перевернулись понятия. Почему-то нормальное перестало считаться таковым. И наоборот, полная ненорма, она для людей приемлема.
2: Но он пишет этот роман в 30-е, да, я правильно запомнила? До Первой мировой, до Второй мировой.
1: Ой,
2: он начинает,
1: кажется,
2: роман,
1: между войнами,
2: заканчивает,
1: да.
2: Он уже после Второй мировой войны. И надо, конечно, следовать, ну, читать дальше, чтобы понимать, куда он развивает свою мысль. Потому что он повидал все, что нужно было повидать в 20 веке.
1: 38-й год.
2: Это первая книжка.
1: Издание романа.
2: Да, и, по-моему, 45-й уже там последняя.
1: Возможно.
2: Да, поэтому надо читать и смотреть, что нам Льюис еще дальше предложит. Он все-таки дядька умный. Я еще была удивлена, что у них был кружок. Ну, даже не то, что удивлена, я была. Да, я была так рада. Я хочу увидеть вот про это какую-нибудь историю. Я хочу.
1: У нас есть прекрасный диск. «Дружественные миры» на радио «Град Петров», который Светлана Шашунова записала, чудесный такой московский филолог. И это рассказ о дружбе Льюиса и Толкина, и, соответственно, вот про этот оксфордский кружок филологов, которые...
2: Собрались, видимо, за кружечкой пива, да?
1: Или чашечкой чая.
2: Что в каком-то прекрасном заведении они там читали друг другу эти тексты. И вроде как его друзья даже не одобрили этот текст, сказали, что Льюис когда-то, возможно, и напишет.
1: Это хорошая друзья, книжку. Это издатель. Mm. Первый издатель, которому он предложил роман, он сказал, что, может быть, когда-нибудь он напишет хорошую книжку, но это не она. Ну, это же была история, я забыла только про что. По-моему, «Повелителя мух» – гениальный роман Голдинга, который мы, по-моему, не обсуждали.
2: Не обсуждали.
1: А надо. Его отвергло там чуть ли не 20 издательств.
0: Да, это нормально.
1: Это мне тоже нормально. Кажется, что это нормально. Да.
2: Разница такая.
0: Так должно быть.
2: Так, что еще?
0: Я хочу сказать про свет. Вот мне нравится тут мысль о том, что свет... Вот, так вот, это и есть высшая форма тела, самая быстрая, настолько быстрая, да, что тело становится неподвижным. И самое совершенное, так что оно перестает быть телом. Но об этом мы не будем говорить. Ну и так далее, и так далее. Просто тут есть еще кое-что из физики.
1: Да.
0: Свет, ну, движется со скоростью света. Значит, для него не существует пространства и времени. Ну, пространство, ладно, времени нет, пространства, наверное, есть. Времени не существует. Потому что его движение и движение... Времени – это одно и то же. И если сидеть, например, ну, представить себе, сидеть на частице света, то времени не будет. И вот эти ребята живут в мире, где времени нет, ну, и, походу, пространства нет. Поэтому они могут находиться и здесь.
1: Это про Ильдилов? Про
0: Ильдилы, да. Они мне очень нравятся.
1: Ну, я думаю, может, что это поэтому... ангелы просто.
0: Ну, да, да, да.
1: Ну, так или иначе.
0: Да, ангелы. Просто мне кажется, что может быть, это все реально... Что... Ну, физика должна это доказать. Пора уже заняться нормальным делом и сказать, ребята, вот мы нашли... Смотрите, и учебники написать это. Потому что как иначе?
1: Ой, если... Как там Господь говорит, что... Если они Моисея не послушали, так даже если из мертвых кто воскреснет, не поверят. Если они Христа не послушали, так им можно что угодно доказать физически, и то они все переврут и по-дурацки поймут.
0: Вот эти все интересные вещи о свете, о частицах, они ведь, ну, они какие-то запредельные нашей такой логике бытовой, бытовой научной даже, научно-бытовой.
1: Ведь многие же физики были верующие люди, потому что они уже вошли в такие отношения с материей, где уже стало понятно, что атеизм просто смешон.
0: А электрон, например, как мне говорили физики, ну, может, я неправильно их понял, бессмертен. Вот электрон бессмертен. Это вообще что такое?
1: А мне однажды физики сказали, что вообще нет вещества, что когда мы идем на какую-то последнюю глубину, там нет ничего плотного и твердого.
0: Вот, кстати,
1: там только сила, там только
0: для них так и есть. И вот он об этом пишет. Можно сказать, что тело у него состоит из света, но для самого Эльдила свет нечто совсем другое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А те вещи, которые мы называем твердые, плоть, почва, для него менее плотные, чем наш свет, почти невидимые, примерно как для нас легкие облака.
2: Но, может быть, поэтому в нашем мире есть скорость достижения и так далее, потому что мы живем во времени.
0: Ну, я думаю...
1: Потому что мы тяжелые, плотные и дурацкие. А вообще, то есть только свет, который...
0: Я думаю, все-таки какие-то чистейшие существа разговаривают с этими ильдилами, и как-то они... Ну, там, детишки, там, просто иногда рассказывают такие вещи, что детишки видят насквозь человека и говорят то, что пока еще человек не знает. Через пару дней он узнает о том, о чем он не знал. А это ребенок просто на улице сказал.
1: Да я и взрослых знаю, которые со своими ангелами вступали. Ну, вот я знала одного человека, который знал имя своего ангела, например. Я говорю, а как его зовут? А он мне говорит, а тебе зачем? Ты лучше у своего спроси, как его зовут. И тут я думаю, ага. Ну, потому что каждому нужно знать только свою историю. Слушайте, ну, книга, вот, по-моему, очень богатая. И мне кажется, что чем дальше, тем больше. Вот я сейчас вас слушала, и еще какие-то ветви этого смысла передо мной раскрылись. Потому что, конечно, я думаю, что даже ее надо будет перечитать потом. Ну, так вот уже поспокойно.
2: У вас тоже есть обсудить. Такая традиция, да? Перечитывать спокойно.
1: Ну, если честно, у меня есть вот несколько книжек, которые я просто читала потом десятки раз. Или фильмов. А другие книжки ни разу не хочу.
0: Кажется, у нас...
1: А вот придет Арина, и она нам все скажет.
0: Она уже бежит.
1: Мы же дети дисциплинированные. Одна минута? Смотрите, тогда в следующий раз мы продолжаем чтение космической трилогии Клайва Стейплза Льюиса и читаем вторую часть, которая называется «Переландра».
2: Да.
1: Ничего не хочу сказать плохого.
2: Хорошо.
1: Сегодня у нас в студии были Наталья Гаврилова, Григорий Гаврилов и Марина Михайлова. Всем благодарна за внимание. Друзья, читайте Льюиса и радуйтесь. И вычитывайте оттуда богословские смыслы. Их там много.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: С тех пор, как во времена Екатерины II Фонтанка стала служить границей города, вдоль нее по указанию Екатерины II начали строить дома по типовым проектам. В три этажа, на подвалах, многие из них были увенчаны треугольными фронтонами. Значительное число подобных зданий сохранилось до нашего времени. Как и все дома XVIII века, по идее эти дома были особняками. И вот в конце XVIII века большое имение Марка Полторацкого недалеко от Сенной площади было разделено на три части и выдано в приданное его дочерям. Старшей Елизавете Марковне, которая выходила замуж за Алексея Оленина, второй дочери Варваре, которая выходила замуж за сенатора Мертвага, и Агафоклеи, жене генерала Сухарева. Они построили три однотипных дома. Сегодня эти дома кажутся абсолютно одинаковыми. Необходимо присмотреться, чтобы за совершенно одинаковой высотой, одинаковыми фронтонами, равномерной прорезкой окон увидеть разнообразие этих домов. Тем не менее, они были раньше еще более схожи. Особенно дома 97-99. Сегодня только дом 99 имеет по две пары колонн, которые поддерживают центральный балкон. Когда-то такой же портик украшал и въезд в усадьбу дома номер 97. Что же касается самого большого участка, 101, то он был устроен немножко иначе. Дом в 11 осей был прорезан двумя входами, располагавшимися ближе к границам участка. И там как раз и стояли тоже по две пары дорических колонн, и как раз боковые части здания были украшены парными балконами. Центр всех трех домов когда-то украшала ниша в виде высокой арки, заканчивавшаяся на уровне третьего этажа полуциркулем. Сегодня такая арка сохранилась, собственно, только в доме 99, наилучшим образом сохранившимся. Как выглядели интерьеры этих домов, сегодня мы сказать не можем. Потому что прошло много времени. Дома неоднократно переходили из рук в руки, меняли владельцев и к концу XIX века стали доходными. Но, по крайней мере, в доме 99, в той зале, которая расположена за балконом, до сих пор сохранилась небольшая комната с двумя керамическими печами с барельефами и расписным скромным плафоном. Есть предание, что в этом доме, который когда-то принадлежал сенатору Мертвага, тоже бывал Пушкин, который осветил своим именем, осветил своими стихами салон Олениных и вообще весь этот участок, который стал для нас символом литературы первой трети XIX века. Вопреки обычным словам о том, что Оленины принимали в самом доме на Фонтанке 101, необходимо сказать, что сами владельцы старались не жить в этих уже шумных домах. Они предпочитали уют внутренних садовых флигелей, ведь когда-то большие участки, примыкавшие к северу фасадным строениям этих домов, были застроены служебными и жилыми флигелями, между которыми находился небольшой сад. Ведь мы помним, как на акварелях первой половины XIX века окраины Петербурга еще тонут в такой зеленой дымке. Это говорит о том, что те дворы, которые мы, живущие в XX веке, воспринимали как место для хранения поленниц дров, для различных хозяйственных построек, были в первой половине XVIII века настоящими усадебными садами. И вот в таком вот флигеле, в доме Олениных, собирался один из самых известных салонов начала XIX века, салон, который был отмечен многими мемуаристами, и благодаря разнообразнейшей деятельности своего хозяина, директора публичной библиотеки, директора Академии художеств, директора императорских театров, наполнялся разнообразной публикой, среди которой, конечно, были и любимцы хозяев, поэты. И здесь бывал Иван Андреевич Крылов, Петр Андреевич Вяземский. Чем был хорош этот салон? Здесь большое семейство Полторацких соединялось с разнообразной культурной публикой, а учащиеся Академии художеств пополняли свои знания, полученные в стенах закрытого учебного заведения, разнообразными светскими навыками. И еще одно необходимо сказать. Мне кажется, что именно из этого салона, который так любил приятель Оленина, драматург Озеров, и пошло влечение к изучению России, к тому, что мы потом назовем неорусским стилем. Потому что и Озеров написал свою первую в истории России патриотическую драму «Дмитрий Донской». Тон, который как раз в те годы учился в Академии художеств, и его одноклассники, такие как Ефимов, они стали выразителями русского стиля в архитектуре, появились неорусские черты даже в классической скульптуре. И вот это влечение, интерес к национальным культурным традициям и нашло свой источник в теплом и гостеприимном доме Олениных. Надо сказать, что в 1813 году Оленин покупает и дом Сухаревых, номер 97, потому что у него подрастают дети. Семья становится большой и очень яркой по своим представителям. Ну, как не вспомнить замечательную Анну Алексеевну Оленину. Надо сказать, что широкая жизнь семейства Олениных в конце концов привела к разорению семьи, и уже к концу 1820-х годов дома Олениных на Фонтанке были проданы и перешли в другие руки, хотя были особняками еще долгое время. Дома Олениных неоднократно перестраивались. Мы, собственно, видим только те сильно вычищенные фасады, которые лишь общими чертами напоминают нам типовые проекты екатерининской эпохи.
0: Особняки и их владельцы. Набережная Фонтанки. Дома 97, дом Олениных, 99, Мертвага, 101, Сухаревых. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андрея Чижиковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Появление Жуковского в Петербурге. В конце июня он уезжает в Дербент, и июль и почти полностью август он находится в Дербенте. Значит, в конце августа он приезжает в Петербург, и по приглашению поэта Нелидинского-Милецкого, который был очень важным человеком для императрицы Марии Федоровны, организовывал литературные вечера в Павловске. Они бывали в узком кругу, иногда этот круг расширялся. По приглашению Нелидинского-Милецкого Жуковский в начале сентября приезжает в Павловск и затем уже примет участие в литературных чтениях у императрицы Марии Федоровны. Но прежде чем перейти вот к этим чтениям, что он именно читал и каким образом проходили эти чтения в Павловске, я хотела бы сказать несколько слов о Павловском парке, с одной стороны, вернуться также к пушкинскому стихотворению «Воспоминания в царском селе» и о Екатерининском парке немножко поговорить, потому что это совершенно замечательные памятники культуры. И вот этой поездкой осенней 1815 года в Петербург и посещением Павловска мы обязаны созданием, может быть, самого лучшего, самого великого произведения о Павловском парке. Это элегия Жуковского «Славянка», которую Жуковский написал после того, как он прогулялся по этому парку один, и затем описал эту свою прогулку в совершенно замечательных стихах. Царские сады – это совершенно особое явление культуры русской, ну и, конечно, зарубежной, но русской в особенности. Это загородные резиденции и окружающие их парки. Парки – это совершенно особые, они очень разные. У Пушкина, который очень подробно описывает Екатерининский парк в своем стихотворении «Воспоминания в царском селе», это древние липы, зерцало зыбких вод, кремнистые водопады, озеро – и совсем немножко о дворце. Не здесь ли мирные дни вели земные бои? Не сель Минервы росский храм, пишет Пушкин, не сель Элизиум полношный, прекрасный царскосельский сад, где льва сразив почил орел России мощный на лоне мира и оград. И вот, может быть, впервые юный поэт отчетливо сформулировал прямую связь царского сада с исторической жизнью огромной и мощной страны, так как в его изображении сад – это не просто место отдыха и эстетических наслаждений, это хранилище истории. И какой истории? Когда под скипетром великие жены венчалась славою счастливая Россия. Воображаемая ночная прогулка по саду – это путешествие по славным страницам российской истории, которая воплощена в знаменитых памятниках Царскосельского парка. В поэтическом тексте запечатлен и мастерски воссоздан хронотоп царского сада как хранителя воспоминаний о величии и славе России, ибо воспетые памятники парка – это знаки тех побед, прямыми наследниками которых являются нынешние герои Отечественной войны 1812 года. И, как мы знаем, воспоминания в царском селе как раз и наполнены уже откликом на эти живые события, свидетелем которого была вся Россия и, конечно, лицеисты. Из скульптуры памятников царского села, пишет Лихачев, Пушкин откликается главным образом на исторические памятники. Это, говорит он, объясняется не только общей концепцией стихотворений, но и тем, что Павел I увез из царского села большинство античных статуй, и сады лицея были вообще сравнительно небогаты этими статуями во времена Пушкина. Павел не решился разрушить вот эти исторические памятники. И именно поэтому, проведя 6 лет вблизи этого замечательного парка и прекрасных дворцов царского села, Пушкин ощущает общность истории ее великих деятелей и самого себя как лирического повествователя. Позднее он найдет для вот этого удивительного сада замечательную формулу «Сады лицея», «Сад царей». А я, как бы скажет Пушкин о себе, в нем безмятежно расцветал. То есть эти сады были открыты. История этого стихотворения вызвала восторг в литературных кругах Москвы. Василий Львович прочитал эти стихи в присутствии Жуковского. У Жуковского оно вызвало восхищение. И поэтому, я думаю, когда Жуковский приезжает в Петербург, когда он
видит лицеиста Пушкина, он не мог не откликнуться и на эти замечательные стихи. Я даже рискну предположить, что воспеть замечательный Павловский парк, но воспеть по-своему. Не так, как у Пушкина. Это было бы странно, если бы маститый поэт следовал своему очень талантливому, гениальному, но все-таки ученику. Но все-таки вот сама идея воспеть этот сад и тоже населить его не только замечательными художественными памятниками, не только замечательно изобразить в них природу и особую природу, так только Жуковский мог изображать природу, но и населить ее тоже какими-то историческими воспоминаниями. Снова обратимся к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. В его замечательной книге «Поэзия садов» он пишет: «В пейзажных парках важным моментом, потому что Павловский парк был прежде всего пейзажным парком, явилось появление монументов, отражавших личные индивидуальные чувства друзьям, родным, философам и поэтам». Вот этого не было в Екатерининском парке. Так мы подходим к теме садов романтизма. Это сочетание природного живописного ландшафта с умело вписанным в этот ландшафт знаковыми постройками и скульптурами, как своего рода вехами духовного состояния человека, пробуждающего элегические воспоминания. Вкусы владельца Павловского парка во многом иные, чем у знаменитой Минервы Российской. Величие государственного масштаба заменяется здесь величием матери русских царей. Она мать царей, как пишет Пушкин, она дочь царей и жена царя. Эту особенность Павловского парка, он ее намекает, давая вот одним штрихом каким-то, небольшим намеком, описание дворца Павловского. «Лишь ярко заревом восточный брег облит, и пышный дом царей на скате озлощенном, как исполин, глядясь, в зерцало вод блестит в величии уединенном». Позднее послание о Луне, а послания эти были написаны несколько позднее, это 1818-19 год, когда Жуковский уже, можно сказать, был ближе ко двору. И послания о Луне, они как раз адресованы императрице Марии Федоровне, он пишет так: «Сколь милы в Павловске вечерние картины, люблю, когда закат безоблачный горит, пылая зыблются древесные вершины, и ярким заревом осыпанный дворец, глядясь с полугоры, в водах, покрытых тенью, мрачится медленно, и купол, как венец, над потемневшую дерев окрестных сенью, заката пламенным сияет в вышине». И вот Павловский парк устраивался как парк личных воспоминаний императрицы о ее родине, Германии, а потом постепенно стал хранителем ее собственных семейных воспоминаний и важных событий. Даже в самих названиях садовых памятников ощущается вот эта семейная традиция, эта семейная составляющая. Памятник родителям, супругу-благодетелю, семейная роща, памятник рано умершей дочери Александре Павловне. Замечательный памятник. Здесь иной настрой. Он грустный, мечтательный, а также мирный и идиллический. В царском саду совершенно неожиданно появляются незатейливые сельские уголки. Шале, молочно, сельский двор. И самый пейзаж оживляется идиллическими сельскими картинами. Это уже, так сказать, дань нового времени. Вот как Жуковский описывает эти памятники. Эти памятники, которые расположены, собственно говоря, в ландшафте парка. Там слышен на таку согласный стук цепов, там песни пустоха и шум от стад бегущим, там медленно скрипя тащится ряд пазов, тяжелый груз снопов везущих. Вот эти скульптуры Павловского парка, стелы, мавзолеи, павильоны, они интимно-лирические, и это в высшей степени отличает характеру дарования Жуковского. Ведь что характерно? Если представить себе, что 25 лет Жуковский проводит в Петербурге, то закономерно возникает вопрос: а где описание набережных, дворцов, чертогов, соборов и так далее? То есть всего того, что мы в изобилии найдем и у других поэтов, и, конечно, в «Медном всаднике», и в других стихотворениях петербургских Пушкина. Вот у Жуковского этого нет. Лишь только в послании императору Александру в
появляется замечательная строчка, я вот о ней говорила, но повторю еще раз, которая передает, может быть, первое даже детское впечатление Жуковского от въезда в Петербург. Он в послании Александру, это уже 814 год, описывает возвращение Александра на родину, пишет так: «Ну что ты ощутил, когда родного Петрограда вдали перед тобой возникнула громада?» А вот Пушкин скажет: «Громады, стройные, снятся дворцов и башен». Здесь тоже перекличка с Жуковским совершенно несомненная. Так вот, городской пейзаж, он как бы не входил в внутренний мир поэта Жуковского. Жуковский в Петербурге жил, но его не описывал и его не воспевал. А вот пейзажный парк Павловска он воспел, потому что он отвечал очень многому собственной его душе. Стиль и философия самого Павловского парка с его защищенностью от внешнего неспокойного мира, его близость к духовному миру уединенного певца, собственно, даже бедного певца, каким для многих современников и во многом для самого себя являлся Жуковский, здесь было совпадение предмета изображения и человека, который это изображает, который выделяет именно то, что ему особенно близко. И в лице романтика Жуковского, я думаю, Павловский парк обрел своего певца и своего поэта. Но все-таки нужно поговорить и о другом. Дело в том, что воспоминания в Царском селе у Пушкина оно более объективировано. Повествование ведется не от первого лица, а как бы от некого общего лирического героя. У Жуковского акцент на личном, на собственном. «Спешу к твоим брегам, что часто новая в глазах моих картина, вхожу с волнением по твой священный кров». Это строчки Жуковского. В «Славянке» описана вполне реальная собственная прогулка по Павловскому парку. Особенность Жуковского как поэта состояла в том, что ему всегда нужно было от чего-то оттолкнуться, чем-то вдохновиться. Он говорил: «Мой ум как кремний. Вот если я выбью эту творческую искру, значит, дальше пойдет творческий процесс и получится стихотворение». Так вот, я хочу сказать, что, создавая «Славянку», Жуковский явно заглядывал в один исторический источник. По крайней мере, он использовал его для комментариев к «Славянке». А «Славянка» имеет очень обширный комментарий, где Жуковский описывает, что это за «Славянка», это река в Павловске, что это за памятники, кто их авторы и так далее. Так вот, в поле наше зрение попала брошюра Шторха «Письма о саде Павловском». Она была написана в 1802 году и издана в Петербурге на немецком языке. У нас она появилась в русском переводе, и впервые была опубликована эта брошюра издательством журнала «Нева» с прекрасным предисловием и комментариями Выжевского. Немецкий язык Жуковский знал в совершенстве. Он был очень хорошо знаком и с автором брошюры. В свое время Шторх этот был учителем великих княжон Марии и Екатерины, а затем и великих князей Николая и Михаила. А впоследствии Жуковский дружил и с сыновьями Шторха. Известно, что в 1743 году Жуковский принял участие в другом путеводителе по Павловску и его знаменитому парку, автором которого был уже не отец, а сын Шторха. И Жуковский иллюстрировал эту книгу своими павловскими гравюрами. Брошюра 1802 года вполне могла быть известной автору «Славянки». Вот всего лишь несколько примеров текстуальных перекличек со Шторхом. Вот пишет Шторх: «Давайте, мой друг, поспешим в сад, чтоб найти там тенистые тропы. Я спешу к теплу ночлега». Вот это фразы, которые повторяются у Шторха очень часто. А у Жуковского: «Что шаг, то новое в глазах моих картина, спешу к твоим брегам» и так далее. Например, при описании березовой семейной рощи Шторх пишет так: «Приветливая роща встречает вас и открывает вам трогательный памятник, являющий собою природу, окруженную природой. Тут каждое дерево, деревцо означает какое-либо большое и счастливое событие в царском семействе». А Жуковский в примечаниях пишет так: «Спустясь к реке Славянки, находишь молодую березовую рощу. Эта роща называется семейственную, ибо в ней каждое дерево означает какое-нибудь радостное происшествие в высоком царском семействе». Интересно, как Шторх описывает
знаменитый памятник Александре Павловне, рано умершей дочери Марии Федоровны, великой княжне Александре Павловне. Стройная благородная фигура, черты лица которой напоминают лик ангела, а чело уже отмечено звездою преображения. А вот текст Жуковского, как раз посвященный описанию этого памятника. «И ангел от земли в сиянье предо мной взлетает, на лице величие смиренья, взор к небу устремлен, над юнную главой горит звезда преображения. Помедли улетать, прекрасный сын небес, молодая жизнь в слезах простерта пред тобою». Это совершенно замечательные предпоследние строчки «Элегии Славянки», произведение философского, проникновенного, глубокого. Говорить, конечно, о том, как Жуковский здесь описывает природу, у нас уже нет времени. Просто откройте любое собрание сочинений Жуковского, любой сборник избранных его стихотворений, и вы обязательно там найдете «Славянку», потому что вместе с «Элегией вечер», как мы знаем, строфы из которой были использованы в «Пиковой даме», в дуэте Лизы и Полины, уж вечер облаков померкнули края. «Славянка», конечно, принадлежит к числу великих шедевров Жуковского. Но мне важно вот что. В примечаниях к стихотворному тексту Жуковский дает описание мавзолея, который не имеет никакого аналога у Шторха, поскольку этот памятник супругу-благодетелю был создан Тома де Тамоном и скульптором Мартасом позднее, в 1808-1809 году, а Шторх свою брошюру напечатал в 1802 году. В описании творения знаменитого Мартаса, барельефа с изображением скорбящего царского семейства, Жуковский совершенно неожиданно от описания природы, внутреннего душевного состояния, красот, определенного лирического настроя переходит, вот здесь как раз я и вижу его некий диалог с юным лицеистом Пушкиным, с воспоминанием в царском селе, переходит к другим размышлениям. Вот как он описывает в примечаниях, акцентирует внимание вот в этом памятнике на фигуре Александра I. «Государь, — пишет Жуковский, — представлен сидящим. Голова его склонилась на правую руку, а левая рука опирается на щит, на коем изображен двуглавый орел. В поэтическом тексте «сей витязь на руку, склонившийся главой, сей громоносец двоеглавый, под шуйцей твердую, сидящий на щите». Двуглавый орел на щите символизирует надежность и прочность державной власти Александра I. И в то же время он напоминает о недавних событиях Отечественной войны 1812 года, о бедствиях страны, о победоносном завершении этой войны. Борьба за честь, народ, покрытый блеском славным, и мир, воскреснувший по манию небес, спокойный под щитом державным. Так в «Элегию» входит историческая тема, столь характерная для юного Пушкина. Так, во всяком случае, Жуковский расшифровывает символику барельефа Мартаса. Однако Жуковский не просто описывает этот памятник, он как бы вступает в диалог с Пушкиным. Давайте я напомню вам, как заканчивается воспоминание в царском селе. Они заканчиваются обращением к Жуковскому. «О скальд России вдохновенный, воспевший ратный грозный строй!» Это Жуковский, как русский Тертей. «В кругу друзей твоих душой воспламененной взгреми на арфе золотой. Да снова стройный глаз герою в честь прольется, и струны трепетны посыплют огонь в сердца, и ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца». И вот если мы обратимся к строчкам, которые я только что прочитала, Жуковского, то мы понимаем, что Жуковский отказывается воспеть ратные подвиги. Он славит мир, который добыт кровью русских воинов. И, кстати сказать, он предостерегает и Александра, вознесенного на высоту величия и славы, акцентируя мысль о том, что все блага наших дней и все величия мгновенны. Это и предостережение царю, и это и напоминание о судьбе Павла I, в судьбе которого, как известно, свою роль сыграл и его венценосный сын. И вот я хотела бы сказать о том, как два великих поэта-современников, как они, с одной стороны, пишут
об одном и том же, но как по-разному они это воспринимают, как по-разному они это видят, и как в конечном счете они приходят к какому-то одинаковому выводу. Потому что идея мира, добытого такими тяготами и такими страданиями России, она станет очень важной в военных и лицейских стихов Пушкина, посвященных уже событиям более позднего времени, уже не 812 года, уже заграничных войн русской армии. Давайте вернемся, однако, во дворец, вернемся к тем чтениям, на которые был приглашен Жуковский и в которых он принял участие. В первый день, пишет поэт в письме к своим родным, это все те же родные, прежде всего Киреевская, это туда, на родину, в Тульскую, Орловскую губернию. Вот он такие посылает известия. Он пишет, что в первый день его пребывания, он должен был пробыть в Павловске по приглашению императрицы Марии Федоровны, которую ему передал Юрий Александрович Нелединский-Милецкий, придворный поэт, но он по-настоящему придворный поэт. Так вот, в первый день было чтение моих баллад в ее кабинете, в приватном обществе, состоявшем из великих княгинь двух или трех дам. Нелединского, вот я о нем говорила, Виламова, это секретарь императрицы, и меня. Читал Нелединский, он был хорошим певцом, почти профессиональным, сперва Иолову арфу, потом Людмилу, потом опять Иолову арфу, которая особенно понравилась, потом Варвика и потом Ивика. Вот это полный репертуар. В императрице, в Павловске звучат баллады Жуковского, баллады, которые были и популярны, и в то же время они встретили очень резкое неприятие со стороны многих литературных кругов, ну, в первую очередь, конечно, беседчиков. Ну, и, безусловно, даже тех молодых и очень талантливых авторов, Катенин, Грибоедов, которые как бы не воспринимали Жуковского, не воспринимали его баллады, и Катенин их просто стремился переиначить, наполнить такой грубой простонародностью, и Грибоедов тоже не очень лестно отзывался о балладах Жуковского. А вот в кругу императрицы они находят приветливый прием, они понравились. Обратимся к следующему чтению. Оно уже происходило в большем кругу, продолжает поэт. Читал я сам. Вот, обратите внимание, вот баллада, это как бы заставка, а теперь вот на следующий день он читает «Певца восстания русских воинов». Те, кто читали «Певца восстания русских воинов», знают, что это произведение огромное. Оно все на пафосе, оно все на исторических реалиях, на живых воспоминаниях, которые, конечно, всем присутствующим были хорошо известны, потому что они были современниками этих событий, которые описывает поэт. «Певец восстания русских воинов» — это произведение, конечно, просто гениальное, замечательное произведение. Оно воплотило весь опыт Отечественной войны 812 года с ее предысторией, историей, с ее событиями, с ее реквием, с ее восхищением, с ее реалиями живыми. Современникам оно нравилось, оно им не казалось длинным. А вот Веселовский, автор замечательной книги «Жуковский. Поэзия. Чувства и сердечного воображения», которая уже издана в начале XX века, в предисловии с грустью писал, что риторика и пафос певца не увлекают уже теперь россиян. И вот одно из моих желаний, чтобы все-таки риторика и пафос певца восстания русских воинов увлекала пафос каких-то событий. В конце концов, Отечественная война 41-45 годов – это то, что мы все пережили. И поэтому, конечно, эти стихи, особенно у читателей старшего поколения, конечно, вызывают сочувствие. Итак, дальше Нелединский читает «Старушку» и «Светлану». И, наконец, он же читает «Послание императору Александру». Ну и, конечно, звучанию патриотических стихов Жуковского – соответствовала торжественная обстановка. Вот эти чтения, которые были проведены, очень понравились императрице, и поэт получил лестное предложение стать ее придворным чтецом. Что значит придворный чтец? Это значит читать свои произведения или те произведения, которые желала слушать Мария Федоровна, на ее замечательных литературных вечерах. Царские семьи, особенно, так сказать, в своем женском составе, тоже были носителями русской культуры. И то, что Жуковский был
при императрице, то, что он с ней общался, то, что он к ней обращал свои послания, то, что он ценил и любил ее, это очень важно. Но остается только сказать, вот подводя итоги его взаимоотношений с императрицей Марией Федоровной, напомнить о двух моментах. Когда стал вопрос, кого же назначить наставником наследника, у нас будет с вами особый разговор на эту тему, Александра Николаевича, уже сына Николая I, то императрица Мария Федоровна вместе с матерью наследника Александрой Федоровной, ни минуты не сомневаясь, указали на Жуковского, которого они уже знали не только как поэта, как учителя, поскольку он учил немецких принцесс русскому языку, и императрица была знакома с его творчеством очень хорошо, вот они прямо указали на Жуковского. И с этим, конечно, согласился и Николай I, и таким образом Жуковский стал наставником наследника. И когда в 1828 году императрица скончалась, то Жуковский отозвался на ее кончину замечательным стихотворением, о котором мы тоже можем поговорить в свое время. В сентябре состоялось не только его представление на вечерах у императрицы Марии Федоровны, но, может быть, нечто более важное для Жуковского как поэта и как великого поэта, его знакомство, такое настоящее, литературное, его знакомство с Александром Пушкиным, который в это время еще на лицейской скамье. Вот несколько слов об этом я тоже хотела бы сказать. 19 сентября Жуковский пишет очень большое обстоятельное письмо к Вяземскому. Вот надо сказать, что эпистолярий Жуковского, его письма, это, конечно, потрясающий памятник русской культуры. Они были не собраны вот до последнего момента, но Томская школа жуковсковедов, о которой мне тоже приходилось уже говорить, авторы и руководители издания «Полное собрание сочинений Жуковского» эту переписку собрали. Это, как мне говорили, 6 объемистых томов. И эти тома, наверное, вот в ближайшие годы мы увидим уже в печати. Так вот, Жуковский себя упрекал в эпистолярной лени и говорил, что вот не люблю писать писем и, так сказать, не пишу их. И он, конечно, был неправ, потому что 6 томов, это, конечно, очень много. Как мы знаем, переписка Пушкина, не только его письма, но и письма к нему занимают 4 увесистых тома, а здесь 6. Ну, Жуковский просто дольше жил. Так вот, 19 сентября он такой же подробный отчет, как в свое время Киреевской Плещеевым, он пишет Вяземскому, все описывает подробно, ну и останавливается на особом сюжете. «Я был на минуту в царском селе у юного Пушкина. Милое, живое творение, он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности, — говорит Жуковский. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть». Жуковский уже принимает на себя как бы роль наставника вот этого будущего гения русской поэзии. «Нам надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас не растет». Такой взволнованный тон, очень заинтересованный. Минутка, но минутка, которая осталась в памяти и того, и другого. А Пушкин в послании к Жуковскому описывает эту встречу уже в стихах. «И ты природою на песни обреченной, не ты ль мне руку дал в завет любви священной? Могу ль забыть я час, когда перед тобой безмолвно я стоял, и молнией струей душа к возвышенной душе твоей летела, и тайно, съединясь, в восторге пламенела? Встреча в царском селе положил на начало более чем 20-летней дружбе Жуковского и Пушкина, которая была прервана лишь гибелью Пушкина».

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров»

0: Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Василий Никифоров Волгин. Древний свет.

дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжестых бревен, ставших от времени сизыми зазеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. От входа прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят. Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая, выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечисто. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разнолапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом. В сквозной полумгле синей разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани. Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу. Дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю. Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет не дождется смерти старика. Дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот курился и отрывисто возражал: «Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь». Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор: «Не имеют законного права. Моя собственность». Один из летних вечеров на Троицу я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. А утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком, нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича имщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побещивая гремь. Русских людей, сидевших в кибитках, то хмельных, то влюбленных, то исступленных, тоскою и буйным весельем одержимых. Пушкин с Гоголем вспомнится. Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет: «Кого Бог привел?» Он распахнул дверь, вгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки. «Ба! Почечайный гость, милости просим, нерасстанный друг мой!» Не успел слова сказать ему. Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и по старой своей привычке напевает старинным деревенским ладом: «Цвели в поле цветики да поблекли, любил парень девушку да спокинул, покинул душа моя ненадолго, на едино времечко, на часочек». В который-то раз я рассматриваю горинку Федота Абрамовича.
и всегда она кажется желанной. Таких горинок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи — преподобный Сергий Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце, лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадильце, пучок поблекших верб на особой под иконой полочке склянется с богоявленской водой, огарки свечей от страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб артос, кожаный синодик с именами усопших. Первыми записаны император Александр II, освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: «И всех сродников от века приставшихся помяни, Господи». Рядом с иконами редкие на русских ярмарках купленные литографии «Святая гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный суд», «Сожжение протопопа Аввакума», нарезной дубовой полки книги в старых кожаных переплетах, «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его, что не вещь, то столетие. Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов, грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что по цене, как, например, икона Сергия Строителя, продаст, а остальное пожжет и на чердак выбросит. «Не соответствует веку», — скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает. В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях качается завечеревшее солнце. Шумит самовар, на нем отчеканена фабрика в Туле братьев Стрельниковых. Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски «приемлю» и «ничесоже» противного глаголю. В ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, бьется резная русская пословица: «Хлеб, соль, ешь, а правду режь». На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троице-Сергиевская лавра. Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце, сам весь улыбается. Рад почаевничать с почечайным гостем. Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого. Кроме святого угодника, кивает он на икону, никого у меня. Один, как часовня в поле. «Артемий Федотович, поди, заходит», — добавил я. Старик мотнул головой и... Третий месяц глаз не кажет, некогда. За наживой гонится, неуемная душа. Эх, деньги, деньги, семена дьявола! Пристает тут ко мне Артемка с малою едучей. «Сноси, дедом, новый построим, в 5 этажей». Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то поди и выгодное. Но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь, и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтобы не срастись душою и телом с привычным дыханием обогретым местом. Пусть подождет Артемий. Жить мне осталось немного. Во рту уж земляная горечь. Матушка-земля к себе зовет. Стараясь быть спокойным, он спросил меня, словно невзначай: «А правда бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?» «Поговаривают, но
Он не дал мне досказать. Ну что ж, против рожна не попрешь. Да. Строится жизнь, шибко строится. А лет 30 тому назад на нашей улице рожь росла, и жницы песни пели. Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное, дубы росли. На Синей горе стояла церковь святого Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. Имя наше забудется, как говорит премудрый Соломон. Никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман. Трудно поди благословить вам нашу теперешнюю жизнь, — спросил я Федота Абрамовича. Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица маломальски светлого не встретишь. Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой серой и дикой, неустроенной, но зато от многих сияние шло. Христос по земле любил ходить. Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело, на улице трещало радио. У промчавшегося автомобиля лопнула шина, черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду оркестр играет модный шлягер «Твои ноги, как змеи». «Эках шумят!» — мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. «Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь у всякого востосковала душа по земле Божией, по тихой поступи. Нужен человеку покой. Ой, как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира. Но чувствую нескладная и тяжелая у человека жизнь». По уходе от Федота Абрамовича я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.

0: прозвучала третья часть шестой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора.

0: В нынешнюю седьмую неделю по Пасхе Церковь вспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в греческом городе Никее императором Константином Великим к 20 мая 325 года по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божьем, поколебленного ложным учением еретика Ария, отвергавшего божество Сына Божия, и других единомышленников его. Между прочими святыми отцами на Никейском соборе присутствовали святой Николай Чудотворец, святой Александр, епископ Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон Афанасий, уроженец города Александрии, которого Александр очень уважал за его необыкновенные дарования, за ум, глубокое богословское образование, прямоту, смелость, силу речи и за высокую христианскую жизнь. Впоследствии он сам был избран в архиепископы города Александрии по смерти епископа Александра. Еще были на соборе святой Пафнутий, епископ Фиваиды в Египте, Павел, епископ Неокесарийский, Спиридон, епископ Тримифунский, великий чудотворец и епископ острова Кипра, святой Иаков Низибийский, также чудотворец, и другие. Все 318 отцев были из разных стран. Но несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, коих держались эти святые отцы, прибывшие на собор, согласным исповеданием веры засвидетельствовали, что учение Арии и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущие его с Богом Отцом, есть новое, противное апостольскому учению, чуждое церковной веры. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры, начинающий со словами «Верую во единого Бога Отца Вседержителя и известный всем нам, есть вселенский, верный проповедник апостольского православного учения, которое есть вера всей Церкви и предание отцов». В этом символе, дополненном впоследствии на Втором Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце, Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, втором лице Святая Троицы, Сыне Божием Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как свет от света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном Богу Отцу и Творце всего, воплотившимся, распятым, погребенным, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить весь мир, и о Святом Духе, о Церкви, о крещении едином, о воскресении мертвых и жизни будущей. Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник божественной славы Пресвятая Троицы, единосущной и нераздельной и, в особенности, славы Иисуса Христа как Сына Божия и Бога Человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, заградила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Собор Никейский также определил всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, а именно в воскресный, в первое воскресенье после весеннего полнолуния, так как известно, что Спаситель наш воскрес в первый день, который следовал после Пасхи Иудейской. Собор также ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановить, между прочим, 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в одни воскресные и во всю Пятидесятницу, чтобы самым положением тела изображать воскресение Христово. В Евангелии на литургии Церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечною славою через распространение истинного богопознания в мире, о соблюдении верующих от неприязни, освящении их, единении между собою и с Богом и вечном их блаженстве. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божьим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Чтение Евангелия в неделю святых отцов научает верующих обращаться с молитвою к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем они сильнее обязуют нас к молитве. При молитве своей Спаситель возводил очи свои на небо. Если Сын Божий с внутреннею молитвою соединял и внешнюю, преклоняя по временам колено, воздевая руки, возводя очи горе, то сколь необходимо и важно для нас сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками или обрядами, свидетельствующими о избытке и живости сердечных чувствований, ибо от избытка сердца уста глаголют, говорит Господь. Братья и сестры, благодаря Богу и Святой нашей Церкви Православной, мы все родились в истинной вере, веруем твердо в Иисуса Христа как Сына Божия, как и во Святую Троицу, Бога Отца и Сына и Святаго Духа. И большая часть из нас собственным опытом, умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали, и непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть жизнодавец и Бог, и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в нас знамение Своей благости, правды и святыни, и всемогущей силы, оживотворяет нас на всякий час и минуту, нас, умерщвленных грехами, милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом, направляет душевные стопы наши к исполнению заповедей своих и еще здесь дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на небесах. Додержимся же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые заповеди и уставы. И да будет для нас Господь Иисус Христос и началом, и концем всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко того есть слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Слово святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю седьмую по Пасхе святых отец Никейского собора читал Алексей Веснер. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: История нашей страны складывается из истории отдельных семей, родов, поселений. Нужно ли знать историю наших предков? Нужна ли память о том, кем они были, где и когда жили? В прошлой нашей встрече мы говорили об истории не только предков, но и истории целого села, села Матвеево, Кологривского уезда Костромской области, в котором долгие годы жили деды, прадеды Марины Александровны Митрофановой, супруги священника Георгия Митрофанова. Мы говорили о том, как жили в этом селе люди до переворота 17-го года, как менялась их жизнь в 20-е, 30-е годы. По истории этого села легко прослеживается история страны. Наша с вами история. У нас есть возможность сегодня вновь продолжить разговор с Мариной Александровной Митрофановой. Марина Александровна, до революции все-таки вот в этом селе, по вашим сведениям, были ли бедные люди или все были более-менее обеспечены? В советское время уроки истории нам как преподавали, что в селах, в деревнях жили очень бедные крестьяне, которые просто голодали.
2: Знаете, мне очень сложно. Я не могу же так вот определенно дать ответ. Я наверняка чего-то не знаю. Да. Но вот то, что я видела, это ужасно, но там бедных не было. Вот, например, если на 185 дворов 103 лошади, это очень много. И 185 коров, это очень много. Ну, пусть там у кого-то не по одной корове, там, а по две, по три у кого-то. Но потом достаточно посмотреть просто на дома. Потому что дома, как правило, ну, пятистенок – это нормально. Избы были или двужильные, как они там назывались, то есть двухэтажные. Они вроде все одинаковые, но они все разные. Или вот две избы соединенные, там это называется мост, коридор, соединяющий две избы, летнюю и зимнюю. А бывали, например, из-за недостатка места для строительства, дома строились прямо в усаде, и наверное, с такой конфигурацией, например, буквой «Г» дом построен. До сих пор этот дом стоит, хотя, конечно, он уже в жутком виде. Норма была по фасаду, но 5 окон – это нормально, 7 окон. Дом, который был конфискован, последний внук умер в 2004 году этого дедушки, хозяина этого дома, да, ему было 90 с чем-то лет, а дом был построен где-то, наверное, году в 1860-м. Естественно, он был двухэтажный, и там, я боюсь ошибиться, не 10 ли окон по фасаду. В этом доме потом был интернат, потом была школа, во время войны там тоже поселяли тех, кто вот эвакуированы и так далее. То есть дом, очень большой дом. Я не помню там ни одного дома. Вот дома, которые были без дворов, то есть без хозяйственных вот этих, а просто жилое как бы и кухонка, они назывались кельи и строились на загонах. Там, как правило, жили люди, которые были не в состоянии обрабатывать вот свой надел, какие-нибудь старухи там или брошенные жены, такое тоже там бывало, потому что отходничество, оно предполагало, например, были ситуации, когда, например, человек женился второй раз в городе, и эта жена бедная оставалась и жила в этой келье там на загонах. А иногда вот такая была замечательная, например, девица Афанасия, фамилия у нее была Лякрицкая. Вообще о фамилиях там надо отдельно рассказывать. Она была очень духовно устремлена к Богу в жизни, и отец собственноручно выстроил ей на огородах, на загонах, такую вот келейку, ну, такой домик, где она, собственно, проживала, и все. Она жила, и для нее это был ее собственный такой скит, монастырь, как угодно. И до последних времен этот сарайчик еще там был. Хотя она умерла, конечно, очень давно. Ну, основная застройка – это, конечно, двухэтажные, пятистенки все, как правило. Только в деревнях могли быть не пятистенки, но в селе все пятистенки. И обязательно два этажа. Вот сейчас, конечно, это почти ничего. Это все уходит, это все рушится. Хозяев нет, мужчин нет, нет уже давно, поэтому это все недолговечно. Но вот то, что сохранили фотографии, это, конечно, не поддается никаким вообще описаниям, потому что смотришь на эти дома – и мне трудно представить, что... Ну, пусть даже там леса много, но все равно. Там же ведь не строили, вот как срубили и построили. Этот лес строевой, его же надо выдерживать, обрабатывать там. Вот приходишь в иной раз в старый-престарый дом. Там дому уже так хорошо за 100 лет. А в коридоре, там поднимаешься по лесенке, и бревна вот белые абсолютно, там же не крашены и не зашиты ничем. Изба могла быть поклеена обоями, там зашиты, вот углы промазывали глиной для тепла, там как-то сделали там свои, там были хитрости, а коридор-то там... И вот этот мох, он так аккуратненько сделан, что он не очень торчит. И вы знаете, они такие абсолютно вот как слоновая кость, вот такие желтовато-белые до сих пор, ну и размер большой. То есть это лес, который вот на стройку, он же особым образом... Там и дерево-то рубят в какое-то определенное время года, не в любое... когда там сок как-то вот этот не движется, или наоборот, чтобы там не гнило, там есть какие-то хитрости. И мне кажется, это требовало некоторого благосостояния, помимо наличия рабочих рук, потому что семьи были очень большие, руки были, но все равно какие-то деньги нужны. Потом я знаю точно, например, что там на общественные деньги содержались такие должности, как трубочист, огородник, тоже третий-то, что-то с дорогой было связано. То есть это люди, которых общество содержало, вот за счет вот этих сборов с общества. Трубочист ходил, всем трубы чистил. Раньше же все было огорожено, и были ворота. Было вот по заулкам, это выезды из села. Вот их положим 6, значит, будет 6 ворот. И вот эта изгородь, чтобы скотина там или вот какие-то такие непредвиденные обстоятельства не нарушали. Вот такой общественный порядок был. И то была должность.
3: Всё село было?
2: Всё село, да, да. И были ворота, и... Вот эти ворота там по нужде, когда что-то ломалось, вот это общественная должность, это кто исполнял, он их должен был поправлять. То есть жизнь была устроена очень даже организованно и упорядоченно. Да, упорядоченно.
3: А вот скажите, пожалуйста, вы сейчас, бывая в этих старых избах, которые еще сохранились, вот видите ли вы какие-то предметы старинного быта? Вот что характерно наиболее для...
2: Вы знаете, вот, вот как сказала наша соседка, она поехала со своими детьми в Кострому, женщине 40 с небольшим лет, показать им музей, показать им Кремль Костромской, то, что там сохранилось. И попали они в музей деревянного зодчества, куда все так любят. Вот эта знаменитая Берендеевка, когда там Снегурочку снимали. Все замечательно. Валентина приехала и говорит, ну что, говорит, там интересно, это я каждый день дома вижу. Понимаете, весь ужас в том, ну, там-то люди живут, они, конечно, уже немножко обросли, а вот мы-то ничем не обрастаем, мы пользуемся тем, что дома есть, и люди преклонного возраста тоже. И, конечно, вы знаете, когда мы ворочаем чугуны этими ухватами, для того, чтобы женщина чугун на себе, ну, на живот нагрузки не было, не поднимали, под ухват подкладывался такой круглый с выемкой, ну, вот, чтобы катить. Ухват в эту выемку вставляется, и деревянная такая круглая палка. И вот она катится, и ты чугун туда въезжает. И таким же образом обратно, если он не пустой. Но самовар это... Чайники вытесняют электрические. Самовар теперь только у дачников, потому что это на природе, это игра вот в экзотику, да. Им самим ставить самовар это тяжело, во-первых, поднимать его, особенно если они большие самовары. У некоторых так на полу и стоит. Плюс, ну, это следить надо, там, топить и так далее. Это все очень здорово, когда ты приехал, вот посмотрел и уехал. А вот постоянно жить, когда ты колодец журавль или ворот, неважно, все равно, и когда ты видишь женщину, которая седьмой десяток, она на коромысле два ведра несет, вот эти цинковые большие ведра, я, честно говоря, всегда ужасаюсь, потому что я хожу... Ну, колодцы, запустили все колодцы. Поэтому там вот эти старые колонки, ну, мы ходим с небольшими пластмассовыми ведрами. Я предпочитаю сходить 20 раз, но не нести так, как она. А она вот привычка, она несет на коромысле. Естественно, мужчины, кто там с руками и помоложе, они обросли все вот этим необходимым инструментом для жизни, там вот эти болгарки, там какие-то дрели, что-то у них там вечно гудит, они обрабатывают. А старухи, у которых нет ничего, ну, старухи это те, вот, которым сейчас 70 с чем-то, это, конечно, старухи относительные, потому что это не старухи моего детства, когда там в 67-м году бабушке 90 лет, это совсем другая старуха. Вот. И тем не менее, все равно вот вся утварь, вот этот крестьянский быт, он остается прежний, абсолютно прежний. И они от этого очень страдают, потому что, как мне говорила девочка, приехавшая туда медиком, она кончила училище, она такая была энтузиаст, через полгода пожив там, она мне говорит, вы знаете, говорит, я тут как медик дисквалифицируюсь. Потому что здесь нечего лечить. Здесь одни хронические болезни. Их вылечить нельзя. Можно только поддерживать, вот снимая симптоматику. А я как, вот я же должна как бы вылечить. Медик свои специфические стороны, вот, медицина имеет. Говорит, мне, в общем, здесь нечего делать. Это, конечно, очень грустное признание. По ходу дела закрылась больница, существовавшая с дореволюционных времен. Закрылась. Теперь уже и богадельня, вот сейчас мне написали. Старухи там некоторые остались, врача нет очень давно, а врач там был, на моей памяти, это было, знаете, прямо не врач, а художественная литература. Он умер в 79-м году, ему не было 50 лет. К сожалению, от такой этой жизни он был подвержен традиционному нашему российскому пристрастию. От этого он и умер. А врач он был просто милостью Божией. Потому что мы вспоминаем земских врачей, да, из литературы, которые умели как будто все. Вот он был точно такой, но это было в советское время. Например, он поставил диагноз сердечный одному мужчине так, что когда мужчина поехал на консультацию в Москву с этим диагнозом, то там был какой-то профессор поражен, где вам поставили ваш диагноз. И когда он выяснил, что обыкновенный деревенский доктор, но доктор он не был обыкновенный, вот сейчас его дети, его сын, например, заведует районной больницей, то есть детям передалось. У него было 5 детей, не все, но 2 или 3 пошли в медицину. И сейчас они, в общем, там же, только то, что не у нас, а в районе, потому что у нас просто нет этого здравпункта, все, теперь уже ничего нет. Они продолжают его дело. Вот к вопросу о наследстве.
3: Марина Александровна, у вас очень много интересного материала, я уверена, что это интересный. Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь с нашими радиослушателями, ну, наиболее вот тем материалом, которые да, вы могли бы нам сейчас рассказать.
2: Например, мне очень интересно было всегда с детства, хотя это никак не вписывалось в жизнь абсолютно, но просто по факту. Вот в Матвееве доживали, они жили очень долго, там вообще народ долгожители, 2 старухи, которые были монахинями Свято-Троицкого Сумароковского монастыря. С этим монастырем связана очень интересная история. В каком смысле? Он был ведь не очень поздний монастырь. Он был зарегистрирован как монастырь в 1893 году. До него была община, основанная на средства одной помещицы. Монастырь был женский, был один храм, управляла это игуменья. Таких монастырей было много, небольшой монастырек. А когда его закрыли, то монахини, которые были уроженцы Матвеева, им было куда вернуться, они вернулись в Матвеево, они там доживали свой век. И, видимо, через них образовались у меня фотографии такой совершенно таинственной личности. Хотя они многие слышали, а конкретики нет. Такая была замечательная матушка Вера Меркулова, она же схемонахиня Михаила. Фотографии замечательны тем, что на них изображена женщина с довольно волевым лицом, такие вот определенные резкие черты лица, абсолютно в белой одежде. Но это не Марфа Мариинская обитель, вот то, что у нас сразу возникает в ассоциации. Это вещь совершенно непонятная. И вот об этой матушке Вере существует в том краю очень много преданий. Одна из журналисток костромских занялась таким небольшим расследованием, и в архиве, где хранятся документы ФСБ по Костроме, она нашла ее следственное дело. И вот она говорила о том, что даже следственного дела непонятно, потому что там, вот если по монастырским ведомостям, например, у нее место рождения Орловская губерния, там в 3-м году, да, она туда пришла, то в 21-м году она дает показания, что она вообще родилась на Кавказе. А еще спустя какое-то время она вдруг говорит, что я вот уже местная костромская уроженка, Буйская, ну, Буйский район, город Буй, известное очень там место в Костромской области, деревня там Буйского района. И она замечательна тем, что, ну, вы знаете, я не могу даже, это мне никто не поверит, я могу вам просто прочитать. Вот, например, я записала рассказ о ней, который в общих чертах вот ее характеризует. «Матушка Марина, описываю вам о матери Веры. Что знаю? Она родом буйская наша. До революции была в Галичском монастыре. После революции в монастырь поселили детей, детский дом. Но она еще там была. Ее видела моя двоюродная сестра и говорила, что она была очень строгая. За ней приехал черный ворон. Так звали милицейскую машину. Ее увезли. Но перед уездом она что-то написала на дереве». То есть здесь, конечно, и фольклор, все, что хотите, будет. «Долго ее не было. Ее мучили, велели отказаться от ее прозорливости, отожгли ноги. Когда ноги горели, топились, как сало, она пела хвалу Богу. В Самароково она приехала уже без ног, ее возили на коляске. В Самарокове была церковь, и служба была каждый день, и у нас всегда была толпа народа. Она содержала дом престарелых за свой счет, ее часто забирал черный ворон, но опять отпускали, в дверях был милиционер, чтоб никто к ней не приходил. Женщины придут к окну, она скажет, идите, вас никто не тронет, и они пройдут, и милиционер их не увидит, и они у нее пробудут, сколько им надо. К ней приезжали за 1000 километров, она все предсказывала, а кто недостойный, махнет рукой на левую сторону, отойди, и больше к себе не допустит. Все к ней ходили, и так далее. А вот по документам, например, почему они интересны, потому что там открываются еще новые имена, с ней связанные. Как только матушка Вера возвращалась из очередной ссылки или из заключения, у представителей местной администрации появлялась стойкая головная боль. Цитата. «Мне, как заведующему, неоднократно указывалось и даже ставилось в обязанность прекратить паломничество, принимая во внимание, что а. оставление на жительство гражданки Меркуловой не только в деревне, но и в городе неминуемо повлечет за собой паломничество к ней за советами темных масс простонародных, б. достаточных оснований для помещения ее в место заключения по обстоятельствам настоящего дела не имеется, да и не будет целесообразным, полагал бы гражданку Меркулову припроводить в город Москву в распоряжение 8-го отдела наркомюста для дальнейшего направления в специальное учреждение. Она опять возвращалась и снова начиналась сначала. Только сотни посетителей превращались в тысячи. Я думаю, здесь еще, наверное, конечно, немножко такой миф. Но при ней в 1935 году состояло около 20 сирот от 3 до 16 лет. Это дети высланных, арестованных, погибших. Она оказывает помощь в ремонте дома, приобретении скота, уплачивает налоги за тех, кто потерял всякую надежду и не может это сделать. И помогала тем, кто вот как бы, ну вот хотели кончать жизнь самоубийством, бежать, а теперь получили облегчение и избавление. Среди посетителей были крестьяне, духовенство, монашество, кулаки, разные высланные люди, иногда бывали инженеры, врачи и так далее. Цитата заканчивается. И нет, не хождение босиком стяжало ей славу святой, да и недолгим оно было, всего несколько лет, потому что после тяжелой болезни в 20-м году отказала одна нога, а после побоев и издевательств в 21-м – вторая. Теперь до конца жизни она передвигалась с посторонней помощью. В 35-м году один из немногих насильников Железноборовского монастыря, это монастырь Якова Железноборовского около Буя, он был закрыт, хотя просуществовал очень долго под видом сельскохозяйственной артели, но все равно в 23-м году его закрыли. А в 35-м году один из его бывших насильников захотел его некоторым образом восстановить. Ну, естественно, он был арестован и показывал на допросе. «Почитаю Веру Меркулову и называю ее матерью, потому что вижу в ней образец чистоты и преданности православию, глубокой веры в Бога и религиозному образу жизни, испытавшей и перенесшей за это много страданий. Исходя из этого, считаю ее для себя идеалом, и как религиозный человек, принявший монашеский образ жизни, беру с нее пример». И вот здесь есть замечательное письмо, оно написано одному иеромонаху, который потом был арестован тоже и пострадал, который очень много объясняет вот в образе этой женщины. Цитата. «Благодарю Бога за молитвы батюшки. Все же покойна моя душа. От всех сих попечений хватает мне этого, и желает, и пламенеет душа моя. Подвигов хочу, Пашенька. Хочу, Пашенька, взять на себя подвиг. Ходить бы босой мне хочется. Не благословит ли батюшка? Жду благословения и с радостью начну. Даты нет, и место отправления тщательно замазано. Лишь угадывается нечто похожее на Саров». Сразу вспоминается ее фраза из дела 21-го года. «Подайте мне палку Саровскую». Судя по тому, что письмо было изъято у иеромонаха Железноборовского монастыря Иосафа, оно дошло до батюшки. Но потом, естественно, они все были арестованы и получили там свои сроки. И судьба этого монаха теряется, а ее судьба очень интересна, потому что она, согласно тому, что мне рассказывали старухи, она умерла и похоронена в Костроме, на старом кладбище. Там часовни и железные сетки, две могилы, ухаживает церковь. В празднике зажигаются лампадки. Я была на могиле, в это время ухаживал мужчина. Я его спросила, чьи могилы, он ответил. Он сказал, одна похоронена мать Надежда Костромская, другую молчал. И я не могла добиться. Было запрещено говорить, потому что будет паломничество. Старые люди в Саморокове много бы они рассказали. Но когда я в Костромском землячестве принесла ее фотографию, я была совершенно потрясена, потому что нашлось два человека, которые тут же вспомнили, что у одной мама с бабушкой к ней ходили, или ее там маленькую водили, я не помню. А один дед даже вспоминал какие-то ее такие случаи прозорливости, но такой бытовой. И связано это было со всякими там бутылками, стаканами, пьянством и прочее, как она обличала. Для меня вот это было очень важно, потому что жива память. Да, хотя то есть они...
3: Подтверждение, да, того, подтверждение, что мы уже услышали. Да.
2: Если возвращаться к вопросу о наследстве, так вот я вот знаете, чем обескуражена, когда, я помню, как-то пыталась, не только я, там были люди, которые рассказывали о своем наследстве сохраненном, пожилой был мужчина по фамилии Новичков, он очень интересно рассказывал о семье Черногубовых. Это вот, если кто хорошо помнит творчество Ефима Чеснякова, Вот у него есть фотография, провод сына Черногубовых в армию, это в 14 году. Вот это его предок. То есть там очень интересная семья. Все слушали, раскрыв рот. Но потом прозвучала фраза: «А кому это нужно?» Вот нужно говорить о знаменитых людях. Ну вот, например, был такой художник Ладыжинский в Кологриве. Он знаменитый. Вот о нем надо говорить. Математики Ладыжинские знаменитые. Ольга там, по-моему, Ладыжинская, еще кто-то. Вот о них надо говорить. А что говорить о? А мне-то всегда казалось, что помнить-то надо как раз вот об этой соли земли, из которой произрастают вот знаменитые люди. Еще раз повторяю, это вопрос открытый. Я не знаю, нужно ли его хранить.
3: Вот вы знаете, я с вами вполне согласна, я занимаю вашу сторону в этом вопросе, потому что, по-моему, как раз вот простые люди, которые вокруг нас были, есть и будут, вот они как раз и определяют.
2: Знаете, у меня на самом деле была мечта, но она такая не мечта, она просто неосуществимая, я понимаю, чтобы вот каждый сидел бы дома, особенно у кого есть время. Если писать тяжело, наговаривать, сейчас техника все-таки какая-то существует. Просто наговаривать, кто что помнит. Не обязательно это будет какой-то структурированный рассказ о чем-то. Вот какие-то воспоминания. Вот, например, можно было бы замечательно сделать, и наверняка, хотя это ушедшее, в общем, из жизни наш материал, духовный фольклор. Можно к нему как угодно относиться, но там же есть совершенно замечательная вещь. Например, там я приезжаю в прошлом году, приезжает Вачет Благочинный, довольно молодой еще мужчина, и раздает листочки, чтобы все пели. А что они поют? «Два ангела парили над грешную землей, и тихую беседу вели между собой». Знаете, наверное, это, да? Понимаете, это значит, все-таки не совсем умерло. И вот если бы каждый по возможности, ну, хоть что-нибудь бы вот записывал, а потом бы это свести в какую-то большую книгу, вот это и была бы история вот нашей страны в таком вот виде, который, мне кажется, была бы всем интересна. Да. Потому что у нас, к сожалению, историю давно как науку не воспринимают, а воспринимают историю как идеологическая обслуга. А наука – это же совсем другое, историческое. И для науки исторической вот такие предания, рассказы устные, при всех ошибках, там вот те, кто рассказывает, память подводит и так далее, все равно это находка. Может быть, даже не для историков, а для тех, я даже не знаю, кто этим занимается, ведь и литература этим не занимается. Вот это духовное строительство. Не знаю.
3: Да. Вот, Марина Александровна, вот если наши радиослушатели как раз отзовутся, откликнутся на ваш призыв, вот сделать такие записи, там, звуковые или письма.

0: Интересные люди. А вот это я пока не знаю, как и определить. Но это была бы такая история, вот, которая кому-то была бы интересна.
1: Ну, да, главное положить начало этому делу, а там уже как получится.
0: Ну да, да. Потому что мне, например, интересно слушать не только про свою Костромскую область. Я люблю, когда начинают люди вспоминать. Потому что каждый может вспомнить очень много, очень много.
1: Вы знаете, вы рассказывали, а я этот рассказ как-то вот просто осязала, то, что вы говорите. Я представляла вообще вот всю ту атмосферу, и в этих избах, которые вот вы описывали, я как будто в них побывала.
0: Знаете, если бы я могла рассказать, вот, например, историю женитьбы моего прадедушки.
1: Скажите,
0: это же просто именинное сердце. История была очень тоже щипательная, очень трогательная, потому что он очень любил одну девицу из состоятельного дома. И, в общем-то, у них все было договорено, все было слажено, и все хорошо. Но по существующим тогда обычаям, вот я не очень это понимаю, но, видимо, это какая-то специфическая такая вещь должна была быть, что за невесту, вот как бы, должен был жених как выкуп такой, да, заплатить. Что-то такое там существовало. И вот в последний момент, когда речь шла об этих деньгах, почему-то родители невесты, видимо, сочли, что им предлагают там мало этого самого выкупа. И мой прадедушка, кратчайший, тишайший всю жизнь человек, проживший не очень счастливую жизнь, тут вдруг почему-то вспылил, сказал, что он вроде как и сам по себе чего-то стоит, и гордо удалился. Пришел домой и сказал, что раз там у меня все расстроилось, сватайте любую, мне все равно. Родители тут же этим и занялись, ему быстренько сосватали другую невесту. А та невеста тоже была девица горячая, видимо, такая, с большим характером. Когда немножко они опамятовались, она стала писать ему письма, смысл которого был в том, что вы подумали бы, и мы бы так остыли, и все бы можно было сладить опять по-хорошему. Но дело в том, что с новой невестой уже был вот совершен вот этот обряд, там, говорят, невесту пропили, то есть это как обручение. И уже, поскольку люди были все очень церковно крепкие, такие ориентированные, они уже не могли это все разрушить. И тут вот мой прадедушка не проявил характер. Он поплыл по течению. Его обвенчали вот с этой самой моей прабабушкой. Хотя до самого буквально венчания, вот он уйдет в поле, например, ляжет в траву, и все ему вот какие-то девицы тут перед глазами прыгают. То есть он, видимо, судя по всему, был в очень таком тяжелом внутреннем состоянии. Обвенчавшись, он с моей прабабушкой, родилось у них сначала 3 ребенка, 2 девочки умерли, 1 мальчик остался в живых. И они прожили какое-то время. И потом, видимо, вот невозможно было жить вместе. И он ушел в дом, потому что он был принят к ней в дом. Там она одна оставалась у отца с матерью, а он из дома, где еще были дети, поэтому он к ней ушел. Он вернулся в дом к отцу. И 9 лет они жили врозь, и там существовали, конечно, всякие смешные истории. Например, пойдут молиться в церковь, пока молятся, служба идет, а прапрадедушка, церковный староста, поэтому он, значит, весь из себя, есть его фотография, где он в таких вот валенках, очень такое интересное было, вот, он умер в 2011 году, он все очень строго соблюдает, стоят, молятся, как служба кончилась. Старики начинают этого бедного мальчика туда, кто его скорее уведет. И все это продолжалось довольно долго, и потом это вот прабабушке надоело, и вообще жизнь как-то надо устраивать. 9 лет – это большой срок жизни так. И она решила уехать в Нижний Новгород к своей сестре, потому что там Белошвейка и та была, и можно было там как-то устроиться работать. Для того, чтобы уехать, нужно было получить разрешение от мужа. Когда она пришла к нему за разрешением, он сказал, что он ей разрешение не дает. Под это дело все тетушки, бабушки решили, что пора их мирить. И вот в один из праздников... Причем дом этот стоял до позапрошлого года, где все это происходило. Вы знаете, я даже не поверила, но я потом нашла подтверждение документальное. Они отправились к одному старичку, у которого была книга. Они эту книгу называли «Цветник». Книга эта на самом деле называется «Цветник духовный». Она существует в природе. Там полна изречений из святых отцов и всяких великих людей по разным поводом, всякие умные и мудрые мысли. И вот он эту книгу взял и говорит, я грех на душу брать не буду. То есть он сначала думал, что они пришли развести как бы брак. Я могу брак только сводить. Когда они ему сказали, что дедушка, нам только это и нужно, то дедушка им дал чего-то там, что надо было. Вот одно с другим сочетается там дивным образом. И вера, и вот эта магия языческая. Что-то надо было там замешать в стакане с водой, и куда-то там, в общем, в еду незаметно вылить. Что они за этим пиршественным столом и сделали, и здесь рассказывал, как в сказке. Вот сидят, что-то там дедушка Иван выпил или съел, и вдруг он встает, берет за руку свою эту законную жену, и они идут к родителям, и говорят о том, что вот мы вместе пришли, мы будем жить вместе, они после этого действительно всю жизнь прожили вместе.

0: Истинно родили мою бабушку и еще троих детей, кроме бабушки. То есть вот такая... Я рассказываю неинтересно, потому что мне не рассказать так, как там это все рассказывается. О поиске лошадей пропавших, со всякого рода вот такими камешками, зацветшими в воде. Ведь я вас уверяю, в любой местности любой человек, вот, который когда-то слышал, он наверняка вспомнит. И у каждого столько чудесного может быть. А мне кажется, это просто... Ну, это как воздух, без этого жить нельзя. Не говоря никаких высоких слов, это если это есть, это делает жизнь интересной, осмысленной. Ты понимаешь, что ты вот не перекати поле, а что ты укоренен. А вот состояние укорененности, оно человеку очень важно, чтобы он мог строить свою жизнь в будущем. Потому что когда этого нет, вот поколение, например, моих родителей, вот это люди как перекати поле, сорванные. И что? Что хорошего? Вот им сейчас там, ну, под 80. Это несчастные люди. Нет вот этого понятия «дом», нет понятия «семья». Вот, может быть, им это и не надо, вот в осознанном варианте. А вот на таком уровне интуитивном оно нужно всем. Без этого жить никто не может. Все должно накапливаться. Я не имею в виду вещи, хотя вещи некоторые тоже лучше, чтобы они оставались. Но вот документы, бумаги, любые фотографии, любые письма. Вот письмо пролежало с 36-го года. Или вот письма эти моей прабабушки, которые мы случайно совершенно обнаружили в прошлом году. Там 4-й год, 8-й год. Вот я открываю там адрес, какая-нибудь Садовая, 78, квартира 9. У меня сразу возникает желание пойти и посмотреть, да, что там сейчас. На самом деле ведь, ну, почти каждый может найти. Или адрес, например, мойка, каток такого-то, плотнику, там, Михаилу Никитичу Невскому. Вот адрес. То есть, значит, он как плотник зимой вот эти катки делал, и вот эти горы разные для балаганов, развлечений и прочее. А у кого-то более интересные предки. Там можно просто найти. Ко мне подходили старухи. Вот замечательный был такой батюшка в Солигаличи, отец Иосиф Смирнов. Он был расстрелян в 18-м году, в марте. Вообще, это история Солигаличского восстания, очень интересная история, потому что нас считается триумфальной властью, советская прошествовала, и все было тихо. А на самом деле не так было тихо, и в Солигаличи там под предводительством уездного врача было выступление против. Оно было связано с закрытием Богородицы Рождественского монастыря, но батюшки там пострадали, как всегда, просто потому что батюшки, потому что они крестным ходом пошли для усмирения, так сказать, междоусобной брани. И среди них был расстрелян, например, 85-летний один батюшка. Так вот, с внучкой этого священника я разговаривала, встретившись с ней совершенно случайно. И она меня пыталась выяснить что-нибудь о своем дедушке. И говорила мне о том, что когда дедушку расстреляли, отец, который тоже должен был быть расстрелян, он был тоже священник, он убежал. Он был молодой, он сумел убежать. И всю жизнь, говорит, мама так боялась вот этого всего, что я, говорит, и не знала, кто был он. Но за то, что у меня был папа священник, меня не приняли в партию. Она очень от этого огорчалась. Она всю жизнь проработала учительницей. Вот если бы она записала то, что она считает нужным вспомнить, даже свой страх, потому что это тоже, ну, это достойно уважения, что ли. Вот из этого складывается энциклопедия нашей жизни. Только вот это самое-самое низкое, самое свободное сословие. А люди, у которых более интересные предки, скажем так, да, там, или более яркие личности, или достигшие каких-то, это еще более интересно. Просто грустно, когда мне кажется, что это не нужно. Но я единственное, что я не сужу за это. Потому что я верю, что действительно, вот, может быть, и не нужно. Может быть, не нужно оглядываться, строить как-то иначе. Только я не знаю как, но ведь люди же живут и не оглядываются.
1: Вы знаете, вот я слышала как раз недавно, до определенного возраста человек не задумывается об этом. А потом наступает такой момент в жизни, момент зрелости, когда выросли дети, и хочется как-то побольше узнать о своих корнях. И, по-моему, там был сделан вывод, что это приходит, в общем-то, к каждому человеку. Единственное, что откликается этот человек на вот этот вот призыв такой внутренний, заняться вот этими поисками и составить какую-то историю своего рода. Или может он не откликнуться на это?
0: Не знаю. Вы знаете, можно же не составлять никакую историю. Но вот разве не интересно, вот, например, у меня... Ну, ладно, фамилия Невский, тут можно предположить, откуда она происходит. Хотя моя маленькая сестра в детстве была убеждена, что прямо от Александра Невского. А вот, например, фамилия Альтовский, это родственники наши. А на самом деле все очень просто. Хотя Альтовских много, и были духовные звания Альтовские, но это в Кинешме, это от нас далеко. А наши Альтовские, происходит очень простая вещь. У нас крестьян продали в казну в 1830 году. То есть задолго до 61-го года у нас уже не было крепостного права. Может быть, этим объясняется некоторая более такая мобильность населения. Но пока был Барский дом, вот тоже он такую интересную имел судьбу, пока Репнины владели этим домом, потом там дочери, выходившие замуж и так далее, был в XVIII веке театр. Театр уж и так, это громко может сказано, но что-то там такое, видимо, по примеру Шереметьевского, Кускова, что-то там они тоже организовывали. И там на альте играл кто-то там, и вот по инструменту получил фамилию Альтовский. Просто от инструмента. Да, да. Хотя, конечно, сейчас я уже не знаю, есть ли эти фамилии, а вот еще лет 40 назад едешь, там зайдешь в магазин, ты записал, например, продавец, кто продавец, Алябьева. Или у нас был такой местный, вот, но он не был дурачком, но вот как юродивый, Апраксин. Пушкин, да. Пушкин это само собой, даже Лермонтов был. Это, наверное, по владениям, потому что рядом, например, была усадьба Фонвизина, декабриста Фонвизина, история его женитьбы на его жене, это практически Евгений Онегин, только вот в живом варианте, uh-huh. потому что, ну, вот она была влюблена в какого-то очень богатого молодого человека, который ее презрела потом, когда она вышла, ну, вот и так далее. Усадьба, это, конечно, сейчас не сохранилась, там вообще мало что сохранилось. Но вот полон преданиями, потому что место благословенное, это же не Воркута, не Норильск. Вот там, наверное, тяжело людям, потому что там все корни начинаются вот с этих вот крестиков и палочек с табличками. Да. Все, там ничего не было. А этот-то край...
1: Это самое сердце России, оттуда все.
0: Да, этот-то край благословенный, как вот там в соседней области. Там все переполнено. И надо сказать, вот что совершенно меня умиляет и трогает, вот местные жители, они этим ведь все занимаются. Вы даже не представляете, на каком уровне все там занимаются. Вот этим вот краеведением, как бы мы сказали, и очень много знают. Хоть там уже, в общем, почти все разрушено, но когда собирается местная интеллигенция в том же Судиславле, Судиславль – это такой заштатный, типа нашего Парфенева, но побольше и получше, и, главное, на большой дороге. Поэтому там положение получше, но местная интеллигенция там собирается в библиотеке, и они устраивают такие чтения литературные с мелодекламацией, что это просто, знаете, любой бы столица честь сделал. Народ там очень интересный. Те, кто сохранил еще вот самодостаточность такую, потому что очень многих на них действует телевизор, ну, средства массовой информации, и все кажется, что раз у нас так тяжело физически, где-то лучше, и вот этот бесконечный отрыв в город, неважно, жить здесь в общежитии, работать там, лишь бы уехать оттуда. А вот кто, слава богу, этим не страдает, есть же и такие люди, вот они живут, и у них там очень много всего интересного.
1: Ну, спасибо большое, Марина Александровна. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в передаче «Россия. Век 20» принимала участие Митрофанова Мария Александровна. Мы вам очень благодарны и надеемся на следующие встречи с вами. До свидания.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: У микрофона была Людмила Зотова. До новых встреч.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала пьеса «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1923 года.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святитель Прокл Константинопольский. Слово на Святую Пятидесятницу. В сей день, возлюбленные, снизошла благодать Святаго Духа. С сего дня, восприяв начало и возрастая, она возвеличивается и прославляется даже до сего дня. Воссияла благодать Святаго Духа, и вдруг уста невежественных в слове соделались красноречивыми, языки непросвещенных отверзлись, сердца рыбарей воспламенились дерзновением. Сия, ныне нисшедшая с небес, благодать, и из моей скудной души изгоняет страх. Так апостол Петр прежде явления Духа такую показал в себе робость, что отрекся от Господа пред ничтожную рабыней, но по сошествии Духа с дерзновением исповедал его пред народами и царями, взывая: «Не можем мы, я же слышахом и видихом не глаголоти». Иудеи, витийство апостолов, пришедшие от Святаго Духа, почли пьянством, говоря, яко вином исполнение суть. Но на сие прекрасно отвечал апостол Петр, сказав, что теперь еще третий час дня, он сильно отразил тем клевету и еще доказал сообразность совершившегося чуда. Крест утвержден был в третий час. В третий час и Дух Святый сошел на апостолов в виде огня, возвещая сим, что Дух есть Бог, ибо Бог наш, огнь подаяй есть. Господь снишел на землю, как дождь на руно. Поелико Он снишел устроить спасение наше, но в сошествии Духа, дабы открылось, что Дух есть Бог, шум бысть с небеси, яко носиму дыханию бурну. Из сего познай, что Дух Святый есть Бог. Исаия говорит: «Видях Господа, сидящего на престоле высотце, и при вознесении, и серафиме стояху окрест его, и рече ко мне, кто пойдет к людям сим, и кого пошлю к ним, одебелебу сердце людей сих, и ушима своими тяжко слышиша, и очи свои смежиша, да никогда узрит очима, и ушима услышат, и сердцем уразумеют, и обратятся, и исцелю я». Хочешь ли увериться ты, духоборец, в том, что на сем престоле высоком и превознесенном восседал Дух Святый? Послушай апостола Павла и убедись. Препровожденный к Нерону в Риме, Павел нашел там большое число иудеев и учил их слово спасения. «Ови убо веровуху, ови же невероваху, не согласней же суще друг ко другу, отхождаху рекшу Павлу глагол един». «Добре глагола о вас Дух Святый Исаием пророком, слухом услышите и не имате разумете. Видишь ли, что Дух Святый есть Господь Бог? И не повсюду ли в законе Дух прославляется в Троице? Выслушай, что говорит также пророк, словом Господним небеса утвердишися, и духом уст его вся сила их». Но и в завете благодати, когда Спаситель принимал спасительное крещение, Отец свидетельствовал с небеси о Сыне, и Дух Святый нисшел в виде голубя. Сей самый Дух нисшел ныне в виде огня и воссел на каждого из апостолов. видишь ли, что и апостолы — суть престолы, ибо сказано «Бог седет на престол святым своим». Сей дух умертвил солгавшего Ананию, сей дух раздает дарование, разделяя-ка и мужда, яко же хочет. Сим духом исполнившись, апостол Павел ослепил Елиму волхва. Сего духа Гавриил благовестил Марии, говоря, «Дух святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя». Сей-то дух снидет ныне и на нас, и осенит нас благословением. Ибо он, будучи присущ сей воде, растопляет грехи, как огонь, осеевает новопросвещенных, как свет, и всех нас милует, как Бог. Ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь.
3: Слово на Святую Пятидесятницу святителя Прокла, патриарха Константинопольского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, был учеником святителя Иоанна Златоуста. Святитель Иоанн рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания и научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сисинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков-нестариан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святого патриарха Сисения святитель Прокл был возведен в архиепископа. Став патриархом константинопольским, он управлял церковью в течение 12 лет. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Окруженный любовью и почетом, святитель Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте в 447 году.

прозвучал тропарь праздника Святой Пятидесятницы композитора Михаила Попова-Платонова в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.

0: Кондак Святой Троицы композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Господу.

Митрополитик в установке, честнее при свидетельстве Бога.

страдающих, путешествующих, не думающих, страждущих, приемных, и у спасения.

Мой дом.

Митрополите Варсалопе, всего кресте, братья.

живота нашего безболезненный, постыдный, мирный, и добрый Господь на страшном судище Христов, проси. Благословенную славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми поминувши,

Святых славных и добрых заветных мучеников.

Состояние всего мира по благосостоянию.

долечие, и милости в милости будем ладыку во весе нашей помилуй нами, милости в Божьей, и любит Бог и Тебе слово.

Христа, предстательство чистой небесной, Син бесплотный, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святый славный и всеполит апостол, святый славный и доброповедный ученик Бог, преподобный,

учеников и исповедников Церкви Русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского,

без обеды.

преподобные, Серафима Саровского, Серафима Мирицкого, Антония Дымского, Александра Свирского, Варлама Путанского, мученика Феодота Алагирского и мучениц Семитев, Александры, Кусы, Клавдии, Фаины, Фросинии, Матроны, Юлии, мученика Петра, Дениса, Андрея, Павла и Кристины, святых и все святых твоих, благоприятную сотвори молитву.

Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, и изли немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святит семя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги.

вино и елей, и умножися в граде сем, и в святем граде сем, и во всем мире твоем, вкушающий от них верные святи, яко ты еси, благословляй и освящай всяческое Христе, Боже наш, и тебе славу славим за безначальных твоих отцов и всесвятым и благим.

со мной же служащими, мнозе восстают на мнозе, глаголи души моей, не спасением в Боге Его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою. Глаз моим Господу послать, слышим от Христа песни я. А заступит спад, поставь, я, то Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, Бог весь нападающих на меня. Бог спасни, Господи, спаси меня, Боже мой, я так и поразил еси, вся вратующаяся мерцуя. Зубы грешника сокрушил еси. Господь есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. А заступит спад, поставь, я, то Господь заступит меня. Господи, на ярость Твоя обличишь меня, ниже гневом Твоим нахажешь меня. Я пострела Твоего Божьего не утвердил, если на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костей моих от лица грех моих. Я то беззаконие мое, в лице души главу мою, я то бремя тяжкого тяготешь на мне. Во смертеши и согнишь рану моя от лица безумия моего. Во страдах и слепомся до конца висит, сетую тогда. Я клятвие мое наполнившись в ургане и несть исцеление в плоти моей. Возлоблен бы, если смирись, до дела рога, как и дыхание сердца моего. Господи, притовое все желание мое, воздыхание мое, тебе не утаися. Сердце мое спитись, остальная сила моя и свет очью моею, и Твой не со мною. Друзья мои, искренние мои, прям мне приближься и старша, и ближние мои, далеки мне старше, и нуждавшиеся, ищущие душу мою, и ищущие зла, и воду вкусует, и стивный весь день получавшийся. Так я, кто не слышит, я по ним не терзаю уст своих, и быть, яко человек не слышит, и не умею его действия и повлечения. Я по ночам, Господи, благословился же, Господи, Боже мой, я полегно никогда порадуйтесь вразимой, и мне да подлежащий ногам моим, на мягкие речи ваша. Я по астрона готов и болеть мою перед мне искренне. Я по беззаконию моей астро свечу и попекусь о грехе моем. Врази же мои живу духи, вечные плачу меня. И умножьте ненавидящими бесправды, воздающими славу, благодаря долгам, я за небе не благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступит меня, но мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступит меня. Вам миг помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне уже дать душа моя, коль множество к Тебе плоть моя, земли пустыне, прохладнее, безводнее. Так восхитя меня вести Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Века лучшая мила Твоя, плача и живот, пустнее моя похваленица. Так облагословлю Тебя же возьми моим, и во имя Твоем возложу руцы мои. Яка Духа и Мать Тебе исполнится душа моя, уста в радости восхвалится уста моя. Аще поминах Тебя на постели моей, на утренней полчах сердцах. Я хотел вести помощник мой, и в кровь и крылу твоего срадуйся, близкая душа моя по тебе. Мне же приятельница твоя, ей же вскую искавшую душу мою, жнет преисподняя земли. Предаятся в руки оружия, часть селиться вам будут. Так же возвеселится Бог и похвалится вся свиные сии. Яко заградившийся в устах говорящих неправедная, на утренних полчах сердца, яко был вести помощник мой, и в кровь и крылу твоего срадуйся. Приди, душа моя, по тебе, мне же приятельница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, истинно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, истинно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, подни вас, вах, и вноси пред Тобой. Да в ней притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол, душа моя, и живот мой аду приближится. Прими нет быть нисходящими просьбы, как человек без помощи мертвых с тобой. Яко язвы не спрячься в гробе, и же не поминулся к тому. Иди от руки твоих от виновений вышла. Положи же мне в рою преисподник всем упущений смерти. На мне утвердись ярость твоя, вся полость твоя навела и сыномя. Удалил и исчезая моих моих в пене, положишь мне мертвый себе, предан бы их не сказал. Отче мой, не могу взять нищеты, возвал к тебе, Господи, весь день. Воздев тебе руки мои, едомерку и творишь чудеса, или врач весь писатый исправит к тебе. Еда полетит во гробе милость твою истину твою погибели. Еда познал буду на тебе чудеса твои и правда твоя земли забвений. Я с тебя, Господи, возвал, и утро молитва моя притворится. Ой, Господи, отвеешь душу мою, прощаешь лице твое ныне. Нищие стялся в труде хостовости моей, я воздержусь, восперекся не могу. На мне приедушь гниви твое украшение твое возбудишь имя. А вы Божьим якобы навезли, удержавши меня в трупе, удалил есть от меня друга из книга, и знаю моих книг от страхи. Господи, Боже, спасение моего, водни вас ваку ночи пред тобою. Да в ней притя молитва моя, преклони ухо твоя к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех подаяния Его. Очищающего вся беззаконие твоя, исцеляющего вся недуг моя.
исполняющего пустыни животных, венчающего эти милости щедротами, исполняющего во благих желаниях и обновить себе покорная милость Твоя, творяй, милостивый Господь, и судьбу всемовидимым, сказав пути своими и сердце сыновом Израилевым хотение Своя, щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век рождует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим отдал есть нам, Якобы высоты небесной от земли утвердил есть Господь милость Твоя на боящихся Его. Велико стоят восстался от запад, убавил есть от нас беззаконие наш. Якобы щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко Твой познал создание наше, помянуй, яко перц есть мы. Человек, яко права дни Его, яко цвет сильный, так вот цветет. Яко дух против нет, и не будет, и не познает этого места своего. Милый же Господня, от века до века на боящихся Его. И правда Его на сыне, сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь, и вещу готов пресвол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа всех ангелей Его, всеми крепости, творящие слово Его, услышите глаз словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воле Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте владычестве Его. Благослови душа моя Господа на всяком месте владычестве Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души моления моего истины Твоей. Услышь меня в правде Твоей и не внидет в утробом Твоим. Яко не оправдится при Тобой взял живые, яко под набрак душу мою скрил я землю живот мой. Посадил мне землю, я померкая века, и умны во мне дух мой, во мне светящее сердце мое. Поминут не древние, поучившиеся во всех деревьях Твоих творениях, в путь я поучался. Воздев Тебе руцы мои, душа моя, земля бесплодная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего, от меня подобности нисходящим рук. Слышь, но сотвори мне золотая милость Твоя, поначал Тоба. Скажи мне, Господи, путь мой же пойду. Я как Тебе взял душу мою, из меня прах мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твоя, будто и си Бог мой. Дух Твой благодостает и на Тебе праву. Имени Твоего ради, Господи, живешь мне правду, и Ты сидишь от печали душу мою. И милостью Твоей подъявишь враги мои, и погубишь вся служающая души моя, то аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Дух Твой благодостает и на Тебе праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,

0: братья и сестры, завтра праздник Пятидесятницы, день Святой Троицы, в нашем соборе будет совершаться две божественные литургии. Ранее в свет и поздний 10 часов утра. По окончании вечернего богослужения будет завтра совершаться акафист причудотворным образом Спас Непокорный. На предстоящей седмице в нашем соборе ежедневно будет совершаться богослужение. Божественные литургии в 10 часов утра, вечернее богослужение в 6 часов вечера, дополнительно ранее литургия в среду и пятницу в 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 читается акафист причудотворным образом Спас Непокорный. В понедельник по окончании вечернего богослужения будет слушаться акафист святому великомученику целителю Пантелеимону. Покорный вечер накануне празднования Владимирской Торы Божелателя будет совершаться полемейное богослужение по окончании акафиста еженомученику Мене Туринскому. В среду вечером акафист святому Николаевскому. В четверг вечером накануне Дня памяти при подобной Непросинии и Будни Полоцкой будет совершаться в следующий день. В пятницу вечером накануне Дня памяти Святой Блаженный Силий Петербургской Катры будет совершаться в следующий день. В субботу накануне воскресного дня следующий день 18:00 и воскресенье неделю всех святых будет совершаться две божественные литургии ранее всех и после 10 часов утра. С праздником!
1: Со Пресвятыми Борисовящими Духом.

0: возмущения вам не будет по пути, а звоноводчим Вышним престолится сидя, излью духово сиять желающий благодать независимую.
1: Пресвятая Троица Божия, да слава Тебе, как же древний учеником обещал Иси, утешителя духа послал Христе, телом осиял Иси миру, свет человека любче.
0: Святая Троица Божия, слава Тебе, законом древней проповеданное и пророки, исполнися божественного Бога дне всем, верным благодать и зияси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков.

0: опять.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, Божественного Духа нашедшая сила, разделившийся древних глаз, на земле согласившийся во едином величии Божественне совокупи, единие в Троице, разумляющий Библия, в ней же утвердимся. Начальнейшая, и Отец книжный, и красноречивыми, рыбарими и мудрыми, заушающими словом, и от глубокой ночи, изымающими в небесчисленные блистанием Духа. Пресвятая Троица, Боже, наш слава Тебе, Ваше Иисус.

0: святая Троица Божия, слава Тебе, о пророцы глаголовы и законно проповеданы, первые несовершенны, Бог истинный и утешите, слово служителе и свидетеле, познавается в ней.
1: Святая Троица Божия, слава Тебе, знамение Божества носяй, апостолов огни дух разделися, и страны язык явшийся, яко отеческая божественная сила.

смотрю срамленному, в лице его величат две губы, существо истинное, неприкосновенное.

слава тебе, сошедшая сегодня сия, дух благи, дух премудрости Божия, дух от Отца исходяй, сыном верным нам, я блесе подавателем, в ниже вселяется естеством святыни, не же зрится. Yeah.

0: исполнишься всяческой от Твоего ведения, Господи, какой из Отца Сына Тебе зародился Еси, и Дух не от земли,
1: Воскакет, скоро показал.

Святая Троица, Боже наш, слава Тебе, и разведай Иисусу православным, богослови, Бога Отца начального, но я не власти Слова и Духа, благословенный всегда лучше, Боже Отец наш. Начальнейшего, им же изблю, рекал я Божье слово, Духа моего, слово запиющий, естество тебе, чем частное светло.

0: Святая Троица, Боже наш, слава Тебе! Как оно есть некасаемо Ему, превосходящее Богу, не боящийся огня сражаща, впереди и стали на горе Сион свой, он ради живого Бога, духоносный учеником и излекующий, вся дела Господа бойте и превозносите во вся веки.
1: Пресвятая Троица, Боже, нас слава Тебе, Парень Христос, человека спаситель и словес, я же от Отца слышал по апостолам рече, дух устрояет языка огненным видением, посаждает благословенному своему, учужденное же поедет от тьма.
0: Пресвятая Троица, Боже, нас слава Тебе, о я, пророк,

0: по голову, души, Господи, разбит плач моем, поднимался умоление моего за любовь, Боже мой, я и помолился, Господи, заутал спал свой, заутал встал дик, душа, на кого не забудет вести, не присели в лукава я, и стремлю буду с тобой, сплощивом твоима, подвинул всех надежды в забуде, поубийца, помощил зуб, дурак на месте, все внушается Господь, ад же в город сомет твоя, виду полку, поплачусь к Абрамскому, страсть твоим, Господи, доставь меня право твоей, враг, и дай свой путь твой, как и не всех их есть, все отрисуют нас, пропад нет кота им, я за всех вещах, посуди им, Боже, отдал этот мысль со своих, он Господь, через них не я, как и как всегда, Господи, и домой, для всего ваше, для нас, ты поздрал,
1: слушайте радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30. Поздравляем наших радиослушателей с праздником Святой Троицы. Праздник Пятидесятницы или Святой Троицы – это день рождения христианской церкви, основанной Христом и созданной трудами и подвигами Его учеников-апостолов, получивших в 50-й день после Пасхи дар Духа Святаго. В 10 часов начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. В 13 часов вы услышите чтение статьи протоиерея Сергия Четверякова «Богослужение Святой Пятидесятницы», читает Ольга Суровикина. В 13:40 в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева на праздник Пятидесятницы. 31 мая и 1 июня в 00:30 слушайте главу «Троицын день» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», читает народный артист России Георгий Корольчук. В этот праздничный день, а также всю последующую неделю, в нашем эфире звучат размышления писателей, философов и богословов о смысле и значении праздника Пятидесятницы, этого события нашего спасения.
4: Нестеров сумел так точно и узнаваемо изобразить глубину веры и смиренного достоинства своего народа, как не смог ни один из его современников и последователей. 31 мая – день рождения художника Михаила Васильевича Нестерова. В 16:30 слушайте в нашем эфире передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве живописца.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Пятидесятницы композитора-священника Петра Турчининова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит третье зачало деяний святых апостолов, отрывок из второй главы.
1: В те дни, когда исполнился день Пятидесятницы, все они собрались на том же месте. И внезапно с неба раздался шум, будто несся бурный ветер, и этот шум наполнил весь дом, где они сидели. И явились им как бы огненные языки, которые, разделившись, опустились на каждого из них. И они все исполнились Духа Святого и начали вещать на иных языках, так, как давал им изрекать Дух. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда же случился этот шум, собралось много народа, и все недоумевали, почему то, что те вещали, каждый слышал на своем собственном языке. И вне себя от удивления они говорили: «Посмотрите, все эти, которые вещают, разве они не галилеяне? Почему же каждый из нас слышит свой родной язык? Парфяне и мидяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Азии, Фригии, и Памфилии, Египта, и окрестности Кирены в Ливии, и прибывшие сюда римляне, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, все мы слышим, что они нашими языками вещают о великих делах Божиих». Книга Деяний святых апостолов, глава 2, стихи с 1 по 11. Верный своему призванию евангелиста и историка, апостол Лука сообщает нам о важнейших событиях спасения рода человеческого: страсти Господни, крест, воскресение, явление Иисуса Христа, Его вознесение и, наконец, сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы, который мы сегодня празднуем, о котором читаем и размышляем. Апостол и евангелист Лука всегда дает нам достаточно пищи для размышлений, ведь он обладал способностью простыми, часто незаметными литературными средствами достигать глубокого богословского смысла. Так внимательное прочтение сегодняшнего отрывка из книги «Деяний» открывает нам, что даже выбор слов у евангелиста не случайен, но отличается глубоким символизмом. Воскресший Спаситель перед Вознесением дал Своим ученикам последнее повеление, сказав: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Ждите обещанного от Отца, оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше, когда сойдет на вас Дух Святой». Евангелие от Луки, глава 24, стих 49, а также книга Деяний, глава 1, стихи 4 и 8. И вот его ученики, первые представители 12 новых колен нового народа Божия, собираются в Иерусалиме на то же место, где они слышали эти слова, чтобы молиться и ожидать исполнения данного им обетования. И это случилось, когда исполнился день Пятидесятницы. В этот день Дух Святой наполнил весь дом, в котором находились ученики, и они исполнились Духа Святого. Вслушаемся в это неслучайное повторение глагола «исполнять», «наполнять». Оно свидетельствует о том, что здесь и сейчас происходит дарование полноты божественного дара благодати, той полноты, в которой нет никакого недостатка. В том, что все это произошло в день Пятидесятницы, заключен глубокий смысл, который часто ускользает от современного читателя. Здесь напоминание о первоначальном значении ветхозаветного праздника Пятидесятницы как праздника завершения жатвы. На Пасху Богу приносили в жертву начаток, первый сноп от нового урожая, а в Пятидесятницу — хлеб, в знак благодарности за весь собранный урожай, освященный вслед за его начатком. «Ибо если начаток свят, то и целое». Послание к римлянам, глава 11, стих 16. Таким святым и и освящающим начатком для нас стал Христос, который восстал из мертвых, начаток усопших». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 20. Так и святитель Иоанн Златоуст пишет: «Он вознес на небеса начатки плодов, восприняв наше естество. Ныне же, время, когда нужно было серпом срезать жатву, когда, как изощренный серп, прилетает дух». Но Пятидесятница была также праздником воспоминания о даровании закона и завета, что произошло на 50-й день после исхода из Египта, Ветхозаветной Пасхи, рождения из рабства в свободу. Тогда над горою Синай раздался сильный и все нарастающий трубный звук, и Господь сошел на гору в огне. Книга Исхода, глава 19, стихи 18-19. Невозможно не увидеть в этих картинах образы новых событий, нового исхода, воскресения Христова, и новой Пятидесятницы, сошествия Господа в Духе Святом, явленном как небесный огонь и как шум бурного ветра. В какой день дан был закон, написанный на скрижалях, в тот же день даровано законоположение Святого Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах, по словам блаженного Феофилакта. «Дух Божий свободен, дышит, где хочет. Он не подвластен человеку, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Он приходит внезапно и наполняет все и всех, и голос его невозможно не услышать». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Этот голос подобен дыханию бурного ветра. И вот, объятые Святым Духом как пламенем, апостолы, как им и было обещано, обрели способность к свидетельству об Иисусе Христе, которому их и призывал в прощальной речи перед своим вознесением Господь. Их свидетельство об Иисусе Христе, о воплощенном Слове Божием, и само есть Слово Божие, которое достигает всякого человека, независимо от того, какого он рода и племени. Свидетельство апостолов должно доходить и до края земли, населенной множеством народов, говорящих на множестве языков. До сих пор высказываются разные предположения относительно того, что же представляла собою речь апостолов. Одни предполагают, что они говорили на многих иностранных языках. Другие, и это более правдоподобно, предполагают, что апостолы вещали на особом языке Святого Духа, о котором апостол Павел пишет в своих посланиях и который принято называть «языкоговорение». Одно несомненно — это была необычная речь, но, как указывает святой Иоанн Златоуст, их слова были восторженным, воодушевленным, возвышенным вещанием. Однако гораздо важнее ученых предположений о материальных свойствах чуда Пятидесятницы то, какой глубинный смысл усматривала Церковь в этом чуде. Евангелист Лука сознательно придает своему рассказу характер словесной иконы, открывающей нам богословский смысл события. Язык Святого Духа — не обычный язык того или иного народа, но язык небесный. Язык не частный, но всеобщий, универсальный. И именно в силу своей универсальности он может быть понятен всем. Можно сказать, что вдохновенное вещание апостолов у евангелиста Луки стало символом всемирной евангельской проповеди. Одни принимают Евангелие, внимают ему и слышат его на своем родном языке, другие насмехаются над ним и отвергают его. Апостолы возвещают великие и славные дела Божии в Иисусе Христе, которые должны прославляться во всем мире. Книга Деяний, глава 2, стих 11. На это указывает внушительный список стран и народов, на языках которых воспринималась восторженная проповедь апостолов. Ведь в те годы на праздник Пятидесятницы в Иерусалим людей со всех концов вселенной прибывало не меньше, чем на Пасху. Богословский смысл того, что мы читаем в книге Деяний, прозрачен. Для Евангелия Христова принципиально нет национальных барьеров. Его язык — универсальный язык Духа Святого, который разрушил преграды между народами и для которого нет ни эллина, ни иудея, варвара, скифа, раба, свободного. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 11. Приподнятый характер сегодняшнего апостольского чтения соответствует праздничному богослужению. Но прочитанное нами имеет и увещевательный смысл. Разве крещение, которое мы приняли, не есть личная пятидесятница каждого из нас? Разве повеление Господа «идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» относилось только к апостолам? Не относятся ли эти слова также и к каждому из нас? Разве каждый христианин не призван быть свидетелем Христовым? Каждый может возвещать Евангелие, как дает ему Дух Святой. Мы знаем о подвигах миссионеров, которые несли весть о спасении в отдаленные уголки Вселенной и прославляли Христа самым дальним народом на самых малоизвестных языках. Так святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, будучи эллинами, стали учителями и просветителями языческих славянских племен. Не каждому дается такой дар, но каждый может возвещать Христа на общепонятном языке, небесном языке Святого Духа, на святом языке любви. Дух объял апостолов, и они возвещали о великих делах любви Божией. Любовь Христова объемлет нас. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 14. И только эта любовь придает единство всем свидетельствам о Христе, где, когда и на каком бы языке эти свидетельства ни звучали.
2: Прозвучало апостольское чтение на праздник Святой Пятидесятницы. Перевод и комментарий архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 27-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывки из 7 и 8 глав.
3: Последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавшие сии слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

0: Спасо-Преображенского собора.
1: С праздником, дорогие братья и сестры! Все великие церковные праздники имеют основанием великие же духовные свершения. Корни этих свершений уходят в глубины Ветхого Завета, в котором мы находим их прообразы. Праздник Пятидесятницы – один из важнейших. Он, как известно, имеет ветхозаветное происхождение. Назывался он в Ветхом Завете «Шавуот», знаменуя собой, с одной стороны, сбор и принесение Богу первых плодов земледелия, с другой – дарование закона Моисею на Синайской горе. Оба прообраза во всей своей глубине раскрываются в новозаветной Пятидесятнице, дне дарования Святого Духа апостолам. Закон был главной направляющей силой в жизни еврейского народа. Он выделял народ Божий среди всех других народов, не знавших единого истинного Бога. День дарования закона стал, по сути, днем рождения еврейского народа, именно как народа. Он выработал то, что мы сегодня называем национальным самосознанием. Жизнь по закону Божьему прежде всего духовно воспитывала народ, дав высочайшие примеры ветхозаветной святости, венцом которой стали Иоанн Предтеча, большие среди рожденных женами, и, конечно, Пресвятая Богородица, честнейший Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Вот сколь высока была ценность закона, этого дара Божьего своему народу. Теперь же, крестной жертвой Спасителя, мир вступает в эпоху Нового Завета. Происходит обновление отношений Бога и человека. И так же, как на 50-й день после Пасхи Исхода народ Божий получает дар закона, на 50-й день после Новой Пасхи, Воскресения Христова, является новый и величайший дар – Дух Святой, также посылаемый Отцом своему народу, отныне уже не только еврейскому, но собранному Сыном Его со всех четырех концов земли, Церкви Христовой. Он, новый Божественный Законодатель, по слову Христа, наставит вас на всякую истину, поведет люди своя в Царство Божие, будет хранить их, направлять и давать благодатные силы на этом пути. Подобно рождению еврейского народа, как народа Божьего, в этот день рождается Церковь Христова. И вот здесь раскрывается второй смысл ветхозаветного праздника Пятидесятницы – сбора плодов. Но теперь не просто плодов нового урожая, а плодов духовных, так замечательно точно названных апостолом Павлом. Любовь, радость, мир, долготерпение – благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, пишет апостол. То есть эти плоды превосходят закон. Но первое, очевидное из сегодняшнего чтения действие Духа на апостолов, их замечательное преображение из робких и запуганных учеников, потерявших своего учителя, отнимется стадо и рассеются овцы. Они преображаются в подлинных свидетелей Христовых, которые выходят на запруженные народом праздничные улицы Иерусалима и бесстрашно сотням и тысячам людей проповедуют Иисуса как Христа, тот, кого вы убили, и был Мессия. Исполняются слова пророка Иаиля: «Изолью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». И здесь, о чудо, их слова понимают приехавшие в город на праздник иностранцы, говорящие на иных языках. Дух изъясняет слушателям то самое важное, что должен услышать и понять каждый человек. Распятый Иисус и есть Мессия, посланец Божий, умерший и воскресший. И всякий, уверовавший в Него, получит дар Святого Духа. как всегда, духовный смысл.

0: Смысл события прекрасно раскрывается в нашем богослужении, прежде всего в тропаре и кандаке праздника. Тропарь говорит как раз об апостолах и всех, кто последовал их проповедническому подвигу. «Благословен еси Христе, Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святого, и теми уловлей вселенную, человека любче, слава тебе». Дух соделал простых рыбаков премудрыми ловцами человеков, как и обещал им их учитель в момент призвания. Что может быть выше служения того, кто приводит людей к познанию Бога, открывает высший смысл и назначение человеческой жизни, спасая от бессмыслицы и пустоты и открывая путь в царство жизни вечной? Кандак праздника довольно неожиданно противопоставляет событию в Сионской горнице ветхозаветную историю строительства Вавилонской башни. «Егда снисшел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяша, в соединение вся призва, и согласно славим все святого Духа». Строители башни объединились в горделивом стремлении достичь неба. Речь шла, конечно, не просто о подъеме на большую высоту над землей, но о том же соблазне, которому поддались первые люди – подняться на высоту, доступную только божеству, стать как боги. Строители говорили на одном языке, то есть были вполне единомысленны в своем устремлении. Бог не попустил этого не потому, что не желал человеку стать равным себе, но в силу ложности избранного людьми пути. Достичь обожения внешними, материальными усилиями невозможно. Оно достигается человеком на пути внутреннего преображения, которое совершается духовным усилием при содействии Духа Божьего. Разделение человечества на народы, языки не позволило тогда и в будущем вовлечь весь род человеческий в подобные безумные замыслы, примеры которых мы особенно ярко могли видеть в XX веке. Дьявольскому замыслу мировой революции, рожденному в Советской империи, противостоял такой же сатанинский замысел Всемирной империи Третьего Рейха. Любое объединение людей под знаменем коллективной гордыни, соединенной с личным эгоизмом, чувством своего превосходства над другими, закончится смешением, то есть разделением, общественным расколом, междоусобной, да и международной бранью со страшными жертвами. Бог желает единства людей, но на принципиально другой основе. Христос в своей первосвященнической молитве молит Отца: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, чтобы они были едины, как и мы». Только личное обретение Духа и жизнь в согласии с Ним может надежно объединить людей в соединение вся призвав. Это объединение не знает уже никаких государственных и иных границ, ибо здесь нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного. Таким объединением в мире сем и должна быть Церковь Христова. Наше чтение Евангелия на разных языках в главный праздник христиан – Пасху – есть выражение этого Богом созданного единства – Церкви. Да, в Церкви никогда не будут все. Здесь было и будет, к сожалению, меньшинство. Церковь есть закваска, поднимающая все тесто, соль, придающая вкус пищи. Этих субстанций никогда не бывает много. Важно, чтобы соль не теряла силу, а оставалась с собой в любой ситуации. Это уже зависит от нас с вами. С праздником, дорогие братья и сестры, с днем рождения Церкви Христовой!
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Степанова.

Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 16 июня 2019 года в праздник Святой Троицы.
1: Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с великим 12-м праздником со Святой Пятидесятницей, с праздником сошествия Святаго Духа на апостолов. Это совершенно особый день. Дух Святый участвовал в творении космоса, всего живого и неживого. И Дух Святый, несомненно, присутствовал в человеческой истории. Но что означает это сошествие Святаго Духа в 50-й день после воскресения Спасителя? Понять, что реально произошло, можно, вдумываясь в текст книги Деяний, который говорит о том, что видимым образом Святой Дух, как огненные языки, снизошел на каждого из апостолов. Это сошествие Святаго Духа имеет совершенно особое значение. Дух и так присутствовал в космосе, в творении мира, в человеческой истории, но через смерть и воскресение Господа и Спасителя Дух сошел на каждого из апостолов. А через это сошествие, через великое таинство Церкви, таинство миропомазания, Святой Дух сходит на каждого человека. Мы все облагодатствованы силой Божией, потому что приняли печать дара Духа Святаго. И ничего подобного не могло быть до пришествия в мир Спасителя, до Его смерти, до воскресения, до искупления от первородного греха рода человеческого. Святой Григорий Богослов, размышляя о Святом Духе, говорит: «Через Него познается Отец и прославляется Сын». Действительно, мы можем Его прославить, будучи свидетелями великой божественной силы, явленной в сошествии Святаго Духа. Мы можем познавать Господа и Спасителя через Священное Писание, через слова апостольские, но каждый лично может почувствовать присутствие Господа в своей жизни. И это переживание присутствия Спасителя в нашей жизни совершается Духом Святым. Никакие человеческие усилия не способны нас ввести в соприкосновение с Богом, с Господом и Спасителем, как только силой Святаго Духа. Вот почему и говорит апостол, что мы не чужие, но свои Богу. Что значит «свои»? Потому что мы имеем дар Святаго Духа, и через этот дар реально соединяемся с Богом Отцом и прославляем Сына Божьего, через смерть и воскресение которого явлена нам благодать Святаго Духа. День Святой Пятидесятницы – это день рождения Церкви. Церковь, которая призвана передавать дар Святаго Духа людям. Церковь, которая призвана провозглашать Божью правду силой Святаго Духа. Церковь, которая не может ошибаться в своей совокупности, не в отдельных людях, даже иногда и весьма известных, а в своей целокупности ошибаться не может голосом вселенских соборов, потому что через нее говорит и действует Дух Божий. Дух Божий, Господь, это то, что сегодня и вовеки до второго пришествия неотлучно от рода человеческого. И мы, входя в церковь, принимая таинство крещения, запечатлевая себя печатью дара Духа Святаго через таинство миропомазания, входим в этот особый контакт с Богом. Мы становимся близки Господу, а Он близок к нам. И только единственное, что может поколебать эту Богом установленную связь человека, Бога с искупленным человечеством, это наши нераскаянные грехи. И поэтому ответ на дар Святаго Духа – наше покаяние, наша молитва и наша вера. Сегодня день особого оптимизма, который внушает нам события Святой Пятидесятницы. Будем жить с этим светлым чувством, надеясь на то, что благодать Божия не отступит от нас, и дар Святаго Духа поможет нам преодолевать трудности земного бытия. Аминь! С праздником всех вас сердечно приветствую!
0: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 16 июня 2019 года в праздник Святой Троицы.

0: Величание праздника Пятидесятницы, знаменного распева в гармонизации Александра Костальского прозвучало в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе прозвучит репортаж о встрече с библеистом Анной Ириничной Шмайной-Великановой. Она прочитала в культурном центре «Покровские ворота» лекцию на тему «Милость и суд» из цикла «Библия в русской литературе». Напомню, что в прошлом году издательство «Гранат» выпустило книгу Анны Ириничны Шмайной-Великановой «Жертва. Милость. Поэзия», которую можно приобрести на сайте издательства или на сайте книжного магазина «Primus Versus», где, собственно, и проходили эти встречи с ее автором.
1: Мы собирались с вами поговорить о милости и суде в русской литературе, но прежде в Библии, или о влиянии библейского понимания милости и суда на русскую литературу. Я хотела бы подумать о том, что это вообще, что это за понятие, что такое милость и суд в Ветхом Завете, затем в Новом Завете, потому что это понятия, которые подверглись большому переосмыслению даже в процессе перевода. С ними многое случилось просто при переводе на греческий, затем на латынь и потом на все европейские языки. Мы с вами знаем, конечно, что, скажем, Псалтирь любит это словосочетание, да? «Милости суд воспою тебе, Господи, правда и милость обобзастися». Ну и не только. И Захария, и Иосия, особенно у пророков и в Псалтире, это словосочетание «милости суд», иногда трое, «милость суд и правда». Иногда четверо. Милость, суд, правда и истина. Максимально вот такое расширенное. Встречаются. Ну, на всякий случай я скажу, как это будет на иврите. Хесед, Мишпат, Цедек и Эмет. В Новом Завете вы знаете, что Иисус очень решительно высказывается против суда и возможности судить другого человека. Но обобщающее высказывание мы встречаем в послании апостола Иакова. «Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Там суд крисис, милость элеос. В противопоставлении милости и суда терминологических проблем особенных не встречается. Однако, если мы добавляем к этому третье – правду, то тут уже начинаются большие сложности. Цедек, цдака, цадик – этот куст понятий вокруг этих согласных с трудом переводим на другие языки. Вы, наверное, знаете, что это очень важное для иврита понятие. Даже буква «ц», «цаде» изображает, собственно говоря, праведника, то есть человека, молящегося на коленях с поднятыми руками. Это пиктограмма, ставшая буквой. То есть это важнейший персонаж библейский. Тот, кто цадик, кто праведен. И вот, положим, мы решили перевести это понятие на греческий. Собственно говоря, у авторов Септуагинты не было выхода. Это слово так часто встречается в Ветхом Завете, что они не могли его не перевести. И они перевели его словом «дикаесюне» – «праведность». И в этом был некоторый подвох. Потому что греческий язык гораздо богаче иврита. Иврит древний, как бы сказать, примитивный в каком-то смысле язык. В нем мало синонимов. Хочешь что-то сказать, так и говоришь. А греческий, как вы, конечно, знаете, самый богатый язык. Поэтому «дикаесюне» – это только одна сторона цедека. «Дикаесюне» – это праведность, справедливость, нравственная и судебная правда. Вот, скажем, словосочетание «русская правда», «дикаесюне» очень на месте. Но когда говорится «правда Божия» или «правда и милость обобзались», оно не совсем на месте, потому что в этом бедном языке цедек обозначает и правду, и справедливость, и праведность, и даже в каких-то случаях милость и снисхождение. Например, слово «милостыня» имеет тот же корень. Для грека очень странно считать, что подавать милостыню – это обязанность, а евреи так и думают. Это сохранилось в традиции. Я помню, когда я была маленькая, меня удивляло выражение моей бабки, говорившей про кого-то наглый, назойливый, как еврейский нищий. Но, как вы понимаете, моя бабка была чистая еврейка, поэтому это никого не могло смутить с нравственной точки зрения. Но меня удивляло, чем еврейский нищий принципиально отличается от нищего татарского. Почему именно он наглый и назойливый? Однако, когда я приехала в Израиль, я увидела, что это буквально так. То есть открывается дверь. В твою квартиру без стука входит человек, ставит кружку на стол и говорит: давай цдаку. То есть милостыню. Но этимологически вовсе не милостыню, а то, что мне причитается по праву. Дело в том, практически я потом это выяснила, что еврейский нищий вот этот собирает не для себя. Община поручает кому-то собирать на неимущих. Поэтому он абсолютно чувствует себя вправе. Но слово это буквально, как бы, когда человек стоит просто на улице и просит, это тоже цдака. Таким образом, мы видим, что в этом понятии заложено то, что в дикоясюйне, ну, никак не присутствует. По-гречески слово «милостыня» происходит от слова «элеос», как и по-русски. Это то, что мы даем из милости, а не по праву. Но это бы еще полбеды. А дальше приходит блаженный Раним и переводит Ветхий Завет на латынь. И этот самый цедек превращается у него в юстицию. А уж юстиция не содержит в себе никакого намека на милостыню. Собственно говоря, переводом Вульгатой уничтожается всякая разница между понятием «мишпат» – суд, и понятием «цедек» – правда. Потому что для римского сознания правда и суд – это одно и то же. И вместо противопоставления, которое мы имеем в оригинале, в псалмах и у пророков, «хеседа», мы к этому еще вернемся, необыкновенно богатого понятия, означающего безумную милость, божественную милость, милость, например, к врагу. И понятие «мишпат» – суд, который предполагает судебное разбирательство, мы получаем в римской Библии, в Вульгате, противопоставление между юстицией, судом, и клеменцией. Клеменция – это снисхождение. Снисхождение. Ну, вообще говоря, это богиня. Но, конечно, в то время, о котором мы говорим, уже никто особенно в нее не верил. Но это понятие связывается с двумя ключевыми фигурами римской истории. Во-первых, мы с вами помним из Тита Ливия и других граждан, что когда Рому скончался или был взят живым на небо, возникло замешательство, кого избрать. Потому что тот, кто был как бы избран быть царем, Нума Помпилий, он не хотел стать царем. И ему сказали, что ну все тогда погибнет, прояви к Риму клеменцию. И он сказал: ты произнес слово клеменция, я согласен. И с именем этого царя-законодателя, лучшего, как бы, самого справедливого, самого доброго, самого благородного, идеального и абсолютно мифологического римлянина, связывается вот это понятие снисхождение, милость, сострадание, прежде всего, умеренность в наказаниях. То есть для римской культуры клеменция проявляется в том, что мог бы и полоснуть, да, но не будет. То есть оно описывает поведение не Бога, не какого-нибудь нищего, оно описывает поведение начальства. А начальство, как известно, предстает в горожанину и крестьянину в двух видах. Как начальство свирепствующее, и как начальство, оставившее его временно в покое. Мы знаем, как Салтыков-Щедрин определяет самого разумного и милосердного из городоначальников. Тот писал, что, увидев мещанина, занятого своим делом, не должно его хватать и на съезжую тащить, ибо и мещанин свое занятие иметь может. Да, вот это предел того, на что способно начальство. И это и называется клеменцией. Потому что начальство может и, как правило, делает то, что может, но иногда удерживается. Потом царскую власть, как вы знаете, из Рима прогнали. Там появились законы, консулы, сенат, трибуны. Сложнейшее устройство, которое превращало, которое ограничивало начальство тем единственным способом, который цивилизованное человечество знает, а именно сменяемостью. Потому что консул, по консулам же годы считали, поэтому никакой консул не может править больше года, иначе получится, что за 361-м у нас идет опять 361-й. А поскольку этого терпеть нельзя, то консулы сменяемы. Поэтому вплоть до Цезаря вопрос о клеменции уже не так волновал римлян, потому что и без всякой клеменции юстиция не позволяла начальству вытворять уж совсем все, что оно хочет. То есть законы просто руководили их жизнью. Но мы с вами знаем, что появился Цезарь. И слово «клеменция» применяет Цицерон к Цезарю, и даже некоторые исследователи утверждают, что, собственно говоря, как такое философское, нравственное, важное понятие, характеристику римского мира, это и придумал Цицерон. Цицерон говорит и о себе самом, что он проявил клеменцию. Он именно придумал историю о клеменции как главной характеристики Нумы Помпилия. Это, собственно, из речи Цицерона, то, о чем я сначала рассказывал. И он вот выдвигает эту добродетель, он ее определяет как добродетель и выдвигает ее как характернейшую добродетель римлянина. И она включает в себя силу и снисхождение. По тому, о чем говорит Цицерон, мы видим, что человек, который не обладает никакой властью, не может проявить клеменцию. Вы не можете сказать соседу, чтобы он не платил за квартиру, раз ему нечем. Да, это ему должен сказать кто-то, кто эту квартплату с него взимает, а не добрая соседка. Поэтому в само устройство клеменции заложено вот это иерархия власти и снисхождение, уменьшение возможностей власти. Ничего этого нет в понятии хесед. Хесед человек проявить может к тому, кто гораздо его сильнее, в исключительных случаях. Самый яркий, самый такой запоминающийся в Ветхом Завете пример хеседа – это Давид в пещере. Взяв с собой 3000 отборных воинов, Саул ищет по горам Давида, чтобы убить. С Давидом находится человек 10 его родственников, его маленькая первая дружина. Он прячется в пещере. Саул зашел в эту пещеру по нужде. Внутри пещеры темно. В глубине сидит Давид и его люди, и они ему говорят: «Это случай, тебя знает весь Израиль. Отруби ему голову, выйди из пещеры, держа ее на мече, и скажи, кто теперь царь Израиля?» И все воскликнут: «Да здравствует Давид, царь Израиля!» Нет сомнения. А Давид говорит: «Никогда не подниму руки на помазанника». И Давид подошел и отрезал осторожно, тихо край его плаща. И тут уже больно стало сказано сердцу Давида, что он задумал такую хитрость. ничего не подозревающий Саул вышел к своему войску, тут вылезает Давид и кричит: «Господин мой царь, господин мой царь!» И тот услышал его голос и остановился. И Давид сказал: «За кем гоняется царь Израиля? За псом, за мертвой блохой. Что я по сравнению с тобой, типа? Видишь, ты был в руках у меня, и мне говорили убить тебя. Но я отрезал край», и он показывает ему: «Твоего плаща тебя не трону». Да, беззащитный. Он показывается ему и говорит. И что же происходит? Саул плачет. «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» сказал Саул и заплакал. И дальше происходит совершенно невероятный момент, потому что Саул все понимает в один миг. И он говорит, что «ты со мной поступил, как человек поступить не может. Ты со мной поступил, как поступает Бог. Я воздавал тебе злом, а ты воздал мне добром». Да, Бог, как известно, дождь посылает и на злых, и на добрых, и ты вот поступил как Бог. И теперь, говорит Саул, это меня всегда поражает, я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство твое будет очень твердо, то есть оно не кончится ни на тебе, ни на твоих детях. И поэтому я тебя прошу, не истреби потомство мое после меня. И Давид, вместо того, чтобы сказать ему: «Ты за мной гоняешься с таким войском, и ты меня что-то просишь про твое потомство, ты лучше мое потомство не трогай». Вместо этого Давид ему обещал, что он не тронет его потомство. И они разошлись по своим путям. Давид ушел в место укрепленное, а Саул вернулся к себе. То есть как бы в мире фактов не произошло ничего. Дальше опять Саул гоняется за Давидом. Все происходит дальше. Это прорыв в другую реальность. Он был не в силах изменить настоящее, но он изменил будущее. Потому что, как мы знаем, здесь, в этой ситуации, Бог делает выбор в сторону Давида. И какой? Он делает его навсегда. Династия Давида будет править 500 лет, а потомство его не истребится никогда. И сейчас есть потомки Давида. Это изменение мира в целом произошло, а не изменение политики Израильского царства. Вот что такое хесед. Вот говорит об этом Саул. Это хесед. Ну, и как мы с вами знаем, я по этому поводу испустословилась аж в двух книжках. Есть в Ветхом Завете книга, в которой хесед – это и предмет, и сюжет, и свойства всех героев. Их там немного, трое. Это книга Руфь. И об этом прямо говорили уже древние еврейские толкователи. Раби Зейра удивлялся, говорит: «Зачем в Танахе, в каноне книга Руфь? Там нет ни одного постановления, ни одного запрета. Она не может служить инструкцией повседневной жизни. Только для того, чтобы мы знали, что ж такое хесед». Потому что вся эта книга посвящена именно этому. Она рассказывает о том, как любовь бывшей невестки к бывшей свекрови и любовь вифлеемского князя к моавитянке порождают вместе династию Давида. Как чудо оказывается следствием вот таких, вообще говоря, ни в Библии, ни где-либо в древней литературе не описанных отношений. Не обязательно свекровь должна невестку загрызть насмерть. Это встречается, конечно, но не обязательно. Но скорее нам привычны такие ситуации, как, например, гроза Островского. То есть малосимпатичная свекровь и задавленная невестка. Ну, Иногда описывается что-то другое, конечно. Или не описывается, а как-то происходит жизнь, да? Например, в эпилоге «Войны и мира» мы не видим, чтобы старая графиня как-нибудь обижала княжну Марию. Но и противоположного не видим, чтобы она ее страстно обожала. Мы видим уникальные отношения, тем более, что сыновья Наими не умерли. И Руфь ей, вообще говоря, и не родственница. Она и просто никто. Но она отдает ей свою жизнь и даже отдает ей своего сына. Потому что когда Руфь рожает Овида, она передает его Наимине. И дальше говорится, что он Машив Нефеш Наимине. Он ее возвратитель души. Таинственное выражение, которое не умеют передать переводы. Что она, значит, была, в общем, бездушной, была мертвой. Мать, у которой умер ребенок, она как бы не живет, просто ждет смерти. И вот появляется этот внук, которого ей передают как сына, что она будет его лелеять, за него отвечать, и он возвращает ей душу. Она ожила. Вот масштаб, который задается Хеседом. Это действительно трудное понятие, настолько, что один раз ученики спросили Раби Ханана бен Закая, это значит конец первого века нашей эры, величайший мудрец, а что такое все-таки хасид? Мы вот не понимаем. И он называет превосходные качества четырех своих учеников, а про пятого Раби Хию говорит, что он хасид. Остальные страшно обиделись, хотя о них было сказано много прекрасного, обо всех было сказано прекрасное. И говорят, а мы что ж, не хасиды? И он говорит, видите ли, хасид делает то, чего никто не может от него потребовать. Есть вот, оказывается, такая категория странная в человеческом поведении, то, чего никто не ожидает. То, что не предписывается никаким кодексом, никаким уставом. Ну вот мы видели этот пример с Давидом. Разумеется, никто не может ожидать, что человек поступит так, как поступает Давид, да? Или так, как поступает Руфь, которая бросает родину и дом, и все, и идет неизвестно куда, где ее должны ненавидеть. Именно поэтому я и говорю, что это божественная особенность, что это вторжение божественного начала в человеческую жизнь, потому что от Бога мы ничего не требуем. Мы предполагаем, что как он хочет, так и поступает. И вот он поступает вот так, как человек не может. Вот это определение хасида. Человек, который поступает так, как никто не может требовать и ожидать. Человеческая история представляет нам достаточно большой выбор из таких поступков. Но каждый раз, когда они происходят, это большая редкость. Ну, скажем, доктор Боткин. Человек обязан лечить своего пациента. Обязан помогать ему до последнего. Но умереть с ним он не обязан. Ну, или мать Мария. Мы как-то много знаем о том, как она поступала, и поэтому это кажется нам естественным. Но, вдумавшись, мы понимаем, что умереть за человека, которого ты видишь первый раз, не знаешь по имени, это не то, чего можно ожидать. Антигона умирает ради своего брата. Джордано Бруно умирает ради своей идеи. Мать Мария умирает как бы просто так. Вместо кого-то. Вот это хесед. Это понятие как-то мы укладываем в слово «милость». Русский язык все-таки сохранил эту возможность. Мы можем, конечно, добавлять к этому эпитеты. Это будет безумная милость или божественная милость. Но, в общем, слово «милость», происходящее от оливкового масла, от елея, элиос, оно как-то передает это. Оставим в стороне, да, другую тему, связанную с оливковым маслом, а именно мессианскую. Мы к ней потом, может быть, вернемся. Помазание. Новый Завет в этом смысле как бы проще и категоричнее, поэтому я о нем особенно много и не говорю. Потому что господствует в Новом Завете некоторый модернизм и анархия. Древний мир, и, в общем, можно широко сказать в этом смысле, он достаточно единодушен. Хоть евреев возьми, хоть греков, хоть египтян, хоть, я не знаю, инков. Мы увидим большое почтение к юстиции. Терминология юридическая вкрадывается куда угодно. Мы бы подумать не могли. Коту первый по латыни подбирая слова для любви мужчины и женщины, да, в узком смысле, говорит: «Я тебя, конечно, люблю как возлюбленную. Я тебя люблю как двоюродного брата. Я тебя люблю как благодетеля, за которого надо выступать в суде». То есть он еще мало этих слов, мало разработанной лексики. Это первый римский поэт лирический. И вот он ищет эти слова и находит их в том числе в юридической лексике. Что уж говорить о греческой трагедии. Самая главная греческая трагедия, трилогия Эсхила, Агамемнон, жертва у гроба и Эвмениды. Вся ее третья часть происходит прямо в суде. Там никакой динамики действия, просто сидят архонты, выступает арест, выступают его обвинители Иринии, выступает Аполлон, выступает Афина, но все выступают в суде, и боги, и люди на равных. И евреи в этом смысле вовсе не исключение. В самых неожиданных местах Библии мы можем встретить юридическую терминологию и большое почтение к суду. И постоянное опасение того, что в суде будет что-нибудь другое, не то, что там должно быть. Я думаю, что вот это евангельское настроение, оно личное. Оно не подготовлено предыдущей культурой. Далеко не все в Новом Завете совершенно вот противоречит. Скорее, почти ничего, кроме нового в Новом Завете, это только эта личность. И эта личность совершенно не интересовалась вопросами справедливости. Потому что любовь ее была такова, что справедливость в этой любви тонула. И поэтому все, что мы слышим о суде в Новом Завете, это «не судите». Универсальную формулу я уже привела. Если Ветхий Завет видит гармонию милости и суда, когда нужен суд, когда милость, когда и то, и другое, то послание апостола Иакова говорит: милость всегда лучше суда. Отзываясь убийственному вопросу, который задает нам Спаситель: а вам почему бы не оставаться обиженными? Что вам мешает оставаться обиженными? Поэтому в силу радикальности этой позиции она находит некоторое отражение в житиях святых, но достаточно малое в художественной литературе. Итак, мы подходим к понятию о милости в пушкинском контексте. Есть на эту тему очень интересные работы, литературоведческие у Вацура и недавние у Марии Неклюдовой, о влиянии французских энциклопедистов, прежде всего Монтескье, его «Духа законов» и персидских писем на Пушкина. Да, есть «Жюстис», это эта самая юстиция и есть. Французская ничем от римской не отличается, и законы те же самые, только несколько приспособленные по времени, но это римское право. И есть «Грас». Что такое «Грас»? И главное, какое соотношение между юстицией, милостью и справедливостью. Выясняется, что еще до энциклопедистов, задолго, фигура государя, это приходит не из римского права, Это приходит совсем с другой стороны. Об этом исследователи эти не пишут и не думают. Но когда они приводят тексты, я вижу. Это приходит из Средневековья, из того же представления, что король может лечить золотуху прикосновением. Да, и вообще. Король прошел и посмотрел, жизнь изменилась к лучшему. Он в себе несет благодать помазания. Очень нередко мы видим, что милость государя могла быть абсолютно немотивированной. Ему не нужно ничего объяснять. Поэтому вот был этот обычай, из которого выражение, знаете, «кардер де грас», четверть часа приговоренного к казни. Это действительно строго соблюдалось во Франции, собственно, кроме периода революции, всегда. Прежде чем казнить, ждали четверть часа. Просто так. Потому что король может прислать гонца, ничего не объясняя. Потом суд снова соберется, будет решать, что вместо. Но он проявил милость. Пушкина, который жил здесь, а не во Франции, волнуют сразу три момента. Во-первых, что должен быть суд. Как вы помните, Кирилл Петрович Троекуров вызывает к себе судейского чиновника и говорит: мне надо отнять имение, Кистеневку, у моего соседа Дубровского. Судейский чиновник говорит: ну, надо какие-нибудь документы, основания. И Кирилл Петрович говорит: какие же основания? Если были бы основания, я бы тебя не звал. В том-то и все дело, что надо безо всяких оснований отнять чужое имение. И, как мы помним, там потрясающие документы приводятся, которые они изготовляют. Суд, покорной воле Кирилла Петровича, изготовляет документы, по которым безо всякого основания его имение переходит к Троекурову. То есть, опять же, Пушкин не наивен. Он знает, что в России, в общем, суда нет, и справедливости добиться практически невозможно. И это положение он не считает хорошим. Волновал его и интересовал вопрос справедливости. Это мы видим в другом его сочинении, гораздо менее любимом и интересном, но для Пушкина очень важном. Он даже один раз сказал, что это его самое любимое им сочинение. Это «Анжело». Это, собственно говоря, перевод и переделка Шекспира. Мы помним, что там правление Дюка в начале, представляющая собой чистую, беспримесную милость, без вмешательства справедливости и суда, не характеризуется как хорошая. Сам Дюк чувствует, что так вообще нельзя, что произвол происходит, что суды забыты, люди не могут добиться решения никакого вопроса, а просто он на все говорит: да-да, спасибо, пожалуйста. И он уходит и оставляет вместо себя Анжело, сурового судью, надеясь, что тот наведет порядок. И тот начинает наводить порядок, но, как мы помним, падает жертвой страсти и затевает страшную интригу, чтобы убить молодого человека и взять себе насилием прекрасную Изабеллу. Дюк возвращается, обнаруживает ситуацию и спрашивает Анжело: чего ты заслуживаешь? Смерти, отвечает Анжело с твердостью. Да, справедливость, говорит, смерть. Тут вмешивается Изабелла и просит простить Анжело. И Дюк его простил. Мы видим, что Пушкин не считает, что положение анархической милости в государстве возможно. Он просто проводит ту мысль, что милость превозносится над судом. И, в общем, то же самое мы видим и в «Капитанской дочке». Это еще не конец. Пушкинская милость идет дальше. То, что он думал, отчаявшись в справедливости какого бы то ни было управления, он выразил в сказках. Уже он не думает, что Николай сможет в России создать цивилизованное, справедливое общество. «Трудно быть самодержавным», записывает он в дневнике. А в другой раз: какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Что же остается?

0: просто все отменяет. Мы находимся в сказке. И что говорит нам Пушкин этими последними своими сочинениями, этим завещанием, если угодно? Он говорит то, что потом подхватит Борис Леонидович Пастернак, говоря, что жизнь есть порубанная сказка. Мы вообще говоря, говорит Пушкин, живем в сказке. Перечитайте Евангелие, что там происходит. На каждом шагу происходит вот это. То рыбу вытащат, то хлеб увеличивается. Это та логика, которая нам предлагается рядом, вообще говоря, с отчаянием. С тем, что все земные средства исчерпаны и признаны негодными. В контексте второзакония, с одной стороны, Бог говорит не то, что я вам отомщу, но что, как сказано в другом месте, Бог не оставит без наказания того, кто совершает такое дело. То есть те, кто угнетают слабых, обижают вдову и сироту, не должны думать, что им все позволено. Рано или поздно, и вы подобно так падете, как с древа, легкий лист падет, и вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет, или, как Пригов говорит о Сталине, а все ж его сверху подстрелили, не ушел. Рано или поздно они все помрут. И не только помрут, но встретятся с неподкупным судьей. Единственное, что нам предлагают, это логика притчи о работниках 11 часа.
1: Вы слушали фрагмент лекции библеиста Анны Ильиничны Шмайной-Великановой на тему «Милость и суд» из цикла «Библия в русской литературе». Напомню, что в прошлом году издательство «Гранат» выпустило книгу Анны Ильиничны Шмайной-Великановой «Жертва, милость, поэзия», которую можно приобрести на сайте издательства или на сайте книжного магазина «Primus Versus», где, собственно, и состоялась лекция, фрагменты которой прозвучали сегодня в нашей программе. Ее подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории чинопоследования христианского обручения и венчания. Во время нашей прошлой беседы мы говорили о том, как заключался христианский брак или как он мог заключаться хотя бы потенциально в эпоху

0: гонений 2-3 века и какие изменения произошли в 4 веке в этой области. Мы с вами отметили, что определяющим для развития христианского чинопоследования стал именно конфликт, скажем так, с мирской свадьбой. То есть, если священник изначально еще приходил на брачный пир, на обычный брачный пир в семью молодых, в их дом, то вот этот характер, разнузданный характер языческой свадьбы, он привел к тому, что возникла необходимость для христианской церкви создать некое свое чинопоследование и, соответственно, для того, чтобы подчеркнуть, что ожидает церковь от христианского брака и как высоко она его рассматривает. Не вдаваясь в детали, мы можем выделить вот в этом процессе обособления и создания собственно христианского чина, ну, условно, скажем так, в IV-VI веке, три основных признака. Разделение церковного и светского праздника по времени и пространственное разделение, а также новая, совершенно новая роль священника как совершителя таинства церковного брака. Ну, прежде всего, несколько слов о пространственном отделении. Оно выразилось в том, что церковная церемония, церковное благословение, чинопоследование стало совершаться именно в храме, то есть в том месте, где церковь могла сама определять богослужебные формы и требуемый порядок. Однако такой простой перенос свадебных торжеств в храм он не всегда мог привести к желаемым результатам. Ну, например, в деяниях одного из западных соборов, так называемый Клермонский собор 535 года, мы встречаем очень интересное правило. И это правило запрещает использовать церковные сосуды для свадебных торжеств, как говорит текст, да не скверняться нечистым прикосновением и неподобающей мирской торжественностью. Но это правило, этот канон может показаться нам странным и непонятным. Но, судя по всему, речь идет о том, что новообращенные язычники просто переносили свадебный разгул, свадебные торжества в храмовое пространство, и нередко этот разгул достигал таких форм, что уже использовались в рамках вот этих торжеств, в том числе и церковные богослужебные сосуды. И поэтому возникала, конечно, острая необходимость прекратить такие неправильные искаженные формы и создать собственно христианскую службу, собственно христианское чинопоследование, где все будет по чину, где все будет благонравно, где церковь сама сможет определить то, каким должен быть чин христианского заключения брака. Мы видим в других областях, на Западе прежде всего, церковь пыталась подчеркнуть разницу между народной свадьбой и церковным благословением на заключение брака, создавая некий временной промежуток между ними, то есть отделяя по времени мирскую свадьбу и церковное благословение. Ну, например, Цезарий Арльский, или можно другое прочтение встретить этого имени, Кесарий Арелатский, живший в первой половине VI века, он установил, что молодые должны были приходить в храм за 3 дня до своей обычной мирской свадьбы, чтобы получить церковное благословение. Тем самым подчеркивалась четкая дистанция и приоритет церковного чина по отношению к чину и к обряду светскому. То есть вначале молодые приходят в храм, получают церковное благословение, и только через 3 дня играется, совершается уже свадьба обычная, свадьба народная, домашняя. Ну и вот эта отделенность по времени и пространству, она была оправдана и существовала, ну, практически только в 4, 5, 6 веках, когда церковь действительно активно проводила свою миссию среди новообращенных или новообращаемых народов империи. Однако впоследствии, когда общество, благодаря тому, что уже стали крестить маленьких детей, и общество все больше и больше становилось христианским, необходимость такого пространственного и временного разделения отпала. И, собственно, церковный чин постепенно становится одной из форм нормального заключения брака для христиан. Хотя мы с вами увидим, что разные формы существовали или сосуществовали в Византии, по крайней мере, еще в течение довольно-таки долгого времени. Еще один новый признак, который мы встречаем в христианском чинопоследовании брака, это новая роль священника. Ну и действительно, если в дохристианском мире как в иудаизме, так и в греко-римской среде, мы с вами говорили во время наших бесед, какие-то культовые функционеры, скажем так, иудейские, священники, раввины, языческие жрецы, они не были предстоятелями при заключении брака и лишь приглашались родителями молодоженов для участия вот в домашнем празднике. Христианская церковь, она пошла принципиально иным путем, поставив в центр нового христианского чинопоследования заключения брака именно епископа или священника. Ну, например, в античности на Востоке венчание, то есть возложение венков на молодых, оно происходило после передачи руки невесты жениху, и оба эти действия, и возложение венков, и передача руки невесты жениху совершал отец невесты. То есть это был именно домашний такой чин. Но уже в IV веке мы видим, что святой Григорий Богослов пишет послание некоему Проклу, чья дочь недавно вышла замуж, на этой свадьбе он присутствовать не смог, и он как бы шлет свои поздравления. И из этого текста видно, что в то время вот эти два действия, возложение венков и передача руки невесты жениху, уже мог совершать епископ. Святитель пишет: «Я желал бы быть при этом торжестве и праздновать вместе с вами, и соединить руки молодых, и передать руки обоих в руку Божию». Ну, интересно мнение святителя, здесь же он его высказывает, он полагает, что лучше было бы, если бы возложение венков совершал отец невесты, а он, как епископ, только сопровождал его молитвами. Чуть дальше он пишет: «От них, от отцов невесты, венцы, от нас, то есть от епископов, молитвы». То есть святитель полагает, что каждый должен сохранять свои изначальные функции, то есть то, что совершает традиционно отец невесты, должен он продолжать совершение вот этих символических действий, епископ же должен сопровождать все это только своими молитвами. Однако вот такие мысли о сохранении активного участия, активной роли родителей при заключении брака, их детей, являются скорее исключением, и все дальнейшее развитие показывает, что чинопоследование заключения брака характеризуется предстоянием именно епископа или священника. Именно он, по крайней мере на Востоке, епископ или священник, постепенно все больше и больше начинает рассматриваться как совершитель брака. Ну, как видно из вот этого примера, из послания святителя Григория Богослова, для христианского Востока именно венец, именно венок стал основным символическим действием, которое дало название всему чину. Венчание до сих пор у нас кратко называется вот чин заключения брака, по-гречески стефанома, то есть буквально возложение венков. Ну и помимо многочисленных письменных свидетельств той эпохи, мы встречаем также множество изображений на христианских саркофагах, где Христос или Божественная Десница возлагает венец или венцы на обрачующихся. Ну, действительно, венец является дохристианским свадебным символом. Он встречается в самых разных культурах. Мы видели его и в Ветхом Завете, видели его и в греко-римской среде. И христианизация этого символа, она происходила очень активно, и ей способствовали прежде всего творения святого Иоанна Златоуста, который подчеркивал идею венца как символ победы над плотью в новозаветной перспективе. То есть подобные мысли мы уже видим у апостола Павла. И святитель Иоанн Златоуст в одном из своих творений пишет: «Им, молодым, возлагают на главу венцы, ибо они не побеждены, и следуют к брачному ложу, не будучи побеждены похотью. Если же некто, будучи рабом похоти, предается блудницам, то как он также может получить венец на главу, будучи побежденным?» Но идея эта очень понятна, особенно она была понятна людям той эпохи, людям IV века. Венец, венок получали именно победители. Поэтому церковь, она как бы венчает, возлагает венки на молодых, которые, не будучи побеждены похотью, не совершив грехов в плоти до момента вступления в брак, венчаются как победители. Соответственно, вот в этом статусе победителей заключают христианский брак, создают новую христианскую семью, создают новую малую церковь. И именно поэтому впоследствии, как мы увидим, в последовании о двоебрачных на Востоке возложение венков, оно чаще всего именно отсутствует. Если мы взглянем на Запад, то мы увидим, что Рим, другой важный литургический центр той эпохи, использовал в качестве символической основы своего чина заключения брака другой элемент. Брачное покрывало или брачный покров, по латыни он назывался «веламен», то есть буквально покрывало, покрытие. Ну и вот это покрывало традиционно носила невеста во время римской свадьбы, обычной, как бы народной, домашней римской свадьбы. И вот тот факт, что венок не играл на Западе какой-то большой роли, вот именно литургической роли в оформлении христианского чинопоследования заключения брака, можно объяснить в числе прочего влиянием Тертуллиана, о котором мы говорили в нашей прошлой передаче. Тертуллиан, как мы уже указывали, был принципиально против ношения венков в каком бы то ни было качестве. Венок для него ассоциировался с идолослужением, ношение венка означало для него принесение жертву идолам практически, и, соответственно, вот такой строгий ригористический подход надолго вообще поставил под сомнение принципиальную возможность такой символики на Западе. Ну и постепенно на Западе весь чин заключения брака вот в тот ранний период 4, 5, 6 века получил название «велацио», то есть буквально «покрытие», то есть покрытие невесты покрывалом. Ну и вот этот обряд, который, как и венчание, восходит к дохристианским временам, имеет дохристианские корни, он упоминается многими христианскими авторами той эпохи уже именно как основная часть западной церковной церемонии заключения брака с конца IV века. И римские епископы, например, сирийцы, живший в конце IV века, святой Амвросий Медиоланский, Паулин Наланский и так далее, они, говоря о венчании, называют его именно вот этим термином. То есть в центре было возложение покрывала на невесту, которое осуществлял епископ или священник. Ну и вот этот символ в качестве центрального просуществовал на Западе практически до эпохи позднего Средневековья. Еще один дохристианский символ перенимается уже вместе и Востоком, и Западом – кольцо. Оно изначально играло роль дара во время помолвки, мы с вами об этом говорили, и действительно имело прежде всего изначально такой экономический аспект, то есть если брак расторгался, если женщина оказывалась разведенной, то вот это кольцо было, в числе прочего, одним из средств продолжения ее существования. Она могла его продать и на вырученные деньги жить какой-то период времени. Но к IV веку оно практически полностью теряет свой вот такой некий экономический аспект и несет уже только символическую нагрузку. Ну, именно в таком значении его и перенимают христиане в качестве дара, через который выражалась идея верности жениха и невесты, верности супругов, и поэтому мы нередко видим у христианских авторов такое название кольца, как «annulus fidei», то есть буквально «кольцо верности». Ну, мы с вами упоминали вот эту дохристианскую, греко-римскую идею, воззрение, согласно которому кольцо одевалось на безымянный палец, поскольку через безымянный палец, как верили древние греки и римляне, проходил нерв, идущий к сердцу, и тем самым кольцо, как некий такой массажер, как мы сейчас сказали бы, на пальце, должно было возгревать любовь супругов друг к другу. Но, однако, несмотря на то, что и Восток, и Запад перенимают один символ, акценты расставляются здесь уже немножко иначе. Восток, в частности, например, сохраняет кольцо там, где оно находилось изначально, то есть в чине помолвки или обручения. Собственно, обручение – одно из толкований этого термина, вот именно обруч, кольцо, нечто круглое. И кольцо, как мы с вами увидим, становится центральным символом именно вот этой как бы предварительной церемонии заключения брака, церемонии и чинопоследования обручения, которая сейчас у нас совершается вместе с венчанием. На Западе же кольцо с течением времени стало элементом, собственно, свадьбы. При этом Запад надолго сохранил древнюю римскую практику, согласно которой в обручении было только одно кольцо. Именно одно кольцо традиционно жених давал невесте, это был его дар невесте, это был символ его любви. И поэтому на Западе очень много столетий сохранялась эта идея, в том числе и в церковном заключении брака. Существовало только одно кольцо, которое муж, ну или жених одевал на безымянный палец невесте. На Востоке же идея единства супругов и их равенства перед Богом символически выражалась путем использования двух колец. Об этом мы поговорим чуть попозже, разбирая именно византийское чинопоследование заключения брака. В Риме также был известен жест возложения рук, который священник совершал, читая над молодыми молитвы благословения. То есть священник покрывал невесту или чуть позже обоих молодых вот этим брачным покрывалом, возлагал на них руки, а возложение рук в самых разных культурах, в том числе и в культуре ветхозаветной, и в новозаветной, это знак поставления на некое служение, это знак начала нового периода как бы в жизни того или иного человека, и поэтому создается малая церковь, и через вот это рукоположение молодые как бы поставляются на новое служение, предстояние перед Богом, вот в этом новом качестве семьи, новой ячейки не только общества, но и церкви, малой церкви, как семью называют многие христианские авторы той эпохи. В других западных областях, ну, например, в Галлии, это нынешняя Франция, был распространен обычай благословения новобрачных не в храме, а в брачной опочивальне, либо в самой брачной опочивальне, либо перед ее дверями. И вот весь этот ритуал, он по-латински получил название «Benedictio in talamo», то есть буквально благословение вот в спальне, в брачной опочивальне. И священник приходил именно в дом молодых, то есть сохранялась вот эта практика. И вот то, что мы видели и в книге Тавита, и в так называемых деяниях апостола Фомы, благословение, молитва благословения в брачной опочивальне, некоторые западные христианские общины, епархии использовали именно такую же практику. Священник приходил к молодым, приходил в брачную опочивальню, и вот в ходе домашней церемонии, домашней свадьбы, читал там определенные молитвы, в которых и спрашивалось благословение Божье, благодать супругам перед началом их новой брачной совместной жизни. Очень рано в чине венчания начал использоваться 127-й псалом «Блаженни все боящиеся Господа», который, стихи из которого сохраняются до сих пор в нашем византийском чинопоследовании. Уже святой Григорий Богослов упоминает его в свадебном контексте. И, судя по всему, использование церковных песнопений, прежде всего псалмов, должно было вытеснить языческие свадебные гимны из народного сознания, поскольку содержание их противоречило христианскому вероучению. Мы с вами говорили о том, что во время свадьбы и греческой, и римской пелись самые разные песнопения, очень часто их характер не имел ничего общего с христианской нравственностью, и поэтому церковь старалась предложить во время светской свадьбы, уже вот в этот ранний период, некие песнопения, которые могли бы возвысить ум, чувства всех участников, поднять их от некоего земного уровня и заставить, побудить к тому, чтобы люди задумались о божественном, о вечном вот в этот момент заключения брака. И вот церковные песнопения, они играли здесь очень важную роль такой христианизации верующих, христианизации всех тех, кто пришел на этот праздник. Безусловно, важную роль в христианизации богослужения брака играла и связь венчания с Евхаристией, с таинством таинств, самым главным богослужением христианской церкви. Ну и свидетельства о такой связи мы находим на Востоке уже в IV веке, например, святой Тимофей Александрийский, это 80-е годы IV века, пишет, что священник по поводу заключения брака или в связи с заключением брака совершает приношение, то есть буквально совершает Евхаристию. Ну, поподробнее мы об этом поговорим, разбирая вопрос о том, как византийский чин венчания был связан с Евхаристией. Подводя как бы краткий итог вот этого периода 4, 5, 6 века, мы видим, что основное отличие вот этой стадии развития христианского богослужения, заключения брака и на Востоке, и на Западе, в обоих частях империи, заключалось в том, что церковь перенимает дохристианские ритуальные формы. Христианская церковь не ставила себе какую-то цель создать принципиально новые богослужебные формы, то есть формы, которые никогда еще до этого не существовали. Помолвка с договором и кольцом, свадьба с торжественным пиром, венчание или покрытие невесты. То есть вот эта картина, которая хорошо нам известна уже из дохристианского мира. Однако вот такое принятие, такая рецепция не была абсолютно безусловной, не была абсолютно каким-то таким слепым копированием. Миссионерская задача церкви действительно требовала принять, перенять и использовать понятные для народа формы, то есть понятные для вчерашних язычников формы. Однако нужно было так христианизировать их. Прежде всего, это происходило через связанные молитвы, через Евхаристию, через все то, что было связано с христианским уже чинопоследованием заключения брака, чтобы показать через них высокое понимание, что такое брак, как его церковь рассматривает и чего она ожидает от молодых супругов. Ну, несколько слов, прежде чем мы начнем говорить о византийском чинопоследовании брака, следует сказать о роли именно этого церковного благословения, церковного обручения и венчания в контексте понимания того, что такое брак и как он заключается, той эпохи. То есть общество уже христианское, но, как мы увидим, роль вот такого церковного благословения брака в церковном, в том числе, сознании, в сознании империи возрастает только постепенно. Ну и действительно, законы первых христианских императоров, многие из этих законов, они осуждают тайные, неформальные браки, браки, которые совершаются путем кражи невест и так далее. Но практически все эти законы говорят только о гражданской, о юридической стороне заключения брака и не упоминают каким-то особым образом о церковном благословении, не задаваясь вопросом о том, что же оно означает именно для законности, для действительности и действенности заключаемого брака. Ну, например, в 428 году императоры Феодосий II и Валентиниан III, они подтверждают существовавшую норму римского права. Мы об этой норме с вами говорили в одной из наших бесед. И вот согласно этой классической норме, брак между свободными гражданами, он заключался именно путем выражения согласия жениха и невесты в присутствии свидетелей. Вот это классическая дохристианская форма, и она подтверждается христианскими императорами. Еще один император, святой Юстиниан, один из самых известных, наверное, императоров, в том числе и ввиду его церковного законодательства, он в своих новеллах, то есть документах, определяющих те или иные канонические, гражданские вопросы, в новеллах, говорящих о браке, он предписал, что брак, который не сопровождается никакими юридическими формальностями, может заключаться только лицами низшего сословия, а средний класс, как мы сейчас сказали бы, те, кто к нему принадлежит, должны были являться к церковному нотариусу, он назывался Экдик, и заявить перед ним, перед церковным нотариусом, о желании вступить в брак. Ну и тем, кто принадлежал к сословию сенаторов, они должны были сопровождать вступление в брак заключением письменного договора, в котором должны быть описаны, представлены размер приданного, предбрачный дар и так далее. То есть мы видим, что в эту эпоху брак во многом еще остается вот в этой правовой юридической сфере. То есть церковное благословение, оно уже существует, но оно не рассматривается как необходимое условие того, чтобы церковь смотрела на тот или иной брак в качестве брака законного и действительного. В эклоге императора Льва III Исавра и Константина V Капронима, которая была издана в 741 году, повторяются вот эти законы святого Юстиниана о браке, но здесь уже мы видим некое развитие, некое изменение. Здесь говорится о том, что можно заключать брак или в присутствии друзей, или же по получении церковного благословения, тем самым присутствие свидетелей или церковное благословение, которое, очевидно, уже в силу своего совершения играет вот эту роль свидетельствования перед лицом общества, перед лицом церкви о том, что молодые желают заключить брак, они ставятся на один уровень. Действительно, церковь освящала брак своим благословением, но она признавала также и действительность брака между христианами, которые заключались без какого-то церковного чинопоследования в гражданском порядке. Ну, например, церковь, хотя и не благословляла в ту эпоху, по крайней мере, повторные браки нередко, об этом мы тоже позже будем говорить, но признавала их действительными. Около 895 года император Лев VI Мудрый в одной из своих новелл, 89-й новелле, он предписывает заключать брак уже только с церковного благословения. Но хотя в этом документе сам император говорит о том, что это довольно-таки новые обычаи, он говорит о том, что раньше брак заключался без церковного благословения, но нам, людям более прогрессивным, скажем так, можно это место перевести, пишет император, не подобает действовать согласно вот тем старым обычаям, и император предписывает, чтобы брак, любой брак христианский между христианами заключался именно в рамках церковного чинопоследования, в рамках церковного венчания. Но характерно, что этот закон не распространялся на рабов, он касался только свободных лиц. То есть здесь еще рабы из вот этого церковного благословения, по крайней мере, обязательного благословения для того, чтобы возник полноценный и с точки зрения церкви, и с точки зрения государства брак, рабы еще исключаются. То есть мы видим, по сути дела, такая ситуация, она понятна в контексте вот византийской эпохи, вот той, когда существовала так называемая симфония между церковью и государством, когда государство передавало церкви определенные свои традиционные полномочия, как сейчас мы сказали бы, полномочия ЗАГСа, а церковь эти полномочия принимала, и, соответственно, в ее ведение переходили те или иные моменты, связанные с рождением человека, с заключением брака, со смертью и так далее. То есть тот весь комплекс, который сейчас вновь находится полностью в руках и под контролем государства. Но продолжая как бы вот эту линию развития Византии, мы видим, что в 1092 году император Алексей I Комнин, он распространил необходимость церковного благословения и на рабов, и объявил уже венчание обязательным для вступающих в брак, как бы для всех христиан, которые вступают в брак, это XI век. Ну и, соответственно, более поздние императоры, Андроник II Палеолог и Константинопольский патриарх, святитель Афанасий I, это XIII, конец XIII, начало XIV века, они окончательно уже запрещают заключение брака без ведома и без благословения приходского священника. Тем самым на закате истории Византийской империи совершение христианского брака переходит исключительно в ведение церкви. То есть именно церковь занимается всеми этими вопросами. Ну, мы видим, что на Руси во многом ситуация была схожей. Ну, например, до нас дошли канонические ответы митрополита Киевского Иоанна, это конец XI века, и из них видно, что народные массы нередко считали венчание только принадлежностью князей и бояр каких-то высших социальных слоев, и народ придерживался довольно-таки долгое время при вступлении в брак языческих обычаев, в которые в том числе нередко входило умыкание, то есть как бы кража невесты. Ну и действительно только постепенно церковное венчание становится повсеместной практикой в обществе, в нашем русском обществе. Хотя свидетельства о заключении брака без церковного венчания – они встречаются в литературных памятниках даже до конца XVII века. Ну, хотя при этом, конечно, в священначале епископы предписывали духовенству тех местностей, тех регионов, прежде всего окраинных регионов, где вот встречались такие нецерковные браки, браки без благословения, венчать супругов, даже если эти супруги уже имеют детей. Теперь несколько слов о византийском чинопоследовании, то есть о том чинопоследовании, которое легло в основу нашего сегодняшнего заключения брака, того, которое совершается в Русской Православной Церкви и во всех наших храмах. Ну, действительно, сегодняшние чинопоследования, обручение, венчание, они являются результатом очень длительного и сложного развития в рамках византийской литургической традиции. именно обряд Византии, именно обряд Константинополя, находясь под теми или иными влияниями и, в свою очередь, осуществляя влияние на различные литургические традиции тех или иных областей, он становится тем обрядом, тем набором чинопоследований, которые определили богослужение славянских стран, в том числе и богослужение нашей церкви. Ну и, собственно, до начала книгопечатания, а именно книгопечатание привело к окончательной унификации византийского богослужения на XVI век, эпоха, когда начинают широко издаваться богослужебные книги, литургические книги, привел XVI век к тому, что самые разные локальные местные практики, которые очень сильно отличались друг от друга, благодаря тому, что можно напечатать много одинаковых книг, разослать их к приходу, то есть все это приводит к унификации. Вот до этого периода мы практически не находим двух одинаковых рукописей византийских, сейчас мы говорим именно о византийской литургической традиции, которые имели бы полностью идентичный чин заключения брака. Конечно, в рамках наших бесед мы не можем представить какое-то полное исследование вопроса, поэтому мы коснемся каких-то лишь отдельных его моментов. Разберем наиболее важные и интересные элементы обручения и венчания, рассматривая их прежде всего именно в историко-литургическом, а не в богословско-символическом вот таком аспекте и контексте. Действительно, если посмотреть на рукописи, то многие из них предлагают либо свою структуру, свое особое чинопоследование, либо предлагают свой набор молитв, и поэтому свобода местных традиций, она в ту эпоху, о которой мы сейчас будем говорить, это конец с конца VIII по XVI век, действительно была очень и очень широка. В различных областях империи могли существовать свои практики, которые сильно отличались друг от друга, но никого это не приводило к какому-то соблазну, к смущению и так далее. И если посмотреть на самые древние доступные нам рукописи, так называемые евхологии, а евхологии, если это слово, этот термин перевести с греческого на русский, буквально получится «молитва слов», то есть это книга, которая у нас сейчас в нашей славянской литургической традиции отсутствует, она представляет собой, по сути дела, синтез нашего служебника и требника. То есть в ней находились молитвы, связанные и с божественной литургией, и с чинопоследованием таинств. В нашей традиции эта книга разделилась на две, но вот византийские евхологии – это те книги, в которых находится чинопоследование заключения брака, чинопоследование обручения и венчания. И вот самая древняя рукопись, дошедшая до нас, так называемый Барберини 336, она датируется концом VIII, начало IX века. И уже здесь мы видим очень простую и ясную двухступенчатую структуру литургического заключения брака. Здесь мы видим чинопоследование обручения и чинопоследование венчания. Каждая из них является самостоятельным литургическим элементом, собственным надписанием, собственным заглавием, начальным возгласом и так далее. То есть мы видим, что Византия, она перенимает ту схему, о которой мы уже говорили, схема обручения и венчания или схема помолвка-свадьба в более таком широком дохристианском контексте, схему, которую мы видели и в Ветхом Завете, и в греко-римском мире, и именно она становится основой для создания собственного византийского чинопоследования, богослужения, заключения брака. Конечно, православная церковь при этом полностью христианизировала содержание обеих частей заключения брака, как мы с вами уже говорили. Речь шла не просто о каком-то слепом копировании, а именно о творческом подходе, когда церковь брала те или иные символы и путем добавления молитв, путем включения этих символов в другой богослужебный контекст, наполняла их совершенно иным содержанием. Изначально, действительно, вот две этих службы, обручения и венчания, они были отделены друг от друга по времени, более или менее продолжительным периодом. Это мог быть период от нескольких недель до нескольких лет. Однако в течение времени, мы поговорим чуть позже о причинах, которые к этому привели, возникла тенденция совершать оба этих чина по возможности ближе друг к другу или даже как единое целое, как это происходит в большинстве случаев и сегодня, когда у нас и венчание, и обручение, и венчание совершаются вместе. Просто есть пространственное отделение, обручение совершается ближе к притвору храма, а венчание уже в его центральной части. Но эту практику мы видим и в некоторых древних рукописях. Чтобы не перегружать передачу информации, я не буду называть названия этих рукописей, просто буду упоминать их датировку. Ну, например, одна из константинопольских рукописей XI века, начала XI века, так называемая «Евхология стратегия», он свидетельствует о том, что в Константинополе при дворе императора в то время уже тоже была возможность совершать обручение и венчание вместе. Хотя в подобном случае обе службы соединялись в одну, и вот такое временное разделение пропадало, церковь разделяла их пространственно. И вот эта рукопись XI века впервые говорит, что если обручение и венчание совершаются одновременно, то обручение происходит в притворе, то есть в наиболее удаленной от алтаря части храма, а венчание уже в самом храме. Ну, а если оба члена последования совершаются раздельно, то обручение должно было совершаться на середине храма, как и венчание. Мы во время наших бесед разберем отдельно чинопоследование обручения, посмотрим на то, как оно выглядит в нашем сегодняшнем варианте, и посмотрим, как возникали те или иные формы, а затем перейдем уже к чинопоследованию венчания. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Благодарю вас за внимание и желаю всем радиослушателям помощи Божьей.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21:40.

прозвучал тропарь праздника Святой Пятидесятницы композитора Михаила Попова-Платонова в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.

0: «Кондакт Святой Троицы» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Священномученик Сергий Кедров. Слово на Пятидесятницу. Сегодня Святая Церковь наша торжественно вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и многих верующих во Иисуса Христа. История праздника этого такова. После воскресения Своего Иисус Христос в течение 40 дней являлся ученикам Своим и верующим, и учил их, и приготовлял к проповеди. На 40-й день Он явился им в последний раз и сказал им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, пока не получите Святого Духа». И пошел с ними на гору Елеонскую, и там вознесся. Ученики Его после вознесения от них Господа стали ждать Святого Духа, и для этого каждый день собирались в одну горницу на молитву. И вот, в 10-й день по Вознесении, а если считать с воскресения, то в 50-й, ученики и Божия Матерь собрались тоже на молитву, и в 9-м часу утра вдруг сделался сильный шум с неба, как бы от сильного ветра. Шум этот наполнил горницу, где были ученики Его. В горнице явились огненные языки, которые и стали над головою каждого апостола. Это сошел на них Святой Дух в виде огненных языков. И апостолы тут же, между прочим, получили дар, стали прославлять Бога на разных языках. В это время в Иерусалиме по случаю еврейского праздника Пятидесятницы собралось много народу. Тут были и греки, и римляне, и другие соседние народы. Когда сделался сильный шум над горницей и в горнице, где были апостолы, то на этот шум сбежалось много народа. Видя, что апостолы говорили на разных языках, удивлялись и говорили, как это ученики Иисусовы, все галилеяне, и говорят на разных языках. А другие, не понимая их разговора, говорили, что они пьяны. Тогда апостол Петр вышел к собравшемуся народу и говорил им, что они не пьяны, но что получили Святого Духа, которого им послал недавно распятый Христос. И долго проповедовал им о Христе. Народ тогда спрашивал, что же нам делать? Апостол Петр говорил: «Покайтесь и креститесь, и вы получите Святого Духа». И в тот же день уверовало и крестилось около 3000 человек. Для чего Господь Иисус Христос послал апостолам Святого Духа? Для того, чтобы учение Иисуса Христа не забылось, не заглохло, но продолжалось. А для этого и нужна была особая поддержка Божия или благодать Божия, сила Божия. Перед своими страданиями Господь говорил своим ученикам: «Я не оставлю вас сиротами, но умолю Отца Моего, и Он вам пошлет иного утешителя вместо Меня, который научит вас всему, напомнит вам все, что Я говорил вам, и пребудет с вами вовек». В особенности же мы получаем благодать Святого Духа в таинстве миропомазания, при крещении, где получаем силу Божию, которая помогает нам жить свято, бороться со грехом и укрепляет в жизни духовной. Также подается благодать Святого Духа и в других таинствах – крещении, покаянии, причащении, браке, венчании, елеосвящении, священстве. В каждом таинстве своя особая благодать. Кроме таинств мы получаем благодать Святого Духа и в других священнодействиях церковных, и в молитве, когда молимся. Получаем благодать Святого Духа и в благословении священника, и когда делаем на себе крестное знамение, то есть когда крестимся. И эта благодать Святого Духа помогает нам во всех наших делах добрых и обстоятельствах. С помощью этой благодати мы иногда удерживаем себя от грехов, стараемся делать добро, переносим терпеливо горе, несчастье, избавляемся от опасностей и так далее. Вот кратко, для чего было сошествие Святого Духа. При этом нужно добавить, что благодать Божия дается только просящим. Господь говорит: «Просите, и дастся вам». И как Бог даст свою благодать тому, кто ее не просит? А не просит, значит, не желает ее, гнушается ею. Нынешний праздник называется еще Днем Святой Троицы. Это потому, что ныне мы празднуем не одному только Святому Духу, но и всей Троице. В сошествии Святого Духа на апостолов действовала вся Троица, а именно Бог Отец послал Духа Святого, Бог Сын Иисус Христос и спросил послать, а Дух Святой сошел. Кстати, что такое Святая Троица? Святая Троица — это наш Бог. Бог один, но троичен в лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Не три Бога, но один. Все три лица Божии различаются только по своим свойствам. Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит. Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца, и Бог Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. А по существу своему они есть один Бог, есть Троица, единосущная и нераздельная. Возьмем, к примеру, Солнце. Солнце одно, но в нем мы различаем три вещи — круг, свет и теплоту. Или возьмем человека. В нем мы различаем три главные силы — разум, чувство и воля. Все эти способности могут действовать отдельно, но в то же время составляют одного человека. Так и Бог наш, Святая Троица. И все три лица равны между собою. Никто ни больше, ни меньше. Обращаясь в молитве к одному лицу, мы все равно молимся всей Святой Троице. Аминь.
3: Слово на Пятидесятницу священномученика Сергия Кедрова, произнесенное им в 1928 году, для вас читал Алексей Веснер. Священномученик Сергий Кедров служил священником в Троицкой церкви села Фаустово Бронницкого уезда Московской губернии. Приход включал в себя 248 домов, в которых проживало около 1600 прихожан. В селе была церковно-приходская школа, в ней училось около 50 мальчиков и 40 девочек. В школе отец Сергий устроил особый певческий класс, где обучались дети, способные к пению и регентскому искусству. Впоследствии из них составился прекрасный церковный хор. Причем они оказались настолько верны своему храму, что и во время последовавших при советской власти гонений, преследований и угроз не оставили клироса. В 1922 году отец Сергий был арестован по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей и приговорен к 5 годам заключения в концлагере. Вернувшись, он продолжил служить в Троицком храме в селе Фаустово. В 1929 году отец Сергий был возведен в сан протоиерея и назначен благочинным. Это был первый священник, награжденный саном протоиерея за всю историю существования храма в Фаустове. В 1932 году отец Сергий был награжден крестом с украшениями. Он был усердным проповедником и на каждом богослужении говорил поучения. Сотрудники НКВД арестовали священника в 1937 году, в ночь под празднование чтимой в этих местах Иерусалимской иконы Божией Матери, молитва перед которой супруги отца Сергия когда-то спасла его от смерти. Накануне праздника протоиерей Сергий Кедров отслужил всеночную, а около 2 часов ночи его пришли арестовывать председатель Фаустовского сельсовета и участковый милиционер. На следующий день верующие пришли на литургию и узнали, что церковь закрыта, а священник арестован. Протоиерей Сергий был заключен в тюрьму в городе Коломне. Местные жители стали вызываться для дачи показаний. Одна женщина показала, что отец Сергий говорил колхозницам, что, по-видимому, со временем колхозы изживут себя. Другая сказала, что в проповеди священник сказал, что святые угодники и раньше жили в тяжелых условиях, но переносили все в надежде на милость Божью. 15 ноября тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Протоиерей Сергий Кедров был расстрелян на следующий день. 16 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

0: В эфире духовная передача «Голоса православия» для подростков и их родителей.
1: Сегодняшнюю передачу мы посвятим всецело великому празднику сошествия Святого Духа, который также называется праздником Пресвятой Троицы и который Церковь празднует на 50-й день после Пасхи.

0: Еще при своей жизни на земле Господь много раз говорил своим ученикам о том, что Он никогда не оставит людей. Он собрал верующих людей в свою большую семью, которую назвал своей церковью, и сказал: «Я создам мою церковь, и никогда врата адовы, то есть зло, не одолеют ее. Мы все члены церкви, этой Божьей семьи. Я умолю Отца, и Он даст вместо меня другого утешителя», говорил ученикам Христос незадолго до Вознесения. «Утешителя, который останется с вами навеки, это будет Дух Святой, Дух правды, который научит вас истине. А вы идите по всему свету и научите все народы, проповедуйте Евангелие всем людям и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча всех соблюдать то, что я велел вам. Я буду с вами во все дни до конца мира. И кто будет веровать в меня, тот будет спасен, а кто не будет веровать, тот будет осужден». И вот после того, как вознесся Христос на небо к Богу Отцу, апостолы Его вернулись в Иерусалим с великой радостью от полученного обещания и собрались все вместе в одном доме, молясь. С ними вместе была Матерь Божия и жены мироносицы, и многие другие ученики Господа.
1: Так прошло 10 дней. Наступил иудейский праздник Пятидесятницы, день, когда евреи вспоминали, как они получили от Бога 10 заповедей. Апостолы были вместе и единодушны, и вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики, и явились им как бы огненные языки, и почили по одному на каждом из них. И приняли тогда все Духа Святого, и получили необыкновенные силы, и начали совершать чудеса во имя Господа и говорить на всех языках. В Иерусалиме же в это время находились люди, приехавшие из разных стран. Когда сделался шум, собрался народ к дому апостолов и пришел в смятение, потому что каждый теперь слышал свой родной язык, на котором заговорили апостолы. И все они изумлялись и дивились и говорили: «Эти люди, говорящие сейчас, не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый наш собственный язык, на котором мы говорим с детства?» Все недоумевали и говорили друг другу: «Что это значит?» А некоторые даже насмехались и говорили: «Они напились сладкого вина и пьяны сейчас». Тогда встал апостол Петр с 11 учениками и сказал: «Мужи галилейские и все, кто в Иерусалиме, пусть будет вам это известно. Слушайте мои слова. Мы не пьяны, как вы думаете, но совершилось то, что было предсказано пророками. И будет это в последние дни. Господь изольет Духа Своего на всех, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши, и будут все видеть видения и чудеса. И всякий, кто тогда призовет имя Господня, спасется. Мужи израильские, — говорил Петр дальше, — слушайте слова мои. Иисус Назарей жил среди вас и сотворил много чудес для всех нас. А вы взяли и предали его, и пригвоздили ко кресту,

и в преломлении хлеба, как велел Христос. Апостолы не забыли воли своего Господа, который велел им идти по всей земле и проповедовать Слово Божие. Теперь им было легко идти ко всем народам во все концы вселенной, потому что они имели дар говорить на всех языках мира. И вот как только прошел праздник, и как только стало возможно, они разошлись по всему миру и всюду говорили о Христе. Апостолы Петр и Павел проповедовали по всему берегу Средиземного моря, в Греции, Риме, в Египте. Апостол Фома ушел в Индию, и там основал христианство среди индусов. Апостол Филипп проповедовал в Африке чернокожим абиссинцам, которые тоже до наших дней хранят веру во Христа. Апостол Андрей Первозванный проповедовал в Константинополе по всему берегу Черного моря. И есть предание, что он поставил на наших Киевских горах крест и сказал, что страна та, то есть наша Россия, будет христианской. Так апостолы начали распространять веру во Христа по всему миру. Послушайте теперь молитву, которую читают и поют в этот день в церкви. «Будь благословен Христос Бог наш, показавший нам мудрых апостолов и пославших на них Духа Святого, и через них покоривший всю вселенную, человеколюбивый Господи, слава Тебе!»

0: День сошествия Святого Духа Церковь празднует в честь Святой Троицы. Вот как это можно объяснить. Бог, Отец Небесный, по любви к нам послал Сына Своего на землю. Бог, Сын, живя среди людей, научил их любви к Богу и ближним, то есть к окружающим их людям. Пострадал на кресте за грехи людей, воскрес и вознесся на небо. И теперь, после вознесения Сына Божия, от Отца сошел Дух Святой, обещанный Христом, Утешитель.
1: Святым Духом всякая душа живится. Святым Духом живет Церковь, которая нас спасает, в которой прощаются нам наши грехи. Силою Святого Духа наши священники с нами молятся и совершаются те святые таинства, исповеди, причащения, крещения и другие, которые нам помогают оставаться близкими Богу. Особую силу Святого Духа священники, как старшие в церкви, получили через таинство рукоположения, когда епископы возложили на них руки, читая особую молитву. Апостолы передали силу сошедшего на них Святого Духа всем своим преемникам, и они навсегда велели епископам сообщать особую силу Духа Святого священникам. Святой Дух дает силу святым пророчествовать. Святой Дух дает дар творить чудеса. Святой Дух дает дар мудрости. Святой Дух дает силу исцелять больных. Святой Дух дает земле дождь ранний и поздний для того, чтобы наши гумна были всегда полны пшеницы, и у нас было бы все, что нам нужно для жизни. Святой Дух научил апостолов, простых рыбаков, победить весь мир и собрать всю Церковь Божию вместе.
0: Каждый из нас получает дар Духа Святого во время таинства миропомазания. Таинство это обычно связано с крещением. Священник помазывает крестообразно особенным освященным маслом, святым миром, лоб, глаза, уши, рот, ноздри, грудь, руки и ноги, и говоря каждый раз «Печать дара Духа Святого. Аминь». Через это таинство Дух Святой вселяется в душу новокрещенного, освящает все его способности и дает ему духовные силы.

Но по нашей слабости мы часто грешим и отдаляем от себя Духа Святого. Поэтому надо часто молиться о помощи Духа Святого, и Церковь учит нас такой молитве, которую читает перед началом всякого дела. «Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизнеподателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Аминь». А по-русски: «Царь Небесный, утешитель, дух правды, который всюду находится и все наполняет, сокровище всего доброго, дающий жизнь, приди и поселись в нас, и очисти нас от всего плохого, и спаси благой души наша. Аминь».

0: А теперь послушайте отрывок из воспоминаний Мотовилова об одной его встрече со святым старцем Серафимом Саровским. День был холодный, зимний и пасмурный. Снегу лежало на целую четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа. Встретились они на полянке в лесу, около маленькой избушки старца. И так и начали разговаривать, не входя в избушку. «Как бы мне хотелось, — говорил старец Серафим, — чтобы мы всегда были в Духе Божьем. Тогда ведь ничего не страшно, хоть сейчас, на страшный суд Божий». «Батюшка, — возразил Мотовилов, — да как же я узнаю, со мною Дух Божий или нет? Все в жизни видно, добрые дела видны. А разве Дух Святой может быть виден?» «Да, — ответил старец, — мы теперь все далеки от Бога живого, потому что мы грешны и холодны. Но после воскресения своего Господь послал своего Святого Духа на апостолов и дал им силы делать великие чудеса».
1: Мы все получаем силу Святого Духа при крещении и миропомазании, когда священник на каждого ребенка кладет печать дара Духа Святого. Если бы мы не грешили после крещения, то всегда оставались бы святыми и угодниками Божьими. Но мы грешим, и только когда каемся на исповеди и причащаемся, мы опять становимся близкими к Духу Святому. «А как же узнать мне?» – спросил Мотовилов, который написал воспоминания о святом старце Серафиме Саровском. «Как же узнать мне, нахожусь ли я в Духе Святом или нет?» Тогда старец взял его крепко за плечи и сказал ему: «Мы теперь, батюшка, оба в Духе Божьем с тобой. Что же ты так смотришь на меня теперь?» Мотовилов ответил: «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших свет идет такой, как от молнии, а лицо ваше стало светлее солнца, и у меня глаза ломят от боли». Старец отвечал ему: «Не бойся, и ты сам теперь такой же светлый, как и я. И ты теперь находишься в Духе Святом, иначе ты не мог бы видеть меня таким светлым».
0: И, помолившись, старец сказал: «Как же вы еще себя чувствуете?» «Необыкновенно хорошо», — ответил Мотовилов. «Я чувствую в себе и кругом нас необыкновенный мир, который нельзя выразить никакими словами. Чувствую еще необыкновенную сладость и радость на сердце». Старец на это сказал: «Это та сладость и та радость, которую Бог дает любящим Его. А еще, что вы чувствуете?» «Теплоту необыкновенную», — отвечал Мотовилов. «Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота?» Тогда Мотовилов сказал, что все же он чувствует удивительную теплоту, и при этом такой приятный запах, какого он еще никогда на земле не чувствовал. Тогда старец сказал ему: «И я сам, батюшка, знаю все, что вы говорите и чувствуете. Только спрашиваю, так ли и вы это чувствуете? Все правда. Никакой земной запах, ничто земное не может быть похоже на то, что мы с вами сейчас видим и чувствуем. Вы сказали, что тепло вам. А посмотрите, ведь ни на мне снег не тает, ни под нами. Это та теплота, о которой мы в молитве молимся, когда говорим: теплотою Духа Святого согрей меня. Ею согревались мученики и пустынники, которые не боялись ни холода, ни голода, но всегда радовались. Вот мы и удостоились увидеть эту радость Божию. Теперь нечего больше спрашивать, каким образом люди бывают в Духе Святом. Господь ищет горячей веры и за это дает благодать Духа Святого. Господь ищет сердце человека, ему является во всей своей славе. «Сын мой, дай мне сердце твое, — говорит Господь, — а я все другое дам тебе сам».

0: В день Святой Троицы еще с давних времен христиане украшают храмы и свои дома зелеными свежими ветками деревьев и сами стоят в храме с цветами. Дух Святой дает жизнь всему, и свежая зелень, и цветы, украшающие землю, напоминают нам о милости Божией и о действии Святого Духа во всем творении Божьем. Мы хотим вам прочесть сейчас «Троицын день», отрывок из книги Ивана Шмелева «Лето Господне». В этой книге Шмелев вспоминает свое детство в Москве в середине XIX века, в небогатой купеческой семье. Помощником его отца был благочестивый старичок Горкин. Вся жизнь семьи проходила по-старинному, древних обычаев держались крепко, и жизнь полна была духом настоящей христианской любви друг к другу. С любовью автор вспоминает свое светлое детство. Солнце слепит глаза. Кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно. Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка. Светится в ней лампадка. Комната кажется мне другой. Что-то живое в ней. На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя. Костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Я иду по доскам к сирени. Ее клонят от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Сегодня все обломают на образа. Троицын день сегодня. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: молчи, этого никто не может знать. Горкин еще до света ушел в церковь, и с ним отец.
1: Мы идем все с цветами. У меня ландыши, и в середке большой пион. Церковная ограда зеленая в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок. Все задевают головами, раздвигают. Входим, как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина. Шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть видно. Кое-где мерцает позолота, серебро в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Это не наша церковь, это совсем другой какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, внесем цветы, и будет теперь другое, совсем другое. И там, в алтаре, тоже совсем другое. Там, в березках, невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице, таинственные три лика с посохами, и ничего не страшно. Радость-то какая! У меня наверху, в кивоте, тоже Троица. Я знаю, это самый веселый образ. Сидят три святые с посохами под деревом, а перед ними яблоки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины. «На Троицу, — говорил вчера Горкин, — вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, мой — Михаил Архангел, у каждого свой, А у земли матушки сам Господь Бог во Святой Троице, Троицын день. Я слышу, поют знакомые «Свете тихий», а потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, радостное такое, страшно победное.

0: Я смотрю на Горкина, слышит он, его голова закинута, он поет. Я пробую петь, шепчу.
1: Я стою на коленях и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленях, на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка на цветах, на скамейке, засыпанной цветами, молится о грехах. Но какие теперь грехи? Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы, лицо у него веселое. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал.
0: Горкин смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй, глупый, слушай, чего читают». Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка! И поясок на ней твой, Горкин!» Он грозится от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на Святую Троицу, а она, три лика с посохами, смотрит весело на меня. После обеда народу никого не остается, везут и меня в Сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь? Этого никто не знает, не может знать.
1: Ночью я просыпаюсь. Гром. В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят Господь Саваоф!» Крещусь. Шумит дождик, и все сильнее, уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что громком может погрозиться. И вот как верно. Троицын день прошел, начинается Духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное. Березка у кивоты едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их, и всех, всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами. Me!

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
2: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. «Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы!» Веровах, тем же возглаголах, «Аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя при чистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, како дерзнув недостойный, ащебо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ми оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есть.

Христо, глаз прозявшения раны и спасительный миру, сподобимя сей ядуща спастися. На камень имя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении, при чистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери окаянные. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего, и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Ум, душу и сердце освяти, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас!
Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного. Да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к преспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, яко дославлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверной плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуди спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пию кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрать и расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревли бывый, единою себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, яко же огонь, да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь, спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество,
сжигай же страстей тернии, и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажитеся, Богородицу пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучали тропари воскресные «Ангельский собор» знаменного распева в гармонизации Павла Чеснокова.

прозвучала молитва Богородицы Девы греческого распева в исполнении хора собора во имя Успения Божьей Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны.

Отче наш, ежеси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ныне зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то

их лукавой не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою,
но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя, и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто, не невестная, преславная преснодево,
Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки в бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголыни и благости и милосердию, и якоже хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих
и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Для православной церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования. 31 мая и 1 июня в 0 часов 5 минут в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение главы «Бог Троица» из книги Владимира Николаевича Лоскова «Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Замечательного творения богословия XX века». Поздравляем наших радиослушателей с праздником Святой Троицы. Праздник Пятидесятницы или Святой Троицы – это день рождения христианской церкви, основанной Христом и созданной трудами и подвигами Его учеников-апостолов, получивших в 50-й день после Пасхи дар Духа Святаго. В 10 часов начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. В 13 часов вы услышите чтение статьи протоиерея Сергия Четверякова «Богослужение Святой Пятидесятницы», читает Ольга Суровикина. В 13:40 в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева на праздник Пятидесятницы. 31 мая и 1 июня в 0 часов 30 минут слушайте главу «Троицын день» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», читает народный артист России Георгий Корольчук. В этот праздничный день, а также всю последующую неделю, в нашем эфире звучат размышления писателей, философов и богословов о смысле и значении праздника Пятидесятницы, этого события нашего спасения.
2: Нестеров сумел так точно и узнаваемо изобразить глубину веры и смиренного достоинства своего народа, как не смог ни один из его современников и последователей. 31 мая – день рождения художника Михаила Васильевича Нестерова. В 16 часов 30 минут слушайте в нашем эфире передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве живописца.
1: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа, читает народный артист России Георгий Корольчук. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
3: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» Это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: протоиерей Сергий Четверяков. Служба Святой Пятидесятницы. На службе Святой Пятидесятницы, когда Церковь празднует сошествие Святого Духа на апостолов, в песнопениях праздника мы находим исчерпывающее изображение значения Духа Божия в нашей духовной жизни и в деле нашего спасения. В стихирах на «Господи возвах» Церковь поет: «Вся подает Дух Святый, точит, то есть источает, пророчествие, священники совершает, то есть поставляет, сообщает им благодать священства, делает их способными к совершению их обязанностей. Не книжные мудрости научи, рыбари, богословцы показа. Весь собирает собор церковный, то есть объединяет верующих. Единосущный и сопрестольный Отцу и Сыну, Утешителю, слава Тебе». Слово «утешитель» постоянно соединяется в церковных песнопениях с наименованием Духа Святаго, но не соединяется с именами других лиц Святой Троицы, чем отмечается его особенно интимное, близкое, согревающее, успокаивающее отношение к человеческой душе, наполняющее ее чувством мира и утешения. «В пророках возвестил нам путь спасения, и во апостолах воссияла благодать Святаго Духа. Ты — Бог первый, Ты и по сих, и во веки, Ты — Бог наш». В конце стихир «На Господи возвах» поется знаменитый догматик святого архиепископа и папы римского Льва Великого о Святой Троице, составленный им по случаю арианских смут. «Приидите, люди, трипостасному божеству поклонимся, Сыну в Отце со Святым Духом. Отец бо безлетно роди Сына сопресносущно и сопрестольно, и Дух Святый бе в Отце с Сыном прославляемый. Едина сила, едино существо, едино божество, Ему же поклоняющийся вси глаголем. Святый Боже, вся соделывай Сыном содейством Святаго Духа. Святый крепкий, им же Отца познахом, и Дух Святый прииди в мир. Святый бессмертный, утешительный души, от Отца исходя и в Сыне почивая, Троица Святая, слава Тебе». Невозможно с большей точностью, сжатостью, выразительностью, силой и красотою изложить православное учение о Святой Троице, как это сделано у святого Льва Великого, Папы Римского. Каждому православному христианину следовало бы знать на память это исповедание веры. В Паримеях Святой Пятидесятницы также вспоминается Дух Святый. В первой Паримее из книги «Чисел» упоминается о даровании Духа Святаго 70 избранным помощникам Моисея. Во второй Паримее приводится пророчество Иоэля: «Изолью от Духа Моего на всякую плоть». В третьей Паримее приводится слово пророка Иезекииля об обновляющем действии Святаго Духа. На стиховных стихирах поется стихира «Царю Небесный», с детства нам известная. И так как эту стихиру мы не слышим в храмах со дня Святой Пасхи, то ее пение производит особенно сильное впечатление на молящихся, и многие слушают ее на коленях и со слезами. Сопоставляя настоящий праздник, когда апостольскую проповедь о Святом Духе понимали люди всевозможных наречий, с тем событием Вавилонского столпотворения, когда люди, говорившие одним первобытным языком, переставали понимать один другого, Церковь говорит в своих песнопениях: «Тогда упразднилось безгласие, то есть отсутствие различия языков, и возникли отдельные наречия, непонятные одно другому. Теперь же восстановляется согласие, то есть взаимное понимание говорящих разными языками, ко спасению душ наших». Объясняя явление огненных языков, Церковь поет: «В сей день огонь утешителев сошел на землю, яко в виде язык, и просветив учеников, и показал им небесные тайны. Дух пришел на землю, и, разливаясь огненными реками, оросил апостолов, а от них и мы приняли благодать. Огнем и водою пришел свет утешителев и просветил мир. В этом огне чувствуется сожигающая, очищающая, просвещающая, согревающая, вдохновляющая, освещающая, умудряющая сила Святаго Духа, вошедшая в мир через Церковь. И жутко, и страшно, и радостно. Прокимин перед чтением Евангелия взят из псалмов. «Дух Твой благий наставит мя на землю праву». В канонах, которых в этот день поется два, говорится о благодатных действиях Святаго Духа в мире и в душах человеческих. «Исполнив данное ученикам обещание послать им Духа Утешителя, Ты озарил мир светом человеколюбче. Исполнилось предсказанное законом и пророками. Сегодня на всех верных излилась благодать Божественного Духа. Непостижимо бескнижных показал проповедниками, рыбари премудрыми, извлекая из глубокой ночи бесчисленное множество людей блистанием Духа. Говоривший во пророках и законом проповеданный, ныне познается истинным Богом и Утешителем, служителями и свидетелями Слова. Все преклоняют колено перед Утешителем, сродным Отцу и Сыну, ибо в трех лицах видят существо истинное, непостижимое, безначальное, единое. Свет воссиял, благодать Святаго Духа. Дух страха Твоего, Господи, и Дух спасения, зачатый в чреве пророков и рожденный на земле, созидает чистыми апостольские сердца, и верных правой обновляется, ибо свет и мир — Твои повеления». Решительное очищение грехов, приимите огнедухновенную Духа Росу. О чадо святообразное церковное, ныне от Сиона изошел закон, языка огнеобразное Духа благодать. Чтобы исцелить умы от греха, устрояет из апостолов пречистый дом Бог Слово Всеначальное, в который вселяется ныне свет Духа Единомощного и Сосущественного. От Духа Твоего на всякую плоть, по Слову Твоему, богато излил и все наполнил Твоим познанием, Господи. Ибо из Отца Сын нетленно родился, и Дух нераздельно изошел. Ты воссиял нам от Девы, Владыка Христе, как очищение и спасение, и как Иону Пророка из чрева зверя морского, из хити от тления всеобщего родоначальника Адама. Обнови нам во утробах, в сердцах, принявшим истинный правый дух, исходящий от Отца, и вместе с тем испепеляющий от скверн вещества и очищающий от скверн помышлений. В икосе Церковь трогательно и интимно молится Христу, даруй Иисусе скорое и несомненное утешение рабам Твоим, когда унывает дух наш. Не отлучайся от душ наших в скорбях, не удаляйся от мыслей наших в трудных обстоятельствах, но всегда пребывай с нами. Приближься к нам, приближься, вездесущий, и как с апостолами Твоими Ты всегда был, так и с желающими Тебя соедини себя щедри, и мы едиными устами воспоем Тебя и прославим все святаго Духа Твоего. Свет Отец, свет Слово, свет и Дух Святый. В огненных языках, ниспосланный апостолом, и теми весь мир просвещающий почитать Святую Троицу. Из вышеизложенного видно, что все молитвенные обращения ко Святому Духу проникнуты какой-то исключительной задушевностью, словно Он для Церкви и верующих является какой-то любящей и нежно заботливой Матерью. «Дух Святый всегда был, есть и будет», — поет Церковь в эвхалитных стихирах, — «не начинается, не перестает». Всегда Отцу и Сыну соединяется и сочисляется. Жизнь есть и животворит. Свет есть и светоподатель. Благ есть в себе самом и источник блага. Им Отец познавается, и Сын прославляется, и всеми Он познается, как единая сила, единое соединение, единое поклонение Святые Троицы. Дух Святый продолжает Церковь изображать Святаго Духа, есть свет и жизнь, и живой источник ума, дух премудрости и дух разума, благий, правый, умный, обладающий очищающий прегрешение, Бог и обогтворяющий, огонь от огня происходящий, глаголющий, действующий, разделяющий дарование. Им все пророки и апостолы с мучениками достигли увенчания. Странное слышание, странное видение, огонь, разделяющийся в подаянии дарований. так учит церковь о Святом Духе в своих песнопениях, и никто не скажет, что она учит недостаточно ясно или недостаточно полно. В ее словах и песнопениях существо Духа Божия и его действия в мире и в людях становятся совершенно ясными и понятными. И это сильно и жизненно чувствуется молящимися в храмах. Они переживают особенный подъем собственного духа. И это еще сильнее обнаруживается на вечерне и при чтении коленопреклонных молитв. Вся вечерня, которая служится непосредственно после литургии, не выходя из храма, проходит с большим духовным подъемом. Веяние Духа Божия чувствуется в храме и над молящимися, и в самих молящихся. После Великого Прокимна читается первая коленопреклонная молитва, обращенная к Богу Отцу. Пречистый, нескверный, безначальный, невидимый, непостижимый, неисследимый, неизменяемый, непобедимый, неисчетный, незлобивый Господи, един имеющий бессмертие, во свете живущий неприступным, сотворивший небо и землю, море и все созданное в них. Не помяни грехов юности и неведения нашего, и от тайных наших очисти нас, и не отрени нас во время старости, когда оскудеет крепость наша. Восполни беззаконие наше щедротами Твоими. Противоставь бездну щедрот Твоих множеству согрешений наших. Всех нас собери в Твое царство. Очисти нас действом Святаго Твоего Духа. Вторая коленопреклоненная молитва читается после сугубой ектении и обращена к Сыну Божию. В ней говорится о сошествии Святаго Духа на апостолов, от которых и мы, весь род человеческий, светом Духа просветились, от прелести избавились, раздаяние чувственных и огненных языков и вышеестественным их действием вере в Сына Божия научились, и богословствовать о Нем со Отцем и Святым Духом в едином божестве и силе и власти просветились. Научи нас достойно и о чем следует молиться». Управи жизнь нашу, направь и жизнь всей твари неизреченной силой Твоей премудрости. Дух Твоей премудрости дай моим помышлениям, скажи мне путь, по которому идти. Духа разума дай моему безумию, духом страха Твоего осени дела мои. Дух правый обнови во утробе моей, духом владычным укрепи колебания моих мыслей, чтобы я, научаемый на всякий день полезному Твоим благим Духом, сподобился исполнять Твои заповеди и всегда помнить Твое второе и славное пришествие, когда все мы должны будем дать ответ о содеянном нами. Освети нас силою Твоей спасительной десницы, покрой нас кровом Твоих крыльев, не отвергни создания рук Твоих. Тебе единому мы согрешаем, но и Тебе единому мы служим. Не знаем кланяться чужому Богу, простирать руки наши к Богу иному. Прими нашу общую молитву, как приятное кадило, возносимое к Твоему благому царству. В третьей коленопреклонной молитве вспоминается искупительный подвиг Сына Божия, ради которого и Дух Божий приблизился к нам. Преснотекущий, жизненный, просветительный источник, супресносущная Отцу содетельная сила, все смотрения о спасении человеческом прекрасно исполнивший, неразрешимые узы смерти и адовые заклепы расторгший, множество лукавых духов поправший, принесший себя за нас в непорочное заклание, тело пречистое, неприкосновенное и недоступное никакому греху предавший в жертву, и этим страшным и неизъяснимым священнодействием даровавший нам вечную жизнь». В ад сошедший и сокрушивший его вечные врата, и сидящим во тьме выход указавший. Начало злобного и глубинного змея, богомудренную хитростью ловивший, и узами мрака связавший, в Тартаре и в огне неугасимом, и во тьме кромешной, неисчислимую, могучую твою силу закрепивший, великоименитая премудрость Отчая, просветившая сидящих во тьме и сени смертной. Отца Небесного, Сын возлюбленный, услыши нас, молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших, отец и братья наших, и всех своих в вере. О них же ныне память творим, ибо в Тебе держава всех, и в руке Твоей Ты содержишь все концы земли. В дальнейших стихирах Церковь снова прославляет спасительную силу Святаго Духа. «Ныне облагаются державою Христовую с высоты апостолы, обновляет их утешитель, обновляет в них таинственным обновлением разума, различными языками и высокую проповедью призывая почитать пресносущее и простое трипостасное естество благодетеля всех Бога, просвещаемое их учением, и мы поклонимся Отцу, Сыном и Духом». В заключительном отпусте вечерней службы сжато формулируется все глубочайшее содержание празднуемого дня. Отпуст этот следующий. «Иже от отчих и божественных недр истощивай себе, и с небесе на землю сошедай, и наше все восприявшее естество, и обоживый е, посиль же на небеса паки восшедай, и одесную седы Бога и Отца, божественного же и святаго, и единосущного, и единосильного, и единославного, и сопресносущного Духа, ниспославы на святые свои ученики и апостолы, и сим просветивы оба их, теми же всю вселенную, Христос истинный Бог наш, и прочее».
1: Дорогие братья и сестры, статью протоиерея Сергия Четверякова о службе Святой Пятидесятницы для вас читала Ольга Суровегина.

Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.

Иван Шмелев. Троицын день. На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста, Христовы лесенки, и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает, в рай не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, сунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи из старых книг. Горкин ей под псалтырник сделал с шишечками, точеный, и послушал ее наставки, потому-то и знал порядки, даром что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь, суббота нынче. Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада, день настоящий летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках, как краска, пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уж затенился, яблони белые от цвета, в сочной густой траве крупно желтеет одуванчик, я иду по доскам к сирени, ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают на образа. Троицын день завтра. Горкин совсем по-летнему в рубашке без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы, пометают конюшни и коровник. Гаврилы моют пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старая Антипушка на лесенке у конюшни трет кирпичом медный зеленый крест. На амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет в ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка, головой вниз. Летит в лужу старая опорка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит: «Я тебе зорник пошвыряю!» И почем не возьму на Воробьевку, и идет в холодок под доски. Вот ружки никак пекут, ну-ка сходи, опочуй. Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошко горячую с противня ватрушку. Выпрашиваю и Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, такие они горячие. Богатые ватрушки, говорит Горкин, перекрестясь, и обирает с седой бородки крошечки творогу. На Троицу завтра красный денек будет, а на Духов день пупом не вот замутится, а то и громком, может, погрузит. Всегда уж так, потому и желоба готовлю. А почему и страх, и радость? Вчера сказал-то. Троица то. А небось учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал. Как же ты так не знаешь? У Казанской иконы вон три лика с пастушками. Под древом и яблочки на древе. А на столике хлебца стопочка и кувшинчик с питьем. А царь Авраам преклонился, ручки сложил и головку от страха отворотил. Страшно? Потому ангели лики укрывают, а не то что. Пойдет завтра Господь во Святой Троице по всей земле. К нам зайдет. Радость-то какая! У тебя наверху в кивоте тоже Троица. Я знаю, это самый веселый образ. Сидят три святые с пасашками под деревцем, и перед ними яблочки на столе.
Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины. Верно, завтра вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя, Иван Богослов, ангел, а мой Михаил архангел, у каждого свой. А земли матушки сам Господь Бог во Святой Троице. Троицын день. Пойду, скажет Господь, погляжу во Святой Троице, навещу. Адам согрешил. Господь, ты чего сказал? Через тебя вся земля безвинная прокляна. Вот ты что и сделал. И пойдет. Завтра на коленках молиться будем землю о грехах. Земля ему всякие цветочки взрастила. Березки, травки разные. Вот и понесем ему, как Авраам царь. И молиться будем. Пошли, Господи, лето благоприятное. Хорошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра. Кто? Бог велий, яко Бог наш, ты си Бог, твоя чудеса. Голос у Горкина старенький, дребезжит такой приятный. Я прошу его спеть еще, еще, еще разок, и поем вместе с ним. Он говорит, что молитва страшно победная. В году два раза поют только.

0: Вырастешь, узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит, а на духов день, может, и дожжок пошлет. Божью благодать. Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой. Будто она живая, молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно. Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василь Васильевич. Вальцы с них и прям под колодец. Горкин ему качает и говорит: «Нехорошо, Вася, не годится». Он только храпит, взопрел, встряхивается и рошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки, говорит, мотаясь: «В 1000 мест на ночь еду». Кричат от ворот: «Хозяин!» Василий Васильевич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку, кричит: «Твердо стою! Могу!» Ему подают картуз, въезжает верхом отец. Кавказка в мыле. «Косой здесь?» — спрашивает отец и видит Василия Васильевича. «Да где тебя носило, поймать не мог!»
1: «Все в порядке? Будьте покойны, с 1000 мест изъездил!» — кричит Василий Васильевич и ерзает большим пальцем по книжечке.
0: Но грязные листочки слиплись, там какие-то палочки, кружочки, крестики, и никто их не понимает, только Василий Васильевич. «Хорош!» — говорит отец. «Пример показываешь. Будьте покойны, крепко стою. Голову запекло, взапрелся. 1000 мест был, все как есть в порядке». Отец смотрит на него. Он смотрит на отца, не колыхнется. Отец забрасывает вопросами, подан ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальня у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновым, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим. Василий Васильевич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, но с багровой и маслица все в порядке. Купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьёва поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фейерверки в зоологическом на пруду наводят, и травы 5 вазов к вечеру подвезут душистые, ароматные для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокор из барок на стройку посланы, и все в порядке. Под Воробьёвку рубят нарезил надежных, никого не потопим, да гляжусь. «Видно Горкину за тебя глядеть», — говорит отец. — Лет из 5 чуть не утопил, спасибо, выплыли. А тебя в Марьину, где по суше. — Воля ваша, только Панкратовичу трудно будет. Старый человек, священный. С народом не сообразишься. 1000 народу завтра, самый у нас мокрый праздник, Троица. Все на воду рвутся, веночки эти запущают по старой моде, с березками катаются. Не дай бог, с ими надо какое ожесточение. Кого по шее, кого веслом, кому доброе слово. Разные пьяные бывают. А у нас под 60 лодок прогулочных, 3 дощека да 2 косых на перевозе. 1000 с поддевичью навалится. Всех принять надо без скандалов. Я уж урядника запросил, и станового попридержу закусочки для строгости. Пьяница-то Горшкова? Завтра он устрашится. Вот как? Страх его заберется по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку, будет при опасном посту. А при Горшке-то мы, как у Христа, за пазухой-с. Ногой топнет, весь берег задрожит, пьяные самые к лодкам и не подойдут. На их глотку-то, как у надо. А Михаил Панкратович — старый человек священный. А сами знаете, с нашим народом как. Помни, за порядок красную... За чуть что искупаю. Обедать. Орел! Взмахивает руками Василий Васильевич, совсем веселый. Прямо свет представления завтра на Воробьевке будет, и опять лезет под колодец. Рад и Горкин от греха подальше.

Едем на Воробьевку за березками. Я с Горкиным на кривой в тележке, Андрюшка-плотник на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный, майский. С нескучного ландышками тянет. Едут воза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки на Троицу. Дорога в горку. Кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревья. Указывает мне, что где. Мамонова дача вон, Богадельня Андреевская. Воробьевка скоро. А потом к Рынкину самому заедем, чайку попьем, трактир у него на самом торчке. Там тебе вся Москва, как на ладошке. Справа деревья тянутся, светлые нежные зелени. Гляди, матушка Москва-то наша. Толкает меня Горкин и крестится. Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились. Я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где Москва? Вниз-то, в провал гляди. Она где? Москва-то. Я вижу. Небо внизу кончается. И там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва. Какая же она большая. Смутная вдалеке, в туманце, но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички, домики, бурые зеленые дощечки крыши, зеленые пятнышки сады, темные трубы палочки, пылающие искры стекла, зеленые огородцы, коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики. «Вон, Казанская наша, башенка-то зеленая», — указывает Горкин. «А вон, возле-то ее, белая-то, Спас на Ливке. Розовенькая, Успение казачья. Григорий Кесарейский, Троица Шабловка, Рис положения, а за ней в 5 кумполочков, розовый-то, Донской монастырь наш, а то Данилов в роще-то. А позадь-то, вон, колокольня, высоченная, как свеча, то Симонов монастырь старинный, а Иван-то великий, а Кремль-то наш, а? А вон те Сухарева башня, а орлы те, орлы на башенках, а Москва-то река наша, а? А под нами-то, за лужком, белый, красный, как и колокольня-то с узорами, с кудряками, а? Девичий монастырь это. Кака? Москва-то наша. В глазах у меня туманится, стелится подо мной, в небо восходит далью.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам повести Ивана Шмелева «Лето Господне», глава «Троицын день». Читал Георгий Кральчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Песнопение «Бог Господь» и тропарь праздника Пятидесятницы, восьмого гласа Киевского распева в гармонизации Петра Гребенщикова прозвучали в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству выдающегося русского богослова XX века Владимира Николаевича Лосского. Прозвучит третья глава его известной книги «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Эта глава называется «Бог Троица». Апофатизм, свойственный богомыслию Восточной Церкви, не тождествен безличностной мистике, опыту абсолютной божественной внебытийности, в которой исчезает как человеческая личность, так и божественное лицо. Предел, которого достигает апофатическое богословие, если только можно говорить о пределе и завершении, там, где речь идет о восхождении к бесконечному, этот бесконечный предел не есть какая-то природа или сущность, это также и не лицо. Это нечто, одновременно превышающее всякое понятие природы и личности. Это Троица. Святой Григорий Богослов, которого часто называют певцом Пресвятой Троицы, говорит в своих богословских поэмах. «С тех пор, как, отрешившись от житейского, я предал душу светлым небесным помыслам, и высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил меня далеко от плоти, скрыл меня в тайницах небесной скинии, осиял мои взоры светом Троицы, светозарнее которой ничего не представляла мне мысль. Троицы, которая с превознесенного престола изливает на всех общее неизреченное сияние, которое есть начало всего, что отделяется от превыспренного временем, с тех пор я умер для мира, а мир умер для меня». Под конец своей жизни он выражает желание быть там, где моя Троица в полном блеске ее сияния. Троица, даже неясная тень которой, наполняет меня волнением. Если само начало тварного бытия есть изменяемость, переход из небытия в бытие, если тварь по самой природе своей условна, то Троица есть абсолютная неизменяемость. Хотелось бы даже сказать абсолютная необходимость совершенного бытия, но идея необходимости неприложима к Троице, ибо она за пределами антиномии необходимого и случайного, совершенно личностная и совершенно природная. В ней свобода и необходимость едины, или они, вернее, не могут иметь места в Боге. У Троицы никакой зависимости от тварного. Акт сотворения мира ни в чем не определяет того, что принято называть вечное происхождение божественных лиц. Тварного могло и не быть. Бог и тогда был бы Троицей, Отцом, Сыном и Духом Святым, ибо сотворение есть акт воли, происхождение лиц – акт природы. В Боге никакого внутреннего процесса, никакой диалектики трех лиц, никакого становления, никакой трагедии в абсолюте, для преодоления или разрешения которой потребовалось бы троическое развитие божественного существа. Подобные вымыслы, свойственные романтическим теориям немецкой философии прошлого века, совершенно чужды догмату о Пресвятой Троице. Если мы говорим о происхождении, о внутренних действиях или самоопределениях, эти выражения, предполагающие понятие времени, становления, намерения, только показывают, до какой степени наш язык и даже сама наша мысль бедны и недостаточны применительно к изначальной тайне откровения. Мы снова принуждены обратиться к апофатическому богословию, чтобы освободиться от понятий, свойственных нашему мышлению, и будем превращать их только в точки опоры, с которых мы поднимались бы к созерцанию той реальности, которую не может вместить в себя тварный ум. Именно это и имеет в виду святой Григорий Богослов в своем слове на крещение. «Я еще не начал думать об единице, как Троица озаряет меня своим сиянием. Едва я начал думать о Троице, как единица снова охватывает меня. Когда один из трех представляется мне, я думаю, что это целое, для того мой взор наполнен им, а остальное ускользает от меня, ибо в моем уме, слишком ограниченном, чтобы понять одного, не имеется больше места для остального. Когда я объединяю трех в одной и той же мысли, я вижу единый светоч, но не могу разделить или рассмотреть соединенного света». Наша мысль должна безостановочно двигаться, перебегать от одного к трем и снова возвращаться к единству, должна безостановочно колебаться между обоими терминами этой антиномии, чтобы дойти до созерцания царственного покоя этой троечной единицы. Как заключить в один образ антиномию единства и троечности? Можно ли объять эту тайну без помощи несоответствующих ей понятий движения или развития? И тот же Григорий Богослов сознательно заимствует язык Плотина, что может ввести в заблуждение только лишь умы ограниченные, не способные возвыситься над рациональными понятиями, умы критиков и историков, занятых разыскиванием в творениях святых отцов платонизма и аристотелизма. Святой Григорий говорит с философами как философ, дабы приобрести философов к созерцанию Святой Троицы. Единица приходит в движение от своего богатства, двоица преодолена, ибо божество выше материи и формы. Троица замыкается в совершенстве, ибо она первая преодолевает состав двоицы. Таким образом, божество не пребывает ограниченным, но и не распространяется до бесконечности. Первое было бы бесславным, а второе противоречащим порядку. Одно было бы совершено в духе иудейства, а второе – эллинство и многобожие. Здесь как бы просвечивает тайна числа три. Божество не единично и не множественно. Его совершенство превыше множественности, коренящейся в двоечности. Вспомним бесконечные диады гностиков и дуализм платоников. И находит свое выражение в троечности. Слова «находят свое выражение» сюда, собственно, не подходят. Божеству нет необходимости выражать свое совершенство ни самому себе, ни другим. Оно есть Троица, и этот факт не может быть выведен из какого-либо принципа, не может быть объяснен какой-либо достаточной причиной, ибо нет ни начала, ни причины предшествующих Троице. Три – это наименование соединяет то, что соединено по естеству, и не дозволяет, чтобы с распадением числа разрушилось неразрушимое, говорит святой Григорий Богослов. Два – число разделяющее. Три – число превосходящее разделение. Единое и множественное оказываются собранными и вписанными в Троицу. Когда я называю Бога, я называю Отца, Сына и Святого Духа. Не потому, что я предполагаю, что божество рассеяно. Это значило бы вернуться к путанице ложных богов. И не потому, чтобы я считал божество собранным воедино. Это значило бы его обеднить. Итак, я не хочу впадать в иудейство ради божественного единодержавия, ни в эллинство из-за множества богов. Святой Григорий Богослов не пытается оправдать троечность лиц перед человеческим разумом. Он просто указывает на недостаточность любого числа, кроме числа 3. Однако напрашивается вопрос, приложимо ли понятие числа к Богу, и не подчиняем ли мы таким образом божество одному из внешних определений, одной из категорий, свойственных нашему мышлению, а именно категории числа 3. Святой Василий Великий так отвечает на это возражение. Мы не ведем счет, переходя от одного до множественности путем прибавления, говоря 1, 2, 3, или 1, 2, 3. Ибо я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Никогда до сего дня не говорили «второй Бог», но поклоняясь Богу от Бога, исповедуя различия ипостасей, без разделения природы на множественность, мы остаемся при единоначале. Иными словами, речь идет здесь не о материальном числе, которое служит для счета, ни в какой мере не приложимо к области духовной, в которой нет количественного возрастания. В частности, когда это число относится к нераздельно соединенным божественным ипостасям, совокупность которых, сумма, если выражаться не совсем подходящим языком, всегда равна только единице, 3 равно 1. Тройственное число не является количеством, как мы это обычно понимаем, оно обозначает в божестве неизреченный его порядок. Созерцание этого абсолютного совершенства, этой божественной полноты, каковой является Пресвятая Троица, Бог-лицо, но не замкнутая в себе личность, сама мысль о которой лишь бледная ее тень, и та возносит душу человека над изменчивым и замутненным бытием, сообщая ей устойчивость среди страстей, явное бесстрастие, которое и есть начало обожения. Ибо тварь, изменчивая по своей природе, должна по благодати достигнуть состояния вечной успокоенности, приобщившись к бесконечной жизни в свете Пресвятой Троицы. Поэтому Церковь ревностно защищала тайну Пресвятой Троицы против естественных стремлений человеческого разума, пытавшегося устранить эту тайну, сводя троечность к одному единству и превращая ее в эссенцию философов, проявляющуюся тремя модусами в модализме Савелия, или же разделяя ее на три отличные друг от друга существа, как это делал Арий. Церковь выразила термином «амаусиос» – единосущность трех лиц, таинственное тождество монады и триады, и одновременность тождества единой природы и различия трех ипостасей. Интересно отметить, что выражение «амаусион» встречается у Плотина. Плотиновская Троица состоит из трех единосущных ипостасей – единая, ум и душа мира. Однако их единосущность не поднимается до троечной антиномии христианского догмата. Она представляется нам как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной эманации ипостасей, которые, переходя одна в другой отражаются. Это лишний раз показывает, как ошибочен метод историков, которые хотят выразить мысль отцов церкви, интерпретируя термины, которыми они пользуются в духе эллинистической философии. Откровение разверзает пропасть между истиной, которую оно провозглашает, и истинами, которые могут быть открыты путем философского умозрения. Если человеческая мысль, которая, как еще смутную и нетвердую веру, вел к истине какой-то инстинкт, могла ощупью вне христианского учения формировать какие-то идеи, приближающие ее к троечности, то сама тайна Бога Троицы оставалась для нее закрытой. Здесь необходимо изменение ума, метаноя. Слово это означает также покаяние, подобное покаянию Иова, когда он оказался лицом к лицу с Богом. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе». Тайна троичности становится доступна только незнанию, подымающемуся над всем тем, что может содержаться в концепциях философов. Однако это незнание, не только мудрое, но и милосердное, снова нисходит до этих понятий, чтобы их изменить, преобразовывая выражение мудрости человеческой в орудие премудрости божественной, что для эллинов есть безумие. Потребовались нечеловеческие усилия таких отцов церкви, как святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и еще многих других, чтобы очистить понятия, свойственные эллинскому образу мысли, разрушить их непроницаемые перегородки, вводя в них начало христианского апофатизма, преобразовавшего рационалистическое умствование в созерцание тайн Пресвятой Троицы. Надо было найти терминологическое различение, которое выражало бы в божестве единство и различие, не давая преобладания ни одному, ни другому, не давая мысли уклониться ни в унитаризм савелиан, ни в троебожие язычников. Отцы IV, тринитарного по преимуществу века, чтобы подвести умы к тайне троичности, охотнее всего пользовались терминами «усия» и «ипостась». Термином «усия» часто пользуется Аристотель и определяет его в 5 главе своих категорий следующим образом. Называют главным образом прежде всего и в собственном смысле «усиями» то, что не может быть сказано ни о каком другом индивиде, и то, что не находится ни в каком другом индивиде, например, этот человек, эта лошадь. Вторичными усиями называют виды, в которые первые усии существуют соответствующими родами. Таким образом, этот человек есть человек по виду, а животное по роду. Иначе говоря, первые усии обозначают индивидуальное существование, существующий индивид. Вторые усии обозначают сущности в реалистическом смысле этого термина. Термин «ипостась», не имея значимости философского термина, обозначал на обычном языке то, что действительно существует – существование. Святой Иоанн Дамаскин в своей диалектике дает следующее определение концептуального значения обоих терминов. Субстанция – усия – есть самосущая вещь, не нуждающаяся для своего существования ни в чем другом. Или еще, субстанция есть то, что само по себе является ипостасным и не имеет своего бытия в другом, то есть то, что существует не через другое и не в другом имеет свое бытие и не нуждается в другом для своего существования, но существует само по себе. И в чем акциденция получает свое бытие? Слово «ипостась» имеет два значения. Иногда оно обозначает простое бытие. Согласно этому значению, субстанции «усия» и «ипостась» – одно и то же. Поэтому некоторые из святых отцов говорили «природа» или «ипостась». Иногда же термин «ипостась» обозначает бытие само по себе, бытие самостоятельное. Согласно этому значению, под ним, разумеется, индивид, отличающийся от других лишь численно. Например, Петр, Павел, какая-нибудь определенная лошадь. Итак, оба термина представляются более или менее синонимичными. Усия обозначает субстанцию индивидуального, хотя и может означать сущность, общую некоторым индивидам. Ипостась – существование вообще, но может также прилагаться к субстанциям индивидуальным. По свидетельству Феодорита Кирского, для мировой философии нет никакой разницы между усией и ипостасью, ибо усия обозначает то, что есть, а ипостась – то, что существует. Но по учению святых отцов между усией и ипостасью имеется та же разница, как между общим и частным. Гениальность святых отцов заключалась здесь в том, что они пользовались обоими синонимами, чтобы различать в Боге то, что является общим – усия, субстанция или сущность, и то, что является частным – ипостась или лицо. Что касается термина «персона», греческое «просопон», пользовавшийся успехом главным образом на Западе, то он вызвал горячие протесты со стороны восточных отцов. Действительно, это слово отнюдь не имеет современного значения личности, например, человеческая личность, обозначало скорее внешний вид индивида, обличие, наружность, маску, личину или роль актера. Святой Василий Великий усматривал в применении этого термина к учению о Святой Троице свойственную западной мысли тенденцию, которая уже однажды выразилась в савелианстве, делая из Отца, Сына и Духа Святого три модальности единой субстанции. В свою очередь, западные видели в термине «ипостась», который они переводили словом «субстанция», выражение тритеизма и даже арианства. В конце концов, все недоразумения были устранены, термин «ипостась» перешел на Запад, сообщая понятию личности его конкретное значение, а термин «лицо» или «просопон» был принят и должен образом истолкован на Востоке. Таким образом, проявилась кафоличность церкви, освобождая умы от их природной ограниченности, зависящей от различного образа мышления и различной культуры. Если латиняне выражали тайну Святой Троицы, исходя из единой сущности, эссенции, чтобы от нее прийти к трем лицам, А греческие отцы предпочитали в качестве отправной точки конкретные три ипостаси, и в них усматривали единую природу. Это был один и тот же догмат о Святой Троице, который исповедовал до разделения церквей весь христианский мир. Продолжение чтения третьей главы «Бог Троица» книги Владимира Николаевича Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

Величание праздника Пятидесятницы, знаменного распева в гармонизации Александра Костальского прозвучало в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. И в студии у нас наш любимый Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Спасибо, приятно за такое определение.
0: Заслуженный архитектор России, член Градсовета, на котором сегодня Владимир Кузьмич присутствовал, профессор Международной академии архитектуры и доцент архитектурно-строительного университета. Владимир Кузьмич, начать нашу программу, я думаю, будет правильно с поздравления жителей Петербурга. Дорогие друзья, у нас сегодня День города. Поздравьте, Владимир Кузьмич.
1: Поздравляю вас. Вот так. Поздравляю всех слушателей.
0: Да. Ну, я думаю, что надо поздравить с этим праздником не только наших петербуржцев, но если нас слушают в других городах и странах, я думаю, всем будет приятно узнать, что сегодня день рождения нашего города.
1: 323 год.
0: Вот, я только хотела сказать, в 1703 году, значит, надо вычитать
1: 323 год.
0: 323 уже исполнилось, и пошел 324.
1: Нет, завтра пойдет.
0: Завтра, сегодня еще 323. И, конечно, за эти 303 века с небольшим наш город смог завоевать себе такую славу и любовь во всем мире, что бесконечное множество гостей стремится увидеть эту северную столицу, насладиться берегами Невы и всеми теми ансамблями, которые сейчас вот за эти три века у нас уже установились. Конечно, сейчас время, может быть, не самое удобное для путешествий из других стран, но, тем не менее, времена проходят, а город остается. Будем на это надеяться.
1: Конечно.
0: Вот, Владимир Кузьмич, вот на дни рождения принято дарить подарки. Как вы считаете, что самым лучшим подарком может быть для Петербурга?
1: Ну, я думаю, если опрос жителей провести, то все скажут, еще две линии метро с двумя десятками станций. Мне кажется, что, конечно, Петербург очень нуждается в улучшении транспорта.
0: Да, но эти линии метро, это как бы для нас, это от города для нас. А вот каждый из нас, что может подарить на день рождения, когда мы приходим в гости? Ведь не нам,
1: мы с собой приносим.
0: Вот с собой, чтобы преподнести для нашего города нужное, хорошее. Ну, как вы считаете, может быть, это будет нематериальный вклад?
1: Вот. Ну, хотя бы внимательное отношение к этому городу. Вот отношение к благоустройству, к состоянию домов, к чистоте какой-то, к аккуратности. Вот это зависит от жителей, прежде всего. Не случайно есть такой лозунг, или кто-то из великих сказал, что чисто – это там, где не сорят.
0: Ну, да.
1: А не сорят, сорят или не сорят – это жители.
0: Да. То есть хотя бы то, что от нас зависит.
1: Да, то, что зависит от каждого.
0: От каждого, да. Мы не можем, конечно, остановить бесконечные стройки многоэтажек, которые очень ранят и портят наш город. Но, к счастью, они где-то там на окраинах, все-таки исторический
1: центр. Но все равно
0: центр.
1: Там много людей живет.
0: Все равно Петербург.
1: Подать свой
0: живет.
1: Голос вот можно
0: вот,
1: в пользу города.
0: Подарок.
1: Да, да.
0: Опять...
1: Свой голос за что-то или против чего-то. Вот более активно выступать в защиту того хорошего, что есть в Петербурге.
0: Да, и как раз это может касаться и тех двух башен, которые...
1: В том числе,
0: Башни «Газпрома», если кто-то не слышал эту передачу, где мы об этом говорили, еще два таких сооружения надвигаются, и вроде бы они уже утверждены.
1: Нет,
0: но...
1: пока не окончательно не утверждены, окончательно. Но очень близко уже.
0: Да, вот, может быть, в день города.
1: К этому, посмотрим, будут ли они реализованы.
0: Да. Может быть, и не будут. Может, город будет сохранять себя и сам, и с нашей помощью.
1: И с Божьей помощью.
0: И с Божьей помощью, естественно. Поздравляем наш Санкт-Петербург. Это первое, с чего я хотела бы начать. Второй момент, Владимир Кузьмич, это вы сегодня были на Градсовете, и, может быть, вы буквально два слова скажете, если заседание имело...
1: Ну, это такой рабочий момент был. Не случайно я одел пиджак. На Градостроительном совете рассматривали предварительные какие-то предложения по застройке оставшейся части на Васильевском острове. Вот там вокруг пассажирского порта идет застройка, готовятся новые территории, и, по сути дела, подготовка территории уже заканчивается. Но и сейчас речь идет об утверждении каких-то проектов застройки, и вот как будет выглядеть этот целый большой новый район, который к западу, между западным скоростным диаметром и берегом Финского залива. Вот об этом шла речь. Но это предварительные консультации, это еще не окончательное утверждение проекта. Но интересно, что для разработки этого проекта застройки, то есть конкретных домов с конкретными характеристиками, было выбрано целых 13 архитектурных бюро. И каждый из них разрабатывал свой кусок, и вот как сшить все эти куски вместе, и как создать
0: идеи,
1: какие-то ансамбли современные, новые, в духе Петербурга, какой будет силуэт морского фасада для тех, кто на пароходах приплывает. Вот об этом шла речь сегодня.
0: И конструкторские бюро не только наши, не только петербургские.
1: Да, там даже привлекли наполовину московских архитекторов и архитектурное бюро из Москвы.
0: Да, то есть у каждого свой взгляд.
1: В общем, из самых лучших московских архитектурных сил.
0: Понятно. Ну, будем тоже следить и за этой
1: линией развития нашего
0: города. Да,
1: обязательно, когда будут какие-то более конкретные сведения, я обязательно расскажу.
0: Дорогие друзья, вот Владимир Кузьмич сказал, что он сегодня пришел нарядный к нам в студию. И я напомню, что у нас включена видеотрансляция, и вы можете посмотреть на нашу студию, на Владимира Кузьмича, вот после Градсовета.
1: И на Марии, вон там в окошечке.
0: Мария всегда у нас нарядная, выглядит замечательно. Значит, этим самым я хочу напомнить, что видеотрансляция ВКонтакте у нас. ВКонтакте мы можем также принимать ваши сообщения. У меня сегодня устройство сложное, но, надеюсь, если сообщение будет, я открою его. Вот. И мы начали, вернее, не начали, а продолжили нашу передачу о Васильевском острове, да, вы сказали, о современной части, о плане, который вот ожидает нас. Но... Нет, у меня есть, да. Но мы сейчас вернемся к исторической части Васильевского острова. Напоминаем, что мы сейчас путешествуем по Среднему проспекту. У нас было уже две передачи, и сегодня третья передача. Мы продвигаемся по этой линии Васильевского острова, который тоже хранит в себе много интересного, много, может быть, таинственного и, в общем, загадочного в чем-то. Владимир Кузьмич, да, вам слово.
1: Ну вот мы уже упоминали, что Средний проспект, в отличие от Большого проспекта, он исторически всегда был таким предназначенным для грузовых перевозок, для какой-то повседневной жизни. На нем стало размещаться производство, заводы какие-то. В конце XVIII века появились, а особенно в XIX. Но вот оказалось, в процессе сбора материалов, мне показалось, что на Среднем проспекте очень много зданий, в которых проходила такая будничная повседневная жизнь, которой часто на парадных улицах, на главных улицах города и не видно было. И вот сегодня как раз несколько объектов мы посмотрим, которые интересны, может быть, не столько какой-то выдающейся архитектурой, сколько как раз тем, какая жизнь в них протекала за последние там 150 лет. И начнем мы с дома номер 20 по Среднему проспекту. Это фотография, он номер 30 у нас стоит, да? Вот, значит, это по всему видно если вот многие интересуются архитектурой Петербурга или слушали наши передачи о Песках, например, о таком районе, то могут узнать прямо по внешнему виду, что это какое-то учебное заведение. И действительно, это было построено как здание женской рукодельной хозяйственной школы имени купца Елисеева. Причем построено это было в 1895 году, то есть в самом конце XIX века, в очень таком характерном архитектурном стиле, вот можно об этом сначала сказать, напоминающем французскую архитектуру там какого-нибудь XVII века, такую позднее возрожденческую и переход к классицизму. Это вот цветной фасад, и на углах и вокруг окон можно видеть, вот я могу даже курсором показывать, можно видеть как бы каменные, белокаменные облицовки. Ну, на самом деле, это все в штукатурке сделано, но вот эта штукатурка в два цвета, основной цвет, иногда это, кстати, и кирпич бывает коричневый, а вот украшения все вот эти, они действительно штукатурные чаще всего. На углах, вокруг окон, такие плоские, не колонны именно, а вот такие плоские полоски глухой стены сверху донизу. Ну и первый этаж, он традиционно сделан с полосами штукатурки. Это типично для классицизма и более позднего XIX века. Значит, самое интересное, да, первое, что нужно сказать, архитектор этого здания в 895 году был архитектор Гаммерштедт.
0: Хаммерштедт.
1: В очередной раз мы с вами видим, да, что здесь работает огромное количество немецких по происхождению архитекторов. Это обрусевшие немцы, которые всю жизнь, а часто и в несколько поколений уже к концу XIX века жили в Петербурге, но вот эти немецкие фамилии и сами немцы, они и жили в большом количестве на Васильевском острове, и много архитекторов здесь работало. Значит, что это за учебное заведение? Оно очень типично для конца XIX века, когда была широкая благотворительность в России, особенно в богатейших купеческих семьях. И имя Елисеева, конечно, всем сразу говорит об этой огромной семье, которая занималась торговлей прежде всего, и продовольственной торговлей, и мануфактурной торговлей. И вот один из Елисеевых, он финансировал строительство этой школы для девочек, которые остались без попечения, из бедных семей каких-то, и им здесь их учили ремеслу. Девочки разного возраста, иногда примерно 10-летние, а иногда и старше, но после учебы 2-3 года в этой школе, они тут и жили в интернате, значит, они могли рассчитывать получить работу в каких-то мастерских и обеспечивать себе безбедную жизнь. Очень благородное такое дело. Но само общее образование, во-первых, тогда считалось, что женщинам вообще не очень-то нужно углубляться в общее образование, а во-вторых, это было, ну, новшеством таким в русской культуре, и, в общем, общее образование здесь было на уровне начальной школы. А больше всего внимания уделялось именно ремеслу. Здесь учили кройке, шитью, вышиванию разными техниками, вязанию и всеми видами домашнего хозяйства. То есть и кулинарии здесь учили, и каким-то уборочным, значит, всяким технологиям, как сейчас бы сказали, клинингу какому-то. В общем, учили всему, что девочки не могли получить у себя в семье, и потом давали такое вот образование и навыки всякие. Ну, если не очень много сохранилось в этом здании каких-то исторических деталей, но кое-что интересное можно видеть и внутри. Вот если мы зайдем на главную лестницу, то мы видим очень типичные для конца XIX века огромные арочные проемы, заполненные стеклом, в которых монтировали двери, но не только двери, а эти проемы позволяли свету и пространству легко, значит, переходить из одного места в другое, и это свойство архитектуры новое по сравнению с классической архитектурой, это уже движение в сторону модерна и потом в сторону современной архитектуры, когда применялось очень много стекла, стеклянных перегородок, и до сих пор применяется, и пространство архитектурно переходит из одной зоны в другую, много света в помещениях. Кроме того, видим очень большие высоту этажа, хорошую. Это свойство тоже в конце XIX века и школ, и гимназий, и вот таких учебных заведений начального образования. Ну и поскольку большая высота этажей, много воздуха, значит, хорошая гигиена в этих зданиях, ну и довольно обычная лестница с чугунными перилами, отлитыми в Петербурге, мы об этом часто говорим. Вот сохранились эти детали в данном случае. Иногда они повторяемые по рисунку, то есть типовые такие на фабриках отливали, а иногда по индивидуальному заказу, но вот здесь они скорее такие индивидуализированные, то есть они похожи на многие другие, но со своими особенностями орнамента. И, конечно, в эту эпоху уже лестничные ступени опирались на металлические балки, поэтому лестница широкая, никаких столбов посреди нее нету и кирпичных арок. Об этом мы говорили в прошлый раз, и довольно часто я на это обращал внимание, потому что по лестнице очень часто видно, что дом еще с XVIII века, скажем, стоит, когда металлических косауров, этих балок, еще не было, или они были очень дороги там как-то. А здесь уже мы видим просторную лестницу, опирающуюся ступенями на металлическую балку.
0: Владимир Кузьмич, но здание довольно большое. Это здание полностью занимало училище для девочек?
1: Да, полностью, но там был интернат.
0: Угу, то есть это и учебные комнаты, да, и жилые комнаты.
1: Да. Но девочек было не очень много, не очень, вот сейчас не помню, где-то мне встречалось количество цифр, но что-нибудь буквально 100 человек. То есть не очень большое заведение, но зато хорошо оборудованное, с мастерскими, с интернатом, вот, с квартирами для директора и некоторых преподавателей. Вот все это входило в набор такого начального профессионального учебного заведения. Да. Так что это очень интересная схема и такой факт из русской истории.
0: Да, но несмотря на то, что образование было там не очень глубокое, на уровне там нескольких классов,
1: общее,
0: но тем не менее, значит, девочки грамотными
1: оттуда умели читать, писать. Ну, конечно, они умели читать, писать, они умели считать, то есть какие-то начала арифметики, это все преподавалось. Конечно, там был закон Божий, возможно, даже история.
0: И, может быть, храм там был внутри.
1: Вот от храма не осталось никаких следов. Он точно был, потому что во всех таких заведениях, мы видели это несколько раз, всегда были домовые церкви.
0: Да.
1: Они часто были архитектурно где-то наверху, на втором, третьем этаже, но вот здесь этого
0: следов никаких
1: следов я не нашел.
0: А что сейчас там находится?
1: А сейчас там какое-то учебное, там школа. Какая-то,
0: то есть используется по профилю.
1: Используется по профилю, да.
0: А повторите, пожалуйста, номер дома еще раз.
1: Так, это дом номер 20 по Среднему проспекту.
0: Ну, вот будем проходить, будем иметь эту
1: школу. Женская рукодельная хозяйственная школа имени Елисеева. Причем имя Елисеева было присвоено до революции еще.
0: Это номер 20, это не сразу напротив метро?
1: Это на углу 4-й линии.
0: Понятно.
1: То есть это не там, где метро. Там, да. где метро,
0: там
1: мы сейчас до туда
0: да.
1: дойдем.
0: Дойдем.
1: Там хорошо. Другая школа, да, но тоже очень интересная. Если мы движемся дальше по Среднему проспекту, то буквально через дом, по-моему, через один, мы увидим следующее здание, очень необычное по своей архитектуре, которое тоже относится к области быта Петербурга, петербургских жителей конца XIX века. Это бани. Это общественные бани, которые сейчас чаще всего в народе называют Василеостровские бани. Они приватизированы сейчас, там какие-то частные фирмы, которые оказывают разные услуги, процедуры водные, там и просто парилки разного рода. Все это действует. А здание очень необычно тем, что в нем, в середине его возвышается какая-то башня. И вы знаете, я не нашел, я перерыл, значит, много времени потратил, перерыл в интернете разные сайты, не нашел никаких упоминаний о том, что в этой бане. Я башня. Подозреваю, что это что-то вроде водокачки. То есть это большой объем, куда закачивали воду, на тот случай, если вдруг будут какие-нибудь аварии, подача воды прекратится, они могут, значит, несколько дней продолжать подавать воду и оказывать такие банные услуги. Бани, конечно, были необходимы в жизни Петербурга в XIX веке, поскольку, ну, почти, можно считать, что каких-то душей или ванных в обычных жилых домах просто не было. То есть мылись как-то, значит, там над умывальником или в тазу большом, грели воду на плите дровяной и так далее. Но зато все регулярно, особенно простонародье, ходили в баню и любили, как известно, и до сих пор любят попариться. И это чрезвычайно популярное место до сих пор на Васильевском острове у жителей, которая имеет еще одно название – Балабановские бани. Дело в том, что очень популярный кинорежиссер Андрей Балабанов любил очень ходить в эту баню как посетитель. И более того, у него в двух фильмах есть съемки в этой бане. И я нашел даже указание на то, что в прошлом году, в 25-м, один из банщиков, который снимался в каком-то фильме, он еще был жив и помнил, значит, и он снимался сам там в каких-то мизансценах. Так что место чрезвычайно популярное, вот Балабановские бани. Построено это здание окончательно в 1882 году. То есть его строили в два приема, сначала в 1851, ну вот начиная с середины и до конца XIX века оно уже функционировало. И строил его тоже очень необычный архитектор, о котором стоит поговорить подробнее. Звали его Николай Михайлович Достоевский.
0: О, Боже.
1: И судя по отчеству и по фамилии, сразу возникает подозрение, что это брат. Это действительно младший брат Федора Михайловича Достоевского. Причем брат любимый, брат очень талантливый, брат, который выучился на гражданского инженера. Он не имел диплома архитектора, но имел зато диплом гражданского инженера. Он окончил институт путей сообщения в свое время. Ну и Федор Михайлович с ним был в очень близких отношениях и очень много помогал всю жизнь. Ну, уже после того, как он стал крупным писателем и обеспечил как-то себя финансово, но мы знаем, что не очень обеспечил. И тем не менее он брату Николаю постоянно помогал, поскольку тот был тяжело болен. И болен он был, к сожалению, известной русской бедой, страдал алкоголизмом, Это у него с ранней юности, и довольно рано умер, дожив что-то до 40, по-моему, с чем-то лет или 50. В общем, рано очень. И Фёдор Михайлович, вот для него это был очень такой важный человек. Литературоведы считают, что некоторые персонажи в романах Достоевского, они имеют черты вот этого брата Николая. Так что это у Николая Федоровича, значит, было построено... Михайловича, извините. Было всего 3 или 4 постройки в Петербурге. Он некоторое время работал в Ревеле в Таллине, но потом вернулся в Петербург, но нигде не мог, в общем, толком прижиться, и с работой у него все время были проблемы именно из-за его болезни.
0: А где еще здания эти?
1: Где-то в самом центре Адмиралтейской стороны. Вот не помню сейчас где, но я встречал уже, да, упоминание.
0: Владимир Кузьмич, смотрите, вы сказали, это Василеостровские бани, Балабановские бани, мы можем теперь еще сказать и Достоевские бани.
1: Ну, как уж можно и так. Да, ну, имя архитектора очень редко бывает известно публике и как-то связано, но улица Росси, тем не менее, существует, да. Но это редкость большая. Да, вот такая трагическая история связана с автором этого здания.
0: Да. А вот еще по поводу бани. Построена в середине, ну, второй половине XIX века. А кто пользовался этими банями? Ведь там, ну, обычно бани, это общий зал. Это люди только из низшего сословия?
1: Нет, нет, не только из низшего. Вот, например, купечество.
0: Для них, может, отдельные были
1: залы? То есть некий средний уровень такой. Да. Дело в том, что вообще, если поговорить о банях того времени, о XIX веке и начале XX, то эта тема очень интересная. Существует несколько хороших книг на эту тему, в том числе «Петербургские бани», есть такая книжка. Ну вот сейчас я ей не пользовался, но когда-то видел. Дело в том, что бани были очень устроены сложно, и они были абсолютным прототипом и аналогом

0: с шиком, так сказать, отделана. То есть бани были иногда попроще, конечно, но вот эта баня скорее была более простой, так же, как, вот, скажем, я хорошо по личному опыту помню Некрасовскую баню, поскольку в коммунальной квартире, где я жил в детстве и в юности, была ванная комната, но ей невозможно было пользоваться, то мы с отцом пользовались общественной баней, и вот Некрасовской в том числе. О мытнинских банях мы с вами как-то говорили на песках. Да. То есть это были чрезвычайно важные элементы жизни вот в 19-м, начале 20-го, и даже, как вот мы знаем, буквально до сих пор.
1: Да. Спасибо. Будем двигаться дальше.
0: Последним. Если мы пройдем дальше несколько, ну, по той же стороне, то на углу уже шестой линии мы увидим вот такое большое здание, доходный дом. Владельца как-то я не обнаружил, просто доходный дом. И все, такое название, но, может быть, не сохранилось. А вот архитектор указан некто Иванов. Иванов, их было несколько архитекторов Ивановых в конце XIX века, и они довольно много строили, видимо, семья это была. Он вот окончательную перестройку этого здания, оно с надстройкой осуществил в 1879 году, то есть уже ближе к концу XIX века. А до перестройки в 1963 году здесь жил замечательный человек, художник Крамской. Вот как его звали-то, господи, Иван?
1: Отчество не помню.
0: Не помню. Иван Крамской был крупнейшим деятелем русской культуры, был главным организатором, задумщиком общества передвижников, художников-передвижников. Кроме того, был очень хорошим портретистом, которого высоко ценили, он зарабатывал немало этим. Вот, и его портреты до сих пор в лучших наших музеях обязательно представлены.
1: Но он был очень авторитетен среди художников, да, вот, и,
0: да,
1: того периода.
0: Как критик, так,
1: да,
0: сказать.
1: К нему обращались всегда, и его мнение, в общем-то, было решающим, и в том числе для новых художников.
0: Вот, так что вот он жил в этом доме в 1963 году, а это как раз годы, связанные с его учебой, насколько я помню, в Академии художеств. И вскоре после этого он занялся организацией общества художников-передвижников, товарищества, да.
1: Был некий такой протест, да, против...
0: Да, это был протест против академизма, да, академической живописи, такой мертвой, с повторением одних и тех же сюжетов и форм. А вот эти передвижники шли в народ, так сказать, и интересовались народной жизнью, ну, всеми слоями общества и всеми на свете сюжетами, и портретами, и натюрмортами, и жанровыми картинами. И очень много критической живописи было, посвященной критике, да, устройства и недостаткам российского общества, да, в том числе пьянству.
1: Да, в том числе, да. Крестный ход на Пасху все, наверное, помнят.
0: Да, это Перов.
1: И все вот отсюда.
0: Ну, в том числе, да, вот мысли молодого человека, вот молодого художника, который жил здесь в эти годы, связанные с этим домом. Но с этим домом связана еще судьба вот малоинтересного архитектурно, а судьба еще одного человека, важного для петербургской культуры, связана, а именно с Сергеем Адамовичем Колбасьевым. Сергей Адамович Колбасьев, который жил вместе с родителями в этом доме с 1905 до 1915 года, до революции, когда он был ребенком еще, по сути дела, он родился в 1899. То есть ему было тут, ну, 16 лет, когда они отсюда переехали. Так Сергей Адамович был совершенным человеком Возрождения. Он был по образованию моряк.

0: и много плавал, он был морской военный офицер. Не что-нибудь, такая белая кость. При этом он стал писать морские рассказы и романы. И был довольно таким значительным и много печатавшимся писателем, но уже в 20-е годы, после революции. Он не эмигрировал, он остался в России, из-за чего и погорел, можно сказать, в конце концов, потому что закончил он печально, и он был арестован в 1937 знаменитом году и пропал. И, в общем, дальше сведения расходятся. Есть какие-то сведения, что его были, что он был расстрелян в этом же году, в 1937-м, а другие сведения о том, что его видели где-то в лагере еще в 1941-1942 годах. Но, во всяком случае, он погиб, будучи вот подвергнут репрессиям, к сожалению. Но, продолжая его достоинство, он был один из первых и лучших в России знатоков джазовой музыки. Вот это необычное такое сочетание, но во время своих морских путешествий он познакомился в Америке с настоящим американским джазом, безумно ему увлекся и сделал очень много для организации разных групп, оркестров в России, в Петербурге, еще до революции. Но это были любители, не профессионалы, но это была такая вот начало,
1: ступенька,
0: да, ступенька джазовой культуры. Ну, он упомянут в том числе в довольно популярном фильме «Мы из джаза», есть такое музыкальная комедия. Он там прямо как персонаж проходит, знаменитый колбасик. В общем, его часто упоминали самые разные литераторы, жившие в Петербурге, а потом в Ленинграде, вернее, именно в Ленинграде, потому что он популярен стал уже в 20-е годы, когда город был переименован. То есть он был такой светский человек, красивый человек еще внешне, высокий, стройный морской офицер. В общем, такая замечательная личность. Вот он не очень популярен, насколько я знаю, среди населения, его мало кто знает, но вот те, кто знают, они очень его жизнью, его личностью очень увлечены всегда.
1: Ну вот сегодня вот вы нам познакомили.
0: Сергей Колбасев, да.
1: Да, с его именем будем знать, что...
0: О нем существует памятная доска мемориальная, но она совсем не здесь, а на Маховой улице. Потому что уже будучи самостоятельным и со своей семьей, он жил на Маховой. А здесь вот прошли его юношеские годы, где-то до 16 лет. Ну, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, перейдем на другую. А, нет, около этого дома. Угол на шестой линии. Прежде чем мы пойдем дальше, мы посмотрим на эту скульптуру. Это уникальный, совершенно скульптурно-мемориальный такой памятник. Это, значит, восстановленная по старым чертежам и рисункам конка, вагон конки с империалом, то есть с обитаемой крышей, где можно было сидеть, поднявшись по винтовой лесенке. А перед конкой поставлена конка на рельсы. Между рельсами стоят скульптуры двух лошадей, которые ее тащили, и провожатый, значит, такой бородатый персонаж в длинном пальто или в шинели, который держит под узцы одну из лошадей. Очень интересное такое необычное скульптурное изображение. Ну, не может быть, с точки зрения большого искусства скульптуры, это не лучшие вещи. Ну, так мне кажется, так вот по лепке, так сказать, лошадей. Это не Пётр Клод. Вот, это несколько более упрощенная искусства. Но как экспонат, связанный с историей города, это, конечно, очень интересно. И в эту конку люди залезать могут. Там время от времени арендатор какой-то поселяется, устраивает там кафе, и прямо через окно можно что-то купить. Ну, когда-то можно было залезть на крышу. Сейчас, по-моему, там ограничен вход. В общем, такое очень необычное явление, связанное с историей города.
1: Оживил все-таки вот
0: этот памятник. Да, еще бы. Это рядом со станцией метро, да. Вот мы к ней тоже приближаемся сейчас. Ну, между 6-й и 7-й линиями эта улица, но ближе, скульптура стоит ближе к 6-й, к краю улицы, к 6-й линии. Теперь дальше уже будет здание. Здание на противоположной стороне Среднего – это вот такой очень оживленный перекресток, тут всегда много людей, угол 6-й-7-й линии, которая является пешеходной улицей, Среднего проспекта, который оживленная транспортная улица, и станция метро еще тут стоит. И вот мы стоим на ступенях станции метро на этой фотографии в 1997 году. И если присмотреться, то, во-первых, мы видим здание с башенкой, очень такое необычное. Это здание, построенное в 97-м году как ресторан «Макдональдс».
1: Специально для «Макдональдса», да?
0: И вот эта фотография сделана в момент открытия «Макдональдса», когда здание было окружено густой толпой, гигантской очереди. Эта очередь идет дальше вот направо по Среднему проспекту и выходит за пределы фотографии. То есть стояло там несколько сотен людей, мечтающих попасть вот в это необычное заведение, которое ассоциировалось с каким-то далеким Западом, Америкой, да. Канадой. Хотя мало кто знал, что это канадская фирма, вообще-то «Макдональдс». Вот. Но с Америкой это ассоциировалось очень четко. Да. Вот. И там такое необычное обслуживание. Какие-то вот эти гамбургеры, там и разные, там жареная картошка, фирменные картонные стаканчики. В общем, все это вызывало безумный ажиотаж. Это 97-й год, когда реформы еще только начались, так сказать, и когда железный занавес где-то в районе 90-го года был ликвидирован, и люди вообще стали как-то получать больше информации о том, что как люди живут в других городах, в других странах. Так что вот это был символ своего рода. Здание архитектурное очень необычное. Оно построено в редком таком стиле, который назывался постмодернизм. Значит, поскольку стеклянные коробки, в том числе и стекляшки, как их называют в народе, магазинов всяких и столовых, всем надоели, то во всем мире стали строить здания с большим остеклением, но с какими-то историческими деталями. Причем это были не настоящие исторические детали, а похожие на исторические. Но вот эта вот башенка, она не настоящая историческая башенка. Она, кстати, фальшивая, так сказать, ни для чего не нужная. Вот. Но вот на ней какие-то выкрутасы в виде таких, как бы сказать-то, кронштейнов, на которых ничего не держится. То есть какие-то детали фантастические, так сказать, придуманные архитекторами. Архитекторы два – Гецкин и Шувалов. А построила его финская строительная компания, которую «Макдональдс» нанял. Значит, да, финская. Там вся технология, вся внутренняя планировка, все это было спроектировано финской компанией и построено финской компанией. Так что с точки зрения материалов, отделки, тут все довольно качественное, и до сих пор все в хорошем состоянии. Ну, вот такой необычный элемент вторгся в историческую застройку Петербурга.
1: Угу. Владимир Кузьмич, ну вот вы сказали, что архитекторы наши, строила финская компания, и они все там спланировали внутри. А что же архитекторы сделали? Только внешний
0: фасады,
1: вид?
0: Внешний вид.
1: Вот так, да? И еще такой вопрос. А что там было до вот этого Макдональдса?
0: Вот если мы обратим внимание, справа от Макдональдса стоит двухэтажный маленький домик в стиле классицизма с таким треугольным фронтоном. Вот стоял точно такой же двухэтажный маленький хиленький домик,
1: жилой?
0: Который снесли.
1: Это жилой
0: вот был ли он жилой, я не знаю.
1: Я тоже совсем не помню, что там было.
0: Там был вот такой же малюсенький двухэтажный домик.
1: Ну, сейчас Макдональдса нет, но точка питания там все-таки осталась.
0: Точка питания,
1: осталась,
0: в общем,
1: да?
0: Она да. Приемница, технологии
1: продолжает.
0: Все те же самые.
1: Да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Мы еще раз поздравляем вас с праздником, с Днем города. Несмотря на плохую погоду, мы будем продолжать любить наш город и праздновать вот этот день, кто как сможет. Владимир Кузьмич, спасибо большое за эту передачу.
0: Спасибо.
1: Будем ждать новых встреч.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть шестой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна». Дирижер Йос ван Иммерзель.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Это пятая программа из цикла «Неочевидные вещи». Я беседую с доктором филологических наук, профессором университета Дубна Светланой Севдовной Шишуновой. Светлана Севдовна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И мы говорим теперь о рассказах Шмелева. Рассказ «Прогулка», 27-й год, и рассказ «Приятная прогулка», 50-й год. Ну, что-то еще подытожим про прогулку или
1: да,
0: про приятную?
1: Еще прогулка действительно рассказ, как вы правильно сказали, более глубокий и более художественно совершенный, чем приятная прогулка. Это так, но без приятной прогулки будет неполный тоже разговор и о прогулке. Но я бы еще хотела добавить к тому, что у Шмелева есть еще один рассказ, посвященный усадьбе, занятой Троцким. Только это была другая уже усадьба, усадьба Ильинская. Она принадлежала великому князю Сергею Александровичу. И там когда-то жила и жена Сергея Александровича, в будущем мученица, Елизавета Федоровна, прославленная нашей церковью. Эта усадьба была на другом берегу реки Москвы по отношению к Архангельскому, но Троцкий с семьей жил и там, и сям. И уже после войны Второй мировой Шмелев пишет небольшой такой цикл рассказов «Заметы», и там есть рассказ под названием «Врёшь, есть Бог». Вот он тоже посвящен жизни Троцкого вот в знаменитой княжеской усадьбе, только это уже не Архангельская. И там вот реально есть Троцкий как персонаж и его сын. Видимо, это младший сын Троцкого, потому что там по рассказу это мальчик лет 12, действительно, вот у Троцкого младший сын был примерно такого возраста. Он потом, кстати, был тоже репрессирован в 1937 году. Старший сын с Троцким отправился в эмиграцию и умер за границей, а у младшего была потом вот такая судьба. Но этот младший сын показан таким мальчиком, который идет по стопам отца, и он деревенских ребят вот учит, в том числе и тому, что Бога нет. Ну, можете рассказ этот прочитать, почему он называется «Врёшь, есть Бог». Это там один мальчик говорит сыну Троцкого. И Троцкий потом там воспитательную работу со своим ребенком проводит. Так вот, Шмелев, он там даже ссылается на источник этой информации об этом случае, да, из жизни Троцкого в Ильинском. И это очень надежный источник. В общем, хороший его знакомый тоже. Писатель Вересаев, у которого там брат был видный большевик. Ну, в общем, тоже рассказ, имеющий такую очень серьезную историческую основу. Это маленький такой притчевый рассказ про то, что реально есть Бог. Ну, там этот...
0: Все-таки расскажите, как?
1: Ну, сын Троцкого, он отговаривает этих мальчиков утопить икону в озере, чтобы доказать, что Бога нет. Они к иконе привязывают надежный груз и швыряют ее в воду с лодки. Икона всплывает. И тогда один из мальчиков им кричит: «Врёшь, есть Бог!»
0: Во многом грустный рассказ.
1: Да.
0: По-настоящему безнадёга, если честно.
1: Ужасно, ужасно, ужасно. Да. Ну, вот, ну, у Шмелёва вот много.
0: Не все рассказы удачные, прямо скажем. Ну, мне так кажется. Не знаю.
1: Ну, это я. К чему? Что это тоже как бы в дополнение к прогулке,
0: да,
1: что Шмелева волновала эта тема. Новые вот эти владельцы прекрасных, знаменитых русских усадеб. И что они там делают, и чем они там занимаются? Как они разрушают вот это все созданное?
0: Так вот, в этом-то плане такой вопрос тоже хотела задать, вспомнив, что мы говорили, что не то же самое... Когда просто новые властители въезжают в те же самые спальни, это очень важно, именно в спальне, да, спят на этих кроватях герцогини, либо балерины и так далее. Почему? Не просто потому, что это люди, прямо скажем, несущие зло стране, не просто потому, что они не те, да, как в этом рассказе подчеркивается, что неровня,
1: ну,
0: и так
1: ну
0: далее.
1: Ну вот, смотрите, мы тоже, давайте еще один цикл «Радио Град Петров» вспомним. В связи с прогулкой. У вас есть замечательный цикл передач «Под знаменем России». И там сколько выходило передач о белых полководцах, о белых генералах. Вот Шмелёв пишет об их главном противнике. Потому что Троцкий – это главное лицо со стороны красных, главное лицо гражданской войны. Он создатель Красной армии.
0: Со стороны армии
1: 100%. Да, да. Он вот этот главный противник. И Колчака, и Деникина, и так далее.
0: Да,
1: да,
0: да.
1: Он. И как вот, да, можно сравнить героев ваших передач из цикла «Под знаменем России» и вот, да, вот этого персонажа.
0: Я вспомню еще одну встречу тоже у нас на радио, когда историк Владимир Юрьевич Черняев говорил, что ну вот образ-то большевиков, которые такие бессребреники. Кстати, есть исследование про Сталина такого же рода, что никакой он не бессребреник. Он жил, как цари не жили. То есть он так себя снабжал востока.
1: Так и Троцкий, и Ленин, так, а Ленин в Горках. Горки – это ведь тоже великолепная усадьба.
0: О, да. Так и, ну, тоже такой один из многих, но маленький факт, что первым декретом, как все думают, там о земле, да, там о чем-то там таком политическом, нет. Первым декретом были повышенные пайки для номенклатуры, ну, то есть для себя продуктовые, ну, и все остальное.
1: Ну, да.
0: Первый декрет, когда нарвались. Хочется спросить мне у вас, а народ у Шмелёва что? Если вы начали рассказ тем, что Шмелёв прочитал, соответственно, статью Ильина «Надо сопротивляться злу силой». Зло большевики, они воюют Красной армией. Здесь есть красноармеец, много этого красноармейца здесь. Он много говорит, то есть показан. Но я не вижу за ним никакого зла.
1: Да он несчастный парень, простой несчастный парень, которого мучают вот эти новые хозяева. И он жалуется хоть кому-то. Вот пришли господа какие-то,
0: так
1: он хотим жаловаться, как его
0: место,
1: гоняют.
0: Каково место народа вообще во всей картине мира? Это что такое? Это такое домашнее животное, которое вот кота повезли туда, кота повезли сюда, куда его посадили, там он и сидит. Ну вот какой кот есть, такой и есть, что с кота возьмешь? Это же кот, у него лапки и так далее. А это вот простой народ. Он служил где-то, кем-то был, может быть, не служил, а вообще был,
1: да,
0: не знаю, кем.
1: Да, молодой совсем, наверное, никем не был до революции.
0: Ну, люди в простом народе, да и вообще, начинали довольно рано свою трудовую карьеру. Какой-нибудь крестьянский сын начинал понимать, что к чему в хозяйстве довольно рано.
1: Вот сын армейского капитана Иван Андреевич Крылов, про которого мы говорили с вами в прошлый раз, он с 8 лет пошел работать.
0: Вот.
1: Папа умер, нужно было деньги зарабатывать.
0: Так а каково место народа по мысли Шмелёва? Вот исходя из того, какой здесь образ народа вот в этом красноармейце? Все-таки красноармеец здесь на другой стороне. Ну, все-таки это другая сторона.
1: Да.
0: Не только белые и красные взять,
1: но
0: и вот этих господ, которые приехали посмотреть усадьбу, все-таки красноармеец на другой стороне здесь. Это чувствуется мягко. Мягко, очень мягко, но все-таки это чувствуется. И при этом просто такой вот простонародный симпатяга. И что?
1: Ну, это вопрос, который перед нами Шмелёв, наверное, ставит.
0: Это гигантский вопросище. Это просто гигантский вопросище.
1: Да. Парень этот, он несет ответственность тоже какую-то. За то, что происходит.
0: У Шмелёва очевидно нет.
1: Нет.
0: У Шмелёва 100% очевидно нет. Всю ответственность несут образованные люди здесь. В этом рассказе, по-моему, это совершенно очевидно. И здесь вспоминаю программу «Книжное обозрение», где было «Книжное обозрение» книги, которая называлась «Предательство интеллектуалов». Жюльен Бенда.
1: Это очень глубокая тема.
0: Да.
1: И мы даже, наверное, не будем сейчас
0: ее
1: копать. Она,
0: а давайте
1: она
0: о хорошем
1: есть,
0: поговорим.
1: Да. Но я еще вот последнее, что хотела бы сказать о прогулке. Вот для меня она как-то тоже сочетается с эпизодом из романа Солженицына «В круге первом».
0: О.
1: Про то, как тоже интеллигент из Москвы поехал на поезде посмотреть настоящую Россию. Я имею в виду Иннокентия Володина, дипломата, персонажа романа «В круге первом». Вот он тоже, как эти шмелёвские герои. Да что же я все по заграницам? Он дипломат, да? Он тут приехал из-за границы только что, он весь такой в заграничном костюме. Да что ж я все по заграницам? А Россию хочется, вот посмотреть настоящую Россию, внутреннюю Россию. И он, свояченица, говорит: ну, поедем, давай посмотрим с тобой Россию. И вот они едут вдвоем сначала на электричке, потом где-то на полустаночке выходят, точно как эти шмелевские герои. Они идут там через поля какие-то. И вот они видят Россию. И тоже ужасно, ужасно, ужасно. Да, то, что они увидели. Ну, они там не увидели усадьбу, да, потому что усадьбы уже все разорены, их уже больше не существует совсем. Но они видят просто деревню, они видят то, что осталось от храма, они видят там кладбище. И это полный мрак на душе у этого молодого человека, который хотел увидеть родные просторы и в них погрузиться, им порадоваться. Вот для меня это очень сильно сильно это написано у Солженицына в этом гениальном тоже, я считаю, романе «В круге первом». И вот в этом тоже гениальном рассказе Шмелева вот эта тоже мысль есть. Вот захотели люди из Москвы поехать и посмотреть Россию.
0: Спасибо, посмотрели, что вы сопоставляете эти тексты, чтобы почитать рядом друг с другом. Это действительно обогащает впечатление. Вот спасибо за такой совет.
1: И в том, и в другом случае это однодневная экскурсия, предпринятая, чтобы вот из Москвы своей интеллектуальной выехать и посмотреть, что же есть земля русская.
0: Это ведь глобальная тема, да? Знаете ли вы Россию? Поедьте и посмотрите. И вот вы столько уже нам привели примеров, как это отображено в русской литературе. Ну, мы продолжим дальше эту же тему.
1: Про приятную прогулку теперь поговорим.
0: Рассказ называется «Приятная прогулка».
1: «Приятная прогулка». Ну, я согласна с тем, что, конечно, этот рассказ художественно, ну, намного слабее.
0: Намного слабее.
1: Да.
0: Не то, что он плохой, а то, что вот то, что мы только что обсудили, настолько круто.
1: Да. Ну, вот когда мы с вами говорили о Крылове, мы вспомнили с вами великую мысль отца Энуария Ивлева про то, что любой текст нужно анализировать, начиная с уточнения его жанра. Каков жанр рассказ «Приятная прогулка»? Это другой принципиально жанр, чем жанр прогулки. Потому что есть такой жанр особый – пасхальный рассказ.
0: Вот как!
1: Да. Есть святочный рассказ. Мы говорили тоже о нем на радио «Град Петров», там, о рождении этого жанра, да, о связи с рождественской песнью Диккенса. А в России, поскольку у нас Пасха гигантская имеет место не только в церковном, просто в народном календаре и вот в быту, сложившемся за столетие, у нас традиционно был еще жанр пасхального рассказа. И в этом жанре много чего написано и в XIX веке, и в XX веке. И вот «Приятная прогулка» — это рассказ, написанный специально к Пасхе, опубликованный в пасхальном номере соответствующей мигрантской газеты в 1950 году. И действие происходит на Пасху. И это все имеет принципиальное значение для понимания этого рассказа. Огромное значение. Конечно, этот рассказ, он резко отличается от прогулки тем, что в прогулке, как мы с вами говорили, очень много конкретных исторических деталей. И конкретная усадьба, абсолютно конкретная, изображена. Там нет этого слова «архангельская», но мы понимаем, что это может быть только архангельская, только усадьба Юсупова. И особенности интерьера, спальня герцогини Курлянской, и то, что там вот семья Троцкого имеет прямое отношение к советскому существованию этой усадьбы. По контрасту, в «Приятной прогулке» это предельно обобщенный образ русской усадьбы. Предельно обобщенный. Приезжают компания москвичей в усадьбу под названием «Злая Сеча». И сказано, что названа так эта усадьба по битве с татарами, которая тут произошла в XVI веке. Вот была такая Злая Сеча, в которой погиб предок нынешнего хозяина этой усадьбы. Это княжеская усадьба, там что это за князь не упоминается, никакая фамилия там не указана. Про Юсуповых мы можем точно сказать, что речь идет о князьях Юсуповых. Там были князья, а теперь теща, как говорят эти шмелевские персонажей в «Прогулке». Но мы точно знаем, что это Юсуповы, хотя бы вот потому, что там упоминается стихотворение Пушкина к вельможе и вот этот интерьер герцогини Курлянской. А в рассказе «Приятная прогулка» то принципиально, что невозможно соотнести никакую реальную подмосковную усадьбу с этой самой злой сечей. Я много просмотрела всяких путеводителей про то, какие были усадьбы. Они все не подходят под то описание, которое есть в «Приятной прогулке». Ну, например, была большая битва с татарами там между Подольском и Серпуховым в XVI веке. Но она была задолго до праздника Успения Пресвятой Богородицы, а у Шмелёва, опять же, это принципиально важно, что вот та битва, в честь которой названа усадьба, она происходила точно в день Успения Пресвятой Богородицы, вот в этот церковный праздник. Князья тоже разные были военачальниками в этой битве реальной, да, при Молодях. Но никто из них не погиб, а, опять же, принципиально важно для «Приятной прогулки», что один из предков этого хозяина усадьбы погиб вот в той самой злой сечи. Опять же, какие-то, если усадьбы подходят под внешнее описание этой злой сечи, то они находятся совсем в другом месте, в другом направлении от Москвы. А герои «Приятной прогулки» выезжают из Москвы по Курской железной дороге. По Курской железной дороге доезжают до станции Лопасня, и дальше от этой станции Лопасня они едут на лошадях уже в эту злую сечу, чтобы посмотреть княжескую усадьбу, княжескую библиотеку. Это все не случайно. Это все очень важно. Что это за станция Лопасня Курской железной дороги? Это так указывал Чехов в письмах свой адрес, когда поселился в имении Мелехова. Вот он мне сообщил друзьям, пишите мне на адрес вот Мелехова, да, усадьба Мелехова. Нет, пишите мне на адрес станции Лопасня Курской железной дороги. То есть Чехов сам, вот сама фамилия Чехов, как и это аллюзии на рассказы Чехова, они отсутствуют в «Приятной прогулке». Но мы не можем не понимать, что Чехов сосед этого князя. Вот она, станция Лопасня, до которой доезжают герои, и Чехов там же рядом живет. Ему письма приходят на эти станции Лопасня. Вот в это время там живет Чехов. А для Шмелёва Чехов был очень важен. Очень важен. У него и рассказ про собственное отрочество есть, как я встречался с Чеховым. Даже это не отдельный рассказ, а три маленьких рассказика. И там совершенно очаровательный образ Чехова. И предпоследний рассказ Шмелёва «Приволье», он тоже про Чехова. Про то, как была воспринята смерть Чехова. Все это посвящено Чехову. То есть в эти последние месяцы своей жизни, перед тем, как написать вот эту «Приятную прогулку», Шмелёв тоже думал о Чехове. Он много про Чехова размышлял. У него есть такая, опять же, статья «Миссис и рыбий глаз», да, где он сопоставляет два типа женщин. И вот его любимый тип женщины – это чеховская героиня Миссис. Женя из рассказа Чехова «Дом с мезонином», у которой было домашнее прозвище Миссис. То есть тень Чехова там как бы присутствует тоже на страницах «Приятной прогулки». Приезжают они в эту усадьбу княжескую. Как она описана? У нас в «Прогулке» нет описания подробного архангельского. Да, они его не увидели, не смогли даже войти в дом. Когда герои входят во дворец князя в «Приятной прогулке», это тоже такой обобщенный образ, предельно обобщенный и условный, скажем так. Но это образ дворянского мира. Потому что, как эта усадьба описана? Там говорится, что одна из комнат – это как бы зал дворянского собрания в уменьшенном виде. Так, похоже на дворянское собрание. Какое дворянское собрание? Естественно, имеется в виду зал дворянского собрания в Москве. Это куда Татьяну Ларину привезли у Пушкина, да, и где Татьяна попалась на глаза ее будущему мужу, вот этому генералу прославленному. Вот что зал дворянского собрания когда мы вспоминаем о русской литературе. Это прежде всего вот бал Татьяны, да, мы знаем там первый бал Наташи Ростовой, да, в «Войне и мире», это в Петербурге, а в Москве это вот бал Татьяны, на котором Татьяна встречается с будущим мужем. Вот одна из комнат этого князя — это как бы зал дворянского собрания. Потом, что там, какие там скульптуры в этой усадьбе упоминаются? Там Аполлон, Диана, они во дворце этого, этой статуи, во дворце этого князя, вот эти античные статуи. То есть в присутствии античности в русской усадебной жизни оно очень важно. И сам этот князь, он выглядит совершенно по-европейски, там описан его облик, это такое вот воплощение такого джентльмена. И появляется он в сопровождении двух дымчатых английских догов. То есть и собаки-то у него такие абсолютно европейские. Вот это как бы европейская культура, но при этом она неразрывно связана вот с этой русской исторической жизнью. И для этого князя очень-очень важно, что вот его предок погиб в битве с татарами в этой самой злой сече. И что он рассказывает этим интеллигентам, там, среди моих верных слуг есть потомки участников той сечи. Ну и там подчеркнуто, это очень идеализированный мир, где там все очень любят этого князя, все его слуги, все его крестьяне ему преданы, и он тоже их очень уважает, очень ценит. И когда там его слугу, кто-то из этих посетителей назвал лакеем, он очень обиделся, он говорит, у меня нет лакеев, это слуги. Да, для них они вот как раз тоже в служении находятся, да, в таком благородном служении, эти люди. Почему я говорю, что это важно, важно, что Успение здесь? Несколько раз упоминается, Успение упоминается вот в связи с этой давней-давней битвой, злой сечей. И эта битва здесь вспоминается в имении. Здесь растет в парке огромный дуб. Об этом дубе там вот прямо говорится у Шмелёва, это символ русской славы, такой древний огромный дуб. И под ним есть часовня и образ Успения Пресвятой Богородицы в этой часовне. И каждый год в праздник Успения вокруг этого дуба вот, люди собираются, молятся. И вот этот дуб очень впечатляет рассказчика. А рассказчик здесь студент, который среди этих москвичей приехал в усадьбу. И вот он про этот дуб пишет. «Стоял могучий, широко раскинувшийся дуб. Он был в полной силе, с нетронутой грозами вершиной». И так далее. Вот великий дуб, огромный древний дуб. Это ведь тоже за этим стоит какая глубина тоже разных текстов русской литературы. И дуб из «Руслана и Людмилы», у Лукоморья дуб зеленый. И дуб из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Вот над ним темный дуб склонялся и шумел, такая мечта. И дуб Андрея Болконского. Кстати, на одной конференции забавный такой слушала я доклад о том, как в русских журналах XIX века карикатуристы откликались на первые публикации великих русских романов, которые школьники теперь изучают в школе. Карикатуры на героев «Войны и мира», ну, такие шарши дружеские, скажем, не карикатуры, и на героев «Отцов и детей» Тургенева и так далее. Ну, вот особенно там как-то полюбился художникам диалог князя Андрея с дубом. Это очень смешно. Вот, к сожалению, у меня нет, не могу не показать, какие мои материалы, но это был доклад одного сибирского ученого, который сидел в библиотеке вот с этими старыми журналами и собирал вот картиночки. Вот дуб тоже, знаменитый дуб, да, этот, из «Войны и мира». То есть, в общем, не береза здесь, да, символ России, а вот дуб, могучий, могучий дуб, древний дуб. Ну, прямо вот он связан здесь с историей, этот дуб.
0: Кстати, это очень интересная тема, посмотреть именно русскую литературу, какие там у нас деревья, символы Родины. Про дуб вы уже рассказали, наверное, можно еще больше дополнить эту тему, она будет гигантской. А интересно, а что, березы совсем никак?
1: Нет, были березы, но это сравнительно поздно возникает. Березы уже все-таки. У самого Шмелева есть рассказ о плакучих берез, да, такой вот, посвященный памяти его друга Евгения Пилновского, павшего на Первой мировой войне. Ну, почему? Береза есть, и у Фета есть береза, и там, у Тютчева есть береза. Трогательный
0: как,
1: очень образ.
0: Равно как и другие деревья.
1: Равно как и другие деревья, и дубы, и березы.
0: Клёны.
1: Да. О, кстати, у Фета есть. Учись у них, у дуба, у березы.
0: Ну, в общем, нужно составить список таблицы Excel, частота упоминания разных деревьев, и тогда определить, какое дерево самое русское.
1: Но дуб будет все-таки, думаю, на первом месте. Угу. Дуб чаще
0: Начиная
1: все-таки.
0: С летописей. Угу.
1: Да, да. Да. Береза сравнительно поздно возникает.
0: А дальше уже посмотреть еще и акценты, и характеры, что это действительно имелось в виду. И сказки тоже сюда же нужно, не только летописи, классику, все. Интересные исследования.
1: Ну так вот, успение несколько раз упоминается в рассказе, да, и успение-то ведь оно не случайно называется летней Пасхой, потому что это ведь тоже про воскресение, тоже ведь про победу над смертью, да, праздник успения Пресвятой Богородицы. А действие самого рассказа происходит в пасхальные дни, и там это важно, что когда они едут в поезде, эти герои из Москвы до станции Лопоснята, там, ну, какие-то веселые люди в этом вагоне вот тоже Пасху празднуют. И Пасха — это вот как праздник воскресения, неразрывно здесь связан с этим образом усадьбы. Этот образ усадьбы, почему он представляется, конечно, таким художественно более слабым? Потому что он откровенно идеализирован. Конечно, здесь никаких нет противоречий, никаких нет сложностей. Взаимоотношениях.
0: Главное, кто идеализирован, это хозяин. Вот это действительно. А усадьбы-то, пожалуйста, идеализируйте.
1: Нет. Я имела в виду вот социальный как бы аспект, да, ну, хозяин.
0: Как все устроено. Там,
1: как,
0: да.
1: как все, как он, как благостно его отношения со всеми людьми иного совершенно социального уровня. Конечно, там такой поучающий этот хозяин, он такую мораль прям читает этим героям, наставление, конечно. Конечно, это все по сравнению с прогулкой выглядит, ну, каким-то более примитивным. Но смысл-то в чем рассказа? Это рассказ, где усадьба русская, как таковая, предстает как бы воскресшей. Ну, а воскресшее тело, оно же тело преображенное. Почему мне кажется важной эта мысль? У Шмелёва же усадьба изображалась, русская усадьба, в самых разных произведениях. Ну, самая знаменитая из них, наверное, «Неупиваемая чаша», повесть 1918 года, где усадьба-то... Ну, основное действие там происходит в первой половине XIX века, но там есть и такая рамка композиционная, где эта усадьба показана уже такой... Там много говорится о том, как она потом пришла в упадок полный. Или рассказ 1917 года, даже очерк такой называется «У живого камня». Вот уже такая, уже предвестие того, что простой народ с усадьбами-то этими будет делать. Так вот, один из литературоведов по поводу вот этого изображения усадьбы у Шмелёва, конкретно по поводу «Неупиваемой чаши», вот прямо написал, что Шмелёв описывает упадок русской усадьбы и даже не смерть, а разложение мертвого тела. Конец цитаты. Вот. Так в «Приятной прогулке» он это тело представляет, ну, как бы воскресённым, да? Потому что это рассказ про Пасху, про воскресение.
0: Очень сильная мысль.
1: А преображенное тело, оно, конечно, очищено от грехов, от болезней. Оно другое же. Поэтому и усадьба здесь такая, и хозяин, да, и слуги его, и все вот такое.
0: Немножко, кстати, как бы безгрешное. Немножко, кстати, в стиле Веры Павловны, вот, кажется, такое все-таки здесь отдает.
1: Ну, давайте все-таки учтем, что Шмелёв это пишет очень-очень больным и очень слабым человеком. Понимаете, он перенес очень тяжелую операцию и так и не оправился от ее последствий. Вот ему остается месяц жить.
0: Вот вы сказали о жанре: пасхальный рассказ, рождественский рассказ. А мы сегодня не имеем той русской жизни, когда в журналах и газетах на Пасху наши выдающиеся писатели пишут на Пасху пасхальный рассказ, а к Рождеству рождественский рассказ, и все издания это публикуют. Вот такая жизнь. У нас такого нет, как и много чего другого, рождественского и пасхального, включая основные пункты, что такое праздник, да, Ну, в общем, понятно, что праздник – это еда, да, у нас нет рождественского блюда. И это беда. Ну, на Пасху там остались яйца кулич, но это тоже яйца кулич, не еда. Яйца кулич – это вот пока ты от храма идешь, там можно разговеться. А дома ты пришел, ты что, будешь яйцами кулечами питаться? Это не еда.
1: Да, очень важно тоже для праздника горячая еда. Горячая еда, которая хранит тепло домашнего очага.
0: Ну, это как бы отдельная песня. Но
1: ну,
0: вообще,
1: да.
0: Вот, например, это мы знаем, ну, это, что называется, в культуре абсолютно любого народа, даже самого дикого. Но первый наш образ – это, конечно, Библия. То есть понятно, что это исход. Бог говорит, что вы будете есть в этот день. Там может не быть горячего, но главное, чтобы у какого-то праздника была еда. Это важно. А уж какая она, это уже отдельный смысл.
1: Как? А этот ягненок, он разве не горячий был? Которого в горькие травы макали? Не горячий?
0: По-моему, нет.
1: Ну ладно. Ну хорошо.
0: Какое в бегстве горячее?
1: Нет, я не про бегство, а про то, как потом праздновали.
0: Это нужно было...
1: Ну, на тайной вечере
0: это тоже бегство. Впрочем, на тайной вечере тоже, по-моему. Ничего горячего.
1: Ну ладно, будет. Хорошо,
0: ну,
1: не будет горячего.
0: Ну, какой-то отдельный момент, это просто как
1: но
0: бы частность.
1: Но какое-то особое блюдо.
0: Но главное, что
1: быть.
0: Это должно быть. Вот то, что у нас есть. Так вот, с Рождеством вообще беда. У нас нет никакого блюда на Рождество. Вывод любой антрополог сделает. Это не праздник для этого народа, раз у вас нет никакого блюда. Но, увы, это факт неоспоримый. А к чему я хочу еще вернуться? Нам все равно знакомо это чувство, что такое пасхальное и рождественское произведение, потому что мы все знаем, что такое кино, рождественские фильмы. Ну, понятно, что большинство у нас их смотрят все-таки на Новый год. Такая статистика. Но тем не менее, что такое доброе рождественское кино, мы все знаем. Да, это не шедевр, который получит Оскар, о котором напишут рецензии глубокомысленные критики. Но рождественский фильм – это особый жанр, и он людям знаком, дорог, полюбим, потому что мы знаем, когда, по какому поводу мы смотрим. И мы знаем, что рождественские фильмы – такой жанр. Люди смотрят, когда им плохо, на несчастье. Нужно посмотреть рождественское кино, и это исцеляет. Это буквально исцеление, да, вспоминая опять же отца Энуария, как он настаивал на то, что воскресение – это исцеление. Вот, и это тоже, что называется, ну, с этим трудно спорить, это почти на физиологическом уровне работает, не говоря уже про психологический. Так что нам понятен, мне кажется, жанр рассказа пасхального. И в данном случае, вот вы говорите, мы определили жанр, и далее начинаем только понимать, что такое рассказ Шмелёва «Пасхальная прогулка». Она приятная
1: приятно,
0: прогулка.
1: Приятно, она и пасхальная,
0: она,
1: да.
0: Она же и пасхальная.
1: Это на да, Святой неделе
0: нам
1: едут.
0: Должно быть хорошо,
1: Святой неделе.
0: Когда мы прочитаем этот рассказ. А Шмелёв писал этот рассказ, чтобы ему стало хорошо.
1: Да.
0: Он готовил себе лекарства.
1: Да, это так.
0: Ему плохо.
1: А для него это не первое было произведение, которое он создавал как себе лекарство.
0: Угу.
1: Нет, и в таком жанре у него есть рассказы. Но, скажем, «Богомолье» — это тоже не... Это не пасхальный рассказ совсем, но повесть «Богомолье» он так и описывал в письмах, что вот плохо ему было. Он вымурлокал сказку себе.
0: Вот гениально вот. Сказано.
1: Сказку как лекарство.
0: Вымурлокал сказку себе. Так что вот, мы теперь будем так делать. Определяемся с жанром, а дальше
1: да,
0: наслаждаемся
1: ну, это,
0: тем,
1: это,
0: что мы видим.
1: Это условный
0: да.
1: жанр.
0: Есть трагедии Шекспира, да. А есть пасхальные рассказы.
1: От них глубины Шекспира, от них ждать не надо. Но они написаны, чтобы человеку стало хорошо, когда он читает.
0: Но Шмелёв способен и на
1: да,
0: глубины
1: да,
0: Шекспира.
1: И на Шекспира, совершенно верно.
0: Мы тоже это видели, и давайте наслаждаться тем и этим. Завершая, мы должны сказать, у нас дальше какие-то есть планы.
1: Да,
0: в нашем цикле неочевидные вещи, или планы пока не очевидны.
1: Но мы могли бы рассмотреть еще произведение Шмелёва. Может быть, тоже рассказ под названием «Чужой крови».
0: Ой, тяжело-то нам будет. И вам, дорогие слушатели.
1: Ну.
0: Готовимся. Собираемся с духом. Поправили себе здоровье приятной прогулкой. А теперь к испытаниям. Ума и сердца. Это была пятая передача в цикле «Неочевидные вещи». Мой собеседник, доктор филологических наук, профессор университета Дубна Светлана Всеволодовна Шушунова. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахмат

Да, состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Константина Качолиса прозвучала пьеса Августина Бариуса Монгаре «Вечерний шорох».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: из журнала «Вечное» о поминовении усопших. Для истинной, живой, сердечной любви дорогое и бездыханное тело любимого человека. Драгоценна и могила, где покоится это тело. Тем более неоцененны души любящих нас и любимых нами, с той или другой стороны известных нам, или имевших к нам такие или другие отношения. Любовь усердствует оказать им возможную услугу и после их смерти. Как оказывать помощь умершим, когда они разлучились с нами навеки? Не навеки они разлучились с нами, а только на большее или меньшее время. Не бывает ли такой разлуки в продолжении жизни? Не разлучаются ли между собой и братья, и сродники, и друзья не только на определенное время, но и на целую жизнь? Перестают ли они при этом быть нашими братьями, сродниками и друзьями? Так и умершие о Господе не перестали быть для нас братьями во Христе, сродными нам по благодати, членами одного тела Христова. Не те же ли они и ныне, братья наши, которые возродились в той же купели крещения, в которой возродились и мы, приходили вместе с нами в храм Божий, возносили вместе с нами молитвы и моления единому Отцу нашему, иже на небесех, приступали вместе с нами к трапезе Господней, приобщались одного и того же тела и крови Христовой в залог будущего воскресения и жизни вечной, наречены наследниками одного и того же Царствия Божия. Нам не дано видеть их телесными очами, потому что ныне мы ходим верою, а не видением. Но нам дано веровать, что души их в руке Божией, а перед Богом жизни нет мертвых, но все живы. На сие бо Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и живыми, и мертвыми обладает. Нам открыто в Слове Божьем, что между нами и умершими неразрывный вечный союз веры, любви и упования, что, несмотря на решительное пресечение видимого их с нами общения, общение с ними духовное не пресекается никогда, что в силу этого духовного и вечного союза их с нами мы им и они нам можем оказывать взаимную помощь. Какую же мы можем оказывать помощь умершим? Конечно, не вещественную, в которой душа, разлучившаяся с телом, не нуждается, а помощь духовную. Для этого дано нам такое средство, которому ничто не препятствует, которое способно возносить дух наш в мир духов, к самому престолу Господа Вседержителя, посредством которого мы можем беседовать со всеми духами, отшедших от нас ко Господу братьей наших. Это всемогущее средство — молитва. Она и между отсутствующими, и разлученными между собой на земле самое лучшее средство духовного общения. Так святой апостол Павел всегда просил верующих молиться о нем, чтобы Господь даровал силу его слову и проповеди, равно как и сам непрестанно молился о них, чтобы Господь утвердил их в вере и жизни христианской. Апостол Петр, заключенный в темницу, спал между двумя воинами. Но молитва от церкви к Богу о нем была прилежна, и вот явился ангел Божий в темнице, разбудил Петра, повелел ему одеться и вывел его из темницы. Такова сила молитвы церковной. Тем более сильна и действительна молитва в отношении к душам умерших, для которых по разлучении с телом нет других утешений, кроме молитвы, и нет других удовольствий, кроме радования о Господе. Духовные нужды одни и те же у живых и мертвых. Это милость и благоволение Отца Небесного, прощение и оставление грехов, благодатная помощь Божия в исполнении и желании благих и богоугодных, мир и покой сердца и совести. Вот что дороже всего и для живых, и для умерших. Святая Церковь, которой без сомнения лучше известны духовные нужды живых и умерших, так научает нас молиться об умерших. «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих». Вот ее всегдашняя молитва и ее матернее благожелание душам почивших чад во Христе. Об этом же самом, то есть об упокоении душ усопших, должно молиться и нам. Быть может, иная душа связала себя узами привязанностей земных, оплетшись попечениями житейскими в продолжении жизни, и не может освободиться от них и по смерти. Еще земные помышления о доме и домочадцах о приобретениях и стяжаниях, о сохранении благ многих на лето много, тяготят ее, мучат ее, не дают ей свободно устремить весь ум и сердце свое к единому Богу. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Так говорит Господь. Помолитесь же об этой душе, и по ту сторону гроба, еще волнующейся бурю житейских попечений, да упокоит ее Господь в тихом пристанище благодати своей, да истребит и попалит в ней огнем благодати своей житейские попечения, заботы и воздыхания, да возгреет в ней любовь и желание небесных сокровищ, да возвеет на нее Дух Божий духом молитвы и умиления, духом живой веры и преданности милосердию Божию, да упокоится она в сладчайшем уповании блаженства вечного. Быть может, иная душа, исповедавшаяся в предсмертной болезни торопливо и смутно, в полузабвении чувств и смятений их, сокрушается и скорбит теперь, что по обычной всем нам беспечности не успела благовременно принести Богу покаяние истинного, полного, совершенного, очистить нечистоты свои слезами сокрушения сердечного, святыми подвигами богомыслия и молитвы, Богу угодными делами любви и милосердия к ближним. Сознание неисповеданных грехов мучает и терзает ее. Небрежение покаяния, продолжение жизни и поспешность, с какой принесена исповедь в самое драгоценное время, перед смертным переходом в вечность, томит ее мучительным самоосуждением, болезненным, но бесплодным сожалением и сокрушением духа. Помолитесь же об этой страждущей душе, да упокоит ее Отец Небесный под кровом своего бесконечного милосердия, да подаст ей прощение грехов ради крестных страданий и смерти возлюбленного Сына Своего, ради молитвы Святой Церкви, которая, зная все немощи человеческие, молится о прощении умершему и тех согрешений, которые были преданы забвению. Быть может, душа, привыкшая согрешать многократно, повторяя одни и те же грехи, связала себя этой привычкой ко греху и тем самым предала себя темной и страшной власти дьявола, которая и до смерти, и еще более по смерти, не перестает возмущать и увлекать ее в свои сети, клеветать на нее пред Богом, мучить и терзать ее своими кознями. Помолитесь же о сей подвергающейся козням лукавого душе. Да упокоит ее Господь под кровом своего всемощного заступления. Да отженет от нее духов злобы и тьмы. Да пошлет ей ангелов света и мира, да истребит в ней силою всесвятаго духа своего злые навыки и страсти. Да вздохнет ей дух умиленной и сокрушенной молитвы, да укрепит ее в тяжкой борьбе ее с собственным сердцем, надеждой помилования на страшном суде своем. Быть может, иная душа связала себя духом вражды к своему ближнему, духом прикословия и непокорности, духом зависти и зложелательства, духом властолюбия или корыстолюбия, сопряженными с обидой ближних, духом превозношения и гордыни. Теперь-то открылось перед ней, что Царство Божие есть царство всесовершеннейшей любви и невозмутимого ничем мира, что ничто дьявольское, враждебное, непокорное, самовольное, коварное, злобное, завистливое, любомстительное, любостяжательное не только не войдет в него, но и не узрит его. Теперь-то вполне сознает и чувствует она, за какую ничтожную цену продаем мы на земле свое право на Царство Божие, и какую дорогую ценой покупаем себе гиенну. Но это-то горькое сознание и служит теперь источником жестоких ее мучений. Помолитесь же об этой душе, да подаст ей Господь надежду упования, да отженет от нее нечистых духов и погасит в ней силу благодати своей, томящей ее страсти, да излиет в нее Духом Святым дух любви и благожелания, дух мира и братолюбия, дух смирения и покорности, дух самоотвержения и кротости, дух благоговения и страха Божия. Быть может, еще, но кто же исчислит все узы, которыми душа наша может связать себя в этой жизни и остаться связанную на всю вечность, если не поспешит разрешить себя покаянием и молитвами Святой Церкви? Один позавидовал ближнему в глубине души своей и уже связал свою душу навеки. Другой посмотрел лукаво на чуждую красоту, прельстился умом, уязвился сердцем своим и уже подверг себя всей строгости суда Божия. Иной посмеялся недостатку ближнего или осудил его поступок, или сказал слово лживое, лукавое, клеветающее, и уже сделался повинным гиене огненной, по слову самого Господа. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Вот почему нам надо молиться за усопших. Молясь за усопших, мы приносим пользу и им, и себе. Им, потому что усердные молитвы наши, особенно возносимые при бескровной жертве, помогают, как видели, разрешаться усопшим от различных уз, которыми они связали себя в жизни, и разрешиться от которых сами они в загробной жизни не могут. Себе, потому что, молясь усердно за усопших и постоянно напоминая их узы, мы побуждаемся или не впутываться в такие же узы, или, если уже имели несчастье впутаться в них, распутываться от них, пока имеем, по милосердию Божию, время на это.
1: Дорогие братья и сестры, статью из журнала «Вечное» за май 1971 года о поминовении усопших для вас читала Ольга Суровегина.

0: тропаризы у покойного богослужения, напевы Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и московских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Второе блаженство. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сравнение с евангелистом Лукой снова обнаруживает тенденцию евангелиста Матфея к некоторой одухотворенности. В Евангелии от Луки речь идет именно о плачущих. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы воссмеетесь». Но у Матфея стоит совсем другое слово, вовсе не плачущие, а скорбящие. В синодальном переводе эта разница отсутствует, а в греческом оригинале бросается в глаза. Точнее, переводят другие переводчики, например, епископ Кассиан. «Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены». И снова обратим внимание, что, как и в случае первого блаженства, Иисус Христос опирается на то же место из пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, утешить всех скорбящих, возвестить скорбящим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости». Книга пророка Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3. Мы видим, что Иисус Христос постоянно обращается к этому пророчеству, применяя его к себе, как к помазаннику духом. Вообще-то греческое слово «скорбящие» обозначает очень сильную эмоцию. Плакать можно и по пустяковому поводу, а вот скорбят люди редко, когда есть очень серьезная причина. Прямой смысл этого слова – оплакивать, быть в трауре по умершему. Например, в греческом переводе Ветхого Завета это слово употреблено для передачи скорби Иакова, когда он считал, что его любимый сын Иосиф мертв. Так и здесь, у Исаии, посыпанные пеплом головы означают траур. Собственно, нищие Исаии мало чем отличаются от скорбящих, сокрушенных сердцем, пленных, узников, то есть всех тех, кого Исаия перечисляет в одном ряду, людей, надеющихся только на Бога и которым посылается благовестие Духа о Царстве Божием. Аверинцев пишет, что в контексте Нагорной проповеди человек не может всерьез искать Царствие Божие и правды Божией, не испытывая